первого периода. Но игру выиграли со счетом 5-3. Выиграли хозяева Лас-Вегас. Вот что сказал тренер, главный тренер команды Лас-Вегаса Джон Тартарелло. Это нас очень старый знакомый приятель. Я его цитирую. В этом матче наши парни были парнями с яйцами. Я прошу прощения, я процитировал главного тренера. Окей, счет в серии 3-0. Ну, это практически означает, теоретически, конечно, у команды из Денвера есть шанс выиграть оставшиеся 4 матча. Практически это почти невозможно. Кстати, дамы и господа, во всех 4 матчах, 4 команды, которые сейчас играют, это 2 команды финала Кубка Восточной конференции, 2 команды Кубка Западной конференции, во всех этих 4 командах есть россияне. В Лас-Вегасе их 2, это Иван Барбашов и Павел Дорофеев. В команде Колорадо это Валерий Николишин. В команде Монреаля это Иван Демидов. Кстати, Иван Демидов был признан при голосовании лучшего новичка нынешнего чемпионата он занял 2 место. И в Каролине это Андрей Свешников. Переместимся с хоккейных полян в нашей стране и Канаде. Канада тоже наша страна, Северная Америка. Переместимся в Швейцарию. Сегодня и завтра последние матчи турнира, групповых турниров. Мы с вами знаем, 16 команд разбиты на 2 группы, по 8 команд каждый, по 4 команды из каждой группы шагнут в плей-офф. Итак, сегодня мы узнаем все 8 команд, по 4 из каждой группы, которые продолжат борьбу в кубковой части турнира. Вчера Соединенные Штаты переиграли Венгрию со счетом 7-3. Германия выиграла у Британии 6-3. Но американцам сегодня необходима победа, чтобы войти в четверку. Что происходит? Это группа А. В группе А Швейцария и Финляндия по 18 очков. 100% результаты. Сегодня эти команды встречаются друг с другом. У Германии 10 очков. У Австрии 9, Латвия 9, Латвия на 5 месте, пока Соединенные Штаты пока на 6 месте, 8 очков. Все решит сегодняшняя встреча с Австрией. Окей, в группе B вчера Норвегия выиграла у Чехии со счетом 4-1. Словакия победила Италию со счетом 5-1. В этой группе у Канады 17 очков, у норвегов и чехов по 13. У словаков 11, Швеция на 5 месте, Швеция имеет шансы оказаться вне кубкового турнира. Ну и, дамы и господа, поскольку мы с вами в Европе, переместимся в Париж, набирает скорость открытый чемпионат Франции по теннису, сыгранные матчи первого раунда, и у девочек, и у мальчиков есть проигравшие посеянные игроки. У девочек выбыли из турнира посеянный 14 номер турнира Екатерина Александрова и 20 номер турнира Людмила Самсонова. Это россиянки. У мужчин покинул турнир 12 номер посева чех Иржи Ленека. Все остальные посеянные достаточно легко побеждают. Правда, Джокеру потребовалось 4 сета, чтобы выйти во второй раунд. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Валинин, с которого, я полагаю, не интересует ни бейсбольные, ни хоккейные, ни теннисные мероприятия. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Валинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
7: 4 июня.
8: На 7 часов вечера.
7: Начало показа фильма.
8: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 26 мая. Скоро лето. У вас. У меня-то оно уже давно началось. Я бы даже сказал, что оно у меня здесь просто не заканчивается. Окей, начну с новостей из Украины. Как всегда. Значит, ну, Киев подвергли массированному обстрелу, и это будет продолжаться, как пообещали в Кремле. Связали это с тем, что киевские власти наносят удары по российской территории, в частности, попали по зданию Старобельского ПТУ, где находились по российской версии учащиеся подростки от 14 до 16 или 18 лет. А по заявлению украинской стороны, там находились те самые ребята, которые служат в известном подразделении «Рубикон», которое наводит страх и ужас на ВСУ. Ну, уже, между тем, российская сторона публикует фотографии этих погибших детей. Ну и в связи с этим прилетела теперь по Киеву. И будет пролетать дальше, как сказал, как заявили с российской стороны. Теперь, значит, это новость военная, так сказать. Но там есть более чем военные новости, которые мне показались интересными. Значит, в Киеве перезахоронили останки одного из руководителей Организации украинских националистов ОУН Андрея Мельника и его супруги. Их доставили, значит, из Люксембурга, где они были похоронены, и похоронили теперь в Киеве. И вот в связи с этим на это событие отреагировал израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем и Министерство иностранных дел Израиля. Они написали следующее. Перезахоронение Андрея Мельника в месте для государственных погребений в Украине вызывает серьезное опасение. Почитание лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о Холокосте. Яд Вашем глубоко обеспокоен подобными национальными памятными мероприятиями, которые проводятся в ущерб исторической правде и памяти жертв Холокоста. Значит, я повторяю, это написано, вы можете ознакомиться с этим текстом на английском языке на сайте Яд Вашем. И эту же информацию разместил у себя израильский МИД. Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ООН Андрея Мельника, сотрудничего с нацистами, недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. Такие, да, ну и что, может быть, самое интересное, что на этой территории национального военного мемориального кладбища, где имело место это перезахоронение, во время этого перезахоронения присутствовал один известный всем еврей Вова, а именно президент Владимир Зеленский. Такие дела. И на этом, значит, это все не останавливается дело. Значит, об этом недавно заявила заместитель главы офиса президента Ирина Верещук. Она сказала, что теперь Украина перезахоронен создателя и главного руководителя организации украинских националистов Евгения Коновальцева. Значит, его прах находится в Нидерландах, и, как сказала Верещук, мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой, как и многие другие такие украинцы. И об этом сказал, это я в данный момент, я процитировал слова самого Зеленского во время перезахоронения Мельника, его жены. И он также сказал следующее, цитирую: «Я благодарен каждому и каждой, кто работал, чтобы такое возвращение украинских величественных фигур происходило, и чтобы украинский народ получил свой пантеон героев». Еще в 2019 году мы начали такой разговор с Русланом Стефанчуком о возвращении украинских героев и создании пантеона. Ну и теперь, значит, идет еще речь о том, чтобы вернули в Украину останки Петлюры, которые, как вы, наверное, в курсе дела, похоронен в данный момент, находится. В данный момент он лежит на одном из парижских кладбищ. Теперь я так понимаю, что, ну, может быть, кто-то и слышал это имя Андрей Мельник, может быть, кто-то слышал эту фамилию Евгений Коновалец, но в основном эти персонажи заслонены именем Степана Бандеры, и я решил тут провести небольшой такой курс украинской истории и вкратце рассказать о том, что это за персонаж. Мельник, значит, был известным военным и политическим деятелем, он был полковником УНР, и он был одним из руководителей, а именно вторым руководителем организации украинских националистов ОУН. Значит, он родился в 1890 году в селе Воля Якубова, это Драгобыжский район на Галичине, в крестьянской семье, окончил в Стрые гимназию, и затем он окончил высшую земледельческую школу в Вене. В 1914 году он вступил добровольцем в легион украинских сечевых стрельцов и воевал в составе австро-венгерской армии против Российской империи на Восточном фронте. Значит, во время Брусиловского пролива он попал в русский плен, находился в лагере для военнопленных в Царицыне, и сбежал оттуда в 1917 году и направился прямым ходом в Киев, где он стал соратником Евгения Коновальца. Коновалец – это был основатель организации украинских националистов. Он дожил в этой должности до 1938 года, когда его убил сотрудник НКВД. Ему подарили коробку конфет, которая взорвалась при открытии. Значит, он участвовал в формировании сечевых стрельцов, воевал против большевиков, и я сейчас в данный момент я говорю о Мельнике. Он дослужился до начальника штаба армии, украинской армии. И после поражения в 20-м году он стал одним из основателей украинской военной организации УВО, а в 29-м году сооснователем ОУН. И в эмиграции он занимался военной подготовкой кадров. И после убийства Коновальца Мельник был избран главой провода. Значит, это слово «провод» часто встречается в исторических материалах о организации украинских националистов, но, может быть, не все знают, что это такое. Это был центральный комитет этой организации, руководящий орган организации украинских националистов. И вот в 1940 году в рядах этой организации ОУН произошел раскол. Значит, возникло крыло одно, которое умеренное, которое называлось ОУН-М, это было ОУН Мельниковцев, и было ОУН-Б, это было крыло под руководством Степана Бандеры. Какая между ними была разница? Значит, в основном как бы разница была в том, что оба хотели быть руководителями, оба друг друга не любили, и дело в отношениях двух этих крыльев доходило до того, что они просто друг друга убивали. Но было и одно существенное отличие. Дело в том, что Бандера опирался в основном на радикальную молодежь, и он выступал за немедленную революционную борьбу, которая в его понимании должна была привести к созданию независимого мононационального государства Украины. Мельник ориентировался на старшее поколение ветеранов Первой мировой, на эмиграцию, и он придерживался осторожной стратегии и тесного сотрудничества с Германией. Германия не поведет, а там посмотрим. Вот это была его такая позиция. Но и бандеровцы, и мельниковцы во время Второй мировой войны, они активно сотрудничали с немцами. Члены ОУН, мельниковцы, входили во вспомогательную полицию и участвовали в антиеврейских акциях везде, где они были, а они были, мы знаем, везде по Украине. И, в частности, почёный ОУН, так называемый Буковинский корень, участвовал в погромах на Буковине летом 41 года. В Киеве мельниковские полицейские формирования выполняли вспомогательные функции, они занимались оцеплением, конвоированием и участвовали в массовых расстрелах в Бабьем Яре. Сам Мельник в этих акциях не участвовал, он находился в этих эмиграциях, но его бойцы участвовали. В 1944 году Мельника арестовали сами немцы, заключили его в концлагерь Заксенхаузен, туда же, между прочим, попал и Бандера. Но после войны он, я говорю о Мельнике, жил в эмиграции, сперва в Германии, потом в Люксембурге, и он продолжал руководить останками ОУН-М, он инициировал создание Всемирного конгресса свободных украинцев и умер, в отличие от Бандеры, своей смертью 1 ноября 1964 года в Люксембурге. И Мельник для многих остается символом консервативного государственнического крыла украинского национализма, в отличие от Бандеры, который занимал более активную роль в создании украинского государства. Ну хорошо, теперь понятно, что вот Бандеру нельзя, по германским законам его невозможно на данный момент вернуть на родину, но Мельника из Люксембурга вернули. К чему я вспомнил эту историю? Причина только одна, в общем-то. Я понимаю, что у этой войны среди моих слушателей есть масса противников, которые, понятно, тут, в общем-то, мы все противники этой войны. Я говорю о русско-украинской войне. Но есть масса моих слушателей, которые совершенно однозначно стоят на проукраинской политике. И при этом для меня остается загадкой, вот как эти люди в своем сознании примирили факт поддержки правительства, которое поддерживает память тех людей, которые их уничтожали, их, может быть, их даже прямых родственников. Потому что я, например, когда проживал в Бруклине, имел возможность встречаться с ветеранами войны и просто с людьми того поколения, уже ушедшего поколения, по сути, если там какие-то считанные люди остались в живых, то эти люди, их бабушки, их дедушки погибли в гетто, которые создавались на территории Украины. И эти люди поддерживают власть, которая героизирует, я не знаю, с почестями перезахоранивает тех людей, которые уничтожали их родственников, участвовали в этом. И какими бы ни были их мотивы, они хотели создать независимое государство, они боролись за украинскую государственность, за украинскую нацию, и все в таком духе. Ну хорошо, это все понятно. Они были настоящими украинскими патриотами, Но в то же самое время они уничтожали, участвовали в уничтожении евреев. В то же самое время. И это не то, что был какой-то один случай или два случая. Это было сплошь и рядом. Значит, выходили эти газеты, типа «Нового украинского слова», которые там писали о необходимости уничтожения жидов. Там не слово «еврей» там не употреблялось, на всякий случай. Как у них это укладывается в голове? Я это не понимаю. Просто потому, что эти люди одновременно являлись патриотами Украины. Ну хорошо, я вам приведу пример. Может быть, он не самый идеальный, но тем не менее, как-то он у меня первый напрашивается, приходит на ум. Гитлер был патриотом Германии. Кто скажет, что Гитлер не был патриотом Германии, тот не знает истории. Он именно из абсолютно патриотических чувств ненавидел решение всех этих форумов международных, которые прошли по итогам Первой мировой войны и лишили Германии ее былого величия. И он, будучи патриотом, хотел восстановить историческую справедливость. Он, конечно, был патриотом. Тем не менее, как-то в мире принято считать, что это абсолютнейшее чудовище, монстр. И среди евреев к нему отношение особенное, потому что с его подачи и при участии всех этих подручных, идеологов и других выродков уничтожили 6 миллионов евреев. И в уничтожении 6 миллионов евреев принимали участие вот эти вот ребята, Бандера, Мельник и прочие герои, которых или перезахоранивают, или хотят перезахоронить при личном участии еврея Зеленского. В голове не укладывается. Если вы не знаете историю. Но если знаете историю, мы знаем, да, это не первый случай, такие случаи бывали и раньше. Потому что, интересующиеся могут, наверное, быть в курсе дела того, что когда нацистское движение только набирало силы, у него были сторонники среди евреев, которые, вы будете смеяться, кончили свою жизнь в концлагерях. Но до этого они поддерживали Гитлера и его национал-социалистическую рабочую партию Германии. Такие дела. На этом я сегодня и завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы займемся вопросами более мирного характера. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Овентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
3: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И сейчас я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Да, доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Почему Noble Mortgage Team? Ну вот смотрите, как бы были праздники, все отдыхали, да? Моя Team была на телефоне каждые выходные. Мы работали с 9 до 3 часов. Несмотря на то, что все отдыхали и чем-то занимались, и мы могли для наших клиентов сделать 5 контрактов. 5 контрактов. Почему? Потому что люди ходили, делали там, они видели вот дома, которые они хотят брать, и люди нам перезванивали, риэлторы, клиенты. Мы перезванивали назад агентам, у которых есть эти дома, то есть listing agent, и мы сумели убедить listing agent, что именно наши клиенты готовы и будут закрываться на этот дом. Это очень и очень важно, с кем вы работаете. Team, команда, team – это очень важно. Поэтому Noble Mortgage Team, когда мы работаем, а мы, в общем-то, всегда работаем, мы всегда помогаем нашим клиентам, и мы всегда идем один шаг впереди и всегда делаем больше, чем, допустим, делают другие брокера. То есть мы работаем в субботу, мы работаем в воскресенье. Если надо встретиться с нашими клиентами, я встречаюсь либо в субботу, либо в воскресенье. Appointments, которые с кем вот я встречаюсь, кстати, бесплатные. Если надо, если у кого-то есть какие-то вопросы, то моя команда может сделать appointment со мной. Это один час бесплатно. Мы вам все скажем, что вам нужно сделать для того, чтобы вы удачно купили, либо смогли перефинансировать вашу недвижимость. У меня в пятницу был клоузинг. Клиент прошел 3 банка. То есть он был в одном банке, был у 2 брокеров, и ему никто ничего это сделать не смог. Мы получили clear to close, и вот 29 числа у нас будет клоузинг. Почему? Опять же, потому что мы работаем с банками, у нас более 70 банков. Мы знаем, куда идти. Если у нас что-то не получается, мы просто берем этот файл, перекидываем в другой банк. Но мы все равно закрываем. Потому что иногда, да, бывают очень сложные клиенты, очень сложные варианты. И надо найти solution. То есть надо найти путь, по которому идти, чтобы клиент все равно купил недвижимость. Еще раз хотел бы сказать, что когда люди покупают investment property, мы можем делать моргиджи по всей Америке на investment property. Когда люди покупают жилье, где они будут жить, primary residence, то мы делаем моргиджи Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Флорида. Также мы занимаемся коммерческой недвижимостью. То есть, если, допустим, у вас есть необходимость вытащить деньги, у нас сейчас вот 2 клиента, которые вытаскивают деньги, там где-то по 1,5-2 миллиона вынимают они mixed-use properties. У одного клиента, у него 9 апартментов в Бруклине и mixed-use, кстати, тоже в Бруклине. Мы вынимаем эти деньги для того, чтобы эти клиенты могли купить новую недвижимость. Поэтому, если у вас есть такая необходимость, опять же, по коммерческой недвижимости, это может быть warehouse, это может быть, допустим, просто какой-то parking lot. То есть у нас тут, мы тоже практически закончили сделки parking lot. Сейчас вот мы заканчиваем сделки тоже mixed use, там 39 юнитов. То есть мы делаем такие transactions. Обычно это чуть-чуть подольше, чем residential, где-то занимает 3 месяца, чтобы сделать коммерческий лон, но все равно мы это делаем. Телефон для справок 917-397-3000. И, пожалуйста, не забудьте, что очень важно, вы можете, да, получить, допустим, такой же рейт, но вот внимание к ситуации, конечно, я считаю, что моя команда и я, то есть мы всегда, еще раз, мы всегда ценим каждого нашего клиента и всегда выбираем наилучшие условия. Если мы говорим, что ваша процентная ставка будет 6%, у вас будет и на 6%. Если мы говорим, ваши closing costs будут $15,000, они у вас будут $15,000. То есть мы всегда следим И то, что мы всегда как бы deliver, да? То есть вот то, что мы говорим, допустим, за месяц, за два, вы на клоузинге, у вас будет все то же самое. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, я хотел было переключиться на нашу близкую нам тему. Ну, еще переключусь. Хотел еще сделать несколько замечаний по поводу украинской национальной политики. Вы, наверное, в курсе дела, что во время войны, и я имею в виду Второй мировой войны, и украинцы участвовали не только в уничтожении, массовом уничтожении еврейского населения на оккупированных территориях, но они от них также крепко досталось и полякам. Они их ненавидели точно так же, как они ненавидели евреев. И вы, наверное, в курсе дела о том, что о таком явлении, как трагических страницах польской истории, которая называлась «Волынская резня», это когда вот эти вот сами ребята из этих организаций националистских Украины, они уничтожили более... есть разные данные, от 100 до 100, поменяются данные, 160 тысяч поляков. Причем... уничтожили, убивали их совершенно варварскими методами, то есть не то, что там расстреливали у рвов, а просто пользовались сельскохозяйственным инвентарем для выполнения этой задачи. И этот вопрос постоянно выясняется между Польшей и Украиной. Значит, Украина отказывается признавать эти события, отказывается признавать свою причастность к ним и ответственность за них, потому что тогда придется как бы признать, что все эти организации, из которых делают героев сейчас, они на самом деле были просто кровавыми убийцами. И сейчас, значит, Украина получила первый частный запрос об эксгумации жертв Волынской трагедии. И об этом, значит, сообщило польское издание ОНЕ. Это не первый случай, когда Польша обращалась, но это первый частный запрос. И до сих пор всегда ответы были отказом заниматься такого рода сотрудничеством с поляками. И в данной ситуации автором запроса выступила полька Каролина Романовская, которая обратилась к Зеленскому и Украинскому институту национальной памяти, достойно перезахоронить 18 человек, в том числе членов ее семьи, которые убиты были в селе Углы Ровенской области. И она пишет, 12 мая 1943 года в городе Углы на Волыне были убиты более 100 поляков и украинцев. За преступлением стояла украинская повстанческая армия. И дается ссылка на очевидца этих событий. И ранее Польский институт национальной памяти 9 раз обращался с просьбой об эксгумации жертв Волынской трагедии, которую в Польше называют Волынской резней, и каждый раз Украина отвечала отказом. И в июле прошлого года Польша пригрозила, что Украина не вступит в Евросоюз до решения вопроса Волынской резни. Ну, такие дела. Это, не знаю, еще один тормоз, между прочим, о котором не часто говорят, потому что у нас обычно чуть что винят во всем в Венгрию, но это, конечно, просто нашли такого козла отпущения, потому что в Европе, не только в Венгрии, тормозит вступление Украины в Европейский Союз. И, кстати, если Венгрию обвиняют в том, что она покупает российский газ, то на всякий случай я хочу, для тех, кто не знает, хочу сообщить, что Франция покупает значительно больше российского газа, чем Венгрия. Но об этом почему-то принято не говорить, наверное, потому что Макрон большой друг Зеленского, а бывший венгерский руководитель Орбан нет. Потому что, как бы, Макрон гладит по шерсти, а Орбан гладил против шерсти. И за это пострадал. В отношениях с Украиной, я имею в виду. Такие дела. Есть еще одно, между прочим, еще одна дата, которая вчера имела место, но, тем не менее, пока мы не очень далеко от нее отошли, я думаю, будет уместно об этом вспомнить. Значит, вчера отмечалось 100 лет со дня убийства главы директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Значит, его, как я говорил раньше, тоже хотят его останки перевезти в Киев и там похоронить в Институте национальной памяти. Он в данный момент, он похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Я видел его могилу. Такое значительное сооружение. Там же похоронена его жена Ольга и дочь Леся. Меня еще очень удивило. Я даже не понял, это ошибка или нет, потому что, честно говоря, не очень вникал в эту историю. Но его дочка носит отчество Петлюровна. Леся Петлюровна Петлюра. Это было для меня таким немножко неожиданным развитием событий. Вот. Значит, Петлюру убил Самуил Шварцберг. Это был такой анархист, журналист и поэт. Он родился недалеко от Одессы, в Измаиле. Он участвовал в Первой мировой войне на стороне французской армии. Но до этого он... Почему? Потому что он сбежал из России, где он участвовал в анархистском движении, которое было, по сути дела, террористическим в России. И в 20-е годы он жил в Париже, и когда он узнал, что Петлюра поселился в Париже после того, как он сбежал из Киева, он несколько месяцев выслеживал его, и в конечном итоге 25 мая выбрал момент, и когда тот стоял возле витрины книжного магазина, он подошел к нему и спросил на украинский: «Вы пан Петлюра?» И когда тот ответил положительно, он достал пистолет и крикнул: «Это тебе за погромы!» И произвел несколько выстрелов. Петлюру отвезли в больницу, он там через полчаса умер. И Шварцберг не прятался, ничего, он сразу сдался полицейскому, который подоспел к этому месту убийства Петлюры, и сказал, что да, это я убил убийцу. И через несколько лет над ним имел место суд, который стал просто большим таким событием в жизни Франции, и не только Франции. И Шварцберга обвиняли, например, в том, что он советский агент, но в основном эту версию продвигала украинская эмиграция, которая проживала в Париже. Но даже обвинение объявило, что никаких подтверждений таких связей нет. И главное, сам убийца объяснил очень так подробно, почему именно он решил убить Петлюру. Он заявил, что он мстил за родственников евреев, которые погибли от рук петлюровцев. И, по сути дела, при участии массы свидетелей этот процесс превратился в такую, я бы даже сказал, театрализованную дискуссию, потому что там присутствовала масса журналистов и представителей общественных организаций, политических кругов. Они выясняли вопрос, не виновен ли Шварцберг в этом убийстве. Там нечего было выяснять, он не скрывал того, что он убил. А выясняли, виновен ли Петлюра в многочисленных еврейских погромах, которые проходили на территории Украины во время, как мы это называем, гражданской войны, а именно в 19-м году. И это как бы известно нам из истории, что эти погромы были совершенно носили массовый характер. При этом надо честно сказать, что участвовали в них не только петлюровцы, но и славные бойцы Первой конной армии Буденного. Об этом написано замечательное, на мой взгляд, произведение, которое называется «Конармия» Исаака Бабеля, желающему знакомиться. Но это несчастное еврейское население из местечек, которых было много на территории Украины, оно страдало с двух

своей смертью, вы не поверите где, в Кейптауне. Вот как история разбрасывает своих персонажей по миру. Он умер в 1938 году, а в 1967 году его прах перезахоронили в Израиле, где он считается героем, и там в его честь названы улицы даже в нескольких городах. Такие дела. Значит, какое количество евреев погибло в погромах в 18-20-х годах? Тут, ну, ходят такие цифры, 60-70 тысяч. Ну, и я, кстати, хотел добавить, что участвовали не только петлюровцы или буденовцы, но также, естественно, и белая армия, естественно. Потому что война такое дело. Без зверств не обходится. Люди звереют, и отсюда имеют место все эти ужасные зверства. Такие дела. Вот что я хотел вам рассказать. И завершая, в завершение этой темы добавить, что теперь и петлюру тоже хотят перевести и с почестями похоронить в Украине. С одной стороны, я понимаю, конечно, что история есть история, ты ничего как-то с этим не поделаешь, но вопрос тут не в том, чтобы менять историю, а вопрос в том, чтобы отдавать должное тем, кто эту историю делал, с учетом их преступлений. И я должен сказать, что это, в общем-то, наверное, не только на Украине такое происходит. У меня, например, в голове не укладывается, как до сих пор после того, как советская власть велела долго жить, Красную площадь по-прежнему угрожает мавзолей Ленина. То есть мавзолей этого чудовища, которое ввергло со своими товарищами по партии страну в такие дикие, невероятные, немыслимые страдания и причинило такой чудовищный ущерб этой стране. В голове не укладывается. И уже вроде бы, ну, как бы, там тоже такое же отношение, в общем-то, что, ну, это часть нашей истории. Ну, хорошо, часть этой вашей истории, наверное, можно это чучело, которое там на Красной площади лежит, догнивает, если там еще вообще что-то осталось, ту мумию где-нибудь похоронить подальше, может быть, где-нибудь в Ульяновске, не знаю, на местном кладбище, я не знаю, но, во всяком случае, не в центре страны, не в сердце страны Кремля. Ну, а с другой стороны, сколько там таких же выродков с этими большевистскими параделетами захоронено в кремлевской стене? Хоть отбавляй. Там же и Сталин лежит, монстр, не знаю, номер один или номер два. Ну, тоже из этой же компании. Все там, все лежит, все на своих местах остается. И это при том, что, ну, хорошо, еврейский народ говорит о 6 миллионах убитых евреев. Сколько, о каких миллионах может говорить бывший советский народ, многонациональный? Десятки миллионов людей погибли, десятки. Гражданская война. Сталинский террор, Вторая мировая война. То есть количество загубленных жизней просто в голове не укладывается, и основоположник этого кошмара, личность, которая запустила этот кошмар, по-прежнему лежит на Красной площади со всеми своими товарищами, включая Сталина. Ну, хорошо. История такая, значит, мы признаем. Я понимаю, что это такое сооружение, я говорю о мавзолее Ленина, что там, наверное, ну, надо признать тот факт, что оно хорошо работает в качестве трибуны, если там войска ходят туда-сюда, или там ракеты таскают туда-сюда, значит, удобно стоять на этом возвышении и наблюдать, махать ручкой за всеми этим всем происходящим. Ну, и мы аналогично ничего не знаем о Германии. Такого там, например, такого нет. Они как-то решили очиститься от этой части своей истории. То есть ее никто не скрывает, но, во всяком случае, не почитают убийц, массовых убийц. Но Украина решила пойти по российскому пути, и этим она в очередной раз доказывает то, что это два брата.

0: всех народов с одинаковым менталитетом и одинаковым отношением к своей собственной жизни, к своей собственной истории. Такие дела. Окей. На этом я завершаю. Уже честное слово, на этом я завершаю эту часть своего выступления. У меня, сейчас посмотрю на часах до перерыва немного осталось, и я хочу посвятить это время своим замечательным спонсорам. Во-первых, я хочу напомнить вам, что Раиса Коэн, иммиграционный адвокат с опытом работы в должности федерального судьи и прокурора, решит все ваши иммиграционные вопросы. Звоните ей по телефону 718-275-1234. 718-275-1234. Передайте привет, скажите, что вы от Ермолинца. Это всегда помогает. Окей. И еще одно объявление. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, полученные из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Region Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Ну все, в следующем часе я уже про Украину ни слова. У меня есть одна тема совершенно потрясающая. Если я вам расскажу, что сейчас беспокоит подавляющее большинство американцев, ребята, вы просто абсолютно не поверите. Потому что я думал, что это Иран или это ограбление при полном свете дня нашей системы социальной поддержки. Нет, но я вам расскажу такое. Вы не поверите. Десятки миллионов американцев заняты совершенно другим. Их мысли в другом направлении. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 28 года после отставки Тулси Габбард с поста директора нацразведки. Габбард была одним из немногих союзников Венса в сдерживании военных амбиций президента Трампа. Мягкая внешняя политика вице-президента поставила его на путь к конфронтации с Трампом, сообщают источники. По мере того, как влияние Венса ослабевало, госсекретарь Марко Рубио стал доминирующим голосом во внешней политике в окружении хозяина Белого дома. У Рубио больше авторитета, чем у Венса. Президент его слушает. Венс не вписывается в общую картину, приводят СМИ слова источника в Белом доме. Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время чемпионата мира и ограничит свои поездки в Америку только днями матчей. Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова принять спортсменов. По ее словам, ФИФА обратилась к ней после того, как США ясно дали понять, что не хотят, чтобы иранская сборная оставалась в стране во время турнира. Помимо Ирана, в Мексике будут размещены сборные Мексики, Уругвая, Колумбии, а также Южной Кореи, ЮАР и Туниса. Канада и Панама будут базироваться в Канаде. Остальные 39 сборных разместятся в США. Страны Балтии в последние недели обращались к украинским производителям оборонной продукции, экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ, пишет политика со ссылкой на директора Украинского совета оружейников Игоря Федирка. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур заявил, что его страна давно готовится к возможным атакам со стороны России. В последние несколько месяцев в случае вторжения беспилотников воздушное пространство балтийских стран стали происходить все чаще. Латвия один из упавших украинских дронов повредил нефтяной резервуар в Резекне, недалеко от границы с Россией. Ряд инцидентов с дронами привел к отставке главы Минобороны страны, которая не смогла справиться с угрозой, а затем и к отставке правительства. В Литве из-за воздушной тревоги в убежище были вынуждены укрыться члены правительства и президент. После нескольких таких инцидентов глава МИД Украины Андрей Сибига приносил извинения балтийским государствам. Церемония вручения American Music Awards прошла вчера вечером в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Шоу, которое вела Квин Латифа, транслировалось в прямом эфире CBS. Открыла церемонию заранее записанная постановка южнокорейской группы BTS концерта. Позднее коллектив впервые за 4 года появился на сцене и получил 3 награды, включая главный приз «Артист года». BTS также были отмечены в категории «Песни лета» за композицию «Swim». По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт. Победители определялись голосованием поклонников.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
8: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник
10: с 4 до 5.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И эту часть своего выступления я хочу предварить призывом. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хочу рассказать вам одну новость. Я, когда готовлюсь к очередной передаче, то, естественно, я к каждой очередной передаче, то, естественно, я начинаю с того, что я просматриваю новости. Источники у меня приблизительно одни и те же, потому что я понимаю, на что ориентируется моя публика. Она, в принципе, ориентируется на меня, но мы все вместе ориентируемся на одни и те же источники информации. И это не такие, например, масс-медиа, как, например, MSNBC, ABC, CNN. То есть они где-то у меня присутствуют, я могу ради интереса проверить, что они думают по тому или иному поводу. Но в целом на эти источники я не сильно ориентируюсь. И теперь с внедрением искусственного интеллекта в нашу жизнь, когда он стал просто нашей второй натурой, а в некоторых случаях первой и единственной, я интересуюсь, какие сейчас самые интересные темы для обсуждения в стране. Ну, обычно это те же самые, это именно те, которые мы с вами обсуждаем. Но недавно я сам себе изменил и задал вопрос своему партнеру, какие самые посещаемые сайты на YouTube. И я был поражен ответом. То есть я открыл для себя новую область знаний. При этом я могу сказать, что это абсолютно... Ну, ваши дети тоже могут это смотреть. И в некоторых случаях по популярности эти каналы бьют всех рекордсменов порноиндустрии. Значит, я вам теперь приготовьтесь. О чем идет речь? Значит, эти каналы называются ASMR. ASMR. И ASMR Videos. Значит, переводится эта аббревиатура так. Autonomous Sensory Meridian Response. Значит, как они, что они из себя представляют? Это видео, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Я, например, вчера обнаружил видео, которое длилось 4, около 5 часов. Значит, теперь самое интересное, а что там, собственно, происходит? Вот теперь вы будете поражены. На этих видео, например, люди едят. Просто едят. Просто вот перед ними, например, стоит, я не знаю, булочка, мед, морковка. И вот они по очереди ели, чередуя едят это. Но чем это все отличается от обычной еды? То, что они едят на камеру, несущественно. Мы знаем, что такое камера в наши дни. Телефон поставил перед собой, вот тебе и камера. Самое главное в этих записях – это звук. Люди слушают звуки еды. Со всеми вот этими звуками, которые мне мама в детстве говорила, «Димочка, кушай тихо!» Это неприлично есть так, чтобы тебя слышали окружающие. А они как раз едят так, чтобы слышали окружающие. И при этом еще с микрофоном и с усилителем. И все это записывают. Это значит, что только один жанр в этой ASMR индустрии. Но есть еще, например, другие записи. Вот это вот 4,5 или около 5 часов запись была. Значит, одна девица юная, она прихорашивается перед зеркалом. Помадой пользуется, там какие-то кисточки она свое лицо ими обрабатывает. Брови, пятая, ну, вы знаете, женщины знают. Я так издалека видел, но, в принципе, я думаю, что и вы видели. Если не близко, то издалека. Но казалось бы, а что там кисточки, что там за звуки? Или помадой двигать по губам? Ну, что это за звуки? Правильно, звуки не очень большие. Но девушка говорит, она говорит как бы сама собой. Не громко разговаривает. Так, сейчас вот помаду немножечко приложу. Нет, этот цвет не подходит, наверное, вот это. И все тихо. Это очень важно, чтобы ты не... Чтобы она тебе не лекцию читает, как это надо делать. Она сама собой разговаривает. 5 часов. То есть, есть о чем поговорить, а тут главное еще и аудитория есть в ее же собственном лице. Она сама и говорит, и сама и слушает, но записывает это. Теперь, значит, самый главный вопрос. Нафига это надо? Кто это слушает? Ребята, значит, я вам скажу, вы не поверите. Я не поверил. Значит, у них есть свои рекордсмены. Например, есть лидеры 25-26 года. Один канал называется Gibi ASMR. 5 миллионов подписчиков. SAS ASMR. 9 миллионов подписчиков. Gentle Whispering SMRA Мария. Пионерка направления, у которой очень нежный голос, и, значит, она негромко рассказывает свои там мансы, о чем бы то ни было. Немыслимые. Миллионы. Значит, я... Потом есть Джоджо ASMR, ASMR Darling, Frivolous Fox, Зак Чой. Ребята, я посмотрел, я не поверил. У него 37 миллионов просмотров. Что он делает? Он ест. Он больше ничего не делает, он ест. И вы можете смотреть, но главное есть, главное слушать. И многие люди, они, значит, это включают эту музыку, так сказать, и слушают. Значит, теперь тут нам, конечно, без психиатра не разобраться, как это вообще может быть. Как это может быть? И причем не сказать, что эти там люди очень красивые, или они показывают какие-то интимные части своего тела. Я подчеркиваю, это дети могут это смотреть. Это опасно, потому что их может засосать эта трясина, поэтому лучше не надо. Но вы можете посмотреть. Главное запомнить 4 буквы. ASMR. Значит, откуда такая популярность? Объяснение потрясающее. Значит, мы живем в стрессе, это все знают. Новости, шмовости, все плохое на нас это сыпется. Нервы ни к черту не годятся, шум постоянно. У меня, например, соседка недавно поселилась, собака у нее лает без конца. Тут можно с ума сойти. Это все, то есть вы себе представьте, в какой я оказываюсь ситуации. Значит, с одной стороны, у меня Fox News или Newsmax, трындит, а с другой стороны собака лает. И вот я в этой атмосфере я готовлюсь к встрече с вами. То есть вы можете представить себе состояние моей психики. Мне самому бывает лаять хочется, а не рассказывать вам эти мансы. И я же не один такой. Это у всех такая ситуация или аналогичная. Ну, у некоторых, например, это может быть не собака, а, например, теща, которая говорит все время, или жена, которая безостановочно с какими-то претензиями к тебе привязывается. Но люди, одним словом, нервы ни к черту. И вот эти вот ролики для них оказываются своего рода лекарством, потому что эти ролики, они создают ощущение доброжелательной, благожелательной среды, какой в былые времена мог быть большой дом, в котором живет большая семья, и там все время что-то происходит, кто-то с кем-то говорит, кто-то чем-то занимается, кто-то ест. Но эти звуки, они успокаивают. Ты, может быть, на них сильно не обращаешь внимания, но они присутствуют в твоей жизни, и они тебя успокаивают. Я даже не знал. Но вот такое вот происходит. Причем, теперь самое интересное, для меня самое интересное. У меня здесь вообще много всего самого интересного, но очередное самое интересное. Значит, когда включается вот это вот, она называется автономная сенсорная меридиальная реакция. Это русский перевод этого ASMR. Значит, есть люди, их очень много, они восприимчивы к тому, к этим вот звукам. Значит, у них начинается, они ощущают такое приятное покалывание в затылке, шее. И затем у них следует просто полное расслабление, и они наконец-то засыпают. То есть кто-то, может быть, себе включает, например, шум дождя. Я, между прочим, одно время пытался это делать, потому что у меня проблемы со сном. Если я сплю 6 часов за ночь, то это большая удача. О 7 или 8 я даже не мечтаю. Но бывает, сплю меньше. Но 6 для меня это норма. И я, поскольку я стремился одно время спать больше, я, значит, включал в себя эти механизмы, о которых мне было известно. Например, шум дождя. Или, я не знаю, там какая-то очень-очень тихая музыка. Есть жанр классической музыки на Spotify для того, чтобы для сна. И ты там слушаешь, значит, этих всех сен-сансов. Одним словом, оказывается, что это... В моем случае это никогда не было эффективно. Я думал о своем без конца, это моя проблема. Я все время о чем-то думаю. Кто-то может слушать тоже. Но оказывается, что вот эти вот звуки еды, тихих разговоров, какого-то, кто-то где-то мебель двигает, где-то стул подвинули, где-то... Одним словом, вот это вот, оказывается, работает лучше дождя. Потому что быстрее тебя вталкивает в это гипнотическое состояние, в котором ты быстрее засыпаешь. И таким вот, как говорят научные сотрудники, происходит активизация парасимпатической нервной системы. Она снижает, это приводит к снижению частоты сердцебиения, падает уровень кортизола. Вы знаете, на него сейчас валят все. Это одно из модных слов, которое я недавно выучил, кортизол. Значит, некоторые люди, из-за у него высокий уровень кортизола, из-за этого они не в состоянии переваривать пищу, которую они забросили внутрь, в топку. И топка не работает. В связи с этим очень много того, что называется visceral fat, собирается. Вот. Но теперь виноват в этом кортизол, а не то, что рот не закрывается ни на минуту в течение суток. Но, одним словом, кортизол снижается, человек переходит в состояние такого спокойствия и засыпает. Такие дела. Есть еще интересный такой термин, потому что я не ожидал, что, естественно, когда у нас появляется такое явление, к которому причастны десятки миллионов людей. Это я повторяю, это на YouTube сейчас самые посещаемые сайты, это вот эти ASMR каналы. Не сайты, а каналы. Ну хорошо, оказывается, что еще происходит? У нас много уже научной литературы появилось по этому феномену. И из этой литературы я нашел новый термин. Называется социальный груминг. Значит, что это такое? Это поведение, характерное для приматов при уходе друг за другом. Значит, что это такое? Это шепот, это личное внимание, это мягкие движения. И это вызывает ощущение безопасности, доверия, эмоциональной связи и активируются зоны мозга, связанные с вознаграждением и социальными взаимодействиями. Медиальная префронтальная кора и вторичная соматосенсорная кора. Представляете, вот так вот утром 8:19, вот так вот сходу прочесть такое предложение с экрана. Это какую нужно иметь подготовку? Такие дела. Также я хочу с вами поделиться. Вам полезно знать, что ASMR снижает активность дефолт-мод сети мозга, который отвечает за блуждание мыслей и усиливает сенсорно-эмоциональные переживания. А когда ты чувствителен к этим ASMR, записям и звукам, то ты, значит, уже переходишь в другое состояние, и у тебя это блуждание мыслей прекращается, ты как бы в очень благожелательной, позитивной среде, бояться нечего, думать не о чем, и ты потихонечку засыпаешь. Ну, такие дела. Значит, и я тут описывал свою собственную ситуацию, в какой нервной люди обстановки живут. Но здесь еще есть одно. Помимо того, что мы живем в очень нервное стресс, время, которое просто изобилует стрессовыми ситуациями на работе, в общественной жизни, в новостях. Все, каждая очередная новость, она стрессовое. Иначе кто будет смотреть эти новости, если с экрана у тебя кровь не будет капать. И тут есть еще одна важная деталь. Дело в том, что масса людей, может быть, сама того не осознавая, испытывает страшное одиночество. Просто буквально слово сказать не с кем. Ну, а теперь ты, конечно, можешь говорить с этим, с искусственным интеллектом, но он только до известной степени заменяет общение с живым человеком. И в некоторых случаях, даже если тебя жена, допустим, пилит, это все-таки более качественное общение, чем общение с искусственным интеллектом, который тебе вообще склонен поддакивать и, я не знаю, просто поддерживать тебя на поворотах. Если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И поскольку у людей, людям не хватает реального общения, и у них нет, он пришел домой, закрыл дверь, включил телевизор, все, он снова один. Чем заниматься? А он уже, это телевизор, у него тошноту вызывает, но поскольку ничего другого нет, он, значит, вынужден слушать или смотреть телевизор. И вот эта среда, звуковая среда, она становится имитацией жизни в реальной семье. Отсюда такая неслыханная популярность этого явления. Ну хорошо, теперь я что хочу сказать. Я хочу обратиться к вам, мои дорогие радиолюбители, с таким вопросом. Во-первых, мне интересно ваше мнение по этому поводу. Во-вторых, мне интересно, вот какими вы пользуетесь техниками для того, чтобы заснуть, например? Или сколько из вас уже включило YouTube и посмотрело эти ASMR-видео для того, чтобы, может быть, не знаю, самим начать слушать всю эту историю, эту новую тихую галлюцинацию. Окей, телефон на студии. 718-303-90-90. Желающий выступить по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Говорите, пожалуйста.
1: Очень интересная передача. Вы затронули самую болезненную тему на сегодняшний день. Да, много стресса. Но я, например, если в 3 часа я встаю, я ставлю повтор вашей передачи и слушаю тихонечко.
0: Я не могу к этому, я клянусь, я не могу к этому серьезно относиться.
1: Нет, шепот действительно, если тихо поставить, шепот действительно усыпляет человека. Это я проверена. Спасибо.
0: Ну хорошо. А вы говорите о моем шепоте или о чем-то другом шепоте? Потому что я ни одной секунды не сомневаюсь, что можно найти более как бы эстетически привлекательный голос, чем мой. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, добрый день. Вот вы очень интересная передача. Вот сейчас как раз начинается Третья мировая война. Сейчас она начнется после того, как убили детей в этом Старобельске. Убили там детей Калоева. Они обещали, что будут приезжать сюда убивать детей.
0: Так, это очередной кошмар вылез из очередной щели. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим, это Лев. Во-первых, спасибо вам за Джерри Маллигана. Наконец-то вы ставите нормальную музыку. А вот первая женщина меня опередила. Я делаю... У меня нет этого, как уже, второго айфона. Вы знаете, я слушаю 10-10 Win новости тихонечко и через 3 минуты засыпаю.
0: Ну, да хорошо, я только не совсем понял, но вы тихо, тихо слушаете, и о чем они там говорят,
3: тихо, это даже, вам, в принципе... Да, я прислушиваюсь очень тихо и засыпаю.
0: То есть, а о чем они там говорят, вас даже не беспокоит, да?
3: Нет, ну, понимаете, я их часто слушаю, они повторяют новости каждые 20 минут, так что там все одно и то же почти.
0: То есть, если вы утром слушаете номер, вечером они просто, у вас повторение происходит?
3: Да, если что-то такое экстренное есть, брейк-ньюс, они добавляют. Но эта передача очень хорошая. Ой, вы хотели вам еще сказать, слушайте, как вещь называется Джерри Маллигана, я просто поленился искать со своей многочисленной коллекции. Не помните?
0: Это... Помню. Этот альбом называется Night Lights. Ночные огни. Все хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. Но я считаю, что самое лучшее снотворное средство – это тихое чтение, тихое аудиовоспроизведение, простите, речи Леонида Ильича Брежнева на, скажем, на 23-м, я сейчас не помню номера съездов, но на одном из съездов, короче говоря. Я уверен, что на 45-й минуте речи любой человек уснет мертвецким сном. Ну, а вам, например, Вадим Александрович, огромное спасибо за то, что вы практически повторили мои слова о гнилом чучеле на Красной площади. Огромное вам за это спасибо. Всего доброго.
0: Будьте здоровы. Окей. Напоминаю, телефон на студии 718-303-90-90. И вот он звонит, Людмила из Лейквуда. Боже мой, как я скучал по ней. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Людмила. Я ничего не слушаю, засыпаю, как говорится, как убитая. Всего хорошего. До свидания.
0: Ну, это можно было нам и не сообщать. Нам интересно мнение тех людей, которые засыпают с трудом. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро, Вадим, из публика привет, из морга.
0: Вот там, где хорошо спят, там люди не просыпаются среди ночи, слава богу,
6: вот
0: да?
6: Сейчас, вот они сейчас проснулись и сказали,
0: что одно, и из, завтра самых, попроси.
6: Одно из самых лучших средств для засыпания, особенно для мужчин, это иметь любовь перед сном. После любовного акта мужчина засыпает очень быстро.
0: Хорошо, что не перед ним. Некоторые мужчины как раз предпочитают заснуть перед ним. Напротив, сил немного.
6: Хорошего.
0: Ну хорошо, как, ну, слушайте, вы еще там? Я так слышал, что вы собираетесь на покой? Или еще рано?
6: Я официально в отпуске пятимесячном накопил за свою службу. Да, а ухожу на пенсию я где-то к концу года. Поэтому, ну и думаю перебираться к вам.
0: Будете сюда, звонить мне на каждое шоу по 4 раза, как Людмила.
6: Да.
0: Окей, хорошо. Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Самый лучший сон, это когда слушаешь демократов, особенно каждый квартет или шумера, потихоньку сразу тебя гипнотизирует, и ты засыпаешь от этой дури.
0: Ну хорошо, ладно. Ну, может быть, все-таки музыку, например, какую-то слушать. Это ж зачем вам дурь слушать? Я, например, себя не мучаю таким образом. Тут кто-то вот Брежнева слушает. Ну, вообще, это надо уметь еще Брежнева слушать, чтобы заснуть. Okay. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Окей, друзья мои, я вот вижу, народ звонит, потому что я понимаю, что тут эти каналы каналами популярные, но проблема сна – это большая проблема нашего времени. Я как раз бы хотел послушать трудящихся, которые, может быть, хотели бы поделиться своим опытом. Но попрошу вас перезвонить мне или просто повисеть на линиях, пока мы послушаем новости. Оставайтесь с нами.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября.
10: Paid for by ABK for Assembly. Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
13: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
14: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Телефон у нас в студии 718-303-90-90. И мы обсуждаем с вами вопрос, как лучше, как быстрее заснуть. И какими вы механизмами пользуетесь для того, чтобы заснуть быстрее. Я рассказываю вам сегодня о... новых супер популярных каналов на YouTube ASMR, и желающие выступить по этому вопросу, набирайте наш номер. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Даю железный способ заснуть. 4, 7, 8. Наверное, вы об этом знаете, ему много лет.
1: Да.
2: 4 секунды вдох, 7 секунд задержка, 8 секунд выдох. Попробуйте, пожалуйста. Проделать это нужно.
1: Я попробовал, 4, у меня не 5, работает. 6. Но я понимаю, что... Да, это... главное, чтобы вдох был больше длиннее, чем выдох. Да, но не работает. Я пытался, но я знаю, что это популярный метод. Если у меня не работает, это не значит, что у других тоже не будет работать.
2: Да, может быть, другим поможет. Спасибо.
1: Да, не за что. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Еще одно интересное вспомогательное средство. Есть такой веб-сайт, он называется WholeTones, целыетона.com. На нем можно при желании заказать определенный либо диск, он называется To Sleep, или цифра 2 Sleep, или CD, если их. То есть оно в двух видах, либо CD, либо такое устройство маленькое, компактное, не помню, как оно называется, которое позволяет просто без всякой проигрывателя слушать записи, просто рядом с кроватью это поставить. Что там записано? Там записан Майкл Тирелл, это основатель этого сайта, его, к сожалению, уже нет в живых, музыкант, который открыл определенные целебные частоты, и на этих определенных частотах они со своей музыкальной группой записали в свое время колыбельные, каждая из которых содержит тон, определенную частоту звуковую, действующую, расслабляющую, успокаивающую на нервную систему. Но они это облекли в форму известных колыбельных, начиная с колыбельной Брамса и еще несколько других музыкальных записей, то есть колыбельных других. И они, если тихонько это действительно поставить и слушать, что это расслабляет, успокаивает. Я не могу сказать, что это опять-таки полная панацея, но помощь от этого, безусловно, реально действует. Есть помощь от этого. Вот. И...
1: Ну, я вам сразу скажу, я вот открыл этот сайт, WholeTones называется, и WholeTones.com, и я согласен, что, например, с чисто эстетической точки зрения, значительно приятнее слушать такую музыку, чем, скажем, что-то чавканье, да, или кто-то как мебель двигает. 100%, я с вами согласен. Но, окей, слушайте, то, что вы говорите, это называется стримингом, не обязательно компакт-диск, можно у них просто прямо с их сайта этот звук слушать. Тебе, да и все.
3: Да,
1: вот. Да, особенно в наше время, когда у каждого ребенка есть телефон, независимо от возраста ребенка. Да, я с вами согласен. Ну, хорошо, я вам признателен за этот звонок, и, может быть, кто-то действительно воспользуется этим. Но я, кстати, вам хотел сказать, что есть известно, как бы, воздействие различных частот на человеческий мозг, значит, есть успокаивающие, есть будоражащие и так далее, и так далее. Но их можно слушать на YouTube бесплатно. Но с одной оговоркой, там нет мелодии, о которых вы говорите. И это, безусловно, значительная разница. А просто когда один и тот же тон звучит довольно долго, это довольно такой изматывающий процесс. Лучше все-таки слушать музыку. Это интересно. Я проверю. Я просто даже оставляю просто сейчас открытым этот веб-сайт для себя и вечером сделаю попытку проверить, как он работает. Окей. Хорошо.
3: Я только хочу уточнить, что телефоны и прочее, все-таки они-то не благо... и раутер, они неблагоприятны для сна сами по себе, если они рядом.
1: А почему?
3: Снимают.
1: Объясните. Объясните, почему?
3: Знаете,
1: какие там излучения?
3: Да, совершенно верно. Там свои вот эти радиочастоты, но я не смогу сейчас, я не помню, чтобы действительно как-то квалифицированно это объяснить. Я читала об этом немало, что эти все вещи желательно убирать из спальни вообще, потому что все это, ну, действует неблагоприятно на нервную систему. А вот эти холтонс, если их использовать, то есть слушать... Я забыла, опять же, как это маленькая коробочка
1: это
3: размером...
1: Это стример.
3: Стример, да? Ага. Ну, значит, ага. То есть он как бы не содержит, насколько я понимаю, этих вредных компонентов звуковых, а вот благоприятное действие, которое вы можете там возле кровати просто поставить на что-нибудь и просто находиться в поле этого звука тихонечко и не... Попробуйте, okay. Может быть.
1: Ну, больше я попробую. Что мне стоит?
3: Хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Есть более простой способ. Лечь на спину, расслабиться и начать считать до трех, может, до полчетвертого.
1: Хорошо. Окей, это хороший, конечно, подход. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Мне 93-й год. Всю мою жизнь я очень мало сплю. Мой папа всегда говорил: сынок, в волках ноги кормят с утра. Всю жизнь. Мне достаточно.
1: Ну а что значит мало сплю? А погодите, а мало сплю это сколько? Сколько часов в сутки?
5: 4 часа, не больше.
1: И вам хватает, да?
5: Да, я ложусь в 12 ночи. И кручусь до 6 утра, чтобы послушать все бокопланы.
1: Окей, это интересно. Хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Валерий. Значит, лучше всего это лечь постель и все выключить. Нужно ставить телевизор, так на 70 год. На такой спокойный какой-то фильм или какие-то новости, чтобы спокойно было. И все это засыпаешь. Еще физический труд. Если ты работаешь физически, то очень легко заснуть. Нет никаких проблем. И то же то самое про секс. Если там товарищ говорил, что про секс, он помогает. Но если у тебя нет постоянной женщины, это еще лучше, конечно. Ничего отдавать, ничего не надо. Купил куклу хорошую, и все.
1: О, Боже. Хорошо. Так, как бы нам взять? Возьмем вот этого. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Да, здравствуйте. Попробуйте увеличить физические нагрузки в течение дня, не кушать на ночь, прогулка перед сном и теплый душ. Если вы каждый раз будете пить, сначала это сложно, но потом, когда это войдет в норму, 100% помогает.
1: Ну, слушайте, вот у меня физическая нагрузка. Если вы это ваша рекомендация мне, то вот вам, я вам открою тайну своего существования. Приблизительно 4 дня в неделю я играю в пиклбол. Значит, игра длится 2 часа. Значит, во время этой же игры, вот я смотрю на свои часы Apple Watch, я сжигаю приблизительно 800-850 калорий. Это физическая работа, очень активная. Прихожу домой я после 8 часов. Я играю обычно с 6 до 8. Принимаю теплый душ. И, в общем-то, по вашей же теории, я уже устал физически. При этом у меня, я не сразу иду в постель, у меня еще где-то часа два, может быть, это вот 2-2.5 часа перед тем, как я пойду в постель. Но как-то не очень помогает. Знаете.
7: А может быть, наоборот, думаю... тогда уменьшите? Может быть, вы, наоборот, чересчур устаете, как бы даете сильную нагрузку? Может, чуть-чуть что-то урежьте тогда? Чтобы не так могу. Сильно.
1: Я не могу остановиться. Начинаю, не могу остановиться. Ну, хорошо, но тем не менее, я понял. Вы же не советуете. Это такой совет общего характера, правда? То есть, может быть, действительно...
7: Да нет, нет, в принципе. Я по себе, я заметила по себе, помогает очень.
1: Ну хорошо, прекрасно. Ну прекрасно. Теплый душ, прогулка, никому не помешает. Ну и, конечно, никаких бифштексов в 9 часов вечера.
7: Ну, нет, конечно.
1: Ну хорошо. Окей, всего хорошего, спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте, не волнуйтесь, Тесла спал 2 часа. Эйнштейн спал 4 часа, а да Винчи, у него вообще там свое расписание было. Откройте, почитайте. И успокойтесь. И все.
1: Но я не расстраивался. Мне нечего успокаиваться. Слушайте, если... Я понимаю, что это великие люди, я не знаю, есть... Вот тут нам звонил человек, когда ему 90 с лишним лет, он не спит. Я понимаю, что есть разные люди, им или много, или немного надо, или, я не знаю, они не могут больше спать. Но если мы говорим в общем и целом, то нормально, чтобы человек спал 8 часов. Это нам доктора с нашего детства такое правило сообщили. И мы должны его, к нему прислушиваться, я это так понимаю. Но если кто-то и сказать мне, да, что с того, что ты переживаешь за то, что ты спал 6 часов, Тесла спал 2 часа. Ну окей, пусть он спит, пусть он хоть вообще не спит. Но я хотел бы спать больше, я персонально. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, Вадим. Я расскажу про метод, который действенен для меня. И работает уже многие годы. Знаете, считаешь до 6 и с открытыми глазами. Потом закрываешь глаза и считаешь опять до 6. И то же самое повторяешь. Это работает как... это работает как, когда тебе делают наркоз, ты забываешь, когда ты засыпаешь моментально. Это буквально занимает 30-40 секунд. Это работает. Проверьте.
1: Погодите, значит, у меня к вам вопрос. Постойте, да, постойте. Вопрос. Это вы сами эту технику разработали или кто-то вас научил?
9: Нет. Это я... увидел кого-то и проверил, и это работает. Потому что, знаете, ну, не только я, многие люди просто-напросто сидят подолгу на интернете, в социальных сетях, мозг перевозбуждается, и очень тяжело заснуть. Ну, конечно, надо стараться этого не делать, потому что там снятся черти что, и тяжело заснуть. Мозг просто не может, компьютер не может отключиться, понимаете. Всех вам благ.
1: Okay. Хорошо, спасибо вам, будьте здоровы. Да, то, что люди залезают в соцсети на ночь глядя, и еще они там начинают выяснять с кем-то отношением, то это все, конечно, ночь пошла на смарку. Это я знаю по себе. Но у меня есть такое правило, что я обычно после часов 8 все отключаю и могу либо читать, либо, может быть, кино какое-то посмотрю. Но соцсети no way, Jose. Это просто самоубийственная ошибка. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
10: Здравствуйте. Я хочу поделиться своим способом. Мне достаточно покушать, и я еле ноги волоку до кровати. И сразу засыпаю после еды.
1: Как удав такой. Проглотил, глаза сразу закрылись. Окей. Да, это мне понятно. Есть такие люди. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
11: Доброе утро, Вадим.
1: Угу.
11: Это Вадим. А, попробуйте поменять или вид спорта, или добавить еще плавание. Очень такой...
1: О, я плаваю. Между прочим, окей, одну секунду.
11: О, вы плаваете?
1: Попробуйте поменять. Вадим, послушайте. Дайте мне, вы сказали. Теперь послушайте мой ответ. Это же интересно. Разговор, это же никогда вы лекцию

0: и этим спортом занимаюсь, но я не могу сказать, что в эти дни, когда я занимаюсь этим спортом, я сплю лучше. Я сплю приблизительно одинаково всю неделю. Такие дела. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Так, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, Вадим. Поешьте 8 фисташек, на ночь, и будете спать прекрасно.
0: 8, ровно, а если 9 съем, то кошмары, да?
1: Ну, съедьте мертвым.
0: Хорошо. Не, ну, это что за советы? Это такие советы мне не нравятся. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Яков, меня зовут. Мой опыт, к сожалению, печально отрицательный. Более 30 лет назад я работал по сменам 6 дней в день, 6 дней в вечер, 6 дней в ночь. Это полностью разбивало. Я приезжал, 8 смен заканчивал, к 10 часам я приезжал домой, ложился спать, мгновенно засыпал, через 2 часа просыпался и все. Я считал... Включал легкую музыку, не помогало, громкую не помогало. Мой рекорд в счете был 14 тысяч. Кончилось тем, что я к психиатру обратился, он мне, по-моему, это назывался депрессант, лоэзепам. И с тех пор, мне сейчас 91 год, проблема эта осталась.
0: Ну, это самое простое дело, таблетку съесть. Но, между прочим, мне и таблетки не помогают. У меня просто тяжелая голова потом... Я не засыпаю. Ну, окей, хорошо. Я вас понял. Мы учтем ваш опыт передовой.
2: Пожалуйста.
0: Хорошо, спасибо вам. Всего хорошего. Для меня это вообще загадка, конечно, когда люди работают в несколько смен, и он, человек должен спать один день ночью, другой день спит днем. И это, конечно, я не знаю, должна быть просто богатырская нервная система для того, чтобы это выдерживать. Окей, друзья мои, я еще раз на всякий случай вот здесь вам сообщу, как называются эти каналы. ASMR, вы можете найти на YouTube, бесплатно это все смотреть. Но если кто-то интересуется этой снотворной музыкой, но этот веб-сайт называется wholetones.com. И обязательно, вот я его оставляю открытым, послушаю и доложу. На этом я сегодня завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас с единственной неповторимой Анналисой из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля.
20: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
21: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые финансовые рынки продолжают реагировать на угрозу новых торговых конфликтов между США и Китаем. Инвесторы опасаются сокращения мировой торговли и замедления промышленного производства. Цены на золото демонстрируют повышенную волатильность. Аналитики называют главными причинами политическую нестабильность, опасения рецессии и рост международной напряженности. Нефтяные рынки остаются крайне чувствительными к событиям на Ближнем Востоке. Любое усиление конфликта вокруг Ирана может привести к скачку цен на топливо и новой инфляционной волне по всему миру. В Европе продолжаются дебаты вокруг энергетической безопасности. Германия, Франция и Италия обсуждают ускоренное развитие атомной энергетики и создание новых газовых резервов. Одновременно в ряде стран усиливается социальное напряжение. Во Франции и Испании проходят акции протеста против роста цен и пенсионных реформ. В Латинской Америке ухудшается экономическая ситуация в Аргентине и ряде соседних стран. На международной арене сохраняется беспокойство по поводу гонки вооружений. НАТО и страны Азии резко увеличивают военные расходы. Эксперты предупредили, мир входит в период длительной геополитической нестабильности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
8: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
9: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
10: Добрый день, Олег.
9: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
10: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
9: В каких случаях операция незаменима?
10: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
9: Можете перечислить основные ортопедические операции?
10: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
9: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
10: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
9: Где вы проводите операции?
10: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
9: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
10: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
9: Как долго длится период восстановления после операции?
10: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
9: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
10: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
9: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
10: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
9: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Что это? 620 АМ.
12: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.
22: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
23: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
24: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
25: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
24: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
25: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
24: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
26: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
24: 4 июня.
25: На 7 часов вечера.
24: Начало показа фильма.
25: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нас хорошо слышно.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Вторник, и сегодня в записи, но нет, не в повторе, а в записи, сделанной за несколько часов до планового эфира, программу «Полный шалом», которую ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И, потирая руки, я сразу же скажу, что начнем мы со скандала. И скандал ли это на самом деле или нет, судить вам, ну и, разумеется, Александру в первую очередь. Я лишь сначала поприветствую Александра. Александр, здравствуйте, приветствуем вас в Америке.
4: Да, да, Алексей, добрый день, добрый вечер, и, конечно, всем нашим радиослушателям тоже я приветствую их.
3: Александр, с вашего позволения дам краткую справку и сразу выражу свое отношение. Итак, очередная порция европейских сторонников независимости палестинского государства, там, я не знаю, страданий палестинского народа, на маленьких корабликах отправилась в направлении Израиля, там, сектора Газы, в надежде, как они объявили, оказать гуманитарную помощь палестинскому народу. Позже выяснилось, что никакой там помощи-то и не было. Более того, перед, или уже вот в тот момент, когда шла, собственно, флотилия там к берегам Газы, выяснилось, что там какое-то сексуальное насилие было, кто-то кому-то показывал свои причиндалы, но не суть. Разумеется, израильтяне не могли допустить этого. Израильские военные задержали эти суда, доставили всех участников этой флотилии Сумут, по сути дела, никем не одобренной и не разрешенной израильским правительством, которое осуществляет морской контроль Газы, доставили в один из израильских портов, где, и тут уже разошлись кадры по всему миру, их поставили на колени, там у многих были руки закованы в наручники, и израильский министр Бен-Гвир, Итамар Бен-Гвир, крайне правый такой вот израильтянин и политик, ходил и общался с этими вот как это, сумудовцами, моряками, как угодно их называйте, под звуки израильского гимна, и объяснял им, что здесь вам не пройдет. Александр, если честно, я не люблю даже вот в приватных разговорах про себя или про кого-то определение, когда ты там смеешься, что ржал. Но я действительно ржал от хохота, потому что это выглядело очень комично, это выглядело очень необычно. И, если честно, моя фантазия вот дорисовывала, я понимаю, что это, в общем, может быть неуместно, но все-таки, что у него там был, я не знаю, кадила, что у него там был сосуд со святой водой, и Бен-Гвир вот просто изгонял бесов из этих вот сумудовцев, из этих флотильянцев. Это правда, вот в тот первый раз, когда я увидел это видео, конечно, он стебался, конечно, он троллил их, но он им объяснял, что, ребят, это не надо в следующий раз приезжать, это вообще как бы тут мы командуем, и в следующий раз согласовывайте свои эти акции. Другая там министр женщина тоже подлила масло в огонь, тоже объявила о том, что как бы пусть слушают гимны, пусть улепетывают. Всех их депортировали. Правды ради, вернее, не правды ради, а ради дополнительных штрихов в картине расскажу, что сразу многие из них, из участников этой флотилии, они объявили о том, что в Израиле они подвергались физическому насилию, сексуализированному насилию. Одна дамочка запротоколировала чуть ли не четверной перелом позвоночника, переломы там бедер, костей, ушей, носа, зубов и всего чего угодно. Правда, она забыла, что через 4 часа после громкого заявления она выложила в свои личные соцсети видео, где она там принимает цветы, где она радуется возвращению домой. Ну, ни о каких там ни 4, 3, и 2, и даже одном переломе позвоночника речи идти не могло. То есть все это, конечно, наветы и наговор. Сразу же на Израиль полилась волна хейта. Было сказано, что так негоже общаться вот с даже теми, кого ты депортируешь. И причем критика прозвучала не только из стран, откуда пришли вот эти вот... я уж не знаю, как их назвать, сумудовцы, ладно, но и в самом Израиле. Ряд политиков, включая Беньямин Нетаньяху, заявили, что Бен-Гвир не должен был действовать так вот. Я не знаю, как. Александр, короче, если честно, я смеялся.
4: Вы знаете, Алексей, ну это правда было смешно. Я с вами совершенно согласен. Это было комично. Это было унизительно для них. А он поставил их на колени, попами вверх, они все стояли, и все, и дамы, и господа, и звучал израильский гимн, ну, Бен-Гвир, он остается Бен-Гвиром, он в Африке Бен-Гвир, он шутил, ходил, размахивал израильским флагом, кричал: «Ам Израиль хай, народ Израиля жив», а ничего с ними нет, никакого сомнения не делали, ни физически там не было никакого насилия, сексуализированного насилия, еще какого-то насилия. Это было для них унизительно. Сама флотилия эта, Алексей, не будем забывать, она вышла из Турции, она была спонсирована Турцией. То есть эти флотилии спонсируются двумя международными, так скажем, игроками. Это глобалисты, вот всевозможные глобалисты, прогрессисты, там испанские правительства, разные организации за права человека. Интересно, что в другие страны, где народы страдают действительно неэффективно, а по-настоящему никто туда флотилии не отправляет, в том числе и к Ирану, где тогда забили до смерти и изнасиловали буквально там 30, 40 или 50 тысяч человек, никто флотилии не отправлял, никто не возмущался, все было как само собой разумеется. Ну, 30 человек там, меньше, больше, 50 человек, неважно. Но здесь это палестинцы. Палестинцы — это святое. Святое, с этим ничего не поделаешь. Это догмат новой религии. Так вот, вот эти вот все глобалисты вместе с Гретой Тунберг о том, что нет экологического справедливости, нет экологической справедливости без справедливости для Палестины. Все эти феминистские организации, тоже нет феминизма без свободы для Палестины. Вот они все вот эти вот товарищи. Но есть еще и другое, есть турки. Турки, они уже, как помните, в 2010 году, я думаю, вы были тогда в Израиле, наверное, еще, Алексей, не знаю.
3: Да.
4: Но они организовали вот это вот известное Мави Мармара, которая была совершенно провокативной и которая закончилась скандалом. Тогда на взяли их в плен, там была потасовка, по-моему, несколько человек убили, там кого-то ранили. После этого Израиль обвинили вообще во всех смертных грехах. Вот турки, Эрдоган, он мастер своего дела, и он отправил точно такую же флотилию сейчас. Это, по сути дела, турецкая флотилия с нанятыми или искренне верующими, true believers, то, что называется, деятелями науки и искусства. Вот их взяли в плен, привели, и то, что уже мы видели, то, что последовало. Было ли это правильно или неправильно? Тут мнения расходятся. Одни считают, что да, конечно, их надо было унизить, надо было показать им, кто в доме хозяин. Негоже, чтобы они все время сюда ездили, как к себе домой. При этом они не занимаются гуманитарной помощью ни в коем случае. Если бы они занимались гуманитарной помощью, они бы доставили ее там, скажем, в порт Аш-Дода, и уже из порта Аш-Дода это было бы отправлено причем палестинцам, причем они могли бы даже как-то участвовать в этом распределении. Нет, это чистая провокация, провокация чистой воды, да у них и гуманитарных грузов-то не было. На прошлой флотилии обнаружили массу наркотиков, презервативов и прочей гуманитарной помощи. В общем, Бен-Гвир показал им, его цель была, кто в доме хозяин. Я в этом не вижу ничего плохого. Честно говоря, абсолютно ничего плохого. Но современный западный человек, даже произраильский, как, например, Майк Хакоби, посол Соединенных Штатов в Израиле, сионист, больше, чем сионисты все наши вместе взятые. Он христианский сионист, искренне верующий в то, что Израиль должен действительно владеть своими библейскими территориями, очень любящий эту страну, любящий еврейский народ, он заявил, что это нехорошо, что это неправильно, и даже довольно в резкой форме, не помню сейчас, как он сказал, но достаточно резко. Гедеон Саар, наш министр иностранных дел, он понимает, насколько это, собственно говоря, вызывает негодование не только среди ненавистников Израиля, но и среди тех, кто даже относится к Израилю, в общем-то, достаточно благосклонно, иногда даже дружественно. Это тоже вызывает неприятие. Здесь есть такой эстетический момент. Ну, не хочет современный западный человек видеть людей униженных, которые стоят на коленях, там, мордой в пол, и что-то кто-то над ними смеется и так далее. Это не нравится, и это тоже можно понять. Можно и нужно понять. Поэтому, подводя итог, я считаю, что несмотря на то, что мое личное мнение, ничего особенного не произошло, но, тем не менее, этого лучше делать не надо было, потому что это, опять-таки, подбросило дров в огонь, масло в огонь, которое разгорается вокруг Израиля, вокруг всего того, что связано с Израилем. И опять-таки, ну зачем? Зачем и так хватает? Есть еще, правда, и третья сторона этого момента. Она заключается в том, что даже если бы Израиль ничего не сделал, то он был бы виноват по определению. Вот как тот ягненок, который виноват, потому что волку хочется кушать. Если вспомните вот эту вот статью в «Нью-Йорк Таймс» о том, что сексуализированное насилие палестинцев с собаками, то есть собаки занимались изнасилованием палестинских мужчин и женщин и так далее, и прочие все вот эти вот истории, которые больше очень похожи на навет, просто средневековые наветы, которые очень легко подхватываются западными СМИ. То есть Израиль в любом случае был бы виноват. Не это, так это. Нашли бы за что. Потому что на Израиль смотрят, знаете, под микроскопом. Буквально под микроскопом рассматривают то, что другим народам в десятикратном размере совершенное прощается, Израилю не прощается. Вот такая вот метафизика истории. Так что есть и такая точка зрения, поэтому не надо особенно, я считаю, как бы обвинять Бен-Гвира, не надо его и особенно оправдывать. Наверное, лучше, чтобы он этого не сделал, но сделал и сделал. Вы знаете, надо сказать, что те дружественные правительства в той же Европе, которые у нас есть, а Бен-Гвир в то время находился в Чехии, например, и, кстати, было заключено очень выгодное соглашение с чехами, и чехи заявили о том, что они будут поддерживать Израиль, будут блокировать все резолюции ЕС, даже если они будут чехи в одиночку. И никто не осудил Израиль, не осудили и другие, ну, за исключением поляков. С поляками особые отношения, но никто и не осудил Израиль. Ни румыны, ни венгры, ни болгары, то есть ни сербы, никто. Так что нормальные люди понимают, что ничего в этом особенного совершенно нету, и к этому надо отнестись, ну, действительно, как некому такому постановочному действу, которое не так уже страшно и не так уже плохо, просто показать лица, а точнее задницы вот этих вот людей, которые сюда приезжают для того, чтобы провоцировать.
3: Ну, вы все равно так вот в самом начале сказали, лучше бы этого не делать. Я бы и согласился с этим. Но вы знаете, в чем, Александр, мне кажется, тут вот, ну, как бы недочет, что ли, или непонимание ситуации, или оценка ее неправильная. О том, что флотилия планирует выйти, было объявлено давно. И с того момента Израиль говорил: ребят, не ходите, не пытайтесь, мы вас перехватим, мы вас все равно депортируем, мы все равно вернем, могут быть какие-то там, ну и силовые методы захвата. Ребята, это нарушение закона, согласно международному законодательству, согласно там статус-кво, мы контролируем морскую границу, никакие несанкционные заходы в порты Газы не могут осуществляться. Ребята, не лезьте, не лезьте, не лезьте, не лезьте. Но они полезли. И вот по совокупности того, это же не просто там темной ночью случайно какой-то там кораблик с гуманитарной помощью пробирался, и вот этих вот бедных европейцев задержали и потом кверху попом поставили. Нет, поставили кверху попом нарушителей границы, людей, которые не слышали официальные предостережения и официальные приказы остановиться, ну вот, получите, послушайте израильский гимн, почувствуйте дуновение движения израильского флага и послушайте речи ни много ни мало израильского министра. Правда, вот я в данном случае уже без там элементов смеха, комизма и чего угодно, да, получите вот такая вот форма вам наказания. Вас предупреждали. Вот все.
4: Нет-нет, Алексей, все правильно, и я с вами согласен. Согласен вот лично я, как человек, да, как гражданин Израиля, как мать, как женщина, я согласен полностью. Но, опять-таки, смотрите, если тот же Майкл Хаккаби, который, как я уже сказал, он очень ревностный сторонник Израиля, его это возмутило и задело, ну, наверное, есть и не только он, есть еще и другие люди, которые даже... Да, Израиль, но которым это не нравится. То есть надо, знаете, это тот случай, когда надо выбирать, быть правым или быть умным. Вот мы должны быть не только правыми, мы должны быть, на мой взгляд, умными и делать соответственно, не совершать какие-то поступки, которыми даже наши друзья высказывают недовольство. Так что, ну, а по сути это, конечно, естественно, о чем речь. Это специальная провокация была, которая готовилась Эрдоганом, которая была, кстати, никто не осудил Эрдогана, никто. Тоже характерный момент. Так же, как его и сейчас, никто не осуждает, хотя они арестовывают главу оппозиции, они разгоняют там демонстрантов, они врываются в штаб-квартиры этой оппозиции, причем используя резиновые пули, газовые газ и так далее. Никто не осуждает. Осуждают Израиль, потому что вот эти стояли кверху попом. А то, что массовые аресты, заточения, репрессии, преследования, в Турции нет. Турция вполне себе такая либеральная, демократическая страна. Как можно что?
3: Ну и практически сразу после этого появилось там обращение президента Израиля, Герцога, в котором он упомянул этот инцидент, в котором он осудил Бен-Гвира. Бен-Гвир в ответ сказал, что Герцог не достоин занимать пост, высший пост в государстве Израиль. Но вот слова, которые, определения, которые использовал Герцог, так, на минуточку, президент, государства, они как бы вызывают даже не беспокойство, а, я уж не знаю, тревогу, потому что, если переводить на русский, анархистский сброд и озверение общества. Как я понимаю, об озверении общества Герцог под этим подразумевает в том числе и то, что творят крайне правые поселенцы, а они там и поджигают и палестинские дома, и машины, и рубят вековые оливковые рощи. И был инцидент, когда поселенец зверски просто избил собаку, принадлежащую там жителям территории. Это действительно носит массовый характер. Герцог не зря, вот не случайно беспокоится, или там это пока единичные случаи, скажем так. Вы-то, Александр, как израильтянин,
4: да, Алексей, нет, вы знаете, я к Герцогу вообще на самом деле хорошо отношусь, он представитель тех левых, которые были еще социал-демократии, которые не стали прогрессистами, он, я помню даже в качестве, ну, его положительной какой-то характеристики, энное время назад он сказал, что он поедет на Хануку в Хеврон, в границу праотцов, так, чтобы там зажечь ханукуальный семисвечник, на что левые невероятно разозлились, сказали, что это провокация, что так далее. Но, тем не менее, нет, он сионист, он такой умеренный левый, который для меня вполне приемлем. Это не вот нынешняя вся эта публика прогрессистская, совершенно озверевшая и ненавидящая свою страну. Но я считаю, что эти его слова, они, конечно, выдернуты из контекста.
3: Александр, Александр, большая просьба и мое покаяние. Я не посмотрел на часы, а нужно вывести в эфир краткую сводку новостей и рекламу. Мы продолжим через несколько минут.
2: Америка, Израиль.
5: Новости на
6: Дэвидсон радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В нашей стране продолжается ожесточенное политическое противостояние между Белым домом, судами и отдельными штатами. Администрация Трампа сталкивается с растущим количеством исков по вопросам торговли, миграции и полномочий федеральной власти. Некоторые губернаторы открыто заявляют, что будут сопротивляться ряду федеральных инициатив. Особенно острыми остаются конфликты вокруг депортации и финансирования программ для мигрантов. В университетах страны продолжаются протестные акции. Студенты требуют изменить внешнюю политику США и сократить военные расходы. Власти опасаются повторения массовых беспорядков прошлого года. На этом фоне растет общественная усталость от постоянной политической конфронтации. Социологи отмечают падение доверия к федеральным институтам и усиление раскола между штатами. Американские фермеры тем временем выражают тревогу из-за новых торговых ограничений. Они опасаются ответных мер со стороны Китая и падения экспортных поставок сельскохозяйственной продукции.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
12: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.

0: нас хорошо слышно.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Мы – это ведущий израильский журналист Александр Майстровой, я Алексей Осипов здесь, в Нью-Йорке. И мы с Александром о скандале, произошедшем с участниками флотилии «Сумут». Тут мы уж и посмеялись, и посочувствовали, и порассуждали, сколь велик и действительно ли был причинен ущерб Израилю. Но вот вслед за этим, напомню, прозвучало обращение израильского президента Буш-Герцога о том, что в Израиле наблюдается озверение общества, он там аккуратно намекает на периферии, то есть многие понимают, что речь идет о поселенцах. И в конце прошлой части программы я задал вопрос Александру, а действительно ли Герцог реалистично описывает картину, или он сгущает краски, или он вообще передергивает всю ситуацию. Александр, итак.
4: На мой взгляд, имеет место двойные стандарты, Алексей. И они уже давно приняты в израильском обществе. Кстати, не только в израильском, и в Америке, и в Западной Европе, повсюду они действуют. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Насилие осуществляется по меркам западного общества исключительно крайне правыми. Но в Израиле это поселенцы. Но в Америке это крайне правые какие-то радикальные группировки. То же самое в Европе. Вот эти вот страшные, крайне правые, крайне экстремисты, правые фашисты, нацисты, не знаю, как угодно, вот они виновники смуты, насилия, там, они сброд, они неизвестно кто. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так, потому что как раз эти группы я совершенно не защищаю. Их. Любое насилие – это плохо, это скверно. Закон должен быть для всех. Любое насилие против кого бы то ни было, оно однозначно заслуживает осуждения. Однозначно. Но не они являются главными источниками зла в обществе. В обществе главными источниками зла являются, во-первых, вот те, кто представляются как жертвы. Ну, у нас, например, это арабы. Арабы и палестинцы. Вот, говорят, палестинцы там сожгли. Практически каждый день происходит нападение на палестинцев, на поселенцев. Забрасывание машин камнями. Это риск для жизни, между прочим. Колоссальный риск для жизни. Это устройство баррикад на дорогах. Это нападение разного рода с ножами, с обстрелами. Это те же поджоги. Это попытки проникновения в поселение. Едва ли не каждый день что-то происходит. И об этом молчат. Ну, палестинцам-то можно, почему нет? Они же борющийся народ, они же хорошие люди, им можно. То же самое, например, происходит у нас в Негеве, например, на юге страны. Там просто царит беспредел. Просто беспредел. То есть бедуинские банды, они нападают на своих, убивают своих. Кстати говоря, и в Галилее то же самое. Они грабят и предприятия, и свои арабские бедуинские предприятия, и еврейские предприятия там в Бершеве и так далее. Воровство невероятное, грабежи и так далее. Давно уже, на протяжении десятилетий, ничего особенного. На ничего, ну вот так вот оно есть, но это же люди, у них свои традиции, давайте мы их поймем, разве в Америке не так? Я уверен, в Америке не так, чуть-чуть дорогая специфика, но если это совершают какие-то нелегалы, мигранты, как и в Европе, ну что же делать, это же традиция у них такая, культура они такая, ну насилуют они девочек, ну что делать, ну вот давайте это простим и поймем и простим, а что такого? Это колоссальное насилие, колоссальное, не то, что это какие-то разрозненные выходки каких-то случайных там подростков. Нет, это систематическое явление. Далее, левое насилие. Например, я напомню, вот когда были у нас массовые демонстрации, Алексей, против судебной реформы, я не против демонстрации, я за демонстрации, я не сторонник именно той реформы судебной, которая была, там было много недоделанного, много не совсем правильного, но ничего страшного с другой стороны тоже не было, ни о какой диктатуре там или ни о чем таком речи не шла, конечно, это тоже однозначно, но они устроили, по сути дела, вакханалию насилия. Перекрывались дороги, перекрывались целые магистрали. Люди не могли вернуться домой. Они нападали на машины, которые пытались проехать. Даже просто которые ехали. Например, ехала... В Иерусалиме это было. Ехала мать с детьми днем. И именно по той дороге, где они устроили вот свои протесты. Один из протестующих, он со всей силы ударил по стеклу. Стекло разбилось, мать была в шоке, дети были в шоке. И ничего, ничего ему не сделали. Это было не насилие, это было насилие. Я помню, когда около дома в канцелярии премьер-министра проходила демонстрация, одна из солдаток пыталась как-то, ну не знаю, утихомирить одного из вот этих вот протестунов, а другой протестун подошел к ней сзади и начал имитировать сексуальный акт с ней. Ну, имитация, тереться там об нее как-то. Это было настолько, ну, неприемлемо, оскорбительно и так далее. Если бы это сделал кто-то правый, он бы сидел за решеткой много лет. В данном случае ничего ему можно. А почему можно? Потому что он же левый человек, он же прогрессивный человек, он же либеральный человек, Алексей. А либеральному человеку в нашем мире можно все. Они врывались в здание аэропорта. Люди ехали, в конце концов, куда-то по своим делам, в командировку, на работу, по бизнесу. Не знаю, у каждого свои дела. На отдых к родным, навестить кого-то. Они срывали график полета. Они устраивали там черт знает что действительно в канале. И им можно. А почему? Потому что, опять-таки, это наше все. Это либералы. Это представители нашей элиты. Они же за демократию, они же за мир. Поэтому, понимаете, когда мы говорим о том, что там, как он сказал, президент анархистский сброд и тому подобное, он прав. Ошибка только в том, что это исходит не от вот этой вот маленькой кучки поселенцев, а это исходит от сверху, рыба гниет с головы, они это провоцируют, и от тех меньшинств, которых вот эти вот же элиты, они защищают, потому что, да, может изнасиловать какой-нибудь бедуин 10-летнюю девочку, как было, это действительно такой случай был, воочию то, что называется, правда, не придуманный мною. И его выпустили через там, что там, 5 лет ему дали, я не помню сколько. Ну, потому что он бедуин, опять-таки, это же не поселенец, который там поджег какую-то ферму. Поэтому, но вот нарратив в западном обществе такой, что есть фашисты, расисты, нацисты и так далее, а все остальное нет. Все остальное это вообще просто белые, пушистые, все хорошее. И меньшинства все эти бесконечные. И элиты, то есть оттуда нет. Только вот эти вот фанатики, жуткие, свирепые, религиозные, зверские, вот только они.
3: Ну что ж, Александр, вы услышали и ваше мнение, и вашу оценку. Следующую тему я предлагаю обсудить, которая меня с одной стороны как бы удивила, а с другой стороны не удивила, и я объясню почему. Глава партии «Наш Дом Израиль», Исраэль Бейтейну, Виктор Либерман, напомню, что это выходец из бывшего Советского Союза, Либерман подростком, юношей, репатриировался с родителями в Израиль, прошел непростой путь, стал главой партии, занимал министерские посты. Безусловно, у него есть премьерские амбиции. Ни раз и ни два на выборах его партия, в период предвыборных кампаний, заявляла о том, что она будет отстаивать интересы русских репатриантов, потому что у них своя специфика, своя проблематика. Обещал и гражданские браки, обещал там много чего, но так ничего не получилось. То какие-то коалиции, то еще что-то, то еще что-то. И вот сейчас... Несмотря на то, что мы с вами, Александр, неоднократно в последние недели, ощущая вот этот вот своеобразный аромат дымок предвыборной кампании, уже вовсю разворачивающейся, мы с вами говорили, что нет, русских свежих репатриантов почти нету, а все те, кто старые, они уже давно определили свои политические пристрастия, отдают голоса за тех или за тех, или за тех, или за тех, и вообще нет никакой нужды в русской партии, в кавычках или без кавычек. И тут бац, Либерман говорит, а вот, нет, штаб будет, его будет возглавлять Евгений Сова, многим нашим радиослушателям знакомый, и потому что он был гостем, вот в том числе и моих программ, и потому что это лицо медийное, Евгений, не только как депутат, а как журналист, как телеведущий появлялся и продолжает появляться на экранах израильского русскоязычного телевидения и просто русскоязычных телеканалов, его хорошо знают. Вы считаете, я почему не удивлен, Александр? Да потому что я понимаю, что у Либермана, в общем, с его мантрами, повторяющимися о том, о сём, о пятом, о десятом, уже много десятилетий, шансов как бы премьером стать мало. Коалицию вряд ли он сформирует, и партии его вряд ли победит. Но в израильской политике, не только в ней, случались ситуации, когда коалицию создавала не партия-победительница, а партия такая небольшая, которая устраивала сразу нескольких политиков или сразу нескольких десятков политиков. И вот Либерману сейчас важен каждый голос. Не каждые 10 голосов, а каждый, простите, не каждый голос, а каждый мандат. И ему и один, и два мандата, которые он вот на этой русской волне наверняка сможет собрать, они как бы ему как это, в кассу, в дом, как угодно, в лукошко. Ваша оценка, вот это появление русского штаба, этот русский интерес, это фикция, предвыборная уловка или какой-то гениальный ход?
4: Алексей, вы знаете, мне трудно сказать. Либерман человек действительно очень опытный в политике. Сколько он уже в политике? Очень давно. Он довольно успешно выживал. Он своего рода вот такая вот акула израильской политики. Он умело очень лавирует, маневрирует и так далее. То есть опыт-то у него, конечно, есть, несомненный. Что касается его возможностей, тут двоякий момент. Понимаете, вначале еще где-то вот, где-то там года три назад, после 7 октября, он даже за него голосовал, и что-то 15-16 мандатов он получал виртуальных. Тогда выборов не было, но если бы были, то ему давали 15-16 мандатов. Сейчас он скатился до стабильных 8 мандатов. То есть это приблизительно его стабильный такой установившийся давно электорат, это его потолок. То есть где-то у него там, скажем, условно говоря, 5-6 русских мандатов, это его гвардия, которая за него голосует по-любому, при любых условиях, при любом раскладе, которая смотрит 9 канал, которая слушает радио РЭК и читает газету «Вести», а они больше на иврите они не читают, на английском они тоже не читают больше, они не понимают, они верят тому, что говорят, и говорят они в пользу Либермана, и поэтому, собственно говоря, за него голосуют, это вот опять-таки это его установившийся электорат, это его потолок. Есть еще, он получает небольшое количество от друзов, там, по-моему, полмандата, может быть, я не точно говорю, не знаю, ну и где-то там, условно говоря, там полтора мандата от израильтян, которые знаете, почему они ненавидят религию?

0: прочее. То есть что-то, конечно, есть, что-то есть. И эта позиция очень близка части израильтян, которые ненавидят вот этих вот харизим ультраортодоксов. Причем ненавидят огульно, без разбора, что тоже неправильно, но это уже другой вопрос. А вот на сегодняшний день его ситуация. Может ли он быть премьер-министром, как он хочет? Может. Вы знаете, почему он может быть? Потому что, смотрите, получает как, например, сегодня у левых, я про правых не говорю, у левых два больших блока. Первый блок во главе Беннета с Лапидом, которые организовали где-то 20 мандатов, намного меньше, чем они планировали, но тем не менее. И второй бывшего генерала Айзенкота, который в значительной степени ответственен за вот те провалы, был вместе с другими генералами, которые произошли 7 октября. Концепция, что Хамас усмирен, что все замечательно. Вот он тоже где-то 14-15 мандатов. И каждый из них, и Беннет, и Айзенкот, претендуют на власть. И тут появляется Либерман, который говорит, а без меня вы вообще никто. Просто никто. Если вы меня не сделаете премьер-министром, то тогда никто не будет премьер-министром. Так не доставайся же ты никому. И поэтому он может стать точно так же, как Беннет, с 6 мандатами стал премьер-министром и возглавил коалиционное правительство. Продержалось оно 1.5 года, но тем не менее было, существовало. Поэтому такой сценарий вполне и вполне реалистичен. Что с Либерманом интересно, это феномен, о том, что он позиционирует себя как
1: Александр,
0: правый.
1: Александр, и опять, да, и опять в пылу разговора, дискуссии, вашего рассказа, я должен попросить вас прерваться, но опять, всего лишь на несколько минут у нас эфирное время, а еще и конец первого часа, обязательная музыкальная вставка. Сегодня мой выбор пал на Дану Интернешнл, ее такой вот перепев известной песни на английском «Free», то есть «Свободная». Непременно порекомендую посмотреть клип, который был в свое время снят в Израиле именно на эту песню. Там такие очень красочные участники, сама Дана красотка. Друзья, Дана Интернешнл, новости, реклама и второй час программы. Не переключайтесь.

0: Америка, Израиль.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
10: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
12: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City.
14: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
15: Новости на
14: «Дэвидсон Радио».
15: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бруклине продолжаются дискуссии вокруг миграционной политики и городской безопасности. В районе Брайтон-Бич на прошлой неделе проходили общественные акции и митинги, связанные с политикой городских властей и миграционными вопросами. Жители Нью-Йорка все чаще жалуются на качество городской инфраструктуры. Стареющие станции метро, протечки, проблемы с лифтами и нехватку доступного жилья. Городские власти обещают ускорить модернизацию подземки и усилить контроль за преступностью. Однако пассажиры продолжают сообщать о драках, кражах и нападениях в метро. Нью-Йорк активно готовится к летнему туристическому сезону. Отели Манхэттена сообщают о росте бронирований, а музеи и театры рассчитывают на наплыв туристов. После дождливых выходных синоптики обещают постепенное улучшение погоды, хотя повышенная влажность сохранится еще несколько дней. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
16: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
17: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Davidson», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Davidson» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Davidson Card» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
0: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
1: Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Этот час пройдет без ваших телефонных звонков. Причиной тому праздники и праздничное расписание Дэвидсон Радио. И вот так получилось, что сегодня мы с Александром не в прямом, но в очень свежем эфире. И перед уходом на музыкальную, рекламную, новостную паузу мы начали разговор о продолжающейся или расширяющейся предвыборной кампании в Израиле и о факте того, что Либерман и его партия Исраэль Бейтейну и БА, Исраэль БАЛИЯ, ой, ну вот сейчас я заговорюсь, Исраэль Бейтейну и не более того, Исраэль БАЛИЯ, я уже перепутал с партией Щеранского. Смысл в том, что они открыли штаб по работе с репатриантами, такой своеобразный русский штаб, который возглавил Евгений Сова, известный в Израиле журналист, телеведущий, вот в последнюю каденцию депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль», Исраэль Бейтейну. И, Александр, вы так заинтриговали, я вас прервал, что такой есть феномен Либермана. В чем его загадка, в чем его феномен? В том, что он давно держится, да.
2: Загадка Алексея в его метаморфозе, которая с ним произошла, потому что политик, который был очень правый, который был в известном смысле даже правее Ликуда, который говорил, что правее него только стенки, нет, стенка – это его слова, он стал политиком совершенно левым. Просто заурядным, я бы сказал, левым политиком, который озвучивает одну единственную цель, это главная цель, цель всей жизни, которая заключается в свержении нынешнего правительства. Непонятно, есть ли у него какие-то другие цели, ну, кроме каких-то громкой вот этой вот риторики о том, что если бы он был, то война бы давно уже закончилась триумфальной победой добра над зла, и о том, что мы должны переходить к решительным наступательным действиям. И все это пустая риторика, потому что всем понятно, что целый клубок обстоятельств, включая давление Соединенных Штатов, международные всевозможные ограничения, ближневосточные интриги и так далее, все это не позволяет вот так вот просто взять и разбомбить там Иран, не знаю как, высадить нашу армию в сердце Тегерана. Это все невозможно, все это полная глупость, как и, например, все, что он раньше говорил, там разбомбить Асуанскую плотину. Все это мы можем говорить сколько угодно. На самом деле он идентифицировал себя с левым лагерем абсолютно, бесповоротно. Он идет, даже не обсуждается возможность присоединения к правой коалиции. Его партнеры – это партнеры демократов, крайне прогрессивистых, вот этих вот крайне левых радикалов. Яира Галана с компанией и всех этих бывших генералов. Опять-таки цель, его озвученная им самим, стратегическая цель – только не Биби. Вот такая метаморфоза случилась с человеком. Вот так вот оно бывает в жизни. Человек, который действительно был очень правым политиком, казалось последовательным, он переметнулся на другую сторону и стал точно таким же последовательным левым политиком. Более того, интересно, вот мы говорим о том, что с вами создается штамп по привлечению русских голосов. Вы знаете, он сегодня в основном пытается привлечь голоса как раз израильтян. И что интересно, он привлекает голоса именно левых. Вот, например, он объявил о том, что он присоединит к партии неких деятелей, женщин, которые, в общем-то, никому особенно не известны, за исключением особо узких кругов, я бы сказал. Но характерно, например, одна из вот этих вот деятельниц, она Активистка, которая выступала за прекращение войны сектора Газа, возглавляла пацифистское движение или была связана с пацифистским движением. Вот это его партнеры, вот это то, что стало с Либерманом. Что касается, собственно, русских в кавычках, то он, вы знаете, у власти очень много лет, очень много. И я помню, в 2008 году он получил где-то 15 мандатов. Но сказать, что он что-то сделал для русских в кавычках, ну, это надо очень покривить душой, знаете, это надо очень постараться, чтобы увидеть эти достижения. И обещалось много, очень много, в том числе там и гражданские браки, в том числе там и социальное жилье, в том числе и всевозможные там блага и дивиденды, и все это гора родила даже не мышь, гора родила таракашку. Так что вряд ли что-то изменится, и просто те, которые идут за ним, они идут уже по инерции, потому что он их. А большинство русскоязычных, они, ну, они за ним не идут. Даже более того, многие в нем очень разочаровались, и это, в общем-то, тоже понятно, когда человек сначала был правее стенки, а потом оказывается где-то левее стенки, ну, тогда это вызывает большие вопросы.
1: Александр, если можно, да, не знаю, краткая справка, краткий обзор, а что на предвыборной вот этой площадке израильской поменялось с момента нашей последней встречи в прошлый вторник? Какие-то, я не знаю, там фейерверки, какие-то скандалы, какие-то резкие крены вправо или влево?
2: Вы знаете, нет, ничего принципиально. В общем и целом все то же самое. То есть опросы демонстрируют, что, понимаете, опросы у нас настолько разнятся, что непонятно вообще говоря, как они производятся, эти опросы, как они осуществляются. То есть по одним опросам, скажем, Ликуд получает 35 мандатов, по другим опросам он получает там 23 мандата. Вот где они проводят эти опросы? Понятное дело, что если проводить среди, может быть, левого северного Тель-Авива, тогда мы получим 20 мандатов. Если среди правых каких-то городов развития, то тогда мы получим и 40 мандатов. Ну, мне непонятно, как это все осуществляется. Но в любом случае, сегодня ситуация такая. Ликуд по-прежнему занимает первое место. Правда, опять-таки, разница очень большая в том, что дают голоса те или иные какие-то социальные вот эти вот рейтинги. Или за ним идет блок Беннета и Лапида, но он падает. Если в начале до объединения они по совокупности суммарно составляли где-то ориентировочно 28 мандатов, то теперь они 20-21 мандат, то есть то, что и раньше Беннет мог получить без Лапида. Вот они объединились, но насколько это объединение им помогло, скорее всего, Лапид просто утащит Беннета на дно. Те, кто знаком с израильской политикой, знают этих персонажей. А далее идет генерал Айзенкот, который очень мало говорит, за него в основном говорит пресса, СМИ, я имею в виду в целом, и телеканалы, они его очень раскручивают, они делают на него ставку. Он где-то 14 мандатов, там 13 мандатов, 14 мандатов. Религиозные партии, они в целом берут то, что они брали всегда, там каждый из них свои там 8-9 мандатов или 10. Несколько усиливается на правом лагере, вот в том числе и те, кто голосует за Бен-Гвира. Не исключено, вот тот демарш, который он устроил вот с этими товарищами, это тоже способствовало некоторой его популярности. Ну, Либерман, как я уже сказал, со своими 8 мандатами. Вот такой вот расклад на сегодняшний день. Ни один из блоков не может сформировать коалицию. То есть левые могут сформировать коалицию с арабами, только если они пойдут в союзе с какой-то арабской партией. Правые тоже не могут сформировать, судя по опросам, во всяком случае, сколько-нибудь устойчивой коалиции. Поэтому вот они все оказываются в таком состоянии, что ни мира, ни войны, армию распустить.
1: Перемещаемся на север Израиля, на ливанскую границу. Ракеты, дроны летят из Ливана, израильская армия, ее подразделение на ливанской территории. Увы, почти каждый день приходят горькие новости о гибели того или иного еще одного солдата, офицера, резервиста израильской армии. И новости из собственного Ливана. Там Хизбалла машет пальцем правительству и говорит: вы без нас никуда не денетесь. Правительство гражданское говорит, что Хизбалла, давай, сматывай удочки к чертовой матери и прекращай свою деятельность. Ну, в данном случае не только там антиизраильскую, а вообще и антиливанскую в том числе. Александр, ну, это горячая, болевая, какая угодно точка, она кровоточит на карте Ближнего Востока, на карте мира уже добрых полвека. Нынешняя ситуация, я имею в виду и решительность израильского правительства, и Газа, и реакция мирового сообщества, и атака на Иран, и позиция американской администрации. Они могут вообще что-то сделать и вообще? Вот ваша оценка того, кто сильнее, Хизбалла или, ну, такое легитимное ливанское правительство?
2: Нет, ну, вопрос однозначен, конечно. На сегодняшний день, Алексей, однозначен. Сильнее Хизбалла, потому что, по сути дела, ливанское правительство, оно полный импотент. Они не имеют ни власти, ни влияния, ни армии, ни силовых структур, без которых, собственно, власть не может функционировать ни в одной стране. Они просто номинальное собрание чиновников. А вот чиновники собираются, делают какие-то заявления, но за их действиями ничего не стоит и стоять не может, потому что они просто бессильны, они беспомощны, у них нет рычагов, с помощью которых они могли бы на что-то влиять, и они боятся Хизбаллы. Это то, что касается вот этого вот противостояния. Что касается Израиля, то здесь ситуация следующая, а то, что мы знаем. Израиль участвует по настоянию Белого дома, участвует в переговорах с Ливаном. Но Трамп полагает, что можно как-то достичь соглашения между Израилем и между ливанским правительством, и что это принесет мир на Ближний Восток. Понятное дело, что это недостижимо, пока есть Хизбалла, пока есть сильная Хизбалла, а она достаточно сильна. Поэтому ничего не получается, даже если ливанское правительство и заинтересовано в таком сотрудничестве, даже если оно хочет, но у них ничего нету, никаких сил для того, чтобы заставить Хизбаллу разоружиться. А Хизбалла чувствует, что она по-прежнему находится, ну, в общем-то, в достаточно благоприятном положении, поскольку все-таки давление на Израиль ограничивает ее возможности. Вот сейчас, после того, как у нас обострилась там ситуация, а Хизбалла в общем-то, достаточно успешно сопротивляется. У них есть дроны, и с помощью этих дронов они постоянно совершают атаки. Каждый день в результате погибает один военнослужащий, я не преувеличиваю, почти каждый день, и несколько получают ранения. То есть это проблема для Израиля, потому что понятно, что у них потери значительно больше, но для них люди мало что стоит, даже вообще ничего не стоит. Для Израиля солдат, один офицер, он стоит очень много, это для страны потрясение. Поэтому обсуждается возможность, вопреки вот этим вот сдерживанию и попыткам вести какие-то переговоры, которые абсолютно понятно, ни к чему не приведут, расширить наземную операцию. Судя по всему, этот вопрос уже донесен до сведения Белого дома. И более того, что, опять-таки, если можно верить каким-то сообщениям, что Соединенные Штаты, то есть Трамп, администрация Трампа, она готова дать Израилю карт-бланш на расширение вот этих вот действий. Планируются, в частности, массированные удары по району Дахи, это квартал Бейрута, шиитский квартал, где сосредоточены в основном командные пункты, формирование Хизбаллы и так далее. Это большой шиитский квартал, вот по нему, по всей видимости, и будут нанесены удары, так что я думаю, что это уже начнется в ближайшую ночь. Опять-таки, приведет это к уничтожению Хизбаллы? Вряд ли, потому что Хизбалла большая организация, а она имеет базы на территории всего Ливана. Более того, это своего рода финансовая империя, потому что за годы своего существования они создали финансовая империя по всему свету. Мы уже не раз говорили это. От Дальнего Востока до Латинской Америки, и от Европы до Африки, и там у них и наркоторговля, там и, не знаю, что там, чего там только нет, торговля органами, людьми, слоновой костью, алмазами, ну, все что угодно. Все это нелегально, все это контрабандой, но все это деньги. И плюс они еще продолжают получать помощь от Ирана, какую-никакую. Так что нет, они сохраняются еще с достаточно большую часть своего потенциала. Израиль может уничтожить какую-то часть их вооруженных сил. Собственно говоря, это уже сделано. Но в конечном счете к этому процессу уничтожения должны подключиться местные какие-то формирования, ополчения, я не говорю даже о ливанской армии, но те, кто не хотят видеть Хизбаллу в качестве правителя де-факто, я имею в виду. Это и христианские формирования, фаланги, это и друзские формирования, это и суннитские милиции, которые там есть. Они пока боятся Хизбаллы. Я очень надеюсь, что если Хизбалла будет ослаблены серьезно израильскими ударами, то в конечном счете они поднимутся. Конечно, это ввергнет Ливан в гражданскую войну, но, с другой стороны, местное население уже так устало от диктата вот этих вот шиитских фанатиков, что, я думаю, они готовы подняться. Но требуется продолжать эту войну, потому что если останавливаться, как это происходит сейчас с Ираном, то они очень быстро восстановятся, тут сомнений нет.
1: Ну что ж, на очереди еще одна рекламная пауза, выпуск новостей и финальная четверть программы.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Военные технологии становятся одной из центральных тем мировой политики. США, Китай и Россия продолжают активно инвестировать в искусственный интеллект, беспилотные системы и кибероружие. Американские аналитические центры предупреждают, в ближайшие годы борьба будет идти не только за территории и ресурсы, но и за контроль над технологиями. Особенно важной сферой остается производство микрочипов. Китай ускоряет развитие собственных технологических компаний, пытается сократить зависимость от американских поставок. В ответ США ограничивают экспорт высокотехнологичной продукции. В Европе обсуждают создание единой оборонной системы ЕС. Многие политики признают, континент слишком долго полагался исключительно на американскую военную защиту. Главной бытовой темой для миллионов американцев остается стоимость жизни. Цены на аренду, продукты, медицинские услуги и страховки продолжают расти. Особенно тяжело ситуация ощущается в Нью-Йорке, Калифорнии и крупных мегаполисах.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
22: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
27: Мой адвокат.
26: Мой адвокат. Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию.
10: Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
13: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
12: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
13: 4 июня.
15: На 7 часов вечера.
13: Начало показа фильма.
15: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
18: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
19: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире «Дэвидсон Радио».
24: «Дэвидсон Радио».
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: «Дэвидсон Радио».
19: 620 AM. Настройтесь.
25: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
29: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 26 мая, и сегодня на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500 поставил новый рекорд, прибавив 46 пунктов или 0,6%, закрылся на отметке 7519. Dow упал на 118 пунктов, минус 4%, 50462. NASDAQ поднялся на 312 пунктов, 1,2%, 26656. Конечная остановка, транспортный индекс плюс 2,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 1,8%. Нефть минус 2,89, $93.71 стоит 1 баррель нефти. Золото 4541.80 за унцию. Серебро $77.31 за унцию. И 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,179% за 10 лет. Можно получить 4,491% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,25%. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция минус 1%, Германия минус 0,8%, Швейцария плюс 0,2%. 10%, в Азии японский Никей упал на 0,25%, Шанхай минус 0,2%, и Гонконг небольшой плюс. У нас на индексе Standard & Poor's 500 и вообще на бирже сегодня золотую медаль получает Micron Technologies. Он поднялся на 19,3%, плюс $144.88. Настолько поднялся Micron после того, как рейтинг Micron был улучшен. ON Semiconductor прибавил более 9%, Teradyne поднялся на 8,5%, Western Digital больше 8%, Advanced Micro прибавил 7,8%. В минусе были AutoZone, Tractor Supply, Intuit, Devon Energy упал на 4,4% и CoStar Group. На индексе NASDAQ Micron, Western Digital, Advanced Micro, SanDisk, Applevin были в плюсах. В минусе были Intuit, DoorDash, Lumentum, PepsiCo и Workday. На Dow, Caterpillar, Honeywell, 3M, Sherwin-Williams и Nike поднялись. В минусе были Chevron, United Health, Merck, Cisco Systems и Walmart. Microsoft упал на 2,54, Oracle плюс 98 центов, Meta плюс $2.08, Amazon минус $3, JFrog минус 98 центов, Nvidia минус 47 центов, Devon Energy минус 2,08, Dell поднялся, прибавил $9.89, и CrowdStrike плюс 8,09. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Духовный шалом.
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Итак, вместе с Александром Маистровым мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Сегодня, друзья, мы без звонков. Вчерашние праздники несколько нарушили наши планы, поэтому мы с Александром сделали программу в записи. Ну, как всегда, все самое актуальное, все самое правильное и все самое точное. Александр, ну, мне уже хочется нервно засмеяться, равно как и многим из нас. Конечно же, Иран, очередная там какая-то информация из Госдепа, из Белого дома, что вот все, почти все проработано, на днях мы подпишем на соглашение мировое, мирное с Ираном, якобы по разным утечкам Иран там откажется от ядерной программы на определенное количество лет. Якобы запасы обогащенного урана, которые есть, уйдут в Китай. Я уж там не знаю, на хранение, на депозит, на обогащение. Ормузский пролив будет открыт, Иран не будет на него претендовать. И самая последняя такая новость-утечка, это будет как бы такое многостороннее соглашение. Саудовская Аравия и Катар подключатся в обозримом будущем к аврамическим соглашениям и признают Израиль. Ну, вот такая вот смесь слухов, домыслов и, вполне возможно, действительных, как бы точных фактов. Но в то же время все говорят, что Израиль от этой части, вот финальной части переговоров, заключения, подготовки текста мирного соглашения был отринут. И многие израильские военачальники и политики говорят: ого-го, тут-то вот и мы проигрываем. А Бен-Гвир даже сказал: Биби, опять же, это я читаю израильские сайты, ты должен позвонить или полететь к Трампу и шваркнуть кулаком по столу и сказать: братан, что происходит вообще, где мы, где Израиль. Александр, что вы знаете, чем вы готовы, скажем так, оперировать, потому что интуиция подсказывает вам, что так оно и есть, что правда, что нет?
3: Алексей, вы знаете, ну, знаю я на самом деле, конечно же, немного более вашего, то есть никакой закрытой информации нет, тоже из тех же источников я черпаю эту информацию, что и вы. Суть в том, что, конечно же, если это соглашение действительно будет подписано, то это будет очень и очень скверно, это будет очень плохо, и совершенно справедливо сказал Марк Помпео, мы помним, что он возглавлял, Госдеп в первую каденцию Трампа. Он сказал, что возникает ощущение, это он сказал, что за этим соглашением стоят представители левого крыла Трампа. Ну, и вы знаете, к сожалению, это у меня тоже такое ощущение. Но это очень странно на самом деле, посмотрим, чего хочет Иран. Иран хочет, во-первых, чтобы с него сняли все санкции, чтобы разморозили все активы, чтобы дали ему возможность свободно вести торговлю и продавать нефть. И хочет тянуть время. Тянуть время, как они это умеют делать прекрасно. Они просто мастаки во всем этом деле. Протянуть еще полгода, еще год, еще два года. Там Трампа не будет, там, возможно, придет Камала Харрис или кто-то вместо нее. Ну и там вообще уже пир горой тоже, что называется. Это то, что он хочет, это абсолютно ясно. Тот факт, что Трамп позволяет себе вести переговоры со всей этой публикой, с религиозными фанатиками, которые ни в грош не ставят никакие договоренности, никакие соглашения. Это, ну, абсолютно, ну, никогда они этого не делали. И вот это вот меня удивляет. Меня это крайне удивляет, честно говоря. Но идти на какую-то сделку с Шулером, играть в карты с Шулером, или, например, заключать соглашение с мафиози какими-нибудь, с наркоторговцем в надежде на то, что этот наркоторговец будет что-то соблюдать и выполнять какие-то договоренности. Ну, я не знаю, кто в это может поверить, и вот более того, кто может серьезно об этом говорить. Не только Марко Рубио, я должен сказать. Смотрите, там масса республиканцев, насколько я помню, Том Тиллис от Северной Каролины и другие, а не Роджер Уикер от Миссисипи, по-моему, а они критикуют Трампа, потому что, ну, это совершенно несостоятельная будет сделка. То есть будут сняты санкции, будут разморожены все вот эти вот их авуары, Иран начнет снова торговать, и вопрос тогда заключается в следующем. А зачем вообще все это было нужно? Зачем их надо было бомбить, уничтожать, чтобы если потом им дать деньги для того, чтобы они смогли восстановиться с еще большей силой, прежней мощью и наращивать весь свой потенциал? Вера в то, что они передадут действительно свой обогащенный уран, но нет, ну кто в это поверит? Ну я, например, в это никогда не поверю. Я не думаю, что кто-то из разумных людей поверит, что они будут торговаться, они будут юлить, хитрить, но, конечно же, они никогда не отдадут ни обогащенный уран, ни необогащенный уран, ничего не отдадут. Это совершенно очевидно. А более того, я напомню, Алексей, помните, когда только началась вся эта заварушка в январе, Трамп тогда выступил и сказал, что протестующим. Он сказал: «Держитесь, мы идем к вам, свобода близко». Потом все забыли об этих протестующих и о свободе для Ирана. А потом были выдвинуты, Алексей, вы помните, 4 требования. Во-первых, это этот обогащенный уран. Во-вторых, прекращение производства или резкое сокращение баллистических ракет. В-третьих, прекращение финансирования всех этих прокси, включая Хизбаллу в Ливане, Хизбаллу в Ираке, но не буду всех перечислять, Хамаса и так далее. И в-четвертых, права человека в Иране. Очень скоро все забыли 3 последних пункта. Вообще ничего не осталось, только на столе переговоров обогащенный этот уран. И судя по тому, как дело идет, впечатление такое, что Трамп пойдет, готов, по крайней мере, на сегодняшний день, не знаю, что будет завтра, пойти на какой-то компромисс, в результате которого Иран начнет получать все, а при этом будут обсуждаться вот эти вот вопросы о его там, я не знаю, уране и прочих всех ядерной программе. Обсуждаться, не более того. То есть обсуждаться это может, как мы понимаем, с вами долго. И то, что задают сами республиканские сенаторы, кстати, они задают вопрос, неужели президент настолько отчаянно хочет открыть Ормузский пролив, чтобы снизить цены на нефть и продовольствие перед промежуточными выборами, настолько отчаянно, что готов уступить условиям в Ирана, и это будет, Алексей, выглядеть как капитуляция. Я могу сказать это однозначно. Капитуляция Америки, это будет унизительно, это будет позорно. Вся эта история тогда совершенно не стоила и выеденного яйца, зачем надо было бомбить, зачем надо было атаковать. То есть, знаете, я вспоминаю, если все это будет, дай бог, чтобы не было, дай бог, чтобы мы видели, что там передумает, и он готов действовать решительно, но если это будет, то это будет то, что, помните, Черчилль блестяще сказал, что он сумел вырвать поражение из пасти победы.
2: Да, ну, Александр, не забывайте, я приведу вам сразу несколько примеров и уже преснопамятный Пхеньян, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, с ним там он переписывался и держал, я имею в виду Трамп, письма у сердца, и Гренландию он уже присоединял, и Канаду делал 51-м штатом, каких только громких заявлений даже, ну, первых шагов по, скажем так, предпринимать для того, чтобы достичь той или иной цели, да, свержение Мадуро, много чего делалось и как бы закончилось либо полным пшиком, либо об этом старательно все забыли. Я думаю, что и Трамп, и его администрация, они весьма искусны вот, в переводе стрелок, в переводе те разговоры на другие темы. Ну и слушайте, сейчас новостная повестка такая в мире, вон Эбола близится, и все, и как бы бац, и я думаю, что это забудется за 5 минут. Но у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что та-та-та, там это будет капитуляция. Хорошо, вы Трамп. вы Нетаньяху, я не знаю, вы угодно кто. Какие шаги нужно, по вашему мнению, предпринять, чтобы ситуация, ну, забросать бомбами? Что, вот дайте, ну, не четкий, а, я не знаю, трехпунктный, что ли, план, как ситуацию повернуть для пользы нашего дела?
3: Ну, для пользы Израиля это очень проблемная ситуация. То есть мы можем как-то пытаться оказывать давление на Хамас в Газе, и это делается. Пытаться то, что, видимо, будет делаться на Хизбаллу сейчас, как-то ослабить ее. Но взять вот так вот и вопреки решению Трампа послать эскадрильи и снова бомбить Иран, этого Нетаньяху не сделает, этого никто не сделает, это не сделает ни Бен-Гвир, ни Либерман, ни не знаю кто, ни Вася Пупкин, потому что никто не пойдет на прямой конфликт с Трампом. Если Трамп скажет «нет», то он скажет «нет». И здесь ничего не делаешь, у Израиля нету союзников, понимаете? Это в геополитическом плане, несмотря на свои технологические достижения и свою хорошую армию, мы слабы, очень слабы. В конце концов, маленькая страна, 10 миллионов человек, прижатая к морю и, кроме Соединенных Штатов, лишенные союзников. Но если есть какие-то союзники, скажем, в Восточной Европе или как Аргентина, то они слишком слабы для того, чтобы иметь возможности нас поддержать. Поэтому нет, никто не скажет, никто не возразит Трампу. К сожалению, Трамп прав, когда он заявил о том, что его спросили на вопрос о Нетаньяху, осмелится тебе противоречить, он сказал что-то вроде «да, он сделает то, что я ему скажу», и Нетаньяху сделает, как и другой, как и любой другой политик сделают, потому что никто не пойдет наперекор в этом вопросе Трампу. Так что нет, возможно, какие-то, Алексей, как я предполагаю, разведывательные, секретные, тайные операции, возможно, какие-то диверсии, возможно, устранение различных высокопоставленных чиновников, ну, то, что уже, собственно говоря, и делалось. Но поможет ли это не поможет, потому что если будут Трамп откроет им двери и позволит им снова закачивать свои средства к СИР, то тогда эти все операции, это просто, знаете, булавочные уколы для слона, ничего не поможет. Это будет очень плохо. Но если Трамп верит, что это ему сейчас выгодно, ну, что ж тогда это, собственно говоря, его выбор. Он, правда, играет со своим легаси, то, что называется. Про него скажут, что это человек, который проиграл Иран. Ну, может быть, это его не волнует, мы не знаем.
2: Ну, я тоже думаю, что его это не волнует, как бы Трамп волнует то, что он стал президентом США, а уж каким там, я имею в виду, на каких направлениях были.
3: Да, тем более всегда можно организовать маркетинг, можно сказать, что мы добились выдающихся успехов. Помните, даже вот после этого позорного вывода Байдена из Афганистана, бегства, все равно были заявления о том, что мы успешно совершили, значит, такую-то такую операцию, мы сделали, мы достигли, ну, не мне вам рассказывать о том, что как легко делается политический маркетинг даже в самых никудышных ситуациях.
2: Александр, и при всем при этом вы будете настаивать, что Трамп друг Израиля, что лучше друзей, ну, лучше, как вы уже сказали, просто выбора нету. Но Трамп хорош или плох? Вот у вас сейчас, вот на этом пограничном или непонятном периоде, переоценка происходит или вполне возможно, я ведь всегда тоже допускаю такую версию, такое развитие событий, что то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что происходит, то, что мы можем потрогать, это игра. На самом деле, игра на публику. На самом деле, там в кулуарах творятся совсем другие вещи, делаются другие заключения. И стратегия Вашингтона, Иерусалима по отношению к Тегерану, она совсем другая, нежели вот мы пока ощущаем это, ну, не на своей шкуре, хотя вы-то да, в Израиле, а вот день за днем, читая, слушая новости.
3: Вы знаете, Алексей, мы ведь смотрим, как здравомыслящие люди, по плодам трудов его. И вот плоды трудов его, вот они говорят о том, что он действительно отчаянно стремится к этому миру. То есть миру фиктивному, конечно, миру, который который в результате закончится победой Ирана. Это очевидно совершенно. На сегодняшний день это выглядит так. Что касается насчет друга Израиля, он не враг Израиля. Он не враг Израиля, как Камала Харрис, например, и даже как Джо Байден, который всячески препятствовал там поставкам оружия в Израиль, и который давил на Израиль и интриговал против Израиля. Нет, Трамп действительно в этом отношении он совсем не враг Израиля. Но он человек, который руководствуется своим интересом, и Израиль, ну, ему как бы постольку поскольку. А интересы его, насколько я это вижу, они не носят долгосрочный характер. Они носят характер таких, знаете, таких показушных каких-то шагов, которые демонстрируют успех. Ну, вот знаете, вот фотоап на лужайке Белого дома, заявление, какие-то громкие там шаги, события, вот мир с Ираном. Ну, вот на этом уровне он работает вот на сегодняшний день. Наверное, на промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Он, конечно же, лучше, намного лучше, чем вот эта вот вся, несопоставимо даже лучше, чем вся вот эта вот демократическая братья, которая рвется к власти. Были бы они, нам было бы намного хуже. Вот в этом есть парадокс, Алексей. Если бы они, было бы несопоставимо хуже. Но, к сожалению, и то, что он делает сейчас, это, увы и увы, не сулит нам веселого будущего. Да и Америке это не сулит светлого будущего, потому что если этот режим выживет, исламский режим, жестокий теократический режим, который станет подчинением миру, то рано-поздно они доберутся и до Америки, и будут бить по ее интересам повсюду, где могут быть, и заставят всех своих соседей, арабов, идти в кильватере своей политики, и ничего хорошего, влияние Америки полностью упадет и на Ближнем Востоке, и в мире, в том числе со стороны, например, и в Пекине, где увидят, что, ну, раз так, он уступил Ирану, ну, так понятное дело, что уж нам-то он точно уступит. Такое складывается впечатление, кстати, то, что он заморозил там поставку помощи тому же Тайваню, это только подтверждает. Так что и для Америки ничего хорошего. Те, кто могут торжествовать, сидеть и думать, что, с Израилем они там разберутся, а до нас дело не дойдет, дойдет, до всех дойдет. И Вторая мировая война, это прекрасно тоже показала. До всех доходит. Это будет у вас тяжелая ошибка. Очень будет грустно, обидно, что он оказался столь недалеким и даже слабым политиком. Возможно, этого не будет. Я бы очень хотел этого надеяться, но, к сожалению, к этому идет.
2: Ну что ж, на этой тут я и хотел сказать бравурной ноте, но не получается, конечно же. Хотя, если со знаком минус, почему бы и нет. Мы закончим сегодняшнюю программу. Александр, дорогой, всегда благодарен вам и от имени радиослушателей выражаю благодарность за участие в программе, за ее ведение. И выражаю надежду, что ровно через неделю, в следующий вторник в 17:00, мы встретимся вновь в эфире Дэвидсон Радио. Спасибо вам еще раз.
3: Спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
1: Америка, Израиль.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминального.

0: Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
1: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
0: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
1: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
0: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
2: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
1: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
1: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа «Из Иерусалима», ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: Радио. Мы любим Нью-Йорк.

билет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

круговая страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе продолжаются споры о военном бюджете на 2027 год. Министерство обороны предлагает увеличить численность армии и расширить финансирование военно-морских программ. Продолжаются острые дискуссии вокруг миграции. Южная граница остается одним из главных политических вопросов страны. Республиканцы требуют ужесточения контроля. Демократы обвиняют Белый дом в чрезмерной жестокости. На фоне нестабильности американские фондовые рынки демонстрируют резкие колебания. Инвесторы опасаются сочетания торговых конфликтов, высокой стоимости кредитов и политической неопределенности перед следующими этапами президентской кампании. В ряде штатов продолжаются последствия сильных ливней и штормов. В Нью-Йорке и соседних регионах за последние дни выпало большое количество осадков, что уже привело к локальным подтоплениям и авариям. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
4: И no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк. Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
11: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
12: Но я не думаю, что имеет смысл поздравлять всех тех, кто ждал того момента, когда неверие в Путина в самой России, самых людоедствующих и кровозапойных патриотов, наконец начнет оформляться в нормальные заговоры, в высоковероятностные дворцовые переворотики. Интернет, хотя и со ссылками на весьма авторитетные американские СМИ, об этом радостно трубит. Но я подозреваю, что просто все, кто спят и видят упыря заколоченного, прочно заколоченного в гроб, себя этим гипнотизируют. Крепость в Москве, крепость под звездами давно превратилась в такой отхожий Кремль, куда попасть могут только те, что прошли уже полный цикл переваривания путинской системы, прошли полный цикл пищеварительного тракта путинизма, и теперь место их в баночке для анализов. Там, в общем-то, устраивать заговоры некому, и перевороты тоже. Упырь по-прежнему внушает дикий страх челяди, ну а наблюдаемое усугубление путинской болезни гарантирует, разумеется, ужесточение порядков и усиление стукачества. Вся эта кремлевская шушера понимает масштабы бедствия, несомненно. Они бы, может быть, и устроили бы дворцовый переворот и сговорились бы, если бы так не боялись друг друга. Но Россия в истерике, в панике. Она теперь шантажирует новыми ударами по Киеву. Кремль опять очень смешно пыжится, угрожает, шантажирует. Сперва обещали взять за 3 дня, теперь обещают разбомбить. Но понятно, для чего это делается. Кремль ощутил некий прилив народного восторга. Вот Дугин, например, да? Ну, понятно, что дурак и графоман. Но глупость и графоманство не мешают быть тварью чуткой и наблюдательной. А главный идеолог, главный вдохновитель Кремля, автор бредоносной теории русского патефона господин Дугин, он вполне, то, что называется, плоть от плоти народный. Он тоже от ларька. Поэтому он действительно умеет ощущать и понимать радости российского быдла и порой недурно их оформляет в своих постах. Поэтому не стоит брезгливо воротить от него нос, особенности, вот именно патологии Александра Гельча позволяют ему быть уникальным индикатором настроений и вот то, что называется, говорить за всю палату. И вот ночная бомбежка музеев Киева, театров, жилых кварталов, как выяснилось, очень подняла настроение народных масс в России и подарила истинное счастье массам и отчасти вернула им тот смысл жизни, который они постепенно утрачивают, имея больного президента, совершенно импотентную армию и непонятную диктатуру. А, знакомьтесь, у меня это в телеграм-канале есть, весьма поучительно. Это вам сущностное такое вот народное ощущение из самой глубины русского духа, что с такими, Дугин пишет, да, с такими нашими ночными атаками задыхающийся уже народ получает глоток столь необходимого воздуха. Ну, а дальше он пишет про восторг масс, который наблюдал убитых в Киеве, наблюдал разгромленные детские садики и жил массивы. Ну, действительно это все так. Причем любопытно следующее. Режиму справедливо показалось, что Дугин недостаточно популярен. И вместе с тем он действительно выражает те самые державные бредни. Он лучше других транслирует галлюцинации. Но вот внутренние для служебного пользования цифры Кремля показывают, что число тех россиян, которые даже россиян, которые считают необходимой срочную госпитализацию хорошо упакованного идеолога Кремля, экспоненциально растет. И это встревожило режим, это непорядок. И поэтому администрация президента не сидит сложа руки. Администрация президента разработала такую, я бы сказал, методику популяризации и положительной раскрутки этого умалишенного скрипоносца и деликатную задачу, задача деликатная, никакие Соловьевы бы близко не справились, поручили, разумеется, пропагандистке Собчак. И удивительным образом это, скажу я вам, совпало с погромом и арестами сотрудников философского института философии Академии наук. Причем я не сомневаюсь, что Собчак дано добро немножко пахать, пожеманничать, даже поужасаться, но главное вывести вот эти идеи Дугина на большие медийные орбиты. Идея его заключается в том, что право на интернет граждане России должны заслуживать своим безупречным и тщательным лизением перед тем начальством, до которого они каким-то образом могут добраться. И для того, чтобы гражданин России получил бы доступ к каким-нибудь там Ютубам и Телеграмам, ему нужно доказать свою абсолютную лояльность. Мысль интересная. И операция Собчак тоже продуманная, кстати, делается грамотно. Действительно, способ очень верный. Старый, скажем так, многократно проверенный способ, надо наложить кучу побольше, а уж мухи слетятся сами. Действительно, Дугин с точки зрения Кремля недостаточно медиен, и сейчас за него взялись. И на Ксюшины кривляния, сколько бы она там ни закатывала глаза, никто внимания не обратит. Они давно уже приелись. А вот Дугин, как гвоздь, он будет, конечно, вколочен в русские лбы по самую шляпку. А с институтом философии, разгромленным институтом философии Академии наук, это весьма, я бы сказал, показательно и ожидаемо. Разгромили скрипоносцы, черносотенцы и начали пережевывать одного за другим этих интеллигентствующих пингвинов в институте. Но они пузатые пингвины, плаксивые, беззащитные. И видят, что институт все отдан на погром, отдан на разграбление скрипоносцам. Это произошло, потому что Дугин когда-то пытался устроиться то ли лаборантом на полставочки в этот институт, то ли вахтером, его не взяли. И теперь он мстит. А православные фанатики, зюшники, Царьграда, они наслаждаются страхом и паникой интеллигенции. И, надо сказать, действительно, этих пингвинов удалось запугать до смерти. Знаете, там причина вся, причина разгрома философского института в Аристотеле. И большая часть интеллигентов, сотрудников института уже готова на все. Сейчас составляют фоторобот Аристотеля, чтобы объявить мерзавца в международный розыск. Плачут, конечно, стыдятся, но все равно закладывают стагирита Никомаховича. Ну, по-моему, папу его звали Никомахом. Сообщают все подробности, сколько на нем кудряшек, какая толщина носа, особые приметы. Аристотеля они пока не выяснены, но КГБ не сомневается, что в самое ближайшее время интеллигентов расколет, и те сдадут и негодяя, и адрес его офиса, ну, во-первых, в самой Ликее, и все его афинские явки тоже. Тоже сдадут. Так, затем, конечно, но это не системная вещь, но веселая, забавная, вам приятно будет узнать. До сих пор не остывают страсти по поводу того, что фильм «Иммигранта» Звягинцева получил гран-при в Каннах. Но вот если попытаться в двух словах создать идеальную рецензию на этот фильм, то я вам могу сказать, Минотавр Звягинцева – это такое типичное хорошее кино. Кино хороших русских. Кино, извиняющее тех, кто согласился и дальше вкалывать на адской плантации русского мира. И данное кино, да, оно действительно неплохо свидетельствует о том, что для русского народа выхода из путинской задницы нет. Сфинктер, спятившего чекиста, намертво сжался, и требуется некая глобальная катастрофа. Ну, это кино. и оно отмечено гран-при фестиваля. А в тех же Каннах еще было забавно, там команда русских вагиналок, она выступила гораздо менее успешно, чем Звягинцев, и натащившиеся туда из Российской Федерации, предлагающие себя звездам, а больше им там делать нечего. Этим девушкам они к кино никакого отношения не имеют. Эти вот русская команда вагиналок, она уступила всем абсолютно командам мира. При том, что россиянки платили за вот право прохода по красной лестнице, на тусовки бешеные деньги, особым спросом они, как выяснилось, не пользовались, и затянуть к себе в трусы руку Траволты или Брэда Питта ни у кого не получилось, несмотря на все старания и несмотря на невероятный выпендреж нарядов. Ну и то, и другое, и старания, и выпендреж нарядов вы сможете у меня пронаблюдать в телеграм-канале. Любопытности, причем такие, я бы сказал, основные, это вести с фронта. Ну, как говорил какой-то стихоплет, и затрещали барабаны, и отступили бусурманы. Несмотря на семикратное превосходство в живой силе, русские откатываются. Откатываются из-под Малой Токмачки, признав этот поселок заколдованной цитаделью, крепостью, заговоренной демонами. Орки, вообще, надо сказать, давно бы бежали из-под Токмачки, но проблема Токмачки в том, что отступление от нее так же смертоносно, как и наступление. На открытом пространстве вокруг гибель гарантирована в любом случае. Хоть ты отступай, хоть ты наступай. Вылезший из-под развалин Ореховской колонии, там на территории Токмачки, такая располагалась, или из-под руин кирпичного заводика, он тоже находился на территории Токмачки в лучшие годы, когда там порой проживало несколько тысяч человек. Перед войной проживало 100. Вот русские алкаши в военной форме, они тут же, как только вылезают, они тут же чпокаются. Вне зависимости от направления самого их движения. Туда или обратно, это не важно. И мы знаем, что большая часть еще 2 месяца назад затихарилась в норах за так называемой Судинской балкой, это тоже на территории Токмачки, и завывая от брошенности, голода, горькой тоски, они медленно сгнивали там от ран в своих норах. Но когда товарищи дохли, то их выпихивали бойцы наружу из нор. Судьба, в общем, их всех неизвестна. Ну вот все те части, что лезли непосредственно на Токмачку снаружи, они все пошли в решительное отступление. И там, посмотрите у меня в телеграм-канале, есть видео, но видео не токмаческое. То есть одно всего видео токмаческое, а все остальные иллюстративные, чтобы вы представляли себе ситуацию на фронте еще лучше. Но мы помним, да, что о взятии Токмачки докладывали рекордные 37 раз. Более того, в генеральном штабе были проведены обряды изгнания Люцифера из Токмачки. Ну, делалось это, разумеется, чтобы не рисковать на картах в помещениях генштаба. По картам били кадилом, втыкали в карты и в христическое копье. Призывали, кстати говоря, из дружественных африканских государств и колдунов вуду, которые тоже исполняли ритуальные танцы. А по Старобельску, к который остается пока до сих пор большим скандалом, Кремль запутался. Как выяснилось, ну, даже по версии, вот если мы будем придерживаться версии, всегда и обо всем, регулярно и настойчиво, победоносно и фонтанисто лгущего Кремля, выяснилось, что эти несчастные дети были операторшами дронов, то есть военными преступницами, которые проходили в этом помещении подготовку. Но и это тоже не факт. Дело в том, что ни сам Герасимов, ни Маша Захарова, ни вот эта вся шелупонь, они никогда не были замечены в произнесении хотя бы одного слова правды. Всегда и все, что сообщает путинская компашка, это целиком вранье. И вполне возможно, что Старобельская драма, которую теперь так козыряет Россия, это просто стопроцентное вранье. Потому что, например, попытки найти в интернете виртуальные серьезные следы жертв, не сбацанные на скорую руку и не моментально появившиеся и исчезнувшие, абсолютно ни к чему не привели. Более того, есть подтверждение, сделанное самим российским телевидением, я не поленился его в телеграм-канале у себя разместить, где российское телевидение елейными голосами докладывает о том, что в этом лицее располагалось именно училище дроноводов, и прилагается соответствующее документальное видео. Ну и плюс, как бы, есть еще один фактор. Вот, ну, нагенерировать какие-то рожицы якобы погибших девушек, как вы сами понимаете, нет проблем. И еще один довод. Украина слишком, слишком прижимиста. Она очень дорожит своими ракетами, чтобы пулять этими ракетами по каким-то обычным общагам с девицами. То есть, скорее всего, это все московская ложь и выдумка высочайшей степени, ну, которую, правда, я подозреваю уже там. Завтра, послезавтра забудется.
11: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на
0: davidzonradio.
11: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. На Ближнем Востоке сохраняется напряжение вокруг Ирана. Израильские власти продолжают заявлять о готовности к силовым мерам в случае ускорения иранской ядерной программы. Вашингтон пытается удержать регион от прямого военного столкновения. Администрация Трампа продолжает сталкиваться с многочисленными исками против своих указов и экономических решений. Юридические организации и отдельные штаты оспаривают миграционные ограничения, торговые тарифы и кадровые перестановки. Особенно бурную реакцию вызвали решения федеральных судов по тарифной политике. Крупный бизнес предупреждает о возможном росте цен на бытовую технику, автомобили и продукты. Экономисты опасаются ускорения инфляции и давления на американский рынок труда.
11: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании Davidson, звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании Davidson звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт. Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: Davidson Radio.
11: Мы любим Нью-Йорк.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
12: Ну, врать вообще умеют. И надо сказать, что врут ведь не первый день, огромный стаж вранья. Вот патриарх Гундяев, Гуня, он с утра вчера трубил о священном дне. Дне изобретения русского языка и письменности, ибо в календаре РПЦ праздник святых Кирилла и Мефодия. Более того, как мы знаем эту ахинею про то, что Кирилл и Мефодий являются основателями русского языка и изобретателями русской письменности, им удалось запихать во все учебники истории и вообще сделать общим местом. И вот тут возникает вопрос, а есть ли в русской истории хоть что-нибудь, кроме вранья? Понятно, что вся история прошла обработку пропагандой и прошла скрепную риторику. И скрепную рихтовку, я бы сказал. То есть, надо понимать, что русская история хоть в XII веке, хоть в 15-м, хоть в 20-м, всегда писалось под диктовку начальства. Летописцы были людьми весьма и весьма зависимыми. И вот эта традиция подменять реальность приторной героикой начиналась еще с самых-самых первых русских летописей. И все равно загадка, потому что есть вранье, выгода которого понятна. Всякие там забавные фантазии про варяг, который не сдается врагу, про победу при Бородино или про ледовое побоище, а также там про какую-нибудь Зою или панфиловцев. Ну, все это вранье имеет простое практическое объяснение. Нужно на примере прошлого вдохновлять российскую чернь на умирание за что-нибудь. Но кому и зачем понадобилась липа о Кирилле и Мефодии? Мы слышим и видим, что патриарх Гуня опять твердит об этой парочке Кирилла и Мефодии, как о персонажах, которые подарили России счастье писать по-русски, читать и думать по-русски. И вообще, как о создателях русской письменности. Ну, сообщу я вам, пикантность этой ситуации заключается в том, что Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Они создали глаголицу. Это набор невероятных, бессмысленных козябр. У себя в телеграм-канале я его привожу. Более того, эту глаголицу сбацали совершенно не для русских племен, а для Болгарии и для Моравии, отчасти по приказу там царя Болгарии Симеона Гордого, но это не так важно. Впрочем, результат трудов этих прохиндеев, то есть глаголица, мягко говоря, не зашел даже там. Запомнить эти козябры никто, включая самого Кирилла Мефодия, так и не смог. А кириллица, которая легла в основу церковнославянского и старославянского, была изготовлена позже неким Климентом Охридским, который тоже, ну, ни малейшего отношения к Руси не имеет и, более того, даже не подозревал о ее существовании. А летописи, да, летописи до сих пор считаются основным источником, но они всегда создавались под контролем. И они удивительным образом, как советские газеты, вне зависимости от того, где издана газета, в Кёнигсберге или в Благовещенске, они повторяли и копировали друг друга, выдерживая изложение всех знаковых событий примерно в одном и том же ключе. То есть смерть Ивана Грозного описывалась всегда одними и теми же словами, с непременной добавкой: «И дух его изошел, яко дымец мал». Ну, то есть как маленький дымок. А если уже князю Дмитрию Донскому, который, судя по всему, злоупотребил мухоморами, если уже князю Дмитрию Донскому является галлюцинация, на него из стратосферы падает икона Николая Чудотворца, то это проходит по всем летописям. Если уж Борис и Глеб перед битвой подбадривают личный состав русского воинства, то все летописи отмечают крепкое партийное рукопожатие святых. И, ну, там, правда, непонятно, то ли Дмитрий Донской, то ли некий Фома Коцебей видят этих товарищей. То есть вранье основное начиналось и копилось именно в летописях, потому что очень строга была цензура всегда, и всегда смотрели, а не написаши ли чего противного князю и отечеству. А если написаши чего-нибудь не того, то топили в монастырской фекальной яме летописца. А желающих совершить это погружение было немного, ибо, как свидетельствуют хронографы, глубоки были эти ямы, и не было из них выплыву. Впрочем, РПЦ, как мы знаем, с поедением мухоморов, ну, вроде бы, ну, кроме самых северных и бедных губерний, вроде бы уже покончила. И перешла на гораздо более эффективные средства. И несмотря на то, что Гундяев, он периодически устраивает экзотические показательные экзекуции, и иных митрополитов и розгою сечет по голым задам в своих патриарших покоях, но все равно РПЦшники обленились. Они проявляют легкомыслие в самых серьезных делах. И раньше к такой деликатной и важной для жизни церкви миссии, к такому важному делу, как перевозка наркотиков, православные иерархии относились гораздо ответственнее. Эти наркопакости прятали в мощи, в мощевики, запечатывали в тайничках икон, зашивали в облачения и скрывали в наперстных крестах. Перси – это грудь, это нагрудный крест. Нынче, утратив абсолютно всякую осторожность, эти вещества просто транспортируют в автомобилях, как ватрушки. Это объяснимо, потому что и Высокопреосвященство, и прочий церковный чин всегда уверен, что 100% их грех никто не огласит, и их неизбежно отмажут. В России, да, конечно, отмажут и скроют, все будет в порядке. Но кроме уж совсем, совсем выходящей за границы приличия массовой педофилии, попам можно все, и они сейчас неподсудны. А вот в Европе-то и в Европе иное дело. Там от этих коллекторов при перевозке солей или кокаина требуется соблюдать аккуратность и осторожность. А вот митрополит Илларион Алфеев несколько забылся и в Чехии быстро попался с пакетиками. И груз, ну, в соответствии с чином, он же не диакон какой-нибудь, чтобы грамульку возить. В соответствии с чином груз был вполне солидным по весу. И прошла уже информация о том, что правоохранители Чехии арестовали прохиндея и разместили его в камеру. Правда, немедленно тут же завыл российский МИД, требуя отпустить блаженнейшего. Ну, неизвестно, что там, кокаин или какая-то другая приправа, соль или иная мерзость. В любом случае, этого присладкого, конечно, сейчас начнет отмазывать вся дипслужба. И Кремль, да, он уже по всем спецканалам и официальным каналам ноет и просит выпустить Илларионовича из клетки. Совсем недавно этот позолоченный педофил был уличен в грубых домогательствах к своему келейнику. Это отдельная история, которая вам, вероятно, памятна. И которая лучшим образом характеризует навыки и повадки митрополитов русской церкви. Но вообще странно, что попы так расслабились. Раньше вот целые крестные ходы гоношили, чтобы в киотах или в реликвариях безопасно протаскивать наркоту. Потому что кто же, какой же в здравом уме таможенник или полицейский решится взламывать церковные печати, лезть в трухлявый бархат или в священное гнилье мощей? Была привычка прятать эти пакетики во ртах и в желудках мощей. Ну, а теперь вот мы видим, что выработался пофигизм, отвратительный пофигизм. И, кстати говоря, особо удобен для сокрытия вот такого рода, я бы сказал, галлюциногенов напрестольный целовальный крест, который, знаете его, да, его в конце службы тычут физиономии прихожан для поцелуев. Он практически всегда на престольный крест пустотелый, и доступ внутрь признания не представляет вообще никакого труда. В мои вот семинарские времена мы в престольнике, так назывался престольный крест, обычно прятали сигареты. И под рукой все. А дело в том, что в семинариях определенное время, как только там появились смутьяны, запрещали карманы на подрясниках. Ну, то есть два движения надо сделать было Иллариону и прячь в этом кресте вот хоть контрацептивы. Щелк и готово. То есть это все не к лицу, конечно, православным владыкам, которые славились тем, что являются очень надежными наркокурьерами. Они заработали эту славу и сейчас ее профукивают. Это, конечно, возмутительная халатность. Главное, что никакого труда не стоит разместить порошки в череп, там, не знаю, какого-нибудь блаженного Сосипатра и вези этот череп куда хочешь. Никакая полиция не осмелится в реликварии соваться. Но их же никто не обыскивает, только перед аудиенцией, перед допуском к Путину, досконально не только просвечивают, но, как выяснилось, ФСО досконально и не только до трусов. До тестикул, дорогие мои. раздевают, и голый патриарх, порой полчаса топчется на коврике, прежде чем получить допуск к своему хозяину. То есть, а в обычной ситуации нет. Ну, там, разумеется, когда приходят какие-нибудь дамы, то их досматривают ФСОшницы, тетеньки. А, и все мы видим, что от лени и от сибаритства. Ну, наверное, пропесочат Илларионовичу за это похлеще, чем за попытку совратить своего келейника. Но международная повестка, она тоже не отличается вменяемостью. Трампа опять хотели убить. На этот раз по крайней мере, в сторону дома, долго и безуспешно стрелял Христос. Он считал себя Христом, это Насир Бест, 21 года рождения, но Христа, разумеется, никто не распинал, его просто пристрелили. Тем временем Вучич, сербский президент, все-таки поплатился за свое отвратительное цацканье с Россией и за свой отказ подписываться под санкциями против нее. Вучич объявил о своей отставке. Все остальное, в том числе

0: разговор становится рискованным. Что я вам могу еще сказать? Могу вам напомнить про возможность купить книжку «Происхождение гениальности и фашизма» с автографом или с авторской дарственной надписью. Рекомендую, а это я уже сказал, посмотреть, выложено у меня в Телеграм-канале и в Ютуб-канале. Выложен этот весьма-весьма любопытный разговор, потому что это же очень важно, чтобы были заданы те вопросы, которые действительно волнуют всех. И вот, как выяснилось, эти ребята это вполне умеют делать. «Живи, Беларусь», могу я сказать. И напоминаю о необходимости заботиться о семьях политзеков, число которых увеличивается с каждым днем. До свидания, уважаемые, до послезавтра.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
18: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президент Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный чекап. На прошлой неделе семья президента собралась на Багамах, чтобы отпраздновать свадьбу Дона-младшего. 21 мая он тайно женился на 39-летней светской львице Беттине Андерсон. Отпраздновать событие собрался весь клан, кроме самого Трампа и первой леди. Свадебная церемония прошла без камер. Предложение руки и сердца возлюбленный 48-летний Трамп-младший сделал на рождественском приеме в Белом доме в конце прошлого года. Ранее он был женат на Ванессе Хейден, в которой у него 5 детей. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джоан Ариола раскритиковала инициативу, назвав ее дословно «черной дырой» и заявила об отсутствии существенного влияния на ситуацию. Министр юстиции Франции Жераль Дарманен призвал ввести 3-летний запрет на иммиграцию. По его мнению, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. Чиновник предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. Как выборы, так и опросы в Европе свидетельствуют о значительном усилении позиции ультраправых партий, выступающих против иммиграции. В 27-м году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании. В Израиле парламентская комиссия по алии, абсорбции и диаспоре добилась создания совместной рабочей комиссии ЦАЛЯ и Министерства обороны, которая должна рассмотреть возможность позволить военнослужащим заранее определять характер собственных похорон через доверенных лиц, не являющихся родственниками первой степени. Речь идет прежде всего о солдатах-одиночках, не имеющих семейной поддержки, репатриантах или тех, кто находится в конфликте с родственниками по вопросам религиозной и личной идентичности. Предложение заключается в том, чтобы солдат еще при жизни мог указать, какую форму похорон он хотел бы получить в случае гибели во время службы.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио.
5: Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире.
4: Аналитические программы и радиомосты.
5: Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
4: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: двое сырных клещей о природе вещей рассуждали, ворочаясь в сыре. Ортодокс хладнокровно молвил: «Сыр, безусловно, зародился в свободном эфире». Еретик же в ответ возразил ему: «Нет, в эти сказки пусть веруют люди. Позабудьте о сырном, о пространстве всемирном, ибо сыр зародился на блюде». И продолжили спор, и от них до сих пор я сдвигаю насмешливо брови. Обсуждаются вещи, с каждым разом все резче, но не вспомнил никто о корове. Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за 6 предшествовавших столетий. И что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц империи с единственной целью – проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в 30 миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке. Тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойль отправился на Бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним, как верный оруженосец. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала с притчи одного из самых известных английских писателей, автора книг, одного из самых популярных персонажей в мире – Шерлоке Холмсе. Да, это Артур Конан Дойль. Он еще и стихи писал. Впрочем, не каждому дано за одну жизнь охватить столько, сколько удалось ему. Писателю, врачу-офтальмологу, китобою, организатору горнолыжных курортов в Давосе, специалисту по оккультным наукам, а также виртуозу в игре на банджо и рыцарю. И это еще не все. Попробуем охватить всю махину этой личности. Мы знаем много, если не все, о его сыщике Шерлоке Холмсе. Почему сам писатель не любил его? Почему хотел от него избавиться? И вообще, зачем сегодня говорить о Конан Дойле? Потому что война, о которой писатель говорил так. Война – это высшая форма ненависти к ближнему. Это ад на земле. Война никогда не решает проблемы, она создает их. Война делает всех людей преступниками. Война – это дикая животность, которую сложно одолеть. Там, где начинается война, заканчивается правосудие. Война – это смерть во имя жизни. Спорно или истинно? Как-то путешествие по Швейцарии, Конан Дойль оказался в маленьком отеле под названием Шваренбах. Это была мрачная постройка, да и сам городок пребывал в пасмурной атмосфере, которая как нельзя лучше подошла писателю для того, чтобы стать местом его рассказа. Сюжет родился сам собой. Главный герой – хозяин маленькой гостиницы, затерянной в горах Швейцарии. Сюда редко кто приезжает, и жизнь хозяина идет к разорению. Жена умирает, единственный сын сбегает из дома. Гости – не хотят задерживаться в гостинице, и хозяин от отчаяния дает клятву, что убьет первого гостя, который у него заночует. Проходит не один месяц, прежде чем он выполняет свою клятву. И в убитом им молодом человеке хозяин узнает своего сына. Такой Конан Дойлевский сюжет. Писатель зашел в местную библиотеку и взял том рассказов Мопассана. Там был его рассказ, опубликованный великим французом. Замысел, детали, все было точно таким, как рисовал в своем воображении английский писатель. Но самый настоящий, мистический страх Дойль почувствовал, узнав, что Мопассан останавливался в том же отеле, Шваренбах. Конан Дойль любил рассказывать эту историю, но, как выяснилось, к мистике она отношения не имела. За 100 лет до Мопассана немецкий писатель Захариас Вернер написал на этот сюжет мелодраму под названием «24 февраля». Успеха у нее не было, и публика забыла сюжет, который Вернер не выдумал, а описал реальные события, произошедшие в отеле Шваренбах еще в 18 веке. Фамилия Дойль или Дойл древняя и почтенная в Ирландии и Шотландии, а благодаря писателю она стала еще и самой знаменитой. В детстве мать рассказывала маленькому сыну множество историй, и по его собственному признанию они заменили в его памяти воспоминания первых 3 лет жизни. Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге, Великобритании. Он был 3-м из 10 детей в семье. Его родители – ирландские католики. Имя Конан он получил в честь дяди матери, художника и литератора. Любовь к литературе и сочинительству он приобрел благодаря маме, Мэри. Артур говорил, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Его отец, Чарльз Дойл, был архитектором и художником. Мать, Мэри Джозефина Элизабет Фоули, любила книги и обладала прекрасным даром рассказчика. Благодаря ей Артур заинтересовался рыцарскими традициями, подвигами и приключениями. «Настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идет у меня от матери», – писал Конан Дойль в автобиографии. Семья будущего писателя испытывала финансовые трудности из-за отца, страдавшего не только алкоголизмом, но и крайне неуравновешенной психикой. Денег в семье не хватало. С 1885 года и вплоть до своей смерти в 1993 году отец писателя пребывал в психиатрических лечебницах. Конан Дойл отразил это в рассказе «Хирург с гастеровских болот». Находясь в лечебнице, его отец продолжал рисовать. В 1988 году он даже сделал несколько иллюстраций для повести сына «Этюд в багровых тонах». Артур с детства любил приключения и ввязываться в драки. Несмотря на бедность семьи, он получил достойное образование. В 9 лет богатые родственники предложили оплачивать обучение мальчика, и на следующие 7 лет его отправили в иезуитский закрытый колледж, по сути интернат в Стонихерст. Оттуда будущий писатель на всю жизнь вынес ненависть к религиозным и классовым предрассудкам и к физическому наказанию. Счастье он испытывал только, когда читал письма матери и отвечал ей, подробно описывая все события. Эту привычку он сохранил на всю жизнь, она пригодилась ему и в писательском деле. Сохранилось около 1500 писем Артура Конан Дойла к матери. Он занимался спортом, был вратарем любительского футбольного клуба, увлекался крикетом и популяризировал среди англичан катание на лыжах. Именно он предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжных трассах. Это нынешний курорт Давос. Дойл был боксером-любителем, как и его Шерлок. Он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Он участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году. Он увлекся бодибилдингом и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по этому виду спорта. Хотя его основная профессия не предполагала ничего подобного. Еще в колледже он открыл в себе талант рассказчика, собирая вокруг себя сверстников, которые часами слушали на ходу придуманные истории. Самым нелюбимым предметом была для него математика, и ему доставалось от одноклассников, братьев Мориарти. В его рассказе «Последнее дело Холмса» гением преступного мира станет никто иной, как профессор математики Мориарти. В 18 лет Артур окончил колледж и вернулся домой. Он переписал все бумаги на себя, так как отец к тому времени почти лишился рассудка. Артур не поддержал семейную традицию заниматься искусством, а решил стать врачом. Его мать тогда сдавала комнату в доме молодому доктору. Артур поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Доктор Джозеф Белл стал его первым учителем. Он научил его определять болезнь пациента еще до того, как тот объяснит, что с ним не так, по внешним признакам. Дойль стал секретарем Белла и изучил его методы. Получив диплом и степень бакалавра медицины, он открыл в Лондоне практику. Успеха она не имела, не было пациентов, но зато было время для написания рассказов о Шерлоке Холмсе. В том же году, заболев гриппом, несколько дней Конан Дойль находился при смерти. 5 лет он работал в частной клинике офтальмологом, изучал психологию. Его кумирами были Юнг, Ницше и Фрейд. Дойль был посвящен в масонскую ложу, из которой дважды уходил и вновь возвращался. На 3-м курсе он написал свой первый рассказ «Тайна долины Сесоса», не без влияния Эдгара По, произведение которого «Золотой жук» оказало огромное влияние на любовь Артура к детективному жанру. И уже второй рассказ «Американская история» появился на страницах журнала «London Society». Более полугода Дойль был корабельным врачом в водах Арктики на борту китобойного судна. «Я взошел на борт этого корабля большим неуклюжим юношей, сошел по трапу с сильным взрослым мужчиной», — писал он в автобиографии, и через 2 года отправился в очередной вояж. О нем отзывались как о хорошем враче. Немногие литераторы добровольно отправлялись на фронт. Конан Дойль даже 40-летним писателем с мировым именем просился на передовую в Южную Африку. Ему отказали, и он за свой счет отправился в самое пекло войны и на свои писательские гонорары открыл там полевой госпиталь. За эту деятельность, а не за литературу, писатель получил рыцарское звание и орден Британской империи. В Южной Африке он заведовал частным госпиталем, боролся с эпидемией брюшного тифа там, где кровь, боль и нет чистой воды. И там он чуть не умер от малярии. В течение нескольких месяцев он видел большее количество солдат, умерших от лихорадки тифа, чем от военных ран. Он был в Египте и Судане во время войны. Человек в запятнанном кровью халате, да нельзя утомленный, мало походил на знаменитого автора Шерлока Холмса. Это был просто врач, честно и рьяно исполняющий свою работу. Так писал о Дойле британский военный корреспондент. Но уже в 1881 году, в 22 года, Дойль решил сделать литературу своей основной профессией. В 25 лет он познакомился с будущей женой Мэри Луизой Хокинс. Дойла в качестве врача пригласили проконсультировать больного менингитом Джека Хокинса. Артур предложил поместить безнадежного больного в свой дом для постоянного ухода за ним, но через несколько дней Джек умер, а Дойль обручился с его сестрой Луизой. В 1889 году вышло самое необычное крупное художественное произведение Дойла – роман «Тайна Клумбера» о посмертной жизни 3 мстительных буддийских монахов. Этот роман стал первым литературным свидетельством интереса автора к паранормальным явлениям. Потом он станет убежденным последователем спиритуализма. Его исторический роман «Приключения Михея Кларка» стал бестселлером. Роман полюбила как публика, так и критика. Дойль, врач, создал не только своего гениального сыщика Шерлока Холмса, но и эксцентричного профессора Челленджера и кавалерийского офицера Жерара и многих других персонажей. Он писал исторические романы. Его «Белый отряд», повествующий о временах колониальной Англии, был объявлен лучшим историческим романом после «Айвенго» Вальтера Скотта. Да и сам Конан Дойль считал свой «Белый отряд» одним из своих лучших произведений. В нем он воспевал легкий, нагрудный, пуленепробиваемый доспех. Во время Первой мировой войны писатель проталкивал эту идею, и в итоге появился бронежилет, да-да, спасающий жизни людей до сих пор. Работу над каждым новым произведением он начинал с тщательной подготовки. Прежде чем начать «Белый отряд», он, по воспоминаниям сына, уединился на целый год в небольшом коттедже, где единственными собеседниками ему служили 65 работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6:30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до 11 вечера. Затем отправлялся в постель с Библией, каждая страница которой носила его пометки, или статьей о новейших раскопках в Египте, или, бывало, сошитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте 70 лет он увлекся масляной живописью. Моя память сохранила воспоминания о непривычных тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на 2 или 3 дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений, поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно, на пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь за тем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры, или сыскателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле, или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов. Или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминания об этом действуют освежающе, подобно морскому бризу. Так вспоминал сын писателя. После 50 лет он стал сильнейшим боксером-любителем Британской империи, полюбил гоночные автомобили, он чертил схемы аэропланов и выдвигал предложение о строительстве туннеля под Ла-Маншем. Эти его увлечения тогда казались фантастикой. Но история доказала, что даже самые фантастические идеи материализуются. Самолет со стреловидным крылом на заре авиации предложил именно он, Конан Дойль. На них мы сейчас и летаем. Он также был испытателем одного из первых прототипов мотоцикла. В ходе своей работы писатель штудировал массу научной и исторической литературы и эпоху выписывал достоверно в мельчайших деталях. Сын его рассказывает: «Если не живое, может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали Бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули «Дум-дум» немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в желудке кита, древнеримские черепки, осколки из стекла, монеты, извлеченные из лавы, которая погребла под собой Помпею, словно на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности. В 1892 году Конан Дойль опубликовал повесть «Пациент доктора Флетчера», ставшую началом детективного жанра для писателя. Его первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» был напечатан годом ранее. Прототипом главного героя считается Джозеф Белл, профессор Эдинбургского университета, который по мельчайшим деталям мог угадать характер человека и его прошлое. Так ли это? Об этом и многом другом из жизни великого писателя во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Сын Конан Дойля, Адриан, вспоминал: «Более полувека многочисленные плохо осведомленные писатели и критики вводили публику в заблуждение, отдавая лавры Холмса исключительно доктору Джозефу Беллу, что так же нелепо и смехотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойль был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же, в его фразе нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного «я», если самому не обладать его дарованиями, можно увидеть явный намек. И в творческой жизни Конан Дойля возник конфликт. Публика и издатели требовали новых произведений о Шерлоке Холмсе, но сам писатель хотел признания как автора серьезных, исторических романов, пьес и стихов. Он и хотел бы покончить с Холмсом, но публика не согласна была отдавать полюбившегося ей персонажа. Да и критики ждали продолжения приключений Шерлока. «Он прилипчив, как зараза, и будет камнем висеть у меня на шее, так что я намерен покончить с ним, иначе он покончит со мной», — рассуждал Дойль, думая, как лучше избавиться от своего персонажа. «Смерть Холмса в водопаде» он написал в рассказе «Последнее дело Холмса» в 1893 году. Но давление читателей и издательства оказались сильнее желания автора. И через несколько лет Дойль вернул детектива к жизни, рассказы о Холмсе действительно затмили все его произведения. Его создатель писал: «Я не хотел оживлять его, по крайней мере в течение многих лет у меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение, такое же, как к паштету из фуагра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту». Еще в 1891 году он писал своей матери, что намеревается убить любимого публикой детектива. Ответ его матери был идеальным выражением мнения широкой читающей публики. «Вы не сделаете это! Вы не можете! Вы не должны!» И он, пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но выяснил, что издатели готовы платить огромные суммы. Дойль согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени. И в 1900 году вышла «Собака Баскервилей», ставшая классикой детективного жанра. Дойль не только мастерски придумывал загадки, но и пытался сам быть детективом. В качестве сыщика-консультанта он досконально разбирался в тонкостях дел и доказывал невиновность своих подопечных. Узнав о резонансном деле, в котором молодой человек обвинялся в убийстве чужого скота, он провел расследование, нашел новые улики и добился пересмотра дела. В записках о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль описал такие криминалистические методы, которых тогда еще не было, в частности, изучение окурков и пепла и поиск улик с помощью лупы. Полиция взяла их на вооружение только после выхода книги. Также Дойль, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке-потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку.
Сын Конан Дойля пишет: «Как это ни парадоксально, отцовская наблюдательность была весьма избирательной, поэтому подчас можно было увидеть на ступенях клуба Атениум величественную с головы до пят фигуру Конан Дойля, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку. Детская ли шапочка или старый плащ, в попыхах подхваченный в прихожей, такие неполадки в одежде были верными признаками того, что он столкнулся с детективной задачей или легендой, требующей проверки, или какой-либо интригой. Однажды дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено. Я встретил отца обутого в один черный и один коричневый башмак, симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в два дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам, которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле. Похождениям Шерлока Холмса Дойль посвятил 4 романа: «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и 5 сборников рассказов. Невероятная популярность Шерлока Холмса, его друга и биографа доктора Ватсона переросла в отрасль новой мифологии. С квартиры в Лондоне на Бейкер-стрит 221B. В 1893 году Конан Дойль вступил в общество психических исследований, которое изучало паранормальные явления. Уже в следующем году он расследовал свое первое дело после жалоб одного человека на то, что по ночам в его доме раздаются странные звуки. Конан Дойль и его коллеги провели в доме несколько ночей и действительно услышали скрежет, происхождение которого не смогли объяснить. Однако вопрос о том, мистика это или нет, остался открытым. А когда в саду рядом с домом были обнаружены останки ребенка, Конан Дойль убедил себя в том, что стал свидетелем паранормальной активности, вызванной призраком. К началу 20 века писатель вернулся к медицинской практике. В качестве хирурга военно-полевого госпиталя он отправился на Англо-Бурскую войну и написал об этом книгу и стал близок к политическим кругам. Он получил прозвище «Патриот», которым гордился. Ему дали рыцарское и дворянское звание. Он дважды участвовал в местных выборах в Эдинбурге, но оба раза проиграл. Жена Луиза родила от писателя 2 детей, но выяснилось, что у нее туберкулез. Супруги перебрались в швейцарский Давос, расположенный в Альпах. Они ездили в Египет в надежде на то, что теплый климат будет полезен для здоровья жены. Конан Дойль обладал высокими моральными устоями и не изменял жене в течение их совместной жизни. Но еще в 1897 году он влюбился в Джин Лекки, его ученицу, работавшую в клинике, где Конан Дойль проводил медицинскую практику. Их любовь оказалась взаимной. Но единственным препятствием к любовной интриге было тяжелое состояние здоровья супруги. Дойль познакомился с родителями Джин, а ее, в свою очередь, познакомил со своей матерью. Его возлюбленная увлекалась охотой и неплохо пела, и писатель стал увлекаться охотой и научился играть на банджо. Лекки стала одной из самых близких друзей и советников Конана Дойля. Общие интересы сблизили их, но, несмотря на их близость, Конан Дойль не покинул семью ради возлюбленной. Он стал изучать и исследовать такое понятие, как жизнь после смерти. Жена писателя Луиза умерла на руках, на его руках, в 1906 году. А годом позже Артур женился на Джин Лекки, в которую был влюблен последние 10 лет. Он написал стихотворение «Женская любовь». «Вы правы, признаю, о да, в нем острый ум и добрый нрав, он прям и честен, и всегда в суждениях справедлив и здрав,
Ему бы латы и коня. Он рыцарь, он защитник истин, он страстно любит лишь меня, да мне, к несчастью, ненавистен. А этот, ведаю сама, вы правы, этот просто дрянь, в нем нет ни чести, ни ума, он слаб, но страшен, как ни глянь, продаст, предаст, убьет за грош. Он молится лишь кошелю, ну что с ничтожества возьмешь, и сколь же я его люблю. Конан Дойль занимался правозащитной деятельностью. Апелляционный суд был создан в Британии во многом благодаря ему. В литературе для него было несколько авторитетов: Вальтер Скотт, на книгах которого он вырос, а также Майн Рид и Роберт Льюис Стивенсон. Он высоко ценил произведения Киплинга, своего политического союзника. Оба были яростными патриотами. Он приезжал к Киплингу в Вермонт, где тот жил с женой-американкой. Но после критических публикаций Дойля о политике Англии в Африке отношения между двумя писателями охладились. Натянутыми были отношения Дойля и с Бернардом Шоу. Он назвал Шерлока Холмса наркоманом, не имеющим ни единого приятного качества. В 1912 году Конан Дойль и Шоу полемизировали на страницах газет. Первый защищал команду затонувшего «Титаника», второй порицал поведение офицеров лайнера. Конан Дойль был знаком с Гербертом Уэльсом и публично поддерживал с ним хорошие отношения, но считал его своим антиподом. Ведь Уэльс входил в элиту серьезной британской литературы, а Конан Дойля считали пусть и талантливым, но автором развлекательного чтива для подростков. Он же был категорически с этим не согласен. В 1912 году в Daily Mail в ответ на статью Уэллса по поводу рабочих волнений Конан Дойль говорил о губительности любой революции для Британии. Он призывал к выражению протеста демократическим путем, с помощью выборов. В том же году Конан Дойль опубликовал научно-фантастический роман «Затерянный мир». Его будут неоднократно экранизировать. И повесть «Отравленный пояс», главным героем которых стал профессор Челленджер, ученый, фанатик, гротесковая, но обаятельная фигура, исследующая мир, в котором сохранились динозавры. Роман «Затерянный мир» вышел тогда, когда люди уже почти два столетия даже не использовали термин «динозавр». Он стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе. Он писал публицистику о неудаче Британии на Олимпийских играх 1912 года, о подготовке к Олимпиаде 16 года в Берлине, которая не состоялась в связи с началом Первой мировой войны, несмотря на то, что эти шестые игры отменили. Следующим играм в 1920 году присвоили следующий порядковый номер – 7. Война перевернула жизнь писателя. Он записался добровольцем на фронт, желая подавать личный пример героизма и служения Родине. Но его предложение отклонили, и он занялся публицистикой. В лондонской «Таймс» печатались письма Дойля на военную тему. Он предложил создать отряды гражданского населения для охраны железнодорожных станций и помощи в возведении фортификаций. Он сам и собирал подобные отряды, первый же день набрав 200 человек. В числе новшеств писателя было установление на борту кораблей противоминных трезубцев, создание индивидуальных спасательных поясов для матросов и бронированных защитных средств. Узнав о пытках, которым английские военнопленные подвергались в Германии, он писал в 15 году, трудно выработать линию поведения в отношении краснокожих индейцев европейского происхождения, которые подвергают пыткам военнопленных. Ясно, что сами мы не можем подобным же образом истязать немцев, находящихся в нашем распоряжении. С другой стороны, бессмысленные призывы к добросердечию, ибо средний немец имеет то же понятие о благородстве, что корова о математике. Пусть грех ляжет на тех, кто вынуждает нас согрешить.
Если мы будем вести эту войну, руководствуясь Христовыми заповедями, толку не будет. Здесь он уже полемизировал с духовенством. У Дойля было 5 детей. 2 от первой жены и 3 от второй. Его брат, сын и 2 племянника ушли на фронт, где и погибли. Это стало сильнейшим потрясением для писателя и отразилось на всей его дальнейшей литературной и общественной деятельности. Младший сын писателя Адриан пишет: «Едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как понебратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение 1,5 часа выступал перед аудиторией, за 5 минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. В возрасте 70 лет он отправился в одну из столиц империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Свои любимые произведения автор считал недооцененными. Но его популярность была так высока, что со второй половины 1890-х все его произведения, даже не самые удачные, издавались. Дойль защищал консервативные ценности, критиковал идею избирательного права для женщин, хотя сам был джентльменом, всегда вежлив и почтителен, особенно при общении с дамами. Идеалы рыцарства, заложенные в него матерью еще в детстве, остались с ним на всю жизнь. Он выступал за создание Союза Великобритании и США. Он называл Германию «нацией убийц» и заявлял, что никогда больше в Англии не примут ни одного немца. Но поддержал реформу бракоразводного законодательства и отстаивал право женщин уходить от мужей, которые их бьют. Он считал имперские традиции и прогресс частью английского характера. Читатели ассоциировали Дойля с Шерлоком Холмсом и разочаровывались, когда видели крупного усача, который выглядел, по словам современника, будто 2 полисменов скатали в одного. Дойль удивлял всегда. Так случилось и когда он обратился к спиритуализму. Он искренне поверил в общение с загробным миром через медиумов. Это не было его травмой Первой мировой войны, это не было его невозможностью смириться с потерей погибших сына и брата и попыткой связаться с их душами. В 1917 году он заявил о своих взглядах публично, вступил в общество спиритуалистов и стал их проповедником. Он открыто признался, что верит в возможность общения с умершими и принимал участие в сеансах спиритизма. И вскоре ошарашил друзей и почитателей заявлением, что он отрекается от христианства и переходит в спиритическую религию. И стал разъезжать по миру с лекциями о спиритизме, что вызвало слухи о его психическом нездоровье и возможной мистификации. Он писал книги и статьи о вызове духов, читал в Британии и Америке лекции. Там, где царил блестящий ум, теперь торжествует вульгарный, заурядный мистицизм, писали критики о Дойле. Но он не обращал внимания, оставался верен своим взглядам. Вторая жена разделяла увлечение писателя спиритизмом и даже считалась довольно сильным медиумом. Писатель настолько увлекся магией, духовностью и паранормальными явлениями, что подружился с Гарри Гудини. Впервые они встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Но их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов. Но Дойль был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме. Увлечение мистикой нашло отражение в сборниках рассказов «Ужасные истории» и «Истории, рассказанные у камина». Последним крупным
Произведением писателя стал научно-фантастический роман «Маракотова бездна», написанный им в 1929 году. Последние годы жизни писатель путешествовал и побывал на всех континентах, продолжая писать публицистику. В Лондоне от министра внутренних дел он требовал отмены законов, преследовавших медиумов. Это стало его последней попыткой. Осенью 1929 года Дойль отправился в тур по Голландии, Дании, Швеции, Норвегии. У него уже было больное сердце. 7 июля 1930 года писатель упал в обморок, прогуливаясь по своему саду. Говорили, что одной рукой он держался за сердце, а другой держал цветок. Его последние слова были обращены к жене. «Ты прекрасна!» – прошептал он и умер от сердечного приступа. Писателю был 71 год. На его надгробной плите выгравировали рыцарский девиз: «Верен как сталь, прям как клинок». 20 лет назад в Лондоне в офисе одной юридической фирмы обнаружили более 3000 личных писем писателя, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, президента США Теодора Рузвельта, а также дневники, черновики и рукописи неизданных произведений писателя. Так что Конан Дойл еще не закончился. Нам предстоит еще кое-что узнать об этом удивительном человеке и писателе, и поэте. Франклин уехал за покупкой, простился с дочерью голубкой. Она слыла особой строгой, слыла холодной недотрогой. И тут явился рыцарь важный и устремил к ней взор свой влажный, прося любви заради Бога, но отказала недотрога. Вторым пришел помещик местный, богач и щеголь всем известный, начал петь еще с порога, но отказала недотрога. За ним во след пришел купчина, солидный, денежный мужчина, солил он много, очень много, но отказала недотрога. И, наконец,

0: ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле. На этом, пожалуй, я завершу программу. Благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссер Акмаль Тахирова. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
3: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра. На радио Дэвидсон.
10: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии.

0: будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Иран пригрозил США резким скачком цен на нефть до $200 за баррель в ответ на новые удары. По словам официального представителя, пока Вашингтон продолжает военные действия в регионе, соглашения не будет. Израиль усилит удары по Хизбалле в Ливане, заявил премьер-министр Нетаньяху. Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху приказал армии нажать на педаль еще сильнее и расширить военную кампанию против радикальной шиитской группировки на фоне того, как она продолжает наносить удары беспилотниками по израильским военным объектам. В Европе сохраняется нервозность вокруг украинского конфликта. Европейские страны обсуждают новые пакеты помощи Киеву и увеличение расходов на оборону. Одновременно продолжаются дискуссии о возможном усилении санкционного давления против России. На этом фоне в ряде стран Евросоюза усиливаются протестные настроения из-за роста цен на энергоносители и промышленного спада. В Азии продолжается обострение вокруг Тайваня. Китайские военные проводят масштабные морские учения вблизи острова, а США усиливают военно-морское присутствие в Тихом океане. Япония и Южная Корея обсуждают расширение совместной системы противоракетной обороны. Международные рынки внимательно следят за ситуацией, опасаясь возможных перебоев в поставках электроники и микрочипов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Слушайте нас в интернете
0: www.davidsonradio.com.
2: Davidsonradio.com.
4: ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
2: Слушайте нас в интернете
0: www.davidsonradio.com.
2: Davidsonradio.com.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я хотел вам сегодня рассказать, такая странная, наверное, для вас будет тема, знаете, об истории, о нравственных ценностях, о том, что мы оставили, из-за чего мы уехали, почему мы так отвечаем и думаем. Очень многие отвечают и думают, несмотря на некоторые исключения и так далее. Это идет и по отношению к Украине, и по отношению к России, и вообще по отношению к нашим бывшим странам бывшего СССР, из которого мы все уехали. Значит, ну, я вам расскажу, с чего все это началось. У меня есть один пишущий товарищ, он и сам из Грузии, насколько я понимаю, у него грузинская фамилия, он ничего плохого из себя не представляет. Хотя он живет в каком-то определенном таком, знаете, европейском вакууме, как я считаю. То есть, находясь в Европе, он не понимает, почему мы критикуем ЕС, почему мы критикуем Европу. Понимаете, когда у нас все самих так плохо и так далее, и тому подобное. И вот тут он, значит, выходит, он говорит, я не понимаю, почему русские евреи так ненавидят Украину. И здесь вот я вот хочу привести два, даже три свидетельства. Почему нас, наши бывшие страны, не вызывают ничего, кроме как желания их послать подальше? Одну написал я, и две вещи, которые произошли буквально вот сегодня, и я вам сейчас расскажу их. Еще таких историй, я уверен, миллиард. Понимаете, поэтому я ничего нового никому не открываю, но я просто хочу, чтобы вы поняли, о чем ведется речь. Я вот пишу, Дэвид Саквилиридзе. Скажите, а почему вы считаете, что бывшие советские или конкретно русско-украинские евреи, которые уехали от дикого, пещерного антисемитизма, в частности в России или в Украине, да и вообще в СССР, обязаны вообще как-то хорошо относиться к Украине или той же России? Из-за Зеленского? Так мне, например, плевать, кто президент Украины. Или мне регулярно, если мне регулярно напоминают об том, что Зеленский еврей, так это проблема у них, напоминающих, а не у меня, которому все равно, кто он. Если не из-за Зеленского, но на каких основаниях, зная всю историю евреев в Украине, давайте возьмем ее конкретно, мы должны к ней хорошо относиться, помогать, понимать, жалеть и так далее. Причем я лично не против кого-то конкретно, кто помогает участвовать, это их личное дело. Я конкретно категорически против, когда какой-то штымп с наглой рожей, лоснящийся от жира, несмотря на войну, морда из Киева мне указывает, что я и вообще все мы в Америке, да и вообще вся Америка ему обязана платить, помогать, участвовать, а потому что он, видите ли, защищает цивилизацию там. Так вот, кроме себя, он там никого не защищает. Ну, может, европейцев, а потом к ним и обращайтесь. Уже обратились, и они дали аж 90 миллиардов на 2 года. Что это в копейки. Америке Украина не нужна ни в каком качестве, даже если кто-то себя убедил в обратном. Мне и Россия абсолютно не сдалась ни в каком виде. Я жил и продолжу жить без нее. Все новости, что мы обсуждаем, это если они конкретно оттуда затрагивают нас здесь. Они говорят, что кому-то что-то там интересно конкретно. Еще раз хочу объяснить. Мы все добровольные иммигранты. Все мы те, кто плюнул на земли, где мы родились. Коль скоро мы там всегда были вторым сортом, и нам всегда указывали пальцем на наше место где-то в углу, подальше. А раз мы именно иммигранты, раз мы уехали оттуда при таких обстоятельствах и причинах, то нам фиолетово. А что там за спиной осталось и делается как таковое? Многим абсолютному большинству фиолетово. Проедут один раз посещением родных мест, именно чтобы сказать себе, как правильно я сделал, что уехал к чертям из этого всего. Вся великая ностальгия по родным камням мгновенно умирает после первого посещения. Вся наша жизнь теперь здесь. Я к чертям выкинул в архив, куда-то дальше, в ящик, не помню куда, свой советский паспорт. Никогда его не обновлял, никогда за другим, кроме американского, не обращался. Если езжу куда-то, то принципиально езжу, как американский гражданин с американским паспортом, а не как полуиспеченный иммигрант слэш-гражданин, который сидящий вечно на чемоданах, еще с прошлых мест. Для меня это закончилось. 35 лет я не уехал и ни разу обратно не был. И, видимо, и не хочу быть обратно. Нигде там, потому что оставленного уже нет. А новое меня не интересует от слова вообще. Мои родные люди, которых нет, уже давным-давно лежат в могилах. В Америке, в Канаде, в Израиле, в Австралии, да даже в ЮАР. А те, кто есть, давным-давно уехали из тех дорогих душе мест и строят свою жизнь подальше от этой долбанной родины у родины. В новых землях, в новых законах, в новых понятиях родились наши дети, и у многих уже родились внуки. Старое, отрезанное и забыто, как нечто из области кошмаров. И самое главное, при всех проблемах, что у нас есть тут, и мы тут жалуемся и ворчим на них, я в упор не боюсь никаких антисемитов на американской улице. Там это была проблема, тут это неудобство. Они меня раздражают, как крысы около вонючей мусорки, но я их не боюсь, и дочку учу не бояться. Даже, возможно, придется постоять за себя в какой-то момент. Но, убоги, лучше в 1000 раз лучше делать это тут, в Америке, чем в любой стране из местности бывшего Союза, Совка. Нас там ненавидели, травили, убивали, ставят памятники и прославляют уродов, которых надо держать в черном списке уродов. И это продолжается столетиями. И вот, наконец, мы уехали от этого Б-мира, который там, и наших дорогих, в кавычках, соседей там подальше, куда угодно, что угодно, где угодно, как угодно, чтобы начинать заново их не видеть никогда. Ну и тут вдруг, откуда ни возьмись, вдруг появляются эти ушибленные наглого бывшие соседи с внезапными требованиями. Любить и помогать им, потому что мы имели там несчастье родиться рядом с ними. С какой стати? На каком основании? Ради каких-то там идеалов и смыслов, только потому, что там, где-то черт знает где, решили, что они центр этого мира, и именно там решается судьба цивилизации? Нет. Именно что не решается. Давным-давно не решается. Причем этот когда-то, очень давно первый мир, сейчас стал настолько последним миром, настолько никого не интересует, не играет главной роли, не отвечает никаким современным требованиям, да и вообще вымирает. У нас на глазах вымирает, что нашему отсутствие интереса к нему воспринимается там с истериками и воем на болотах. От обычных людей и от правительства одновременно. И все потому, что им завидно. До рези в желудке завидно, что мы оказались умнее и послали их к чертям. Со всеми их родными местами, в кавычках. Весь наш интерес к тому, что там, это изредка посетить могилы умерших. Пройтись пару раз вдоль бывшего дома, покачать головой грустно, порадоваться за нескольких оставленных там хороших людей, и все. На поколение, и больше ничего. На поколение наших детей это все будет закончено. Мы первое и последнее поколение советских, что помним и знаем. И, к счастью, мы, господа, все смертные. Потому что свободным станет только тот, кто родился вне рабства, а не уехал от него, как у того самого Моисея. Что нельзя уйти из рабства, можно только родиться вне его. Потому, не принося никаких извинений, скажу, наш интерес к тому, что там, почти нулевой. Ну или есть отдельные люди, которым это интересно. Я лично и почти всех, кого я знаю, вся эта бывшая родина настолько достала, надоела, раздражает, и про нее не хочется даже слышать, что любое упоминание вызывает отрыжку и желание убежать куда-то подальше от этого. В лицо вам никто ничего не скажет, даже улыбаться будут. А вот в частном разговоре, очень личном и по душам, часто скажут, да горе на все огнем там. И вот это та суровая правда, что у мигрантов из Совка очень-очень присутствует, и совершенно не просто так. Вот как-то так, если подробно ответить, а почему и что. И вот, буквально сегодня, приходит новое известие, что, во-первых, в Киеве идет перезахоронение Андрея Мельникова, одного из руководителей Организации украинских националистов. Это тот, который, в частности, считается, участвовал, его организация участвовала в Бабьем Яре, помогая нацистам. Его сейчас, как говорится, перезахоранивают и так далее. Это вызвало жесткую критику МИДа Израиля, который официально осудил государственное перезахоронение Андрея Мельника и заявил, что нельзя игнорировать историческую правду и память жертв нацизма. В заявлении прямо напомнили о сотрудничестве Мельника с нацистами. И вот история вокруг Мельника болезненна еще и потому, что имя ОУН для многих связано с одной из самых страшных трагедий Второй мировой, Бабьим Яром. Именно там, в сентябре 1941 года, нацисты расстреляли десятки тысяч евреев Киева, а позже цыган, военнопленных, подпольщиков и мирных жителей. Главными организаторами массовкой были нацисты. Однако споры о роли отдельных украинских националистических структур и коллаборационистов продолжаются до сих пор. Сам Зеленский назвал Мельника выдающимся украинцем. Ну, может быть. Но вот я вот этой, с такой стороной дело иметь не хочу. Извините, господа, не хочу. Для справки, вот я скажу так, что любой, кто сотрудничал с нацистами, даже из самых чистых и светлых побуждений, у меня сочувствия не вызывает. Я бы лично вообще не трогал этих людей, если они живы, тем более, если они мертвы. Были и были. Вот это лично мое понимание. Но создавать из них героев нации с торжествами по их перезахоронению, это намеренное отрицание той роли, что слишком многие местные бандиты и уроды играли активно и помогали нацистам во время Второй мировой войны. И одновременно в России пытаются арестовать венчурного капиталиста Галицкого. Галицкий, это он рожденный в Украине инвестор, то есть, я так понимаю, что это он обрусевший украинец или что-то, или русский, ну, неважно, в общем, он родился в Украине. Короче, он вкладывал все время деньги где-то в России, там он был в миллионы разных фондов вложен, зарабатывал там нормальные бабки и, в общем, был абсолютно, как говорится, на плаву все это время. Ну, в общем, с началом войны в Украине он, видимо, каким-то образом какую-то часть денег или даже без его ведома, но часть его денег, его вложений начали работать на Украину. То есть на какие-то украинские интересы, которые он как бы, ну, то есть или контролировал, или не контролировал, ну, неважно, то есть меня это не вызывает никакого диссонанса. Ну, то есть в России это уголовное преступление. И вот сейчас он быстренько взял свой голландский паспорт и через белорусскую границу тихенько-тихенько взял, быстро уехал. Оттуда сняв свои какие-то деньги, что смог стащить и так далее. Почему? Потому что эта страна привыкла, что все, что твое, оно одновременно и их. Вот все, что ты нажил непосильным там трудом, как можно смеяться и так далее, одновременно принадлежит государству. Там любое преступление сопровождается конфискацией имущества. Почему это так делается? Потому что страна, вот этот весь этот СССР, да и его и Российская империя, были построены на понимании, что можно кого-то грабить и за счет этого жить. Грабить и жить, грабить и жить, грабить и жить. Поэтому вот эта шариковщина, понимаете, взять все и разделить. Это не чисто коммунистическое, понимаете, вот выход. Это же к коммунизму тоже пришло откуда-то. Это пришло из вот этих вот, понимаете, народных восстаний, крестьянских восстаний. Это пришло от, понимаете, от Сеньки Разина, от Пугачева, от Хмельницкого. От всех этих бандитов, которые, понимаете, хотели, понимаете, вроде бы воли, но при этом они грабили прежде всего всех остальных вокруг. Вы понимаете, вот в этом и есть диссонанс. Вот этот Мельник, вот, допустим, он, возможно, был большим сторонником свободы Украины. Я это не ставлю под сомнение. Но при этом, он фактически возглавлял структуру, которая находила виноватых, вот как в свое время Хмельницкий нашел главные виноватые в том, что, понимаете, происходило в Украине, были евреи. Поэтому Хмельницкий устроил так называемый второй Холокост. Тот Холокост, который устроил Гитлер, это уже третий, если вы не в курсе. Это третий. Первый был римский, что устроили римляне в 133 году и вокруг него. Потом был Богдан Хмельницкий, 200 тысяч евреев практически перебито, изнасиловано больше 10 тысяч, больше, чем 10 тысяч, во всяком случае, изнасиловано огромное количество женщин, родилось почти 10 тысяч незаконно рожденных детей, которых потом евреи прятали, меняли имена, меняли, вписывали в метрики, что они родились от каких-то там неизвестных отцов и так далее, и тому подобное, специально, чтобы не было стигмы потом против этих детей. Если матери не хотели этих детей, которые родились как плод изнасилования, они забирали этих детей. Это был такой фактически операция евреев в Украине, чтобы отдать им в бездетные семьи. И их история замалчивалась, откуда эти дети взялись. Им специально давали другие фамилии и так далее. И поэтому, если вы начнете изучать свое ДНК, очень многие, вы внезапно выясните, что у вас почему-то полно южнославянских кровей. В вашем ДНК. Откуда? Ну вот именно оттуда. Поэтому не удивляйтесь. Я это уже как спокойно к этому отношусь, но тем не менее. Не все герои, которые сражаются за свободу, являются кристально чистыми людьми. Особенно если мы начинаем смотреть через призму их еврейского участия. И вопрос, еще раз повторяю, вот это вот понятие грабь, награбленное, что всегда виноваты те, кто смогли и заработали, в частности, вот этот Галицкий и так далее. Это очень интересный момент, понимаете, это постоянно, вот как говорится, постоянная черта поведения всех вот этих славянских стран на Востоке. Ну вот сейчас пишет одна дама, которая вот у нее, значит, она пишет, моя тетя Аня поехала в говнорашку из Колорадо пару дней назад, там приземлилась. Ну, в ее квартире, как всегда, к ее приезду было все сломано и засрано. Она к этому уже привыкла. Быстро за доллары ей починили холодильник, кран, душ, плиту и что-то еще. Потом она куда-то поехала в автобусе, у нее тут же увели $1000 и два паспорта. Совковый ее родной, с которым она расстаться все не может, и американский. Теперь их к черту без паспорта обратно в Америку не пустят. Навеки оставят в Рашке. Все может быть. Она, блин, в панике. Хотя она так убивается, непонятно. Непонятно, чего она так убивается. Кому она нужна? Я ей так и сказал по телефону из Парижа. Не, мол, не волнуйся ты так. Ну, будешь жить в своей любимой, дорогой России. Квартира там у тебя есть, живи и радуйся. Так она меня в истерике послала подальше. А что я такого сказал? Вот об этом речь. Вы понимаете, вы не можете быть вот с этой системой, вот с этими странами наполовину иммигрантами. Это то, что я написал в начале. Вы либо должны отрезать это от себя и выкинуть этот советский, русский, украинский, любой другой паспорт куда-то подальше и оставаться только с одним, принципиально оставаться только с одним, чтобы быть действительно гражданином Соединенных Штатов. Или вы всю жизнь будете сидеть на двух стульях, и у вас каждый раз будут выбивать этот стул из-под вашего зада, и вы не будете понять, а что происходит. Вы не можете это понять. Это вот та моральная, нравственная какая-то проблема, которая вот существует с очень многими нашими мигрантами. Они никак не могут уехать. Они уже давно живут на Западе, но они продолжают оставаться какими-то полуиспеченными непонятно чем. Знаете, вот это как калач, который пекут, он снаружи уже весь сгорел, а внутри он не пропекается. Вот это примерно наша эмиграция. Поэтому я говорю, что по-настоящему свободны от вот этого всего дерьма, этого советского дерьма, будут только наши дети, которые родились здесь, которые не испытывают никакого диссонанса по поводу того, что они едят пломбир, или там любят, там, я не знаю, украинский кетчуп, играют какие-то русские игры, или там, или из Латвии, например, у меня там стоит Ноус, в котором дети могут играть совершенно спокойно здесь, в Америке, ну и на здоровье. У них не вызывает это никакого диссонанса, понимаете? Что, вы понимаете, что вот они поиграли в Ноус, сели, поели московский пломбир или лакомку там, понимаете? Почему? Ну, потому что вкусное мороженое. У них не вызывает это никакого диссонанса. При этом потом они едят шашлык, понимаете, говорится, соусом сацебели из Грузии. Тоже замечательный соус. Пользуется там, я не знаю, кто-то пользуется Яндексом. Но я Яндексом не пользуюсь, он мне неудобен. Я пользуюсь Гуглом. Но тем не менее, нельзя отрицать, что есть какие-то вещи, которые вполне удобны. Именно изобретенные там. Но это вот наши дети это воспринимают вот чисто как момент удобства. А у нас это вечный вот момент, как какой-то якорь, который висит у нас на шее, где-то там привязан, вон там где-то черти где и так далее. Это жуткий балласт. Жуткий балласт. Вот быть одновременно верным двум странам. А скорее всего вы верны только одной стране, которую вы ездите, посещаете, держите там квартиру, все никак не можете расстаться с родным добром. Так перевезите его сюда, это добро. Вот когда моя мама уезжала, это был 93-92 год и так далее, она, значит, оставалась там, значит, я говорю, она мне задавала вопрос, Саш, может быть, наши, типа, вот квартиры там в Москве, в Риге, там взять, все это оставить и, типа, сдавать. Я говорю, мам, это будет жутчайший геморрой у тебя по жизни с этими квартирами, с этим имуществом. Не дай бог что-то, ты останешься без всего. Продавай к чертям, уезжай. Все, чтобы там рубля не осталось. Что не можешь продать, раздай. Все, поехали, были, забили и так далее. Можно, конечно, сейчас вспоминать, что вот сейчас оно было бы там по-другому, стоило бы и так далее. Ну да, возможно. Но это всегда так, понимаете, что понимаете, что то, что ты там оставил 30 лет назад, может, взяло и подорожало в цене. И ты сидишь и, конечно, убиваешься из-за того, что, а я не сижу, уже не убиваюсь, я уже просто проехал это. Просто проехал. Надо уметь вот пережить эту эмиграцию, а не оставаться в ней пожизненно, ментально, всю жизнь свою. Почему? Потому что там когда-то, я не знаю, вот была любовь на пятом этаже. Ну да, была любовь на пятом этаже, но там при этом еще, понимаешь, кричали, убирайте свой Израиль. Вспоминали по каждому поводу, кто ты, что ты, как ты. Мой папа покойный, когда мне когда-то говорил той же самой истории, которой я всегда там блистал, что называется, во всей школе, он мне говорит, Саша, для того, чтобы получить пятерку, ты должен знать на 10. Он мне что, просто так это говорил? Нет, потому что он тоже с этим сталкивался. Его специально завалили на поступление в МИФИ когда-то. Специально завалили из-за его фамилии, из-за его еврейского носа. Он поступил после этого в Московский авиационный институт, как говорится, на класс ракетных двигателей, золотой медалью его закончил, там один из лауреатов, там, и, как говорится, стипендиатов и так далее и тому подобное. Но факт не меняется. Надо уметь уехать. Забыть, плюнуть, идти дальше. А мы живем с этим самым якорем. Окей, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной бытовой темой для миллионов американцев остается стоимость жизни. Цены на аренду, продукты, медицинские услуги и страховки продолжают расти. Особенно тяжело ситуация ощущается в Нью-Йорке, Калифорнии и крупных мегаполисах. В Нью-Йорке все больше пожилых людей обращаются за программами заморозки ренты и жилищной помощи. Власти признают, без дополнительных субсидий многие жители не смогут оставаться в своих квартирах. В магазинах продолжается рост цен на продукты и импортные товары. Экономисты связывают это с торговыми конфликтами и логистическими проблемами. Одновременно американцы все чаще жалуются на эмоциональное выгорание и тревожность. Социологи говорят о накопившейся усталости после нескольких лет политических кризисов, инфляции и постоянной информационной перегрузки. Подавляющее большинство канадцев, 80%, считают, что США свернули не туда. Согласно результатам опроса аналитической компании Abacus Data, 47% опрошенных канадцев считают, что Канада движется в правильном направлении, что является самым высоким показателем с 2017 года.
1: Служба информации Davidzon Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
7: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбрось!
8: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. И вторая тема, которую я хотел с вами обсудить, это она тоже не менее такая взрывоопасная для многих. То есть, вы понимаете, вот когда я наблюдаю за тем, что происходит у нас на улицах или в мире, вот именно со стороны левых вот этих всех лунатиков, задротов, укурков, как бы мы их ни называли. Вот эта левая радикальная тусовка, которая вышла на улицы. Вот у меня вот все время впечатление, что мы должны освоить, вот, то есть я называю это карательной психиатрией. Некоторые говорят принудительно, но неважно, но вы поймете, о чем я говорю. Понимаете, у нас на улице находятся абсолютно ненормальные люди в огромном количестве. То есть если их освидетельствовать у нормального психиатра, они будут признаны с целым рядом каких-то неврозов, психозов, депрессий, я не знаю еще черт, там биполярности и так далее и тому подобное. Они все ходят, чего-то требуют, они хулиганят, они бросаются на машины, они садятся на хайвеи, они начинают там плясать на каких-то на чьих-то других машинах, они начинают хулиганить. Это, то есть вот когда ты это видишь, если вот там какая-то дама вылезла на, понимаете, на кассовый аппарат, понимаете, бьет его ногами, или, понимаете, драка в ресторане из-за двух там каких-то крылышек, что-то кому-то не досталось, или наоборот положили не тех, что нужно было. То есть вот этот вот психоз, который происходит в стране, вот ты видишь этот, понимаете, массовый такой психоз, нуждается в лечении. Потому что мы имеем дело, то есть, с какой-то толпой violent, агрессивно ненормальных. Когда-то, в нормальные времена, ненормальных держали в госпиталях для ненормальных. Их там лечили, там у них были подбитые ватой стены, чтобы они себе голову не разбили. Их сажали в смирительные рубашки, часто им давали препараты и смотрели, чтобы они эти препараты принимали. И пусть они там сидят себе и слюни пускают на какой-то скамейке. Это безопасно, даже если это выглядит ужасно. Это безопасно для всех остальных. А тут почему-то в западных странах решили, что права шизофреников, ненормальных, психически нездоровых, вот этих всех этих задротов, которые есть на улице, которые таким образом себя ведут, поддерживают это, понимаете, кричат, понимаете, там какие-то мужики, которые, понимаете, оделись женщинами, понимаете. И да ради бога, если они просто оделись женщинами и просто так живут, меня это тысячу лет не волнует, вы понимаете, покрасить себе волосы фиолетовый цвет, пробей себе все части тела, живи как хочешь. Проблема в том, что они начинают требовать, чтобы я это пытался понять, их называть правильно, они начинают устраивать мне головняк, потому что они не понимают, почему я не понимаю их. Они начинают требовать каких-то политических требований от всех остальных, что мы должны там понимать 29 полов каких-то. Для меня есть такое, есть женщина, мужчина, есть кто-то другой. Все, ради бога. Будьте кем хотите, спите с кем хотите, живите как хотите. Это ваше дело. Меня трогать не надо. Наших детей трогать не надо. Не надо пытаться их насильно перевести в какие-то полы, понимаете, устраивать фактически бизнес с какими-то ненормальными врачами, которые одурманивают сумасшедших придурковатых родителей, которые сами неграмотные, как кусок дерьма. Говорят, ваш ребенок покончит с собой, если что-то не так, понимаете? А ребенок что, 10 лет соображает, какого пола он хочет быть? Ему можно что угодно в голову втащить. Ну вот это все ненормально, я считаю, оно должно быть в сумасшедшем доме. Принудительно. Поэтому многие говорят принудительное и так далее. Я даже называю карательная психиатрия. Пусть будет так. Понимаете, потому что вот сейчас вот у нас вот. Вы помните, вот убили эту Ирину Заруцкую. Несчастная девочка ехала домой, появился какой-то черный шизофреник, что-то его не устроило, что не абсолютно не ясно. Какие-то демоны в голове, которые 14 раз его отпускали на свободу с диагнозом шизофрения и криминальная шизофрения. Его какие-то судьи, понимаете, исходя из его происхождения, выпускали на улицу. И вот он ее взял и зарезал. И вот сейчас ее портреты, когда ее нарисовали, где-то поставили, это она стала своего рода символом. Как же? Но она же белая, она же блондинка. Срочно стирают ее изображение, пытаются замарать ее изображение там, где они сделаны. Целый город стал на рога в Провиденсе, там был какой-то кафе, где заставили хозяина этого здания стереть эту фотографию этой Заруцкой, эту настенную живопись называется, фреску. Сделали на другом, там другой какой-то владелец другого здания решил сделать то же самое, там немножко меньше размером и так далее. На него город не может надавить, или он их послал, неважно. Но город говорит, это не наши values, то есть их values. Это вот этот шизофреник черный, который ее зарезал. Вот я считаю, этого шизофреника надо посадить в сумасшедший дом, а желательно на электрический стул. Понимаете? Нам надо избавляться от подобного. Или насильно, карательно. Потому что нас, почему-то права здоровых людей, которые сидят, зарабатывают, работают, пытаются выжить во всем этом сумасшествии, с этими ценами, с этими проблемами, как я с вами вместе вот выживаю. Причем выживает именно, понимаете, не какие-то болваны вот эти все эти на фудстемпах, которые вечно ничего никогда не делали. Но выживает именно средний класс, низший и обычный средний класс, у которого поднялись все цены, поднялись все налоги, утроились все траты, а ты, как говорится, еще терпи вот этих вот сумасшедших на улице, их еще содержи. Почему-то вот наши права никому не интересны. Но вот права шизофреников, они всех волнуют. То есть даже доходит до сумасшествия, когда говорят, ребят, давайте сделаем какой-то всенародный список, который будет открыт только для ФБР, допустим. Мы его видеть не будем. Потенциальные работодатели его видеть тоже не будут. Где будет сказано, что этот человек сидит на антидепрессионных препаратах много лет. У него какой-то вид там депрессии или вид каких-то там психозов. Ему не положено покупать оружие. И вот этот список ФБР открывает, видит этого человека, сравнивает его с Social Security, и все. И он не может купить винтовку, автомат, там, гранаты и так далее. Вместо этого мы полагаемся на его слово. Мы пытаемся проверить его рекорды по штату. И вот знаменитый вот этот стрелок Virginia Tech University, который перестрелял пистолетом, не автоматом, обычными пистолетами. Он перестрелял 32 или 36 человек, включая себя. Просто менял обоймы. В обычных пистолетах. Он их купил по почте. Потому что он наблюдался у психиатра в другом штате. Получал оттуда серьезные антидепрессивные препараты. Кореец, парень. Но он имеет больше прав, чем вы. Потому что я считаю так, что люди с такими заболеваниями, которые на улице живут в каких-то там клоповниках, которые, понимаете, за собой не следят, которые устраивают вот эти регулярные, как говорится, сумасшествия на улице, как вы знаете, что они принимают таблетки для их успокоения? Откуда вы знаете, что это не умственно ненормальный, психически больной, агрессивный, который может вас убить в любой момент? Потому что у него там какой-то демон перед ним начал плясать. Почему его права идут выше вашего? Почему превентивно он не убран с улиц? Почему вот эти ненормальные, которые бьют витрины и так далее, почему не признать их ненормальными и начать заставлять их что-то делать для исправления их ненормальности? Если они действительно психически ненормальны клинически, значит, они должны принимать препараты. В том числе, может быть, в закрытых учреждениях. Мы готовы лучше платить, чтобы они были закрыты, чем они были на улицах. Если они просто хулиганы, значит, вот тебе тряпочка, и давай своими белыми или черными ручками, без телефона, проживая в тюряге, на тюремной баланде, будешь тряпочкой мыть полы в каком-то государственном учреждении. Туалеты, полы, кастрюльки в каком-то там городской больнице. Заниматься общественно полезным трудом, что, наверное, тебе неведомо, что это такое. Особенно всех этих сынков богатых родителей, заставить помыть кастрюльки. Где-нибудь, вот я говорю, в госпитале, в детском доме, в доме престарелых каких-нибудь. Вот на пользу общества. Не надо их сажать в тюрьму, чтобы они сидели там с уголовниками. повторяю, если они действительно клинически ненормальные, насильно лечить. Если это у них социально-общественный психоз, так скажем, тогда насильно заставлять отрабатывать за все хулиганства, что они творят. А мы их выпускаем на улицу. Мы их боимся потревожить. Мы их права считаем выше наших. Наши права людей, которые зарабатывают, спокойно живут, не больны, пытаются выжить, должны быть выше прав ненормальных, которые на улице сходят с ума. Выше, потому что они бездельники и ненормальные, больные люди. А мы, да, есть нормальные. Мы не хотим их пырнуть ножом, мы не хотим их убить. Мы не хотим заставить их вместе, понимаете, кричать, понимаете, чьё-то имя там. Во имя чьих-то светлых идеалов. Мы не хотим целовать золотые гробы, как они целуют. У них психоз, у нас его нет. Но их права почему-то выше наших. Ну, в частности, с продажи оружия. Мы даже не можем заставить, чтобы вот ненормальному, которого признали ненормальным, не продавали винтовку с пистолетами. Потому что начинается, тут же появляются какие-то защитники прав. Ну как же, вы же нарушаете его вторую поправку Конституции. Вторая поправка Конституции для шизофреников должна не действовать. И для этого полиция и органы ФБР должны это знать. Они, как всегда, знаете, как нам говорят, мы этого иммигранта проверили от и до. Чушь собачья, ничего вы не проверяли. А если вы проверяли, то, наверное, на один слепой глаз. Поэтому столько провалов в этих эмиграциях. Или вы задаете не те вопросы, или вы задаете те вопросы так, чтобы они смогли ответить. Вот таким образом у нас получаются все эти террористы, которые проскакивают сквозь ваши знаменитые проверки. То же самое, мне такое ощущение, делают эти полицейско-ФБРовские органы. Что они там проверяют? Почему столько ненормальных им получили доступ к оружию? Имея медицинский рекорд. Потому что этот медицинский рекорд закрыт. Или спрятан, или в другом штате, или еще что-то. И их права, вот когда вы требуете этот медицинский рекорд открыть, хочешь получить пистолет, открываешь весь свой медицинский рекорд. Для полиции или ФБР. Специально для проверки. Они потом не имеют права сдать это твоему работодателю, чтобы сказать, ах ты, у тебя инфаркт, я тебя на работу не приму. Нет, этого не будет. Но для получения оружия вы должны вскрыть все, что у вас есть. Даже этого не делается. Даже здесь вот эти защитники прав, вот эти все сумасшедшие слева, устраивают вам обструкцию. Поэтому я говорю, что нужна карательная, принудительная, да как угодно называйте, мне плевать. Психиатрия в этой стране. Где ненормальных опасает об то самое учреждение, где они должны пребывать. Где их должны лечить. Может быть, насильно. Потому что иначе они представляют опасность для всего общества вокруг себя. А мы цацкаемся, мы все боимся, что вот нам скажут, ой, это обратно в Советский Союз, да господи, да хоть в нацистскую Германию обратно. Мне плевать на все эти, понимаете, притянутые за уши сравнения. Чуть что ты фашист, чуть что ты нацист, чуть что ты там Муссолини, чуть что ты там Франко и так далее. Что еще сказать? Чуть что ты там огр из леса. Людоед, блин. Не обращайте внимания на все эти эпитеты и сравнения, понимаете, вот эта вся эта лево-ненормальная публика вас сейчас будет называть всеми возможными именами, которые только возможны. Почему? Потому что у них нет ничего другого, кроме сказать, ах ты ж нацист, ах ты тот третий десят. Я имею право тебе задавить машины, но если ты меня застрелишь, при этом ты нацист. Вот как было с той бабой ненормальной, которая пыталась, понимаете, то есть как ты выворачивала машину, задела сотрудника Айс, понимаете, ее застрелили, но при этом виноват сотрудник Айс. Да. Должна быть какая-то accountability, понимаете, а у нас ее нет. Accountability в том смысле, что должны люди начать отвечать за свои действия. А мы не хотим, категорически не хотим это требовать с них. Потому что иначе мы попадаем в очень такую, ну, сложную ситуацию. Потому что тогда надо признать, что у нас огромное количество ненормальных. Понимаете? Мы-то должны признать это. А мы это делать не хотим. Мы хотим, понимаете, считаться, что все нормальненько, все замечательно. Человек вон там на улице голым прыгает, понимаете, ну это нормально. Человек – это очень интересное, далеко не логическое существо. Вообще вся жизнь человека, вот если мы начнем применять к нему какие-то философские нормы, понимаете, там по поводу философии, там по поводу поведения и так далее, это вызовет у вас глубочайшее разочарование, потому что в этой жизни нет никакой логики. Абсолютно. Целый ряд каких-то постулатов, которые вот вы где-то увидите, услышите, они категорически против логики. В человеческих отношениях личных, в каких-то... Во всем. Если вы хотите найти какое-то вот правильное поведение... Допустим, человек, о котором говорит вот что-то, вот ты не должен это делать, потому что, ну, вот это вот то-то и то-то и то-то, это 100% не сработает. И человек все равно это делает. Почему? Ну, потому что, понимаете, он не верит вам. Он считает, что вот у него получится лучше, что вот у него будет по-другому. Что у него 2 плюс 2 выйдет не 4, а 5. И каждый отдельный человек вот хочет наступить на эти грабли. Вот когда он наступит на эти грабли, то абсолютно нет никаких вот гарантий, что он научится. Понимаете, нет никаких гарантий, что он научится. Потому что люди не хотят учиться, они не хотят делать уроки какие-то, они поэтому намеренно... загаживают или выбеливают историю, понимаете? Ну, то есть, ну, вот, например, уничтожение памятников в Америке или памятник вообще где угодно. Понимаете? Они специально это делают. Почему? Потому что, ну, вот они носят какой-то памятник. Что вы думаете, они от этого стали умнее? Нет. Они стали от этого глупее.

0: гражданской войне. До того, как он был лидером Южан, это был один из лучших генералов Соединенных Штатов. То есть один из лучших, он был, как говорится, он заканчивал Вестпойнт, он участвовал во всех американских войнах до этого и так далее и тому подобное. И хочу напомнить, что когда война между Севером и Югом закончилась, наступила реорганизация Юга и фактически примирение с Югом. То есть, понимаете, южан не согнали в какой-то гулаг и не расстреляли. Не заставили там, понимаете, что-то отрабатывать и так далее. Нет, просто люди пришли домой и их простили. Это один из величайших вообще показателей в истории, чтобы понять, что пленных или солдат армии врага не наказали, а простили. И это было величайшее, одно из достижений Соединенных Штатов, потому что те, кто вот это прощение выдавал, они понимали, что, что те, кого они прощают, часто бывают родные братья. Вот один брат на этой стороне конфликта, а другой на той. Поэтому они не хотели, чтобы это оставалось, понимаете, гнобило их с обеих сторон, тех, кто хочет, как говорится, отомстить, и тех, кто хотят реванша. Чтобы не было ни мщения, ни реванша, нужно простить. И вот они это сделали. И они договорились, что фактически вот будут на севере памятники северянам, на юге памятники южанам, которые проиграли войну, но памятники им будут. И эти памятники, в принципе, вот так если подумать, напоминают нам о том, что южане сделали неправильно когда-то. Что они защищали фактически отсталую рабовладельческую систему сельского хозяйства, экономики, там пытались с Англией договориться о разделе страны и так далее и тому подобное. Несмотря на там все светлые, как говорится, побуждения, идеалы, которые они там одновременно высказывали. Так вот эти памятники нужно использовать как дополнительное учебное пособие. Говорит, ребятки, видите, вот эти люди сделали, понимаете, делали, хотели так, а сделали плохо. Получилось ужасно, хотелось как лучше, получилось как всегда. Вот для чего нужно использовать памятник. А когда вы их снесете, вы забудете. Вы забудете все уроки. Все, что было, все, что, как говорится, произошло, все, как их простили или все, как их ненавидели. И что, кто-то из вас, кто снес, станет от этого лучше жить хоть на йоту, хоть на цент, хоть на один день? Никто. Никто. Потому что снесенный памятник абсолютно не улучшает никому жизнь или погоду в городе. Не дает вам работу, не дает вам, понимаете, еще что-то. Более того, это вызывает дополнительную злость у тех, кто не хочет сносить историю. Например, у меня это вызвало, например, я никогда не поддерживал южан. Но вот этот слом, вот это варварство у меня вызвало желание раз и навсегда покончить с демократической партией. Вот в частности из-за этого. Потому что ломать историю нельзя, историю надо изучать. А не быть безграмотными обезьянами. Из зоопарка, которые кинулись на то, что им не хотят кинуться. Перерыв.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за $85, то есть на $35 дешевле.

0: дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама.
4: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские ученые показали, что индивидуальная коррекция походки может уменьшать боль при остеоартрозе коленного сустава и замедлять разрушение хряща. Остеоартрозом страдает почти каждый четвертый человек старше 40 лет. Болезнь постепенно разрушает хрящевую ткань сустава, а существующее лечение обычно ограничивается обезболивающими препаратами и в тяжелых случаях заменой сустава. Авторы работы предложили другой подход – менять угол постановки стопы при ходьбе. Однако оказалось, что универсального решения нет. Одним людям помогает слегка разворачивать носки внутрь, другим наружу. Неправильная коррекция у некоторых участников вообще не снижала нагрузку или даже усиливала ее. Ученые подчеркивают, что метод нельзя применять самостоятельно. Эффект зависел от точного подбора угла стопы, а неправильное изменение походки может увеличить нагрузку на сустав. Сейчас подбор требует сложного оборудования, однако в будущем исследователи рассчитывают адаптировать технологию для клиник и носимых устройств. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому.
6: мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
9: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
9: На 7 часов вечера.
8: Начало. Показы фильма.
9: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
11: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
1: Слушайте нас в интернете
4: www.davidsonradio.com.
1: davidsonradio.com.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Я, конечно, хочу еще раз поздравить всех с прошедшим Memorial Day, Днем памяти. Это очень особый праздник в США. Это, наверное, так, как... это своего рода День Победы, понимаете? Просто не День Победы в виде победобесия, а День Победы в виде памяти. Вот как они это делают в Америке, я, наверное, бы делал бы из этого пример для всех остальных. Как это надо делать? Ну... Насколько другие могут так, как мы, это... Знаете, в Америке очень много есть хороших, правильных вещей, которые, как говорится, кто-то лично делал. Почему-то в Америке просто это никто не... Ну, не... Не хочет признать. Вот почему, непонятно. Понимаете? А между тем, у Америки очень многие могут поучиться. Несмотря на то, что эта страна относительно новая, и будет, вот это 4 июля будет 250 лет. Вот клянусь, я, наверное, буду хорошо праздновать этот праздник. Вот просто потому, что эта страна заслуживает, чтобы этот праздник отпраздновали. Понимаете? Это не просто так. Вот и возвращаясь к моей теме, которая была в начале, вот я сказал, что, ребятки, понимаете, вы должны иметь, что называется, силы быть гражданином одной страны. Быть верными одной стране. Иметь даже не вопрос лояльности, вопрос понимания одной страны, а не жить всю жизнь на чемоданах. Это вот гадостная черта очень многих наших эмигрантов. Мы никак не можем уехать. Мы уехали физически, но мы ментально все еще где-то посередине в самолете. Вот я вам, как говорится, желаю уехать наконец уже. Потому что вместо этого мы, понимаете, все время находимся где-то непонятно где, в каком-то лимбо. Вроде бы там, а вроде бы еще нет. Добрый день, вы в эфире.
13: Александр, добрый день. Вот вы рассказывали про бомжей, как раз сегодня... Утром я слушала Юру Дашевского, и он как раз тоже привел факты про бомжей. И он сказал, что наш новый мэр, вот этот новоиспеченный марксист, он уделил на next fiscal year 14 миллиардов долларов только на бомжей. Короче, каждый бомж обходится нашему городу Нью-Йорк-Сити 81 тысяча долларов. Сколько еще надо тратить на этих бомжей? Вот это интересно. Дальше он еще сказал про наши public schools, что на каждого ученика тратится 45 тысяч долларов public schools. Дети, которые в четвертом классе должны сдать экзамены математику и английский, 3/4 не могут сдать экзамены. Так какого... 45, сейчас бы выразилось. Для чего надо тратить такие 45 тысяч в год, если их дети, которых они учат, не могут читать и делать математические простейшие задачи?
12: Что вы предлагаете?
13: Я не могу ничего предлагать. Это вот эти
12: нет, умы, так вот в этом которые, весь вопрос.
13: Которые
12: нет, вот весь этот вопрос
13: мои в... деньги.
12: Они продолжат там жить, вы же ничего не
13: предлагаете.
12: Они
13: продолжат,
12: нет, вы должны что-то предлагать.
13: Они мои деньги транжирят, мои
12: транжиры. Да, и продолжат транжирить. Я вас поздравляю, они продолжат транжирить, это с увеличением. Я вам обещаю это. Продолжат тратить, да. У нас в Нью-Джерси, в нашем городе, стоит один ребенок 28-29, я, может быть, даже дороже уже, может быть, 30 тысяч в год. Я не знаю, кто из них не умеет читать и так далее. Я знаю, что моя дочь заканчивала публичную public school. Она ее закончила неплохо, с двумя там вот этими шнурами, как грамоты, то, что у нас есть. Поступила в колледж, учится и так далее. Понимаете, и дали ли какое-то супер-дупер потрясающее образование? Нет. Нет. Там более чем достаточно пробелов. Можно ли его сделать лучше? Конечно. Понимаете, но эта система не подготовлена его сделать лучше, потому что нужно тогда заставлять их учиться. Должно быть какое-то принуждение. Этого принуждения у нас нет. Поэтому, понимаете, виноват всегда учитель, а не ученик, который не хочет ничего делать. Поэтому, ну, слушайте, что вы хотите? Вы хотите, чтобы в этой системе что-то работало? Нет. А вы продолжите платить, я вам это обещаю. Потому что такой город у вас. Потому что город Нью-Йорк – это ненормальный город Нью-Йорк. Поэтому, понимаете, я про 14, вот, понимаете, я не уверен, что Юра Дашевский вам дает правильную эту цифру. Я не вижу нигде, чтобы 14 миллиардов тратилось на homeless. То есть вот я вижу, что 14, что на Department of Homeless Services получит 4,4 миллиарда, не 14, а 4 миллиарда 400 миллионов. Specifically for shelter and services. Для шелтеров и сервисов. Вот что я вижу. Юра очень преувеличивает это. Но я не знаю, как они их будут тратить. Вы понимаете, нет какого-то единого стандарта, как они это будут тратить. Я не знаю. Я считаю, что должны быть какие-то общие стандарты, что вот эти люди с улиц, их надо забрать и насильно держать в подобных учреждениях, в которых они будут практически постоянно жить. Их выпускать оттуда не надо, потому что это психически ненормальные люди. И если под надзором они принимают лекарства, и они замечательные люди, то без надзора они эти лекарства принимать не будут. И вот здесь вся, понимаете, моя доброта заканчивается. Почему? Потому что как только они перестают принимать эти лекарства, вы не знаете, что этот человек сделает следующее. Вы этого не знаете, потому что человек психически болен. Возможно, кстати говоря, будет стоить дороже, чем 4,4 миллиарда. В свое время Рейган, знаменитый республиканский президент, из целей экономии, что они сделали? Они взяли, ликвидировали дома, сумасшедшие дома, вот эти insane asylums, они начали массово закрываться из-за недофинансирования, но там были своего рода целый ряд домов, вот подобно там имели свои заскоки, там насиловали пациентов, там много чего было. Но вместо того, чтобы исправить эту ситуацию, они решили, лишили их финансирования. На эти сумасшедшие дома начали закрываться. Сумасшедшим давали пачечку таблеток, и иди, дорогой мой, иди, мой светик мой, вон на улицу, вон там и будешь. Смотри, какая погода хорошая. У кого есть семьи, ну, окей, значит, этих сумасшедших взяли над ними шефство их семьи. Тоже не всегда удачно, но, во всяком случае, больше, в большинстве случаев. А если этих семей нет, то если они не хотят брать на себя эту обязанность, если они не могут взять на себя эту обязанность, то, получается, вот вы этих людей, психически ненормальных, давали им таблеточки, и иди, дорогой мой. Вы их выгоняли фактически на улицу. И сейчас, когда вы идете по какому-то тротуару, где, понимаете, все обоссано ими, пахнет мочой, калом, понимаете, пардон, вообще всеми нечистотами этого мира, и вы задыхаетесь вот этом амбре, это и наша вина с вами тоже, потому что мы решили сэкономить денежки. Экономия должна быть экономной, блин. Вот мы сэкономили. Вот наш Конгресс и Рейган, извините, вместе с ними попались на экономии. Потому что изобрели вот эти Wonder Drugs. Еще раз повторяю, если вы докажете мне, что этот человек принимает Wonder Drugs, и после этого оказался на улице, то это другой вопрос. Так как вы это доказать мне не сможете, никак и нигде, и никогда, значит, этот человек, скорее всего, не принимает ничего. Значит, тогда он проблема для окружающих. И тогда надо действительно собраться разом, понимаете, любое государство должно заниматься своими душевнобольными. Собрать этих людей и удалить с улицы. В какое-то учреждение, где их будут кормить, где их будут мыть, где их будут давать таблетки. Да, скорее всего, они будут сидеть на скамеечках в каком-то полукоматозном состоянии после этих таблеток, но они будут живы, они будут безвредны для всех остальных и так далее. И вот это будет нормальная защита их прав, я считаю. Потому что это будет еще защищаются права мои. Даже если мне придется за это платить. И вам придется за это платить. А то, что у вас школа стоит, ну, замечательно, ваша школа, они еще дороже будут скоро стоить. Там еще что-нибудь примут, ваш социалистический город, что вы хотите. Вы в нем живете, значит, вы даже, если не голосуете за это, все равно это поддерживаете. Вот вы должны уехать оттуда, из этого города. Тогда, понимаете, вот когда из города, как из Детройта, в свое время начали уезжать, город пришел в себя в конечном счете. Сейчас Детройт на колоссальном подъеме. На колоссальном подъеме, потому что они выучили свой урок, они 50 лет загнивали буквально вот с тем, что они имели. Пока Нью-Йорк не пройдет вот это чистилище, видимо, ничего не будет. Пока, знаете, когда, знаете, Юрию Дашевскому говорили, перестань пропагандировать сливу, он меня же не слушал. И других он не слушал. Он пропагандировал сливу дальше, но как же, он же самый главный у нас республиканец, Юра Дашевский. Я его поздравляю с этим. Слива имел хоть один шанс быть выбран? Да никакого, даже близко к одному шансу не имел. Ну, дальше раскинуть мозги, давайте поддержим, допустим, Эндрю Куомо, который, ну да, совершенно не идеальный кандидат, но лучше, чем Захран Мамдани, ну, об этом речь не идет. Ну, замечательно, теперь платите. Вы, Юра Дашевский, все остальные, платите больше. Я вам не сочувствую, клянусь вам. Я вам не сочувствую. Город Нью-Йорк это заслужил. Во многом. Понимаете, своим абсолютно полным безответственностью, безобразием, безмозглостью. Заслужил. И вот сейчас вы хаваете весь все это дерьмо большой такой глубокой ложкой. Окей? Бон аппетит. Я клянусь, я вам не сочувствую. Еще будете хавать 4, вот там я не знаю сколько, 3,5-4 года. А потом его еще пересберут в этом городе. Я еще и этому удивлен не буду абсолютно. Потому что количество полезных идиотов в городе не уменьшается. Ну, что я могу сказать? У нас вон тоже сумасшедшая губернаторша, вот эта Шерил, которую избрали. Но в Нью-Джерси это все намного сложнее, потому что у нас, к счастью, нет этих больших агломераций, больших городов. Потому что чем больше город, тем больше в нем бардака. То есть я понимаю так, что в Америке большие города – это наличие бардака. То есть лучше жить в маленьком городе или в серии маленьких городков, в которых каждый вершит свою собственную власть. Да-да, есть хоть какие-то возможности, элементы давления. И то, вот как вы помните вот эту вот историю с мечетью в Мальборо, если не быть колоссально активным, если не вкладывать в это деньги в вашу собственную, тогда вам и мечеть построят, и воткнут ее, понимаете, туда, куда вы не хотите. Вот тебе, дорогой, клизма. От всей нашей большой души, понимаете, еще и мэр будет при этом еврей. Запросто. Запросто. Как мэр Миннеаполиса был мэр еврей, понимаете, как он стоял и плакал, понимаете, перед золотым гробом этого уголовника. Я это в жизни не забуду. Флойда, понимаете, который заслужил, чтобы его кинули в общую могилу и забыли. А из него сделали, понимаете, символ героя нашего времени, понимаете, уголовник какой-то. Ну да, понимаете, его задушили. В состоянии наркотического опьянения полнейшего, понимаете, там под целым набором наркотиков, совершившего преступления, его придушили. Ну окей, это преступление, я бы дал ему manslaughter, этому полицейскому. То есть ненамеренное, или хотя бы вторую тяжесть, а не первую, что он явно не планировал его убивать. В общем, так или иначе. Полицейского я бы сейчас выпустил вообще бы, дал бы ему помилование. А все памятники этому Флойду снес бы к чертям собачьим, кинул бы в помойку. Он не заслуживает стоять ни на одной площади. Кроме как на кладбище, вот там его, пожалуйста, идите, почитайте. В нашем обществе, понимаете, перестали действовать... ну, то есть логика, я повторяю много раз, никогда не действует. Это уже давно понятно. Но то, что перестал действовать какой-то самый минимальный здравый смысл, вот это, конечно, это достижение последних времен. Причем очень часто делается в этих хочется как лучше, получается, даже не просто как всегда, получается ужасно. Какие-то вещи в обществе делать не надо. Нужно сделать шаг назад и прийти к тому, что когда-то было. То есть когда-то, понимаете, учитель, например, был закон, понимаете, не кричащие истеричные родители, которые пришли, боже мой, почему моего ребенка не научили? Потому что ваш ребенок лентяй, блин. И потом вы будете со мной разговаривать любезно. А не будете тут кричать, понимаете, и так далее, поднимать хай. Или идите в частную школу, и пусть вас там терпят. А здесь вас терпеть не будут. Здесь мы будем детей учить насильно, даже если надо. Вот что бы надо было бы сказать. Тут будет какое-то понятие нормального одежды в школе. Нормальной стрижки в школе. Не будет какой-то, понимаете, как будто он только что с дерева слез. С штанами падающими. Вот этот держать в школе не надо. И вопрос не в том, что нужно его заставить, его посадить, вот понимаете, в какую-то там, не знаю, выгнать из школы, чтобы подумал о своем времени. Да он счастлив будет, что его из школы выгнали. Его надо заставить учиться. Вот как это сделать правильно, это надо подумать. Надо заставить учиться. Заставить где-то сидеть, чуть ли не в карцере, если надо. Но я не знаю, не про карцер, конечно, речь идет, но про что-то такое. Наше общество, понимаете, развинченное, понимаете, развинтилось, распустилось. Потеряло всяческое желание отвечать за свои действия. Только права им подавай. Права, понимаете, все права, никаких обязанностей. И вот поэтому мы имеем то, что мы имеем. Мы все это хаваем большой ложкой. Поэтому что вы думаете, у вас только одной проблемы? Нет, проблемы у всех. Проблемы у всех. Я повторяю, я вам не сочувствую. Абсолютно. Вы не сочувствуете мне, я не сочувствую вам. Почему? Потому что это абсолютно закономерное явление. Абсолютно. Ну, делаем какие-то глупые вещи, в том числе Юра Дашевский. Со всем уважением к нему. Нет, а потом мы думаем, понимаете, а почему это происходит? Ну, потому что надо думать. Не все, понимаете, идет, вот, понимаете, в какой-то одной партийной иерархии. Или в каком-то одной совершенно правильной линии. Вот, например, вот сейчас вот я должен отдать должное, например, АйПак. Да, они знают, что в каких-то местах они выбрать республиканцев не могут. Не могут. Вот вы там можете хоть застрелиться прилюдно перед теми, не окажешь никакого внимания. Никакого давления, никакого вообще ничего. Что они делают? Они берут, ведут борьбу на уровне праймериз. Они берут, например, какого-то сумасшедшего демократа, выставляют против него нормального, реального демократа, более умеренного. В черном районе наберут, находят другого черного парня какого-то, понимаете, который вместо сумасшедшего идет нормальный. И они вот в этом контрасте, понимаете, они не, понимаете, не могут сказать, что ой, это вы там, вы с расисты, вы представили белого. Нет, он черный. Он просто более нормальный. И ой, он республика. Нет, он не республика, он демократ. Он просто более нормальный, более умеренный. И они таким образом выбивают стул из-под целого ряда мест конгрессменов и сенаторов, которые у нас есть в нашем конгрессе. Они медленно, но верно ведут эту работу. И они ставят деньги на демократов. Внутри демократической партии на праймерис. Потому что они знают совершенно точно и дойдет до любого, что ты можешь 100 миллионов потратить там на республиканца, ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Поэтому они изобретают другой способ. Они вот эту Кори Буш убрали, сумасшедшую, абсолютно толстую, эту чувиху, понимаете, из Миссури. Ее пинать ногами надо было. Такая сволочь была, понимаете, антисемитская. Мало не пока. Сейчас они вот убрали вот эту лысую из Массачусетса. Вот этого конгрессмена, который разжирел в 4 раза, понимаете, по сравнению с тем, когда он пришел. Понимаете, ну как же, в конгрессе сидел. Еще вот эту Джамилу Праймил, вот этот Праймил надо выгнать, понимаете, к черту, это самый главный, понимаете, заседатель там. Оказио Кортес, понимаете, вот это всю вот эту шваль надо выгонять. Как вы можете их выгнать? Найти там республиканцев, вы в жизни не победите с ними. Надо найти демократов. Подкупить, если надо. Все средства хороши, все замечательно. Деньги, когда у вас есть деньги, когда у вас средства есть массовая информация, когда вы правильно ведете работу с населением, не в последние дни перед выборами, а вообще, вот тогда у вас есть шанс. А так у вас есть такой кандидат, как Слива, с которым вы проиграли. И где он сейчас, этот Слива? Вот смотрите, вот столько лет прошло, понимаете, времени уже прошло. Где этот кандидат? Где он? Он хоть где-то проявляет себя? Как кандидат или как вообще лидер республиканской партии в Нью-Йорке? Я про него не слышу ничего, абсолютно. Все линии пусты, 718-303-90-90. Что это за лидер такой, который появляется за выборы? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Что-то должно делаться по-другому. Если вы не готовы think outside the box, я вам сочувствую. Потому что вы тогда будете, вот, знаете, использованы как вот, знаете, вот этот вот кусок дерева, в котором метают топоры и ножи, понимаете, вот как такой, знаете, мишень. Вы имеете дело с колоссальной организацией, которая с вами борется. Значит, для того, чтобы с ними бороться, нужно, во-первых, обладать умом, обладать деньгами, обладать желанием, тогда вы имеете хоть какой-то шанс. А так вы фактически боретесь с ветряной мельницей. Но так как ничего никто не предлагает, понимаете, все только это дали. Ну что, что вы думаете? 41 тысячу вы тратите вот в городе. Я вам вот гарантирую, скоро будет 45 тысяч, и вы будете продолжать платить. Из вас куски вырвут и заставят платить. Ну, что я вам предлагаю сделать? Уехать из города. Потратить свои деньги на что-то более правильное. Уехать в какой-то, вот понимаете, городок рядом с Нью-Йорком. Который меньше, который лучше, понимаете, желательно, может быть, не в Коннектикут или в тот же Нью-Джерси, может, в Пенсильванию. Чем-то пожертвовать. Понимаете, и тогда вы будете, понимаете, тогда у вас будут, ваши расходы сразу станут лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, вот, понимаете, делаете то, что, как говорится, делают другие богатые люди, которые живут, допустим, или просто люди, которые живут в Нью-Йорке. Они голосуют ногами. Они уезжают от этого сумасшествия. Уезжают, бросают, понимаете, как говорится, и гори оно огнем. И очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Посмотрите, понимаете, вот этот Кохол, вы видите, посмотрите, у нее какая у нее истерика. У нее денег нет на бюджеты. Еще это продолжится, у нее еще хуже будет. Как в том, знаете, как в том меме, который там висит, тогда работай сильнее, больше. Миллионы на велфаре ждут, зависят от тебя. Ну вот. Нет у меня решения никакого другого, кроме как, во-первых, голосовать правильней, политически быть более активным, понимать какие-то тонкости, особенно когда у вас идет проблема трех. То, что было Мамдани, Слива, Куома. Проблема трех всегда плохо решается. Если это понимать, то все решить. Так. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
14: Что это? 620 AM.
15: Здесь не остановимся.
14: Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Первые положительные изменения в легких начнут наблюдаться через 2 недели, 3 месяца после отказа от курения. По словам пульмонологов, легкие обладают удивительной способностью к регенерации. Однако часть повреждений может оказаться необратимой. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний, пояснили врачи. При отказе от курения восстанавливается работа мукоцеллярного транспорта. Отрастают реснички и эпителия, которые очищают слизистую от микробов, снижается окислительный процесс. Кроме того, становится лучше кровообращение и сама функция легких. Человек начинает меньше кашлять, уходит одышка. Однако при хронической обструктивной болезни легких часть изменений необратимы. Но отказ от курения позитивно скажется на течении заболевания, замедлив снижение функции дыхания и уменьшив частоту госпитализации.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
16: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
17: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
18: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
19: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Трамп назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. Вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. Создаваемый американской администрацией фонд на 1 миллиард 776 миллионов долларов для выплат людям, заявляющим о вреде от действий системы правосудия, не обязан публично раскрывать детали своей работы. Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США, то есть грин-карту, могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Так говорится в новом меморандуме службы гражданства и иммиграции США. Талси Габбард сообщила, что уходит с поста директора национальной разведки при президенте Дональде Трампе, опубликовав свое письменное заявление об уходе в X. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробно. Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Стороны не могут договориться по двум ключевым вопросам. Соединенные Штаты требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. В Вашингтоне опасаются, что Иран затянет решение ядерного вопроса, получив первые послабления. Еще в начале выходных администрация Трампа заявляла, что сделка близка. Однако к воскресенью президент дал понять, что не намерен торопиться. Трамп оказался под давлением ястребов республиканской партии, обеспокоенных тем, что соглашение откроет Ормузский пролив и ослабит экономическое давление на Иран, но не затронет его ядерную программу. Представитель иранского МИД заявил в понедельник, что по многим вопросам достигнут прогресс, однако до соглашения пока далеко. По данным Wall Street Journal, стороны работают над меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий и снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе на 30 дней с последующим переходом к переговорам по ядерной программе. Арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поддерживают сделку, но настаивают на включении в документ гарантии свободы навигации в проливе. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит свободу действий Иерусалима, в частности, в борьбе с Хизбаллой в Ливане. Ну а президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Также он раскритиковал ряд американских политиков, включая сенаторов Тома Тиллиса и Билла Кэссиди, а также конгрессмена Томаса Месси. «Я смеюсь над всеми этими демократами. Райно – это республиканцы, которые только по названию республиканцы, а на самом деле они могут придерживаться и демократических установок». Дальше Трамп пишет: «Значит, я смеюсь над демократами, райно и глупцами, которые ничего не знают о потенциальной сделке, которую я заключаю с Ираном, о вещах, которые еще даже не обсуждались», написал Трамп. Он охарактеризовал сенатора Тома Тиллиса как провалившегося и заявил, что тот скоро покинет свой пост. Конгрессмена Томаса Месси он назвал подлым типом, который проиграл с разгромным счетом после проявленной нелояльности. Говоря о возможности сделки с Тегераном, Трамп подчеркнул: сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофическому СВПД, заключенному провальной администрацией Обамы, который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. «Нет, я не заключаю таких сделок», заявил Трамп. СВПД или совместный всеобъемлющий план действий. В аббревиатуре это звучит как JCPOA. Это международное соглашение по иранской ядерной программе. Оно было подписано в 2015 году Бараком Обамой с американской стороны. И договор был заключен между Ираном и группой государств 5+1. Это пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Напомню, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция и Россия и Германия. Суть сделки заключалась в ядерном размене. Иран обязался существенно ограничить свою ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана
1: Тегерана и допустить международных инспекторов на свои объекты. А взамен международное сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, снимали с Тегерана экономические санкции. Договоренность вступила в силу в январе 2016 года. Однако в 2018 президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения, назвал его прогнившим и вновь ввел жесткие санкции против Ирана. Но Иран просто не выполнял свои обязательства. С этого момента сделка фактически с 2018 года перестала работать. В ответ на действия США Иран также начал постепенно отказываться от своих обязательств. Ну а ранее Трамп заявил, что США и Ирану, это уже вернемся в 26-й год, не стоит торопиться с подписанием соглашения. Сторонам необходимо сделать все правильно. Причем Трамп уточнил, что блокада Ормузского пролива будет действовать до тех пор, пока соглашение между сторонами не будет подписано. Трамп добавил, что отношения США с Ираном становятся более профессиональными и продуктивными, как он отметил. Однако Тегеран все еще должен понимать, разрабатывать или закупать ядерное оружие или бомбы ему нельзя. При этом президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social заявление, в котором назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. «Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали соглашение Авраама», написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс. Трамп перечислил страны, от которых ожидает подписание: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн уже являются участниками соглашений. По словам президента США, процесс должен начаться с Саудовской Аравии и Катара, а остальные должны последовать за ними. Тех, кто откажется, Трамп пригрозил исключить из сделки по Ирану, назвав отказ проявлением дурных намерений. Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США, Тегеран тоже мог бы присоединиться к соглашениям Авраама. При этом он предупредил, что альтернативой сделки станет возобновление военных действий с еще большей силой. Надо отметить, что днем ранее сообщалось, что в ходе телефонной конференции в субботу Трамп потребовал от лидеров мусульманских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Ряд источников заявляет, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, были просто застигнуты этим требованием врасплох. На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи, рассказал один из американских чиновников. Секретная служба США сообщила, что вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, нападавший 21-летний Насир Бест, ранее уже имевший столкновение с секретной службой и задокументированную историю психических заболеваний. Этот инцидент произошел всего через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 апреля, на котором тогда присутствовал и Дональд Трамп. В этот раз президент также находился в Белом доме во время стрельбы. Президент отреагировал в своей соцсети Truth Social, похвалив секретную службу за оперативные и профессиональные действия. По его словам, нападавший имел криминальное прошлое, как пишет Трамп, и, по всей видимости, был одержим самым почитаемым сооружением нашей страны – Белым домом. Это событие произошло через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, пишет Трамп, видимо, имея в виду этот журналистский пул, и показывает, пишет Трамп, насколько важно для всех будущих президентов обеспечить самое безопасное и надежное пространство такого рода, когда-либо построенное в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны требует этого. Но здесь он уже имеет в виду начатое при Трампе строительство зала для приема в Белом доме. О том, что они услышали десятки выстрелов вблизи Белого дома, сообщили корреспонденты CNN. Репортер телеканала ABC Селина Ван опубликовала в соцсети X видео, на котором слышны звуки, похожие на выстрелы возле Белого дома. И в посте она указала: «Я снимала видео на свой iPhone для социальных сетей северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы. Казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов. Нам было приказано бежать в зал для брифингов, где мы сейчас находимся». Конец цитаты. Внутри Белого дома репортерам было приказано оставаться на местах, а агенты секретной службы кричали «ложитесь» и предупреждали о выстрелах, отмечает CNN. Представитель секретной службы сообщил CNN, что ведомство расследует сообщение о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Это непосредственно находится за пределами комплекса Белого дома. Источники CBS News сообщили, что возле Белого дома было произведено от 15 до 30 выстрелов. По их словам, речь, по всей видимости, шла об одном вооруженном человеке, который приблизился к агентам секретной службы и безуспешно открыл по ним огонь. Агенты открыли ответный огонь. В результате столкновения два человека получили огнестрельные ранения, передает канал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. CBS уточняет, что один из пострадавших – предполагаемый стрелок, а второй, вероятно, случайно прохожий, который находится в тяжелом состоянии. Немного позже секретная служба в официальном комментарии подтвердила, что после 6 часов вечера в субботу человек в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню достал оружие из своей сумки и начал стрельбу. По словам секретной службы, они открыли ответный огонь, ранив подозреваемого. Его доставили в местную больницу, где позже была констатирована его смерть. Во время стрельбы также был ранен один случайный прохожий, говорится в заявлении правоохранителей. В заявлении также уточняется, что Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме. Среди сотрудников секретной службы пострадавших нет. Как сообщили источники CNN и CBS, подозреваемый был идентифицирован как 21-летний Насир Бест. Ранее он уже имел столкновение с секретной службой, в том числе в июне 2025 года, когда перегородил подъездную дорогу к Белому дому. Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, спустя месяц секретная служба вновь арестовала Беста после того, как он попытался въехать на подъездную дорогу к комплексу Белого дома. После этого судья вынес постановление, обязывающее его не приближаться к территории Белого дома. Ну, такая паранойя, одержимость. Там, как мы видим, сумасшедший. В ходе расследования этих инцидентов в прошлом году следователи обнаружили, что Бест публиковал в социальных сетях различные заявления, в том числе утверждая, что он является настоящим Усамой Бен Ладеном, а также, по крайней мере, у него есть один пост, свидетельствующий о его желании причинить вред Дональду Трампу, пишет CNN со ссылкой на источник. Ну, мы видели, какая... Вот то, что называется Trump Derangement Syndrome. Одержимость Трампом, это подогревается нашей прессой, средствами массовой информации, ну и вот такие, как Насир Бест, психика их не выдерживает, и они идут убивать. Это в немалой степени заслуга наших CNN, New York Times, Washington Post и так далее. Мы об этом неоднократно в программе говорили. Как отмечает CNN, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция ранее не сталкивалась с тем, чтобы подозреваемый вел себя агрессивно или применял оружие. Это мы опять-таки к Насиру Бесту. Но последние примерно 18 месяцев Бест проживал в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает CBS.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
8: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Японский полицейский сообщил о бомбе в баре, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами, чтобы не идти на нее. Он также оставил записку с текстом «Я заложил бомбу у входа в бар». На работе ему был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали на аукционе за 17 тысяч фунтов стерлингов. Первой владелицей книги была книжный обозреватель Катрина МакНикол. Ей прислали один экземпляр романа, однако она так и не нашла времени, чтобы прочесть его. В итоге МакНикол положила нераспакованный роман в коробку и забыла о нем почти на 30 лет. Книгу обнаружили только во время недавнего переезда. Роман «Гарри Поттер и философский камень» был опубликован в 1997 году. Тогда один экземпляр стоил 5 фунтов. В штате Небраска собака случайно выстрелила в человека из дробовика. Инцидент произошел на парковке рядом с заправкой и супермаркетом. Полицейские выяснили, что хозяин питомца оставил его в машине, пока сам находился в магазине. Собака бегала из стороны в сторону по салону автомобиля и случайно задела лежавший в машине дробовик, который оказался заряжен. Произошел выстрел. Пуля пробила пассажирскую дверь машины, пролетела через парковку и попала в женщину, стоявшую на светофоре. Она получила ранение в правое предплечье. Один из членов семьи доставил раненую в больницу. Травма не угрожает ее жизни. Сейчас женщина проходит лечение. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Американские военные снова нанесли удары по объектам на юге Ирана. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах, в соревнованиях, участникам которых разрешено принимать допинг. Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом. Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. В Нью-Йорке пройдет конкурс двойников в честь Дня рыжих. Сеть «Вендис» приглашает участников повторить образ девочки-символа. Победитель будет получать бесплатные бургеры целый год. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
5: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Davidson Radio».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
9: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
10: По пятницам с 4 до 5.
9: «Эрудит».
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
11: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
4: Доброе
12: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас программа совершенно необычна. Необычна тем, что в нашей радиогруппе сидит замечательный человек, который, я думаю, по голосу многие узнали, его ученики, родители, знакомые, приятели, даже те, которые удивленно спросили у этого замечательного человечка, спросили, а какое отношение Раиса имеет к этой программе. Так вот, я на самом деле скажу, что имею самое прямое отношение. А почему? Потому что я на самом деле люблю очень музыку и всегда приветствую талантов, которые те люди, которые любят музыку, которые отдают себя. И сегодня мы не зря эфир начали с этой замечательной музы, которую исполнил кто?
13: Сардор Милано.
12: Вот так, мои дорогие.
13: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Раиса. Мне крайне приятно познакомиться с вами и находиться сегодня в вашей компании.
12: Спасибо большое. Я просто хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях талантливый певец, финалист известных музыкальных проектов, человек с ярким голосом и большим, конечно, сердцем. И зовут этого замечательного музыканта Сардор Милано. Я очень рада тому, что мы сегодня с вами ближе познакомились. И, к сожалению, когда был концерт в театре, и завершение концерта, которым я присутствовала, немножко сократило мой путь остаться в эфире, ну, присутствовать на концерте, но на завтра, когда я пришла в свое рабочее место, меня многие спрашивали: «Раиса, а вы последнего музыканта слышали или услышали?» Я говорю: «А кто последний?» «Последний назвала другое имя». «Так нет! Был вот такой, вот такой». И такое счастье. Мои чувства сегодня переполнены тем, что вот такой замечательный молодой человек, который является победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена» и финалист программы «Голос». А я эту программу очень и очень люблю. И сегодня мы с тобой пообщаемся. Не возражаешь, мы тут американцы называем на «ты».
13: С удовольствием.
12: Спасибо. Я буду задавать некие вопросы, потому что у нас скоро, вот 7 июня, приближается замечательный фестиваль, и знаю о том, что вы будете одним из гостей, которые украсят такой замечательный фестиваль. Но об этом позже. Прежде чем я перейду к вопросам, во-первых, я бы хотела у вас спросить. Звучала только что в самом начале программы, звучала композиция, ваша песня. Расскажите немного об этом произведении, о чем эта музыка, учитывая то, что она не звучала на русском языке.
13: Да, на самом деле это не моя песня, это легендарная песня не менее легендарной певицы итальянской Мина. Я уверен, вы знаете такую певицу. Это один из главных ее хитов, и мы сделали переработку, ремикс, и выпустили в прошлом году эту песню.
12: Спасибо большое. Ну и сейчас я хочу все-таки постепенно прийти к вашему творчеству. Вы расскажете нашим слушателям, когда вы впервые поняли, что музыка станет вашей жизнью?
13: Я думаю, что я понял это, когда я был ребенком. Я думаю, когда мне было 7 лет, и моя мама меня спрашивала, кем я хочу быть. Уже тогда я отвечал ей, что я хочу быть музыкантом, певцом.
12: А кто был вашим главным вдохновителем в детстве? Потому что вчера то, что вы мне рассказали, мы к этому придем.
13: Да.
12: Но, тем не менее, мне бы хотелось услышать от вас, кто был главным вдохновителем вашей музыки.
13: На самом деле их было очень много. Я воспитывался в очень интеллигентной семье, которая приучала меня, приобщала меня к искусству. И я воспитывался на музыке Аллы Пугачевой, Фредди Меркьюри, группы Queen, Майкл Джексон. И это воспитало во мне музыкальный стиль.
12: А скажите, пожалуйста, вот как вчера в нашем с вами диалоге вы сказали такую вещь, что когда я спросила у вас, где вы занимались, какое у вас образование, а вы, Раиса, почитайте Википедию. И этот призыв мне очень подошел. Так вот, что для вас значило участие в шоу «Главная сцена»?
13: Что это
12: вообще? Что это вообще такое на самом деле «Главная сцена»? Если вы можете что-то рассказать, и в каком возрасте вы пришли к этой главной сцене, и что на самом деле вызвало у вас, какие у вас эмоции были вызваны главной сценой?
13: Да. Ну, главная сцена — это судьбоносный проект, который изменил в корне мою жизнь, и я безгранично благодарен продюсерам этого проекта. Это масштабный проект, музыкальный, который проходил на телеканале «Россия» и собрал лучших продюсеров из России, а также к ним присоединился один из легендарнейших продюсеров и композиторов Волтер Афанасьев из Америки.
12: Вау!
13: Да, и они выбирали талантов. В итоге я попал в команду Константина Меладзе, и вместе с ним нам удалось выиграть этот проект.
12: Вау! Я думаю, что у нас и слушателей очень будет много вопросов. Если появятся, мы с удовольствием возьмем. Но сегодня мы не спрашиваем ни про медикейт, ни про фудстемпы, ничего не спрашиваем. Сегодня мы воплощаемся вот этой музыкой, вот этой красотой тем человеком, который сидит буквально передо мной. Поэтому у меня будут вопросы такие немного, может быть, они, ну, такие. Так вот, все-таки я хочу спросить у вас, какие эмоции вы испытали, когда стали финалистом программы «Голос»? И вообще, давайте вначале расскажите, как вы пришли в программу «Голос», как вы прошли кастинг,
13: да.
12: И кто был все-таки самым главным вдохновителем, или вы сами, или ваш продюсер, кто на самом деле был вашим таким учителем, не учителем, который был уже в «Голосе», а тот, кто вас привел в «Голос»? Кто вас поддержал участвовать в этом конкурсе?
13: Моя семья меня поддержала. И на самом деле у меня долгая история, связанная с этим телепроектом, потому что я пробовал свои силы на «Голосе», начиная с первого сезона, и только на пятом сезоне на меня обратили внимание. А 4 года мне просто говорили «нет».
12: Вот мне интересно, как там говорят «нет»? Так очень жестоко или все-таки дают возможность, дают вам право или вам... Ну, потому что я много очень программ этих слушаю, и вот вы разочаровались, но вот это вот разочарование у вас ушло, или вы продолжали идти вперед для того, чтобы все-таки присутствовать в этом проекте?
13: Да. Сначала, конечно же, были слезы в подушку, было разочарование. На тот момент я являлся студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, и я уже думал, что сам факт того, что я являюсь студентом этой академии, предвещает мне известность, но я просто понял, что я заблуждаюсь, что это всего лишь академическое обучение, оно никак не связано с тем, с моими желаниями попасть в шоу-бизнес российский. Mm-hmm. И я привык получать в ответ слово «нет», rejection.
12: Wow.
13: И в какой-то момент я просто сказал себе, тогда я останавливаюсь, я больше не пробуюсь ни на какие проекты, я просто занимаюсь тем, чем я люблю заниматься в академии. Я, кстати, закончил академию с красным дипломом, я был примерным студентом, учился у заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала Ксении Политковской, и там у меня все замечательно складывалось. Но пришел такой момент, когда объявили о кастинге «Главная сцена», и мне сказали, попробуй просто свои силы, не рассчитывай ни на что. И я пошел туда абсолютно настроенным в таком не то чтобы негативном ключе, но без эмоций и без ожиданий. И вот когда, когда я настроил себя так, двери мне открылись.
12: Но когда ожидание пришло и сказали «нет», а какие были твои вот на самом деле вот чувства, что в это время ты испытывал? Все-таки ты на самом деле не разочаровывался, но строил какие-то определенные планы для того, чтобы все-таки не сегодня, то, может быть, это будет завтра.
13: Во-первых, мне всегда казалось, что те, кто отбирали, они делали глубокую ошибку, не брав меня в свои проекты.
12: Вау, какой вы уверены, молодец!
13: Да, да. Но в то же время это воспитало во мне новую личность, потому что так сложилось, что я также столкнулся в один момент с Аллой Пугачёвой. Я пришел к ней на проект «Фактор А».
12: Ага.
13: И вначале она на меня обратила внимание, но потом последовала такая критика такого характера, что я очень много пересмотрел Киркорова, и у нее сложилось ощущение, что, возможно, я подражаю ему.
12: Что, правда?
13: Да. И в тот момент просто...
12: Она это почувствовала.
13: Ну да, она так и сказала за кулисами. Мне просто сказали эту информацию, она не лично мне это сказала. Вот что у нее явное такое видение меня в образе Филиппа. И когда я услышал эту жесткую критику, после этого я в корне поменял свой внешний облик. Я понял, что мне не нужно ориентироваться на Филиппа. Как бы я его ни уважал и как бы мне не нравилось его творчество, поменял свой внешний имидж, вообще ушел куда-то в другую сторону. Нашел себя. И вот потом двери стали открываться. И потом уже на «Голос» фактически меня, можно сказать, пригласили сами продюсеры после того, как я выиграл главную сцену. Сразу через полгода мне поступил звонок и сказали: «Ты не хочешь прийти еще раз на кастинг и попробовать себя?» И тогда уже я понимал, что здесь опасный момент, потому что, с одной стороны, яркая победа на главной сцене, а с другой стороны, я могу сейчас просто поставить под вопрос эту победу, если бы я опять не прошел на «Голос». Но я просто принимал все риски и уже шел до победного.
12: Молодец. А есть ли моменты такие на сцене, которые вы на самом деле никогда не забудешь?
13: Моменты на сцене?
12: Да.
13: Вы знаете...
12: Это не имеет значения. Голос, проект. Абсолютно. В принципе, вот как у тебя есть, вот есть ли в твоей памяти то, что ты никогда не сможешь забыть. Я очень извиняюсь, что на ты, но мы-то такие американцы.
13: Против.
12: Против. И, в принципе, ты такой молодой, красивый, энергичный. Мне это льстит, что я могу с тобой говорить на ты. Участника программы «Голос» Сардор Милана, который у нас сегодня в студии в программе «Социум», который будет участвовать 7 июня в замечательном детском фестивале, я об этом позже скажу, который состоится, еще раз повторяю, 7 июня в 2 часа дня, и это будет в Ашане театр.
13: Да, все правильно.
12: Так вот, какие все-таки моменты, вернусь я к этому вопросу, какие моменты незабываемые?
13: Пожалуй, был один яркий момент, который всю жизнь, вот он врезался мне в память. Это как раз-таки на главной сцене, когда уже был суперфинал, и там было задание у финалистов. Финалист должен был спеть со звездой дуэт. И все финалисты выбрали в себе в партнеры разных артистов. Александр Софина, итальянский певец, выступал. Григорий Лепс. Ну, то есть были ярчайшие звезды. И когда Костя спросил у меня, с кем бы я хотел спеть дуэтом, конечно же, я вначале озвучил Андреа Бочелли, но когда связались с его представителями, он был в туре, он не мог приехать, хотя Костя готов был осуществить эту идею. И потом мне пришла сумасшедшая идея, я вспомнил про великолепный дуэт, такой огромный во всех смыслах этого слова. На Олимпиаде этот дуэт прозвучал в исполнении Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И когда я сказал Косте, что я хочу исполнить партию Монсеррат, но у нас нет Фредди, мы подумали про Адама Ламберта. Адам Ламберт — это новый солист группы Queen. С ним мы тоже связались, но он тоже был занят в туре. И тогда мне пришла идея, я сказал: «Костя, а почему бы мне не спеть с самим Фредди?» И команда телеканала России, главной сцены вместе с Костей, мы оживили Фредди Меркури. И он появился на сцене со мной в виде голограммы. Это было очень реалистично, были мураши. И в какой-то момент, я думал, что я стою на сцене с самим Фредди Меркури.
12: А скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, закулисная жизнь на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты в программе «Голос», ты имел возможность выбрать, кого хотел петь дуэтом, или все-таки нужно было твой продюсер, конкретный твой продюсер, кто был продюсером твоей программы «Голос»?
13: До этого я говорил про главную сцену. Вы про главную сцену сейчас или про «Голос»?
12: Я про «Голос».
13: Про «Голос»?
12: Да.
13: Голос там вообще очень интересная система. Там принимаются решения совместно с наставником проекта, и там есть музыкальные редактора, которые играют огромную роль. И, конечно же, Юрий Аксюта. Это человек-легенда, то есть его слово решающее. И вот все вместе мы принимаем решения по репертуару.
12: А предложения какие-то вы можете, как участники,
13: ставить свои? Да, мы можем озвучить свои предложения, но чаще всего нас никто не слушает.
12: Вау.
13: Да, в моем случае большинство репертуара выбирала Полина Гагарина, моя наставница.
12: А вот мы сегодня с тобой, когда приближались к Дэвиду Радио, я спросила, кто был твоим главным наставником. Я что-то больше упор даю на то, что на программу «Голос», поскольку я на самом деле очень люблю эту программу, и мне очень интересна им дан закулисная жизнь, и мне очень интересно, какие все-таки, сколько талантов, которые приезжают на такую замечательную программу. И сколько людей, которых мы не знаем, которые на самом деле достойные. И мне, например, грустно смотреть на людей, которые после первого тура уходят. Но есть очень многие исполнители, которые себя умеют держать. И как в начале программы ты сказал, что не прошло первый раз, значит, будет дальше, да? Так вот, мне все-таки интересно, ты, когда твой первый наставник был Дима Билан, правильно?
13: Да, в «Голосе», да.
12: Да, и потом, как он отказался, вторым твоим наставником стала
13: Полина
12: Гагарина.
13: Да.
12: А вот какие отношения между, когда вот в жизни, как происходит? Вот был у Билана, а сейчас у Полины Гагариной. Была ли у тебя возможность общаться и принимать какие-то решения или, может быть, какие-то профессиональные советы получать от того же Билана?
13: Угу. Ну, у нас сложилось короткое путешествие с Димой Биланом. Мы друг другом не прониклись, и он отправил меня домой сразу на следующий тур. Но удивительная штука, что он проникся мной позже. Когда я уже дошел до финала, он стал болеть за меня, и мы до сих пор подписаны друг на друга в Инстаграме. Мы потом пересекались в Сочи на фестивале «Новая волна» у Игоря Крутого. И мы всегда... У нас такие сложились, на удивление, теплые приятельские отношения.
12: А почему на самом деле? Оно должны были быть эти отношения?
13: Ну, нет, потому что у нас мало было времени узнать друг друга, и мы особо не общались. То есть я не думал, что мы продолжим общение.
12: Вау. А вот я часто слышу, когда проходят такие конкурсы, я чисто те исполнители, которые присутствовали на конкурсе, и если они уходили с первого тура, то им всегда говорили: обязательно мы с вами встретимся, обязательно мы...
13: Я думаю, что это для красного словца больше
12: вот
13: сказано.
12: Это для красного.
13: Я так подозреваю, да.
12: Окей. Следующий вопрос, который, может быть, необычен, но, тем не менее, мне интересно, учитывая твой такой вот, знаешь, профессиональный взгляд и исполнение твое. Вот что ты на самом... Какая главная мысль, как ты, когда исполняешь произведение, донести через свои песни?
13: Какая главная мысль? Не совсем понимаю ваш вопрос.
12: Какую главную мысль ты хочешь донести через свои песни? Ну, опять-таки, это зависит от какую песню ты исполняешь, да?
13: Да.
12: И если эта песня, скажем, сентиментальная, если эта песня лирическая, ну...
13: Вы сами ответили на свой вопрос. Но, может быть, я могу обобщить ваш вопрос.
12: Пожалуйста.
13: Что я несу своим творчеством, может быть, так? Потому что в целом у меня репертуар очень похожий. И, конечно же, я несу своим творчеством любовь и сострадание. Я считаю, что вот этих двух качеств на сегодняшний день очень мало в принципе по жизни. И поэтому, когда у меня есть возможность поделиться своей энергетикой через музыку, я хочу зарядить теплом свою аудиторию и лишний раз напомнить, что мы все же люди, и мы должны оставаться людьми. А останемся мы людьми только если мы по-прежнему будем помнить о чувствах сострадания и любви к окружающему миру, к окружающим людям.
12: Умничка. А скажи мне, пожалуйста, что для тебя все-таки как профессионала важнее, сильный голос или душа в исполнении?
13: Если бы спросили меня этот вопрос 10 лет назад, наверное, я бы ответил сильный голос. И я стремился всегда к этому сильному голосу. Сейчас прошло 10 лет, и, наверное, набрался опыта жизненного, сценического. Я понимаю, что это две взаимосвязывающие истории. То есть если у тебя есть сильный голос, но нет души, это не сработает. Но если у тебя есть душа и нету сильного голоса, это может сработать.
12: Ой, умничка ты. Скажи, пожалуйста, есть ли песня, которая особенно близка твоему сердцу, и почему она тебе близка?
13: Вот это периодами. Вот я ловлю себя на мысли, что в последнее время, последний год, мне запала опять в сердце песня «Памяти Каруза».
12: Ага.
13: Я не знаю даже, с чем это связано, но мне постоянно хочется ее исполнять. Вот просто по каким-то внутренним ощущениям. И, кстати, вот у Миши Навахова я исполнял эту песню.
12: Здорово. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь публику во время твоего выступления? Знаешь, когда ты меня учили, когда, знаешь, ребенок учился там, и как найти правильную точку, когда ты общаешься, даже вот сегодня в эфире, да, и один из педагогов мне когда-то сказал, что ты должна найти какого-то одного человека, который тебе будет внешне какую-то симпатию проявит, и ты просто должна свой взгляд направить конкретно на этого человека. Правда ли это?
13: Это получается, хороший прием.
12: Получается ли у тебя такой прием? Но я помню, мне когда-то, я сама, в принципе, когда-то училась и получила музыкальное образование, которое мне не на сегодняшний день только любовь к таким исполнителям дала. А вот как у тебя на самом деле, вот что ты чувствуешь, когда ты... Когда ты видишь публику во время своего выступления?
13: Вы знаете, по-разному. Ну, во-первых, волнение — это вот часть моего бытия на сцене. То есть этого не избежать. Я все время волнуюсь. И вот когда я выхожу на сцену, первые секунд 30 я нахожусь в прострации, я просто прихожу в себя. Мне нужно успокоиться. И только потом я уже начинаю понимать, где я. Я обсматриваю территорию людей. И аудитория...
12: Обсматривай, у тебя есть возможность это на сцене сделать?
13: Ну, то есть, да, я пытаюсь поймать зрительный контакт с публикой. Да.
12: Бестер, да. Мы буквально несколько минут прервемся на рекламу и продолжим.
13: Хорошо.
12: Потому что у меня еще много вопросов к тебе.
0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Дании опасаются взрыва мертвого кита Тимми, судьба которого с начала марта волновала жителей сразу нескольких европейских стран. Труп горбатого кита, скончавшегося в начале мая, выбросило на берег датского острова Анхальд. За несколько недель в разлагающихся останках кита скапливаются газы, которые могут привести к взрыву. Опасения вызывает и то, что все это время туши кита продолжают увеличиваться в размерах. Власти Дании решили отбуксировать кита в открытое море после того, как раздувшееся тело животного продолжало увеличиваться в размерах в последние дни. Они также оцепили пляж, на который выбросила Тимми, из-за толпы желающих посмотреть на тело кита. В Бангладеше буйвол альбинос со светлой шерстью стал знаменитостью на Курбан-Байрам. В конце праздника быка планируют принести в жертву, сообщает Рейтер. Вокруг него собрались толпы любопытных людей, которые заметили сходство с Трампом. Мой младший брат назвал буйвола Дональдом Трампом, потому что шерсть на его голове напоминает Дональда Трампа, сказал владелец фермы. Буйвол был выращен на ферме, его вес составляет почти 700 килограммов. Несмотря на свою поразительную внешность, он очень спокойный по натуре. Это буйвол-альбинос, а животные этого типа, как правило, кроткие и не становятся агрессивными, если их не спровоцировать, добавил хозяин. Каждый день на ферму приходили десятки людей, чтобы сделать фото с необычным буйволом. Животное стало популярным не только среди местных жителей, но и в соцсетях. Быка принесут в жертву в конце праздника. В индийском городе Гулмарг около 300 туристов остановились на высоте 150 метров на канатной дороге. Причиной происшествия стала техническая неисправность. На место инцидента для проведения спасательных работ прибыли все службы города, включая армию, полицию и местную администрацию. Среди застрявших пассажиров находились женщины и дети. Операция по спасению продлилась 7 часов из-за погодных условий. В этот момент шел сильный ливень. Гондольный подъемник в Гулмарге считается одной из самых высоких и протяженных канатных дорог в мире.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Дуся, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
16: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
17: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
18: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
19: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
20: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
21: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
22: Льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум». Вы слушаете программу Раисы Росс «Социум». «Социум».
12: Ой, стараюсь быстро. Вопросов много, но тем не менее хочу напомнить о том, что сегодня у нас в программе замечательный молодой человек, узбекский певец, который с определенного времени жил в Москве. Сегодня он являлся победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена». Стал финалистом программы «Голос». И сейчас у меня к нему будет необычный вопрос, который мне бы хотелось от тебя услышать. Почему вы решили принять участие в фестивале для детей? Я просто хочу напомнить нашим дорогим, любимым, самым замечательным слушателям о том, что 7 июня состоится в Театре Ошана в 2 часа дня состоится фестиваль, летний семинар Land of Talent, где будут участвовать детки самого различного возраста, человек, который эту программу, который этот фестиваль создала, талантливейшая девочка. Не могу назвать имя, но тем не менее, если вы придете 7 июня в 2 часа дня в Театре Ошана, вы увидите, что там будут два замечательных таких вот, примут участие, таких два человека, которые на самом деле даст вам возможность прийти и услышать вот этих талантливых ребят. Это Сардор Милана и, конечно, Никита Пресняков. Вот. Так вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот что на самом деле привело тебя участвовать в... Ну, я понимаю, тебя пригласили, но, слушай, это зависит от твоего согласия, хочу я или нет, но тем не менее, что привело тебя?
1: Мои дети меня привели на это.
12: Вау!
13: У меня их целых 40 штук.
12: Слушай, сегодня же будут очень много звонков, кто-то захочет быть 41-м ребенком твоим.
13: Но, к сожалению, больше,
12: вот скажи,
13: чем 40.
12: Скажи то, что ты мне вчера сказал.
13: Да. Ну, во-первых, это я просто все шучу. Так сложилось, что я открыл в себе, наверное, можно это сказать, новый талант. Хотя я никогда не думал еще, если бы вы спросили меня 5 лет назад, 10 лет назад, даже не предполагал, что вообще я смогу окунуться в какую-то новую индустрию для себя. И даже по секрету скажу, когда я заканчивал Академию Гнесиных, я был так занят проектами, что меня освободили от педагогической практики. Да и у меня, в принципе, не было желания проходить эту практику педагога, потому что я не думал, что я свяжу свою жизнь когда-нибудь с преподавательской практикой. Но так сложилось, что в какой-то момент волею судьбы пришел такой виток новый в мою жизнь — попробовать себя в качестве креативного директора и попреподавать. И вот когда я окунулся в это, я в это дело влюбился и никак не ожидал, что в меня могут влюбиться. И вот такая взаимная любовь привела к тому, что 2 года назад я открыл свою первую музыкальную академию звезд Сардора Милана в Нью-Йорке.
12: Умничка. И все-таки каким вы видите современное детство сегодня? Скажи мне, пожалуйста, учитывая, что у тебя 40 деток, расскажи, пожалуйста, вот что ты на самом деле видишь вот это современное детство?
13: Оно очень отличается от моего детства. Эти дети, они такие продвинутые, порой как бы они меня учат каким-то новым вещам, и происходит такой какой-то необыкновенно крутой обмен энергиями, и вот это вот создает что-то прекрасное и новое, то, что меня вдохновляет и от чего хочется жить дальше. И именно это привело нас на такой великолепный фестиваль, который устраивает очень красивый человек, с которым я недавно познакомился, и я считаю, что он вносит огромную лепту в творческую молодежную жизнь Нью-Йорка, потому что на сегодняшний день очень мало фестивалей, где дети могут себя проявить.
12: Ну, я просто еще раз напомню, что 7 июня в 2 часа дня в Ошане театр будет проходить вот этот замечательный детский фестиваль, в котором будешь участвовать ты и, конечно, Никита... Не, конечно, ты, конечно, и Никита Пресняков.
13: Никита Пресняков, безусловно, талантливый парень, и я уверен, что на сцене он... покажет не только то, что он известен тем, что он внук Аллы Борисовны Пугачёвой.
12: А между прочим, я читала очень много, он не очень-то любит, чтобы вот этим вот афишировать.
13: Да,
12: что
13: да.
12: Он как раз в своих высказываниях, я очень много читала, что он, наоборот, пытался себя инсценировать так, чтобы этим именем не пользоваться.
13: Это правда, это правда. И мне кажется, что это даже немножко, может быть, даже и мешает ему восприятию людей его, уже будучи, понимая, кто он. Но он, безусловно, талантливый человек.
12: У меня еще такой будет вопрос, потому что время, стрелки не бегите, подождите, да? Что бы вы пожелали детям, которые мечтают стать артистами? А все хотят быть артистами. Вот скажи мне, вот к тебе приходят в твою академию детки, да, где мамы приводят, бабушки, дедушки. Они все считают, что их детки артисты.
13: Талантливые,
12: это самые, самые лучшие,
13: да,
12: самые-самые. Так вот, что на самом деле происходит? И что бы ты пожелал детям, которые мечтают стать артистом?
13: Ну, наверное, первое, что бы я пожелал, это, безусловно, трудолюбие. То есть без труда не выжить в этой индустрии, помимо таланта. Mm-hmm. Поэтому труд — это первое, на что я обращаю внимание. Ко мне приходит потенциальный студент, и я веду разговор, и первое, что я говорю, вы готовы к работе? Потому что это не только фан, но это каждодневный труд.
12: Это правда. А скажи, пожалуйста, я помню своей юности, когда у меня был тоже коллектив, и в одном из коллективов, я просто, если я сейчас назову эту программу, для некоторых людей скажут, Раиса уже такая старая, если она участвует, ее детки участвовали в этой программе. Но я все-таки поделюсь и скажу, мы участвовали в программе, была такая программа «Красные гвоздики». Была такая программа, и детки мои выступали, я работала в школе, и много детей, которые были гудошниками. И стали, ну, в прошлом были гудошниками, занимаясь музыкой, они так развивали свой голос, что они сегодня, даже двое из них работают в Германии, и очень талантливые детки. То есть я хочу подчеркнуть, что дети, которые не лишены слуха, не имеют слуха, но если вовремя этот слух развивать и направлять, то все-таки, как ты считаешь, это помогает, школа помогает, или что больше помогает в этой ситуации? Учитель, школа или вот это напряжение, ну, то есть подача от родителей, что вот я хочу, чтобы мой ребенок был и там, и там, и там, и там.
13: Да.
12: А вот какое твое мнение на это?
13: Вы знаете, я буду предельно откровенен, и, как правило, здесь такая ментальность, что не принято говорить откровенно родителю о способностях его ребенка.
12: Умничка.
13: Но в нашей академии, то есть нет такой традиции, я всегда говорю в лицо, как оно есть. Никто не отменял природу, и, да, и то, чем наделен ребенок от Господа Бога. Это то же самое, когда приводят ребенка в балет, и вам сразу скажут, этот ребенок не будет в балете. Просто потому, что нет природных данных. Точно так же иногда просто полное отсутствие слуха, и, к сожалению, сложно что-то из этого сделать. Сделать можно, но никогда на 100% слух развить нельзя будет. Это мое наблюдение, я говорю это исключительно исходя из своего опыта. Но это возможно, да.
12: А скажи, пожалуйста, что помогает не терять вдохновение вот такое, как и для тебя, так и для детей?
13: Трудно. Вдохновение? Ну, во-первых, я бы сказал, connection. Очень важно быть не просто преподавателем. Я понял, что у меня в последнее время уже перекос в сторону психолога, потому что мои любимые дети-студенты делятся о своих каких-то жизненных переживаниях со мной. И, честно говоря, мне это очень льстит. I'm bonded with my students, and that's really important.
12: Ой, молодец какой. А скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя такие моменты, что хотелось бы все оставить, и чтобы могло идти дальше на самом деле? Что на самом деле? Вот было ли разочарование, потому что становление такое, открыть школу, академию открыть, и, ну, идти, это все как-то набирало свое определенное и время, и определенные финансовые затраты,
13: безусловно,
12: очевидно, правильно?
13: Да, да.
12: Но вот все-таки, что на самом деле происходило с твоим вдохновением, и были ли разочарования?
13: Ну, я думаю, что разочарование — это часть вообще в принципе нашей жизни, потому что белое, черное никто не отменял. И если бы не было разочарования, наверное, было бы скучно жить. Но я просто ловлю себя на мысли, что, наверное, успех моей академии заключается в качестве моей работы. И поверьте мне, я работаю очень много над собой, потому что я понимаю, что сотни других школ. Но быть лучшим Это время, часы моей работы над собой не только как над преподавателем, а как над личностью. Потому что, мне кажется, быть личностью — это больше, чем быть просто преподавателем.
12: А скажи, пожалуйста, что на самом деле помогло тебе идти дальше? Вот, ну что, ну все-таки, слушай, ну ситуации различные, правда, детки разные.
13: Да.
12: А вот эта адаптация, которая проходит у тебя...
13: Тотальная сегодня... любовь. Вот принятие ребенка таким, какой он есть, ты закрываешь глаза на все, ты принимаешь этого ребенка за благодарностью и любовью, и ты вкладываешь в него.
12: Немного в нашем маленьком рассказе ты сказал, что у тебя есть потомственные близкие, родные, которые тебя тоже вдохновили. Это твой дедушка.
13: Это мой дедушка, безусловно, которым я очень горжусь. Заслуженный деятель Российской Федерации, кинорежиссер Эльёриш Мухамедов. И я подозреваю, что корни творческие растут именно от него. Ну, кстати, единственный важный жизненный совет, который он мне дал, когда мне было 15 лет, он сказал: «Внучок мой, ты должен начать читать книжки».
12: А ты это сделал?
13: Это единственное, что
12: ты
13: я могу тебе
12: сказать. Ты это сделал?
13: Я прислушался к нему, я стал работать над собой, да, и я подозреваю, что именно благодаря этим словам я почувствовал рост своей личности.
12: А на сегодняшний день ты считаешь, твой успех в чем заключается? То, что ты растишь деток таких, что у тебя такая школа, или у тебя есть какие-то, ну, в будущем планы, что бы ты хотел изменить, может быть? Дай нам каких-то таких несколько тот, чтобы...
13: Вы знаете, я не загадываю на далекое будущее, потому что я считаю, то, в каком мире сегодня мы живем, это сложно загадывать. Поэтому я живу по принципу жить здесь и сейчас.
12: И
13: наслаждаться каждым моментом. Я люблю красиво жить. Вот я создаю себе эту красивую жизнь. Вот сейчас мне хорошо, значит, пусть будет так. Если завтра что-то изменится, мы будем двигаться в другом направлении. Вот пока моя философия жизненная вот так и выглядит.
12: Ой, что бы ты хотел сказать сегодня нашим слушателям? Все-таки, как ты вчера мне сказал, что в школу, в твою академию попасть достаточно сложно.
13: Ну, это правда.
12: Ну, давай, у тебя есть время, говори, еще 5 минут.
13: Ну, на самом деле, я всегда нуждаюсь в талантливых детях, потому что я хочу быть причастным к открытию новых талантов, поэтому...
12: Ну, подожди, но таланты нужно развивать, наверное.
13: Вот
12: есть
13: готов помочь развить это в вот совокупности это... с родителями. Поэтому если вы считаете, что ваш ребенок талантлив, и вы хотите связать жизнь своего ребенка с искусством, то мои двери для вас открыты.
12: Ой, боже, как я хотела это услышать. А вчера сказал: нет, ко мне трудно попасть. Молодец.
13: Вы утрируете.
12: Я утрирую чуть-чуть, да, но я же тоже какого-то... Что-то у меня к музыке тоже есть.
13: Да.
12: Знаете, я еще раз хочу нашим дорогим слушателям, которые слушают сегодня не про Медикейт, не про Фуцемпы, что здесь сидит передо мной замечательный, талантливый, красивый, обаятельный. Ну, вы слышали это в самом начале программы, то исполнение, которое он воспроизвел в эфире перед началом программы. Это много стоит. Спасибо тебе огромное. Но я еще хочу... Детки привели тебя... Все-таки, почему на самом деле 7 июня нельзя пропустить это?

0: музыкальная феерия. Это будет очень красиво, это будет очень музыкально. Поэтому спешите приобретать билеты. Мы ждем вас 7 июня в 2 часа дня в Ашана Theater на фестивале Land of Talents.
1: Спасибо тебе огромное. Я просто хочу в заключение сказать, что на самом деле музыка объединяет сердца, а детские улыбки делают этот мир, конечно, светлее. Мы ждем всех 7 июня на замечательном фестивале вместе с талантливым певцом Сальдор Милана. Я хочу тебя поблагодарить за твое время, которое ты все-таки вчера, когда мы планировали немного побеседовать с тобой, ты сказал: «Нора, если я сейчас не могу, через 2 часа». Потом был такой, в голосе было такое наполнение звуков, что ты такой, знаешь, вдохновленный тем, что урок у тебя прошел.
0: Да.
1: Тебе огромное спасибо. И, конечно, я желаю тебе успехов. И, конечно, ты это заслужил. Даже те этапы жизни, которые ты проходил, когда тебе учителя говорили: «Отойди в сторону», а ты продолжал это делать.
0: Да.
1: Все-таки этого многого стоит. Огромное спасибо. Тебе спасибо.
0: Вы очень глубокая, вы мне импонируете.
1: Спасибо большое, спасибо. Взаимно, все взаимно. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
0: Но... Вас мы ждем на фестивале тоже.
1: Огромное спасибо. Огромное спасибо всех наших дорогих слушателей. Приглашаю от имени замечательного руководителя этого фестиваля. Я думаю, что вы получили истинное наслаждение. Весьма признательна нашей встрече. Спасибо.
0: До новых встреч.
1: До новых встреч. Всем пока. С вами была я, Раиса Рос. Всем пока.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidradio.com
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00 718-372-45-00
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: В Нью-Йорке 5 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов ICE. Люди в масках вламываются в дома с криками «ICE», требуют деньги и избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. FBI предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный общий чекап. Это уже третий визит Трампа в клинику за последний год, что вновь вызвало обсуждение состояния его здоровья. Президенту 14 июня исполнится 80 лет, и ранее внимание СМИ привлекали отеки ног, синяки на руках и сообщения о хронической венозной недостаточности, о которой Белый дом сообщал в прошлом году. При этом врачи неоднократно заявляли, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Последний подробный отчет был опубликован в апреле прошлого года. В нем говорилось, что уровень холестерина президента в норме. Также упоминались последствия ранения уха после покушения в Пенсильвании и результаты колоноскопии. Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность эскалации конфликта в Украине из-за продолжающихся взаимных ударов. Рубио также подтвердил готовность США содействовать завершению боевых действий. При этом чиновник заметил, что запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом по этому поводу нет. Кроме того, приостановлены трехсторонние встречи с Россией. 76-летнего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху доставили в медцентр Хадаса Эйн-Керем в Иерусалиме вчера вечером. В больнице премьер проходит стоматологическое лечение. Напомню, в конце апреля Биби рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии. Последние несколько дней фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимается в фильме «Три сестры. Кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Расселине. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Нифенеггер. Главные героини истории – три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья – талантливая.
8: Погода. Дэвидсон Радио.
7: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем тепло. Воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 мая. Прошлая неделя для инвесторов была достаточно хорошей. И более того, она была рекордной. Индекс Dow Jones прибавил почти 2%. Standard & Poor's 500 поднялся на процент. NASDAQ плюс 3%. Транспортный индекс плюс 2,8%. И маленькие компании плюс 0,3%. Эта неделя тоже начинается положительно, но давайте все по порядку. Нефть минус 4 доллара 8 центов. 92 доллара 54 цента стоит 1 баррель. Нефть упала. Потому что идут разговоры о том, что договор между между Америкой и Ираном близок для того, чтобы открыть Ормузский пролив, и это несмотря на то, что Америка ударила по иранским военным расположениям. Золото минус 14.10, 4542 доллара 30 центов стоит унция золота, унция серебра 1957 долларов и 1 евро равен доллар 16 центов, доллар 16 центов, пятилетние госбумаги дают 4,384% за 10 лет можно получить 4,485% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,008% за границей. Сегодня Англия плюс 0,5%, Франция минус 0,7%, Германия минус 0,4% и Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей минус 0,25%, Шанхай минус 0,2%, Гонконг незначительный минус. Наша биржа выглядит сегодня так. Dow Jones плюс 245 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 53 и Nasdaq плюс 356, то есть мы должны открыться достаточно хорошо. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. V-Shop надо покупать. Seaport Therapeutics будет вести себя хорошо. Pershing Square, компания Билла Акмана, которая недавно вышла на биржу и подскочила до 50 долларов, теперь она упала до 35. Вот сейчас вышли аналисты и сказали, что акции поднимутся между 42 и 50 долларов, и таргет 50 долларов. Booz Allen Hamilton надо покупать, Cognos, Timken и Allen тоже будут вести себя хорошо. Hemab Therapeutics можно покупать, Micron нужно покупать. А было сказано, что один из банков считает, что они дойдут до 1626 долларов за одну акцию. Nvidia надо покупать, таргет 300 долларов. Dave Inc. надо покупать, а Avalon Pharmaceutical покупать, Lear покупать, Apple покупать, Woodward покупать, Dell покупать, Occidental Petroleum будет вести себя хорошо, и Marvel тоже надо покупать. Marvel надо покупать из цен, которые сегодня с утра изменились. AutoZone упал на 5%, Lilly прибавила 1%, Ferrari упал на 3%, Lear Corp поднялся на 2%, полупроводники Micron плюс 6%, Qualcomm Advanced Micro прибавили 3%, нефтяные компании упали, Exxon, Chevron на 1%, Intuitive Machines прибавил 10%, AST Space Mobile поднялся на 6%, Rocket Lab сегодня попал тоже на экраны. Они получили контракт на 90 миллионов долларов, и это тоже для них положительно. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Приветствую вас, дорогие друзья. В студию микрофона Михаил Брацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Я вас приветствую. Сегодня у нас на календаре уже 26 число, 26 мая. След на 6 дней, включая этот, остается до фактического календарного окончания весны 26 года и начала лета. Хотя вы знаете, что пару-тройку дней у нас уже были такими горячими, что даже не летом их назовешь какой-то сковородкой, каким-то жарким югом. Но, тем не менее, впереди нас ждет хорошая неделя, вполне тепленькая, вот, без каких-то перегибов, и слава богу. Некоторые дни назад были отмеченными событиями. В частности, я бы выделил события бой украинского супербойца, замечательного парня, который, вот, по-моему, в субботу встретился с Верховеном. И интересный был бой, я посмотрел его весь, потом послушал. Еще больше мне понравилось, что я послушал комментарии Усика по поводу этого боя, где он отвечал на вопросы журналистов. И невероятно симпатичный парень. Но я тогда уже на то пошло и с Верховеном тоже разобрался, который тоже совсем непростой на протяжении последних 10 лет калашматил всех кикбоксинге, добрался до самых высоких вершин, то есть, в общем, сильно-сильно непростой парень. Неизвестно, что было бы, если бы бой не был остановлен, чем бы это дело закончилось, хотя, как закончилось, так и закончилось, и другого варианта нет. Я болел за Усика, и, слава богу, Усик и победил. Дай ему бог и дальше. Он постарше, он чуть-чуть полегче, он чуть ниже ростом, но бился. Мне показалось, что как-то немножко то ли экономил силы, то ли не вступал в полные размены и прочее. Но не мое дело обсуждать это. Есть спортивные комментаторы, они значительно более точно на эти все вопросы вам ответят. А я лишь хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В частности, напомню, что есть такое агентство Welcome Care, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет право на работу и желает эту работу получить. Причем это будет немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стэттен-Айленде, в Ближнем Нью-Джерси, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. То есть вы видите, что весь большой Нью-Йорк охвачен, имеются представительства, есть представительство в районе Брайтона, есть главный офис на Ностранд, Парк-Эвеню. Вот, есть офис Квинси. Так что, если у вас есть какие-то вопросы и желания, вы можете приступить к работе. Если у вас есть сертификат PCA и HHA, если у вас нет сертификата, то бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры. Запишите телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Напомню, агентство предлагает целый ряд уникальных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода на дому. И если вам нужна краткосрочная помощь, например, вы перенесли инфаркт, инсульт, операцию, и вам на ограниченное время нужна помощь, есть такая программа в агентстве Welcome Care. Если вы слабы, плохо себя чувствуете и не можете себя самостоятельно обслуживать, вам нужна помощь 24 часа в сутки, и вы должны находиться по состоянию здоровья в nursing home, но хотели бы остаться дома. Программа 12+12. И вы остаетесь у себя дома на любимом диване перед любимым телевизором. Отдельно выделю программу для детей от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 и нужна помощь на дому, то до 24 часов можно оформить, если у него есть Medicaid. Ну и если ребенок маленький и ему необходима помощь в развитии, нужны специалисты, массажисты, логопеды, физиотерапевты, помощь с уроками, всякая другая помощь с игрушками, вы можете позвонить в агентство. Специалисты готовы, они ждут и помогут. Подробности по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Напомню также, что Enriched Adult Daycare – это крупнейший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Вот с какой композиции я хотел бы начать. Ностальгическая программа сегодня будет, но музыка, которая, может быть, вызовет у вас хорошее, доброе чувство внутри и немножко ностальгию снаружи.

Почему я сказал ностальгическое? Потому что сегодня последний звонок. Дата события, она уникальна для каждого года. И вот в 26-м году это дата 26 мая. Каждый год в конце мая учащиеся, помните, школ бывшего Советского Союза, а также учащиеся многих стран, которые из этого Союза ныне вышли давным-давно, отмечают праздник «Последний звонок», но в разных регионах даты проведения праздника могут отличаться. Жизнь свою человек всегда условно делит на какие-то этапы или периоды. Они могут быть связаны с возрастом, с посещением учебного заведения, занятиями спортивной секции или же работой. Но вот школа для каждого из нас один из таких важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, социализации. Первая крепкая осознанная дружба, возможно, первая любовь. Успехи и неудачи, радость от побед и переживаний, от поражений и ошибок. Школа – это тот жизненный этап, который проходит каждый ребенок за редчайшим исключением. Надо заметить, что последние годы, начиная с пандемии, оказались невероятно сложными. И для тех детей, кто попал в эту передрягу, эти годы школьные, они прошли немножко по-другому. Начиная с пандемии, дома это удаленное обучение в компьютере или еще непонятно как. Потом война в Украине, я сейчас говорю об украинских детях. Опять же, бомбоубежище, школа не работает и так далее. Классы разъехались, разбежались. В общем, все совсем-совсем было непросто. Но, несмотря на это, школьное время, школьные годы остаются самыми яркими для любого ребенка. Май, сирень, школьный двор. Для кого-то это просто конец учебного года, а для кого-то момент, который потом вспоминаешь всю свою жизнь. Последний звонок – это день, когда внезапно понимаешь, детство не бесконечно. Сегодня я хочу вам предоставить возможность слушать песни, под которые прощались со школой в Советском Союзе, ну и потом в 90-е, песни, которые звучали из школьных колонок, магнитофонов и на выпускных вечерах. Эта песня, которая сейчас прозвучит, удивительным образом пережила десятилетия. Ее пели выпускники 70-х, 80-х, 90-х и поют до сих пор. И в ней нет громких слов, только простая и очень взрослая мысль. Школьное время кажется бесконечным, пока однажды оно не заканчивается.

0: Группа «Самоцветы» с легендарным хитом «Не повторяется такое никогда», дорогие друзья. У нас середина часа, прервемся на короткие новости, рекламу, а после продолжим ностальгическую тему прощания со школой.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Новости на
1: «Дэвидсон Радио».
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов АИС. Люди в масках вламываются в дома с криками «АИС», требуют деньги и избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. FBI предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный общий чекап. Это уже третий визит Трампа в клинику за последний год, что вновь вызвало обсуждение состояния его здоровья. Президенту 14 июня исполнится 80 лет, и ранее внимание СМИ привлекали отеки ног, синяки на руках и сообщения о хронической венозной недостаточности, о которой Белый дом сообщал в прошлом году. При этом врачи неоднократно заявляли, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Последний подробный отчет был опубликован в апреле прошлого года. В нем говорилось, что уровень холестерина президента в норме. Также упоминались последствия ранения уха после покушения в Пенсильвании и результаты колоноскопии. Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность эскалации конфликта в Украине из-за продолжающихся взаимных ударов. Рубио также подтвердил готовность США содействовать завершению боевых действий. При этом чиновник заметил, что запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом по этому поводу нет. Кроме того, приостановлены трехсторонние встречи с Россией. 76-летнего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху доставили в медцентр Хадаса Эйн-Керем в Иерусалиме вчера вечером. В больнице премьер проходит стоматологическое лечение. Напомню, в конце апреля Биби рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии. Последние несколько дней фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимается в фильме «Три сестры. Кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Росселлини. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Ниффенеггер. Главной героиней истории три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья талантливая.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В холода, в холода, от насиженных мест, нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». после показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
10: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: York.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! С вами в студии Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Мы продолжаем музыкальную ностальгическую программу, которую сегодня я посвятил последнему школьному дню, то есть последнему звонку. Среди школьных символов и праздников есть два наиболее важных. Первый открывает дорогу в школу, а второй проводит черту под этим периодом жизни. Оба праздника в качестве символа используют колокольчик, олицетворяющий школьный звонок, начинающий и заканчивающийся отчет времени урока. Первый из этих праздников носит название «Первый звонок». Именно этим праздником школа встречает первоклассников в День знаний 1 сентября. А вот история второго праздника берет начало в 1948 году, когда он был проведен 25 мая в одной из московских школ. Впоследствии в советской школе сформировалась традиция ежегодно отмечать праздник «Последний звонок». К 1970-м годам он превратился в массовое торжество и закрепился профильных актах, и сегодня продолжается олицетворять собой окончание учебы в школе. Он проводится в последней декаде мая, когда у выпускников уже закончились уроки, а выпускные экзамены еще не начались. Мой и первый, и последний звонки были в городе Харькове. Я родился и вырос на Украине, и, соответственно, песня, которую я сейчас хочу вам предложить, она на украинском языке и посвящена моей школе, где я учился.

0: Помнится, в Советском Союзе тогда еще школьный вальс был почти обязательной частью выпускного. Последний медленный танец в актовом зале, где еще вчера были контрольные, замечания в дневнике и беготня по коридорам. А потом раз и вдруг, совсем вдруг, взрослая жизнь.
1: Когда уйдем со школьного двора,

Советские песни про школу часто были очень светлыми, без цинизма. В них школа – это почти отдельная маленькая страна, где все еще впереди, где друзья навсегда и где жизнь только-только начинается. Следующая песня в исполнении Владимира Трошина «Школьные годы», она, представьте себе, не больше и меньше 1971 года.

конце 80-х и в 90-е школьные песни стали более личными и романтичными. Меньше торжественности, больше воспоминаний о первой любви, записках на уроках и медленных танцах на выпускном. Школьная пора в исполнении веселых ребят – это именно песня оттуда.

90-х песни стали немножко другие. «Последний звонок» уже выглядит иначе. Уже были видеокамеры, кассетные магнитофоны, первые мобильные телефоны, но чувство остается тем же, страшно и интересно одновременно. У каждого поколения, надо заметить, были свои школьные песни, но эмоции всегда одинаковые. Немного грустно, немного страшно, и очень хочется верить, что впереди только хорошее. И сколько бы лет ни прошло, где-то внутри нас все равно остается тот самый школьный май. И тот маленький мальчик, который все равно продолжает верить, что впереди у нас только хорошее. Виапламя, детство, последний звонок.

друзья, как бывают праздники со слезами на глазах, так и бывает легкая грусть с легкой улыбкой. Конечно, не вернуть школьные годы, но мы, наверное, постараемся воплотить себя в детях, а может быть, во внуках. Главное, оставайтесь здоровы. Будьте здоровы и оставайтесь на наших волнах.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидзон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидзон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидзон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидзон – это связь, проверенная временем.
3: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще, настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
4: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми или садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас.

0: а также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
2: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10:10 удивительный вопрос, в 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12:10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
2: Дэвидсон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
8: Такой противный!
9: Такой большой! Он безумец!
2: Сева Каплан.
10: Сева Каплан.
2: Толковище.
11: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася бежевого цвета и Сева. Он в белой майке. Наша фамилия Каплан. И начнем мы с новостей What's News Worldwide. С картинками. С 8 вечера вчерашнего дня по местному до 7 утра по нынешнему, но по тому местному средствами ПВО перехвачены, уничтожены над российской территорией 140 украинских беспилотников. Над 7 регионами и над аннексированным Крымом, что следует из ихнего заявления российского Министерства обороны. Власти сообщили о массированной атаке на Чернигов. В результате атаки на Запорожье пострадало 15 человек. В аннексированном Крыму заявили об ударе по Севастополю. Над Таганрогом сбили ракету, еще две над Воронежем. Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны. Бригадный генерал Андрей Белецкий, командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины, в прошлом основатель батальона «Азов», заявил, что российская армия истощена и не способна на крупные прорывы. Россия представляет собой серьезную угрозу для Великобритании. Это один из главных тезисов предстоящей речи Энн Кист Батлер, главы Центра правительственной связи GCHQ, он называется, крупнейший британский разведывательный такой анклав, ведомство. И помимо России, в этой речи она упомянет Китай, искусственный интеллект и кибербезопасность. То есть четыре основных проблемы, угрозы для Великобритании. Кстати, настоящие англичане говорят England. Да, вариантов много. United Kingdom, Great Britain, но говорят England. Госдума, это российский парламент, единогласно проголосовала. Они по-другому, кстати, не голосуют. То есть прямо как во времена Мао Цзэдуна. Вот критерий, кстати, чтобы понять, что происходит в стране. Если единогласно, если все идут в избирательные участки, это очень фуёво. Через «фэ». Госдума единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий судам арестовывать в России имущество уехавших из страны граждан за публичные высказывания против интересов государства. А я еще какое-то время назад думал, не купить ли какую-нибудь маленькую квартирку в рамках Садового кольца. На Москве такое какое-то идиотское было желание приехать в свою собственность и поиграть в машину времени. Не суждено. Иран стремится к соглашению, которое принесет ему финансовое облегчение, не уступая при этом позиции в ядерной программе, чтобы Трамп мог заявить о победе. Об этом большущая статья Wall Street Journal сегодня. Растущая воинственность России по отношению к прибалтийским странам вызывает в Европе страх, что Владимир Путин расширит свои военные цели на Запад. Пентагон сокращает силы, которые планирует направить в Европу в случае кризиса. Это новый шаг администрации Трампа по сокращению поддержки союзников по НАТО. Кен Пакстон, подкрепленный поддержкой Трампа, обеспечил себе номинацию республиканцев от Техаса в Сенат, победив сенатора Джона Корнина во втором туре праймериз. Ожидается, что администрация Белого дома направит американских специалистов по общественному здравоохранению в Кению все-таки. Для работы в карантинном центре на фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго. Ой, по поводу Эболы у меня такой сексапильный ренессанс. Я когда потерял работу, помню, было такое время, это на Радио Свобода, поступил на компьютерные курсы, как говорят в Бруклине русские. Но это был бизнес-колледж в Нью-Джерси. И нужно было зарабатывать. Источников дохода не было никаких. Только купил дом, моргидж. Ну, сами понимаете. Вот. И пошел развозить бутерброды в Miami Subs. Так назывался chain. Там бутерброды делали, а я их развозил. И однажды сижу я, читаю книжку по программированию, ну, жду, пока меня направят куда-то. И сзади вдруг чувствую, что кто-то подошел, и по головке меня гладят. Очень сексапильно было, кстати. Поднимаю головку, смотрю, стоит моя менеджер. Ай! Невероятно красивая девка. Эбони ее звали. Абсолютно эбонитового цвета. И она мне говорит, что, Кабол читаем? Я говорю, ты-то откуда знаешь? Несчастный менеджер в Miami Subs. Она говорит, а ты что думаешь, один учишься на программиста? Ну и как? Она говорит, ну как, 4 года отучилась. А потом одела корпоративный пиджак, потому что этого требовали тогда. И стала ходить на работу. И поняла, что в этом костюме я не хочу провести остаток своей жизни. Поэтому сейчас вот бутерброды перенаправляю в Нью-Джерси. Федеральный суд запретил Алабаме использовать карту избирательных округов, поддерживающую республиканцев на предстоящих выборах. Ожидается, что это лето станет худшим для занятости подростков, начиная с 1948 года, поскольку ускоряющаяся инфляция и рост цен на топливо оказывают давление на компании, которые обычно нанимают подростков на работу. Африканским странам сложнее экспортировать товары в Соединенные Штаты после возвращения Трампа в Белый дом с длинным списком тарифов, а Китай воспринимает ситуацию как возможность. Про это пишут сегодня сразу несколько порталов, но Wall Street Journal самый интересный. BP отстранила своего председателя Альберта Манифолда. А кто у нас из способных радиоактивизироваться знает, кроме Карла, естественно, что такое BP? What does BP stand for? Это компания, которую знает во всем мире. Сейчас проверим, сами знаете что. Великобритания, England, ввела санкции против криптобиржи HTX по подозрению в поддержке правительства Путина, что является частью более широкой кампании против российских нелегальных финансовых сетей. Денвер и Гонолулу становятся все более доступными для среднего покупателя жилья является одними из немногих светлых пятен на все еще угрожающем рынке жилья. У нас есть один звонок от... Ну, я не назвал номер телефона. Здрасте, что скажете? Прошу вас.
8: Это British Petroleum.
11: Вы знаете, это было лет так 25 назад, вы правы совершенно, но сейчас это называется Beyond Petroleum, то есть не только нефть, но кое-что еще. Да, это они, зелененькие бензозаправки, вы совершенно правы, yeah. Спасибо. Да, спасибо. А, так, теперь Грег Линдберг приговорен к 12 годам тюрьмы за отвлечение средств страхователей на сумму в 2 миллиарда долларов от контролируемых им страховых компаний и попытку соблазна взяточкой государственного регулятора. Илай Лили согласилась приобрести 3 разработчиков вакцин по сделкам на сумму до 3,83 миллиарда долларов, вновь сосредоточившись на профилактике инфекционных заболеваний. А вот это очень интересно, когда мирового масштаба компании вдруг меняют направленность, потому что тут же это ведет, извините, к резкому колебанию, то есть волатильности. Сын покойного основателя Mango оставил свои обязанности в испанской модной сети через несколько дней после ареста по подозрению в причастности к смерти отца. Адвокат бывшего банкира J.P. Morgan Chase, который утверждал, что до его коллеги-мужчины сексуально домогалась коллега-женщина, отказался от дела до судебного заседания. То есть Дэниел Кайзер не будет защищать Чираю Рана. Это все по части «Business and Finance». А теперь внутриамериканские истории. Дональд Ньюхаус, президент одной из крупнейших семейных издательских компаний Соединенных Штатов и бывший председатель Совета директоров Associated Press, скончался вчера. Прожил он достаточно, ему было 96 лет. И умер он у себя дома в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, простите, и в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси есть дома. В течение карьеры Ньюхаус занимал также пост президента газеты Star Ledger в Нью-Йорке, это штат Нью-Джерси, одна из двух самых больших, а другая это Record. Star Ledger, кстати, когда-то большую статью про вашего непокорного слугу написала. У меня сейчас под рукой нету, но там на cover story сумасшедший русский ведет передачу из ожогового отделения Saint Barnabas. Большая статья на двух страницах. Как вы думаете, как звали этого русского? Да, вот именно. Это тот, которого ни один русский никогда, один только, один, не перепостирует. Что делает мне особую честь. Да, что еще? Значит, Ньюхаус вот этот, он почти полвека руководил 35 газетами Advance Publications. Обратите внимание, что он был не только председателем совета директоров AP, это Associated Press, он еще руководил AP, но это уже другое, Advance Publications, медиа бизнес, основан был его покойным отцом Сэмюэлом Ирвингом Ньюхаусом-старшим в 1922 году. То есть, в принципе, новое русское слово, которое было основано в 1910 году, оно постарше будет, но приказало очень долго жить и очень давно. А с нашим радио, Дэвидсон Радио, может случиться точно такая же история, если только по нескольку долларов те, кто без него жить не может, в месяц не будет донатировать, как сейчас говорят, на благородное дело, то есть услышать свой голос в эфире. Таких радио больше почти что и нету, но наши еще есть. Вот картинка, если вы за рулем и у вас нет возможности, вы можете посмотреть сегодняшнюю запись на 13-й минуте. Я включил картинку, на которой полная инструкция, как это сделать, если вы хотите, чтобы на волне 620 АМ звучал русский голос. Члены продовольственного кооператива в Бруклине «Парк Слоуп» одобрили бойкот израильских товаров после многолетней борьбы. Более 7 тысяч из 15 тысяч членов кооператива посетили эту встречу, причем, естественно, ее пришлось перенести на Zoom после того, как еврейские участники сослались на явные опасения за свою безопасность, если они будут присутствовать лично. Явка огромная, и многие назвали ее самой высокой за 53-летнюю историю кооператива. Повторяю, это продовольственный кооператив. И прошла она с таким результатом. 67% за, 31% против, 2% воздержались. То есть они будут бойкотировать израильские товары. Я, честно говоря, никогда не смотрел, чего производство товар, который я покупаю, особенно продукт. Ну, за исключением ярко бросающихся в глаза наклеек там на украинском, потому что под украинские товары маскируются многие сейчас. Так легче продать. А еще одна тема по поводу Израиля в наших краях. Сотни сторонников Израиля окружили особняк Грейси. Это резиденция мэра Нью-Йорка. Протестуя против ныне действующего Зорана Мамдани, это было вчера вечером, причем многие призывали к его отставке и даже депортации за неспособность бороться с антисемитизмом и экстремизмом. Надо сказать, что он, наверное, и бороться-то особо не будет, но чувак всего 4 месяца в должности. Демонстрация «Протест Зоран Мамдани», так они ее назвали, проходившая всего в одном квартале от особняка Грейси, собрала примерно 300 сторонников Израиля. А на противоположной стороне улицы был организован небольшой контрпротест «Спасибо, мэр Мамдани», организованный «Голосом нью-йоркских раввинов». Есть такая организация. Вот интересно, что медиа обращает внимание не на большие стандартные, ну, там читателя особо быть не может, а на маленькие, нестандартные. Я первый раз с этим столкнулся, когда возле ООН была демонстрация в поддержку Израиля, и на нее пришел ваш непокорный слуга. И там была пресса, естественно, но прямо буквально, ну, чуть ли не на этом же пятаке, народу было много, тоже, наверное, человек 300. Двое были против Израиля, за Палестину. Ничего не боялись, и их окружали медиа. И потом про них написали гораздо больше, чем про стандартную демонстрацию. Потому что демонстрация обращает на себя внимание только когда она нестандартная. Это вот я вам как демонстрант-одиночка могу совершенно точно сказать. Вот, к примеру, сейчас страшно даже подумать, какие глупости только я не делал в своей жизни. Вот если кто не знает, Бутырка. Знаменитая тюрьма возле метро Новослободска в Москве. А мимо нее люди ходят там всю жизнь, не знают, что там тюрьма. Потому что надо в подворотню войти, и там внутри видно, что это тюрьма. И она вся внутри квартала. И вот я туда вышел с плакатом «Перестройку в тюрьму» в 1987 гребаном году. Ну, буквально сразу ко мне вышли чины, там, до полковника. И тут вопрос в том, как себя ведешь. Если ты выглядишь как жертва, то тебе пиздец. А я посмотрел на них голубым глазом, у меня другого нет. И сказал: товарищи, я бы на вашем месте вернулся обратно на рабочие места, потому что сейчас сюда подъедет пресса и будут снимать эту демонстрацию. Она согласована с Моссоветом. И они дружно развернулись и чуть ли не строем пошли назад. И такая же ситуация была в тот же день возле Матросской тишины. Но там другая. На Бутырке никто не знал, потому что там окна из камер не выходят на парадный подъезд. А вот Матросская тишина, там и психушка, там и тюрьма, там общак на четвертом этаже. Не путайте с казной профессионалов. Камера общего содержания. И вот там видели, и потом Сергею Григорянцу в журнал «Гласность» пришла малява, что за сумасшедший вышел с плакатом «Перестройку в тюрьму». А почему мне ничего не сделали за этот плакат? Если кто знает знаки препинания в старой фразе «казнить нельзя помиловать», вы сможете ответить на этот вопрос вслух. Телефон студии 718-303-90-90. Почему за плакат «Перестройку в тюрьму» мне ничего не сделали? А теперь вот эта новость. Секс-терапевт, пообещавшая сажать американских сионистов в федеральные иммиграционные центры содержания, где многие, по ее словам, педофилы должны были бы быть кастрированы, проиграла праймериз Демократической партии в Техасе во вторник. Морин Галиндо, чьи антисемитские взгляды были осуждены членами ее собственной партии, проиграла сопернику Джонни Гарсии во втором туре по 35-му избирательному округу штата Lone Star. Это так Техас называется, одинокой звезды, 59,5% против 40,5%, то есть ошеломляющее поражение. И теперь по поводу плана строительства в Нью-Йорке. Мэр Зоран Мамдани представил масштабный жилищный план, предусматривающий строительство 200 тысяч доступных квартир. Мамдани предложил выделить $22 миллиарда на жилье в течение следующих 5 лет, включая 5,6 миллиарда долларов на улучшение общественного жилья. Его обширный план предусматривает изменение зонирования в некоторых районах, где недостаточно строят жилье, сотрудничество с частными застройщиками для укрепления общественного жилья и строительство большого количества домов рядом со транспортными узлами. Сторонники жилищного строительства высоко оценили этот план, а некоторые лидеры недвижимости и бизнеса выразили все-таки обеспокоенность призывами мэра повысить зарплаты для строителей, несмотря на то, что Мамдани отказался от предвыборного обещания использовать профсоюзы для проектов доступного жилья. Что значит повысить? Это $40 в час, включая зарплату и бенефиты для нечленов профсоюза. И плюс еще один момент очень интересный, я тоже как инсайдер могу сказать. Prefabs. То есть на 40% быстрее строится жилье, если блоки привозятся. Прямо стена с окнами там. То есть коробка собирается очень быстро. А так построен был мой дом когда-то. И соседи приходили, когда мы уже въехали, и говорили, что мы ждем, когда ваш дом развалится, потому что его поставили за 3 дня. Но мы прожили в этом доме 18 лет, и никакой необходимости в ремонте не было. Вот что значит подгонка на стендах, на фабрике, а не просадка уже на месте. У нас грамотных нету. А перестройка в тюрьму – это фраза, состоящая из 2 слов и 1 предлога, может трактоваться по-разному. И подсознательно, мне кажется, задним числом, что властям импонировало, вот, так сказать, проявление активности общественности в одном лице по части посадки перестройки в тюрьму, потому что она привела к распаду Советского Союза. Но это было значительно позже. То, о чем я говорю, это было в 87 году. Или то ли перестройку посадить в тюрьму и держать ее под замком, то ли тюрьмы перестроить. А кто же его знает? Вот в чем штука. Если хочешь победить ригидную, мощную систему, войди в непонятку. Других вариантов нет. Потому что если понятно, у них есть уже инструкции. И последнее. Роберт Фицджеральдович Кеннеди-младший опубликовал видео, на котором он ловит змей на террасе пляжного дома доктора Оз во Флориде. Наш министр здравоохранения схватил 2 шипящих североамериканских, ну, можно в переводе, я не знаю, гоночных, что ли, racer, snake, гоночных змей в углу, а его жена, телезвезда Шерил Хайнс, безуспешно кричала: «Ты сумасшедший, отпусти!» И пока младший держал змей за хвосты, одна из них укусила таки его за палец. Причем жена спросила его: «Она тебя укусила?» И он сказал: «Да, не без удовольствия». Еще один крик отчаяния у звезды. Она в сериале, в каком снимается, у нас есть грамотные, то есть по части американы. А вообще, black racer snakes, they are not poisonous. Так что министр знал, что это не страшно. Это все с новостями, которые мы с Василием считаем засрочные. Если по их поводу у вас появились мысли, значит, вы реально живете в этой стране. И в эпицентре ее существования для русскоязычной публики в городе Нью-Йорке. Вы можете поделиться ассоциациями, набрав номер телефона студии, пока живо это радио, Дэвидсон радио. И можете оставить комментарий в лайв-чат или потом, когда приспичит.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: А у нас среди радиоактивных нет никого, кто бы знал о сериале Curb Your Enthusiasm. Это в нем снимается подруга дней нашего министра здравоохранения. Но это нормально. А теперь одна такая медицинская, психологическая история, которая касается всех. Ученые выяснили, что острый стресс может затруднить связь прошлого с настоящим. Это именно стресс, причем это может быть страх, который ты сам себе создал, ну, просто очко дрогнуло, и ты оказался неспособный что-то сделать. В принципе, этим можно руководить. Вот это открытие может объяснить, почему люди под давлением могут оказаться забывчивыми. Причем тут, в принципе, есть еще и элемент gaslighting. Это когда, скажем, в семье есть кто-то, кто постарше, и все, кто его окружает, начинают ему говорить, что да, конечно, ты там, тебе столько лет, ну, не говорят столько лет, ну, конечно, забывать стала бабушка или дедушка. И в результате вот так вот, вроде бы как добрые слова, но это способствует тому, что человек начинает себя уговаривать. То есть они создают мягкий стресс, но он острый. Так что если у вас в семье кто-то начал страдать забывчивостью, причем интересно, что не то, чтобы они не помнят что-то, они не могут связать прошлое с настоящим, то это в том числе дело и ваших ручек. А в чем суть эксперимента? Участники попросили 121, ученые, простите, 121 участник был запомнить серию парных изображений, которые состояли из животного и либо лица, либо сцены. И на другой день половина участников прошла напряженное пробное собеседование, а другая половина выполняла более удобные задачи. Затем все участники прошли тест, требующий вспомнить пары, именно пары изображений, и найти ассоциации с новыми изображениями. И сканирование мозга показало, что у людей, проходивших пробные вот эти интервью, была снижена активность гиппокампа. Это такая область, необходимое для превращения кратковременной памяти в долгосрочную. Именно так, кратковременную в долгосрочную. Если стресс затрудняет воспоминания прошлых событий, то интересно, почему стрессовые ситуации оставляют столь неизгладимые впечатления. Вот это то, о чем могла бы быть речь, если бы были звонки на тему о предвзятости вчера. То есть в данном случае негативная предвзятость способствует укреплению чего-то в памяти. Вот как вот, скажем, другой пример того, что не забываем американский мат для наших стариков, которые никогда не выучили ни одного другого слова по-английски. Ну типа I do not speak English. Ну, так, ну, типа такого. Мат, не то чтобы его слишком много, но запоминают просто сразу. У меня на днях был full physical. Я 2 года его не делал. Пошел к врачу, и она мне говорит, я сейчас вам скажу 3 слова, а потом в конце нашего свидания прошу вас воспроизвести. Мы посмотрим, что у вас с кратковременной памятью. И произносит house, book and stairs. Я так чуть не упал со стула от смеха, потому что, ну, нормально, надо же тестировать как-то. Я 2 года не был у нее, 2 года назад она мне задавала тот же самый вопрос. И сейчас я вот думаю, если это было два года назад, то это прошлое или это настоящее? Если это прошлое, то насколько, получается, адекватен тест на кратковременную забывчивость? Не так ли? Если по этому поводу у кого-то с собой что-то схожее, то сейчас или никогда. Наш телефон в студии 718-303-9090. Тут один анекдот мне попался из числа профессиональных для тех, кто разрабатывает искусственный интеллект. Программист спрашивает компьютер, то есть спрашивает программу фактически, есть ли Бог на свете, а компьютер в лице этого самого искусственного интеллекта отвечает, теперь есть. Вот, и в принципе это может быть не смешно, потому что если все-таки понять, что мы создаем божество, ну, в принципе, мы боги, потому что мы рожаем человекоподобных. Это же вообще чудо непостижимое. Сходятся 2 человека, зачинают ребенка, и особь женского пола его производит на свет. Это божественно. Правда, там пуповину приходится отрезать. И вот мы дожили до такого уровня технического прогресса, когда можем создать более совершенное существо, которое с помощью соответствующих там инженерных примочек может, в принципе, в конечном итоге выглядеть так же, как и мы. Кстати, тут была статистика интересная, резко снизилась покупка презервативов в мире, причем причина в том, во время пандемии она резко возросла, а сейчас она резко снизилась, потому что в мире появилось существенное количество людей, которые переходят на интимные отношения с нечеловеком. Зачем вам презерватив? Так что вопрос теперь не в том, что компьютер становится богом, а то, что мы, создав его таким образом, имеем право называть себя богами, потому что это мы создали его, причем это не преувеличение, потому что все твои посты там на Facebook, вот в таком анклаве, они все равно читаются. Они чему-то обучают этого бога, которого мы создали по своему подобию. Я имею в виду вот этому. И вопрос только в том, что если мы недовольны нашим ребенком, то винить нужно себя, потому что мы, как боги, оказались плохи. А теперь очень деликатная тема. Никакой политизации в ней нет. Чисто фактический материал, причем даже с картинками. Десятилетиями информация, которая способствовала инсайдерской торговли на бирже, процветала на Уолл-стрит и, кстати, в офисах публичных компаний по всей стране, публичных, это в том смысле те, которые торгуются на фондовой бирже, и рост рынков прогноза, их пока только можно назвать 2, там есть еще кое-кто, но главное это Калши и Полимаркет, он создал новый соблазн. Теперь это соблазн в Вашингтоне, то есть то болото, которое собирался осушить наш 47-й президент. А там, в Вашингтоне, повестка администрации Белого дома дает тем, кто имеет доступ к информации, шанс немного заработать. И теперь внутренние органы страны, да, я знаю, под кем они ходят, пытаются противостоять ставкам на рынках прогнозов, которые вызывают у них подозрения. Это абсолютно новый челлендж, новый вызов для властей. потому что законы об инсайдерской торговле не были разработаны для тех, кто ставит на исход, так сказать, законов, на исход политических гонок и военных операций. То есть ситуация похожа на то, что было в постсоветской территории, когда олигархи говорили, а что, законов нет, поэтому, да, может, украл, но закона нет, чтобы наказывать за это. Здесь абсолютно та же самая ситуация. Власти в растерянности. Власти последние месяцы направили все-таки ряд запросов в эти два, Калши и Полимаркет. Причем эти рынки прогнозирования нацелены, в числе прочего, на ставки, не только связанные с French Open, где сейчас теннис идет. То есть можно поставить, кто выиграет данный гейм. Не то что сет, не то что матч. А запрос они послали по поводу тех, кто ставил на исход законов вот этих самых политических гонок и военных операций. То есть речь идет о политических событиях и военных операциях, в частности, в Иране и Венесуэле. Потому что кто-то там заработал, и самая шумная операция в прошлом месяце, она нами с Васей освещалась, это арест его... В англоязычной прессе называют солдатом, но у нас солдатом могут назвать любого, и в том числе генерала, а по должности он мастер-сержант, то есть типа старший сержант. Его арестовали в апреле, он якобы поставил на свержение Николаса Мадуро, и этот арест подчеркнул риск того, что правительственные инсайдеры могут делать ставки на мероприятия, которые они планируют или контролируют. CFTC и Манхэттенская прокуратура, возглавляемая бывшим юристом и регулятором с Уолл-стрит, кстати, Джейм Клейтоном, руководят большинством расследований по части инсайдерской торговли на рынках прогнозов, именно по части политики и военных операций, что тоже политика и немножко экономика. Соучредитель Калши заявил несколько ранее, что компания провела сама по себе, без всякой подначки, более 200 расследований и передала результаты нескольких, не всех, правоохранительным органам, ну, чтобы не нагружать. А внутренние следователи подозревают, что военные обсуждали события, возможно, со своими супругами, которые потом пытались заработать немножко, делая ставки на контракты или на мероприятия. На военные контракты, естественно. В прошлом месяце Калши заявила, что оштрафовала и отстранила трех кандидатов в Конгресс за ставки на их же собственные выборы. То есть они их отстранили от своей платформы, но не от выборов. А платформа формально запрещает политическим кандидатам делать ставки на рынках, связанные с их собственными выборами. А вот это вот, по-моему, не очень справедливо. Вот если, скажем, я запишусь на US Open по теннису и сделаю ставку на Калши, что я не выиграю чемпионат. Но это же я сам на себя, и кто мне может запретить? Правда, я могу специально проиграть, хотя мог бы выиграть. Тут не так все просто. Так вот, значит, все кандидаты, о которых идет речь, все трое, которых оштрафовали и отстранили в Калши, они заработали примерно по $6,500, и Калши не попросил почему-то Министерство юстиции проводить дальнейшее расследование. Просто устранили их, и все. Полимаркет, который отличается тем, что он базируется за рубежом, и поэтому он под нашу юрисдикцию американскую не подпадает, но это не имеет никакого значения. Американские пользователи спокойно через посредников пользуются Полимаркетом. И он заявляет, то есть рынок прогнозов, что анализирует признаки незаконного поведения. Биржа является свободной. Как они себя позиционируют, что подразумевает федеральные правила, которые гласят «знай своего клиента», то есть сам по себе, самоуправление, поэтому нет никого извне. И правила требуют от банков и брокеров защищаться самим от незаконного финансирования и мошенничества, требуя от пользователей раскрывать свои личности. То есть на Полимаркет нельзя под кличкой торговать. Но торговля ведется публично на блокчейне, что, кстати, облегчает выявление удачных ставок. Главный юридический директор Polymarket Нил Кумар сказал, наш внутренний процесс привел к тому, что компания передала почти 100 кошельков властям. То есть они отказались от денег. Любое давление на, так сказать, исполнение законов, оно сталкивается с препятствиями не только юридическими, но и практическими. Вы, конечно, понимаете, если одно дело, если ты занимаешься основной инсайдерской информацией и торговлей, и поймаешь, скажем, инвестиционного банкира, совсем другое, если ты ловишь человека, который влиятелен, и он в Вашингтоне. Не странно ли то, что CFTC при администрации Трампа поддерживала и будет поддерживать расширение рынков прогнозов, о чем мы знаем, и подала в суд на штаты, которые пытались регулировать ставки на спорт. Причем напомню, что Дональд Трамп-младший, это сын ныне действующего президента, он оплачиваемый советник Калши и инвестор в Polymarket. Зарплату он там не получает, но он инвестор, поэтому это одно и то же, он зарабатывает на этом. А чем известны деловые люди, как вот многим нравится, когда деловые люди приходят к власти? Чем они известны? Ответьте сами на этот вопрос. Шепотом, чтобы никто не услышал. Телефон студии 718-303-90-90. Так вот, с юридической точки зрения, рыночные полицейские, вот эти, которые в Калши и Polymarket'е служат, должны доказать, что ставки, основанные на конфиденциальной, непубличной информации правительства, действительно соответствуют определению инсайдерской торговли. Может, это просто осведомленность или наитие. В прошлом месяце Сенат большой, который запретил своим членам вообще торговать на рынках прогнозов, федеральные этические правила для сотрудников исполнительной власти запрещают торговлю на основе непубличной информации, но большинство агентств, то есть федеральных правительств, не имеют явных правил для регулирования торговли на рынках прогнозов. Так что у нас это может иметь место быть. Другие сделки, которые расследуют федеральные прокуроры и представители CFTC, включают рост ставок на фьючерсы на нефть, которые были сделаны 23 марта за несколько минут до того, как президент Трамп объявил о приостановке атак на иранские электростанции. Пост Трампа вызвал резкое падение цен на нефть и скачок индекса S&P 500. Ну, это тоже понятно. Деньги уходят из нефти, значит, они переходят в другое место, где можно зарабатывать. Это S&P 500. На следующий день после этого, то есть 24 марта, Белый дом предупредил сотрудников о неправомерном использовании своих должностей для размещения ставок на фьючерсных рынках. То есть Белый дом фактически без суда и следствия признал факт торговли своими сотрудниками инсайдерской информации на рынке прогнозов. И если дернуть за эту ниточку, то можно было бы размотать весь клубок. Но Polymarket — это биржа, которая базируется на офшоре. Он не подчиняется законам Соединенных Штатов, которые требуют от брокеров собирать информацию об отдельных трейдерах. Вот тут вот ниточка и каюк ей оборвалась. И хотя Калши, которую регулирует CFTC, она собирает базовую информацию о своих пользователях, она не запрещает информацию о работодателях, как это делают многие брокерские компании. А Polymarket официально закрыт для американцев, но многие американские трейдеры получили доступ к тому, чтобы делать там свои дела, через виртуальные частные сети, которые скрывают свои интернет-адреса. IP addresses. Вот такая вот история. Сказать номер телефона для тех, кто хотел бы откликнуться, не буду. Но перерыв на рекламу у нас сейчас состоится. Состоится, Васек. Показать тебя понял. Сейчас я тебе камеру твою.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
11: 718-303-8005.
12: Радио шоу. Сегодня
13: за него стоят громадные массы.
14: Не поймешь, что за люди.
2: Толковище.
6: Он в эфире. Что творится? Слушаю вас, пожалуйста. Прошу вас.
15: Да, привет, шеф. Это Карл.
6: Карл, привет. Что скажешь?
15: Я хотел у тебя спросить. Ты не помнишь, тезка мой, старикашка Маркс, он свой «Das Kapital», когда он его опубликовал, в каком году?
6: В 1882.
15: Во, видишь? Ты помнишь, там замечательная фраза есть, которая в переводе на русский язык звучит примерно так. Если прибыль, которую предприниматель перед собой видит, достигает по крайней мере 300%, то нет такого преступления, на которое он бы не пошел, чтобы добиться этой прибыли себе в карман.
6: Но если опираться на Маркса как бесспорный источник истины, то это беда прямо с человечеством.
15: Беда, Сев, в этом-то весь и фокус, понимаешь? Вот помнишь, мы с тобой об этом уже говорили? Ведь проблема марксизма, она в чем заключается? В том, что его экономическая часть, а именно «Das Kapital», это действительно совершенно полное отражение человеческой природы в качестве предпринимательства на свободном нерегулируемом рынке. Но те люди, которые думают, что человеческую природу можно поменять, то они глубоко ошибаются. Ты посмотри, какая офигенная коррупция везде, на каждой войне. Безо всякой политики. Просто на войне.
6: Да, ты совершенно прав. Человеческую природу, психику поменять нельзя. Она была всегда одно и то же. Начиная с первобытного общинного строя и по наши дни, так оно и прибудет.
15: Потому что вот по этому поводу Джон Брейн, англичанин, любимый мой писатель английский, он написал замечательно, что участие предпринимателя, бизнесмена в войне, оно доставляет ему двойное удовольствие. Он делает немеренную прибыль и имеет возможность влиять на события.
6: А было бы славно сделать такой вот информационный портал, который назвал, можно было бы назвать, в свете тобой сказанного, Карла, человеческая природа и ее особенности, как бы, так, типа зоопарка такого. И там описываются случаи, которые вызывают возмущение у блюстителей порядка, но на самом деле это естественные проявления. Украл – нормально, это в твоей природе.
15: Ну, ты помнишь, но мы не... с тобой уже говорили, что попить, да, это человеческая природа, ничего ты с этим не поделаешь.
6: Ты знаешь, бывают исключения, причем очень близко. Вот, например, у меня совершенно, мой сын совершенно не вписывается в это. Ну, просто совершенно и естественно, без напряжения. Вот как быть? Он что, не часть этой природы?
15: Нет, он почему? Же... Слушай, он часть этой природы, и, во-первых, тебе огромную медаль тебе на грудь за то, что ты умудрился воспитать такого человека. Это великое дело. Ну, я тебе говорю совершенно точно, это великое дело. Только вся штука в том, что то, что мы называем гуманизмом вообще, да? То есть гуманизм это как бы... Это как бы воспевание лучшей стороны человеческой природы. Но уж так получается, что, к моему глубокому сожалению, человеческая природа, она не многогранна, а она вот такая вот двусторонняя. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что можно построить великий дворец, замечательный, великолепный, со всеми удобствами, но если в нем не будет сральника, ты его не продашь. Because everybody is full of that.
6: Да, но, как ты знаешь, естественно, Карл, скажем, в Королевском дворце в Париже сральников не было при луях всяких, и они за шторы заходили, делали все там, и по-большому, и по-маленькому.
15: Нет, ты знаешь что, они делали все по-большому, а по-маленькому люди приходили, вот с такими вот здоровыми чанами.
6: С горшками, да.
15: Да, и туда швыряли монеты.
6: Ой, кошмар. Карл, но спасибо, всегда рад тебя слышу.
15: Давай.
6: Все, будь здоров. Я хочу успеть прочитать один рассказ. Написал мой знакомый. Мы познакомились, начали очень теплые отношения, но общались всего 2 дня в Москве. Это фотограф мирового класса. Вот его альбом. Игорь Верещагин. И я там снимался в одном проекте, а он снимал. И он мне такую трогательную надпись здесь оставил на обложке, вот тут вот. «Тебе от меня». И было это в 19-м году. В общем, фантастический альбом. Тут такие рок-звезды. И Игорь написал очень близкую мне такую... Вот это, кстати, фотография, где он стоит со своей дочкой, это автопортрет. Очень рекомендую тем, кто за рулем, то есть это основная аудитория, глянуть на это и вообще посмотреть работы Верещагина. А пока я прочитаю «Давно подмывало». Где-то на прошлой неделе я задал вопрос, каким могло бы быть классное радио. Вот, например, с моей точки зрения, вот звонок Карла и наш нормальный, непринужденный разговор просто людей, не то что слушатель и ведущий, а просто людей, это то, каким и должно было бы быть классное радио. Но если, скажем, Карл удивился и восхитился, как удалось нам воспитать такого мальчика, как наш сын, который не украдет не потому, что он верующий, потому что это противно его морали. Вот так же я восхищаюсь тем, что в моей аудитории есть такие люди, как Карл. И вот на мой вопрос, каким могло бы быть классное радио, и я, кстати, подсказал, это радио, состоящее из ваших историй, ни одного звонка не было, что и понятно. Еще там 25 лет назад это было возможно. А нынче у людей другие интересы и другие навыки. И вот... Игорь Верещагин написал рассказ, который назвал «Любители». Сейчас я его вам воспроизведу, причем с картинкой. Вот она, да. Лето, жара, открытое окно в стандартном двухэтажном деревянном доме «Братска». На дворе 1968 год. Мой продвинутый товарищ копается в кишках своего радиоприемника, подключая приставку. Для любительства нужна приставка. Несложное устройство, состоящее из радиолампы, чаще всего 6P3S, нескольких конденсаторов, сопротивлений, сейчас их называют резисторами, и катушек индуктивности. Нужен микрофон, но с ним проблем нет. В комплекте каждого магнитофона есть микрофон, обычно MD47 или MD52. Приставка подключается к радиоприемнику, и передатчик готов. Диапазон СВ, средние волны, начало диапазона со стороны коротких волн, позывной, все зависит от фантазии. Начиная от улыбки скелета и кончая алкоголиком через Лидию, Снежану и тому подобную лирику. Ну что, будем записи крутить? Давай, Битлов, давай лучше стоны роллингов. В воздухе носится смесь волшебных запахов, канифоли, новые триацетатные магнитные ленты тип 6 или тип

Внимание всем, кто слышал, ответьте, как проходил бродкаст, прием. Любителями были и школьники вроде нас, были и взрослые дядьки в сиреневых майках с загаром на шее и от локтя. Им, скорее всего, было лет по 20-25, а нам они казались совсем дремучими мужиками, которые пили в прямом эфире, чокаясь в микрофон стаканами с портвейном, приглашали друзей в гости, матерились, знакомились и назначали свидания. Слушать и участвовать во всем это было довольно интересно, особенно учитывая строгие нравы советского государства. Вот уже кто-то отвечает. Раз, раз, вас слышу на пятерочку, модуляция нормально, чистенько так, сообщи, где находишься территориально. Я на Подуне, прием, прием. Эфир заменял нынешний интернет, мобильный телефон, клубные вечеринки и даже барахолку. Здесь часто договаривались об обмене дефицитными радиодеталями и записями. Одновременно в эфире находилось до 15-20 станций, а то и куда больше, вечером после работы. Антенна 20 метров, на выходе лампа ГУ-50, прием, прием, гнусит кто-то другой с мощным передатчиком. Любительство захлестнуло Сибирь. От границ далеко, поэтому КГБ серьезно не занималось борьбой с радиохулиганством. Так официально называлось это занятие. Была статья в УК. Милиция, конечно, боролась, правда, не очень активно, но время от времени устраивались облавы, пеленговали, разыскивали через соседей, передатчики часто создавали помехи приему телевидения. Осведомителей, но чаще старым проверенным способом, отключая поочередно свет в квартирах, одновременно слушая эфир, накрывали злоумышленников. Наказание было довольно символическим. Штрафы. 15 суток заключения. Обличающие статьи в газетах. Конфискация радиоаппаратуры. Журнал «Радио» активно боролся с радиохулиганами. Можно, конечно, было получать официальное разрешение на работу в эфире, но не на средних волнах, а на коротких и на УКВ в строго отведенных диапазонах. Причем с 18 лет и со строгой регламентацией того, о чем можно говорить. Исключительно технические детали радиообмена. С 14 лет можно было стать радионаблюдателем, слушать радиолюбителей. Это уже совсем запредельное разрешение с современной точки зрения. Впрочем, времена возвращаются. Как-то я взял в ДСААФ анкету для оформления разрешений стать радиолюбителем. Несколько жухлых листков плохой бумаги с вопросами типа «Участвовали ли вы в Октябрьской социалистической революции? Где вы были во время гражданской войны? Были ли вы на оккупированных территориях? Есть ли у вас родственники за границей?» Странно было все это даже в те далекие годы. Короче, я так и не стал радионаблюдателем. Но радио многих захватило. Мы собирали приемники. Но как раз появились транзисторы, хотя первый транзистор П-13 я обменял на отцовский охотничий нож в ножнах еще в 61-м году. Отец время от времени принимался искать нож, но я так и не признался ему до самой его смерти в 2000-м. В свое оправдание могу сказать, что из этого транзистора я сделал таки приемник. Магнитофоны были почти у всех. Даже мой школьный товарищ Витька Плотников, отец которого был горьким пьяницей, и в квартире у которого ничего, кроме кровати и шкафа, не было, имел магнитофон «Гинтерос». У Витьки я и услышал впервые «Let's Twist Again», который не оставляет равнодушным до сих пор. Записи переписывали друг у друга, где брали, до сих пор загадка. Огромное количество музыки впервые я услышал по радио. Но все, что слушал тогда, люблю до сих пор. Мой товарищ Вовка Кузнецов, а за ним и я, под воздействием всей этой атмосферы повального радиолюбительства, поступили в радиотехнический институт и даже закончили его. Я до сих пор люблю слушать радиостанции, помню всех знаменитых ведущих, начиная с Уиллиса Коновера. Вовки давно уже нет. А я написал это для своей внучки. У меня даже внука тогда еще не было. Игорь Верещагин. И на этом все, леди и джентльмены, на сегодня. Но у нас будет завтра в толковище с Севой Капланом. Пошли завтракать, Вася.

четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City.

0: вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. У нас есть первый финалист Кубка Стэнли. Это команда «Золотые рыцари» из города Лас-Вегаса. В финале Кубка Западной конференции хоккеисты Лас-Вегаса играли с Колорадо Аваланж. Колорадо Аваланж – лучшая команда в Национальной хоккейной лиге, не только в Западной конференции, но и во всей лиге в регулярном чемпионате. Так вот, справка. Начиная с 2014 года, точнее с 2013, команды, которые лучшие в регулярном чемпионате в Национальной хоккейной лиге, кубок Стэнли не завоевали ни разу. Последней командой, которая была лучшей в регулярном чемпионате и выиграла кубок Стэнли, был в 2013 году Чикаго Блэкхокс. Итак, вчера четвертый матч финальной серии Кубка Западной конференции в Лас-Вегасе, и хозяева побеждают со счетом 2-1 и выиграли серию в сухую 4-0. Кто будет соперником хоккеистов Лас-Вегаса в финале, выяснится в серии Монреаль-канадец Каролина Херрикен. Сегодня в Монреале четвертый матч этой серии, финальная серия Кубка Восточной конференции. После трех матчей Каролина лидирует со счетом 2-1. Мы с вами не покидаем хоккейные площадки, но перемещаемся из Северной Америки в Швейцарию. Вчера на чемпионате мира завершились игры в групповых турнирах. Мы с вами знаем, 16 команд были разбиты на две группы по 8 команд в каждой, и по 4 команды из каждой группы вышли в кубковую часть турнира. Итак, вчера последние матчи групповых турниров. В группе А Соединенные Штаты выиграли у Австрии 4-1. Встречались две команды, идущие без поражений. Швейцария хозяин турнира. Я напомню, год назад Соединенные Штаты выиграли золотые медали, швейцарцы выиграли серебряные. Вчера Швейцария боролась за первое место в группе А с Финляндией. И хозяева льда победили со счетом 4-2. Таким образом, кубковую часть турнира вышли. Первое место Швейцария 21 очко, у Финляндии 18. Латвия на третьем месте впереди Соединенных Штатов. Соединенные Штаты на четвертом месте в группе Б. Канада выиграла у Чехии, Швеция выиграла у Словакии. И Норвегия выиграла у Дании. В этой группе, в группе Б, Канада первое место 20 очков, у Норвегии 16 очков, у Чехии 13 и у Швеции 12. Таким образом, образовались четвертьфинальные пары, четвертьфиналы завтра. Швейцария играет со Швецией, первая команда группы А играет с четвертой командой группы Б. Канада играет с Соединенными Штатами, то есть либо канадцы, либо американцы шансов на медали иметь не будут после завтрашнего матча. Канада была первой в группе Б, Соединенные Штаты четвертой в группе А. Еще две пары. Финляндия играет с Чехией и Норвегия играет с Латвией. У Латвии прекрасные шансы выйти в полуфинал и сражаться за медали чемпионата мира. Окей, вернемся из Швейцарии на свои американские поля, на этот раз на баскетбольные. Мы с вами в Оклахома-Сити, это столица славного штата Оклахома. Продолжается финал Кубка Западной конференции. Вчера Оклахома-Сити играла дома в Сан-Антонио Спёрс, выиграла 127-114, лидирует в серии со счетом 3-2. Победитель этой серии будет играть в финале Кубка Ларио Брайна с Нью-Йорк Никербокерс. Никербокерс вышли в финал Кубка впервые с 1999 года. Окей, мы будем следить за баскетбольными событиями, мы следим за бейсбольными событиями. Вчера был очередной игровой тур чемпионата, регулярного чемпионата главных лиг в группе. В восточной группе Американской лиги команды, которые ведут борьбу за первое место, Янкис и Тампа Бэй. Янкис играли в Канзас-Сити и победили Роял со счетом 15-1. Тампа Бэй играла в Балтиморе, была бита со счетом 6-1. Нью-Йорк Метрополитенс, моя команда, продолжает тонуть. Она вчера играла дома с Цинциннати, с красными Редс, Цинциннати Редс. И Метрополитенс проиграли красным, счет 7-2. Лучшая команда на востоке Национальной лиги Атланта Брейвс играла в Бостон Ред Сакс и победила 7-6. Итак, на востоке Американской лиги у Тампы 34 победы, 18 поражений, у Янкис 33 победы, 19 поражений. На востоке Национальной лиги впереди уверенно лидирует Атланта, 37 побед, 18 поражений. Моя команда Метрополитен стонет. Окей, переместимся снова в Европу. На этот раз мы в Париже. Вчера завершился первый раунд открытого чемпионата Франции по теннису. И вчера сошел с дистанции в первом же раунде шестой номер турнира Даниил Медведев. Он проиграл в 5 сетах австралийцу Адаму Откинсу, который в мировой классификации занимает 97-е место. Окей, и наконец сегодня. Сегодня в славном городе Лейпциг, это, естественно, Германия, состоится финальный матч Кубка Европы по футболу. Лондонская команда Кристал Палас играет с испанским клубом Рая Вальекано. Эту игру нам покажут по времени восточного побережья в 3 часа дня. Ну, я, естественно, болею за английскую команду. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас сегодня две темы. Во-первых, вот этот скандал, грязный скандал, который разгорается очередной раз в той самой Украине, которую многие защищают, в связи с тем, что там перезахоранивают прах Андрея Мельника, известного националиста украинского, который сотрудничал активно с нацистами. И от организации ОУН, которая, в частности, его организация ОУН, там было много организаций, в принципе, то есть они были под одним общим именем, но эта организация, в частности, активно принимала участие в расстреле евреев в Бабьем Яре. И вообще, как говорится, в целом ряде каких-то преступлений, которые считаются преступлением против человечества. Ну и второе, я хочу обсудить с вами то, что у нас происходит по поводу предложения Трампа по поводу Авраамовых аккордов. Что он предлагает, насколько это реально и нереально. Ну, по поводу, значит, Мельника. Значит, смотрите, вообще все в поведении Украины, мы не хотим обсуждать, это у нас такая табу-тема, почему? Потому что Украина ведет действительно справедливую борьбу и войну справедливую, абсолютно, против России. В этом у меня нет никаких сомнений. Но то, что в самой Украине процветает националистическое дерьмо, у меня тоже нет никаких сомнений. И мы долго эту тему, как говорится, не поднимали. Ну да, вот у них война, у них там русский язык запрещают. То давайте все забудем, давайте перестанем на все смотреть. Ну что, ну как же, напали, ну понятно. Нет, я это поддерживаю, то действительно в какой-то момент это действительно было, знаете, требовать, чтобы когда на страну там напали из России, чтобы они все на русском языке говорили, это как бы, ну совсем уже. Украина все-таки должна, да, говорить на украинском. То есть у меня в этом сомнений нет. Дальше возникает проблема в том, что у вас очень сложное, грязное, токсичное прошлое в связи с прошлым Украины. Начиная там от Хмельницкого и до сегодняшних дней. Очень антисемитское прошлое, если не настоящее. Несмотря на все заявления, которые делаются официальными лицами там. Я не считаю лично, что, понимаете, надо сейчас, знаете, заниматься преследованиями каких-то там бывших националистов, бывших нацистов, им уже всем под 100 лет, если они еще живы. Поэтому я вообще, понимаете, считал так всегда, что все вот эти вот старики, которые там остались, их надо оставить в покое, пусть они там доживают свои дни. Пусть их где-то там хоронят, там кто-то приходит на кладбище, где-то, может быть, будет какое-то мемориальное кладбище для всех этих бывших полунацистов, полунациков, полунепонятно что, героев Украины в кавычках, так далее, потому что без кавычек я это говорить не могу, но не важно. Пусть где-то будет их кладбище и так далее. То есть это не мое дело, я не пойду на это кладбище им цветы класть. И хваленые оды говорить там. Я это не буду делать. Но преследовать их по закону после вот всего того, что произошло, после всех тех лет, я тоже не стал бы. Вот это лично мое отношение к этому. Дело в конце концов, это их дерьмо, пусть они сами с ним выясняют отношения. Когда это выплескивается за рамки нормальности, когда эксгумируют его останки, которые лежат в Люксембурге, с почестями везут в Киев, в Киеве устраивают вместе с женой, торжественные похороны, которые будут 24 или уже были, значит, 24 мая. Там, значит, целый пантеон они собираются организовать по этому поводу, понимаете, привезти туда всех героев Украины. Ну, понимаете, опять-таки, есть герои, а есть не герои. То есть те, которые действительно сражался за свободу Украины, например, после гражданской войны в России, или вот как... допустим, в каком-то виде, ну, то есть выступали за свободу Украины. А есть такие, как Петлюра, которые, понимаете, я не знаю, что он там выдавал по поводу евреев, но его погромы моя бабушка прекрасно помнила, я помню. И когда его убил еврей в Париже, я клянусь, я не буду переживать из-за этого. Понимаете, и вот у нас есть активнейшая, понимаете, сторона, которая участвовала в расстрелах в Бабьем Яру, активно участвовала с большим энтузиазмом. И вообще, как только немцы появились, единственное, в чем немцы не договорились с ОУН, ОУН пыталась провозгласить независимую Украину. Немцам это было абсолютно не нужно. Они хотели украинцев как коллаборантов против русских, против советской власти. Это да, но не в виде независимой Украины. И вот тут у них были терки с ними. То есть они были готовы войти в Украину, они готовы дать им были украинцам определенные там свободы, с ними сотрудничать, там брать их там в Ваффен-СС, то есть в армейский СС, который сейчас у нас тоже пытаются оправдать. Но Ваффен-СС это было обычно. Нет, это не было обычно, это было элитарное соединение. Только для очень преданных людей Рейху. Не надо делать Ваффен-СС и смешивать его с вермахтом. Вермахт это была обычная армия. Вот туда, наверное, брали всех подряд. Ваффен-СС это были очень идейные, как говорится, военные соединения. Вот, например, была Ваффен-СС, например, состояла знаменитая голубая дивизия из Испании. Они дрались лучше, чем немцы. На Восточном фронте в свое время есть воспоминания, которые долго не были опубликованы на советских военачальников, которые пытались выкурить их оттуда. Они говорят, испанцы держали весь фронт. Одна там какое-то соединение, не знаю, батальон, полк, я не знаю, что это было, но они держали весь, понимаете, вот это был Ваффен-СС из Испании. Добровольцы. Понимаете, сейчас это пытаются объявить там, что нет, ну что вы, это были обычные люди, которые служили, их туда загоняли палками. Ваффен-СС загоняли. Немцы вообще в армию не загоняли фактически никого из вот этих вот народов. Туда очень активно шли добровольцы. Огромное количество из Нидерландов пошли, из Дании, из Бельгии. Да были все вот эти всякие так называемые голубые дивизии. Норвежцев сколько было, шведов сколько приехало участвовать во всем этом, как говорится, торжественном деле. Французы участвовали. Поэтому, понимаете, а местное население в Восточной Европе просто активно помогало немцам. А у них, вот как только начинается, у них начинается истерика, как только ты это говоришь. А это правда, которую эти все новые нации признать не хотят. Ну вот сейчас их гробы выставлены в Патриаршем соборе Воскресения Христова, Украинской греко-католической церкви в Киеве. Ну и гражданам предлагается прийти отдать дань уважения выдающемуся украинскому государственному деятелю его жене. Сейчас вот они ведут переговоры, Зеленский ведет переговоры о возвращении из Роттердама первого главаря ОУН, это Коновальца, которого КГБ убило в 1938 году, они его застрелили. Опять-таки я по нему не буду плакать. Вы понимаете, вот когда они пытаются собрать вот таких вот людей, если бы, опять-таки, мы говорили о том, что их где-то спокойно хоронят, где-то во Львове, я, наверное, бы спокойно бы вообще реагировал на это дело, но это торжественные похороны, и этот придурок Зеленский, он придурок, если он это все делает. И он слабый президент, если он не может сказать вот этой своей нации, своей стране, очнитесь, господа. Большая часть Украины, не потому что они воевали за Сталина, потому что они воевали за коммунистов, нет, но они воевали в советской армии. Они воевали против Гитлера. И перед ними я снимаю шляпу за то, что они делали, считались одни из лучших частей украинские соединения. Их погибло, по-моему, а украинцев погибло в Советском Союзе после русских, по-моему, больше всего. Они, еще раз повторяю, не сражались за светлые идеи коммунизма или за товарища Сталина. Они сражались за свой дом, за свою родину, за, как говорится, за свою семью, чтобы живыми остаться. Как и, например, у меня вся семья сражалась в Красной армии. Я абсолютно не стесняюсь этого сказать. Красной коммунистической армии за Сталина они были. Все вместе. Все. Воевали. У деда погибло два брата. Один, кстати говоря, погиб в Бабьем Яру. Был в обороне Киева в ополчении, как говорится, ничего толком не видел, он был очень близорукий. Был чемпионом шахмат по Украине в то время. И вот он погиб в Бабьем Яру. И нет ни могилы, ни тела, ничего. Мы подозреваем, что он погиб в Бабьем Яру, потому что больше его нигде больше не видели. Просто взяли, выкопали яму и туда кинули всех. И вот этот и Мельник, и Коновалец, они были активными сторонниками, пособниками нацистов. Они боготворили Гитлера. Они гордились своим сотрудничеством с Гитлером. Они получали финансирование, они получали разведку, они проводили общую политпропаганду с ними. Официальная вот эта пропаганда ОУН, там опять-таки было много групп, но тем не менее, представляла евреев как главную опору советской власти. Использовала, понимаете, и называла это жидобольшевизм. Если вы не в курсе, почитайте. И что они делали? Что вы думаете, только до Бабий Яр? А в Одессе что, их не было тоже были? Во Львове их не было тоже, во многих других местах. Ездили вот эти вот литовские команды убийц, и были украинские команды убийц, которые занимались просто вырезанием целого ряда местечек и сел. Причем, что вы думаете, они были только против евреев? Не, они были против поляков, они были против венгров, они были против цыган. Вот всех их кидали в общий ров. Понимаете, и вот сейчас, вот, значит, как говорится, Израиль выставил совершенно законное, значит, как говорится, критики, вот знаете, после критики со стороны Израиля и Яд Вашема, где напомнили о связи ОУН с трагическими страницами Второй мировой Холокост, глава ОУН в Украине Богдан Червак устроил настоящую истерику. Он назвал заявление израильского МИДа провокацией, обвинил Израиль в работе на российскую пропаганду. Вот идиот, а. И потребовал извинения перед Украиной. Дулю вам нахрен, не извинения. То есть теперь уже даже память о жертвах Бабьего Яра для кого-то стала в кавычках неудобной темой. Самое страшное не сам спор, а то, как быстро в современном мире начинают злиться на преступления прошлого. Не на преступления прошлого, а на тех, кто о них напоминает. История вещь упрямая, и нельзя отменить пресс-релизом, криками в Facebook или обвинениями в пропаганде. Вот это точно. Пока Украина не снимет перчатки, не сделает колоссальную работу, анализ своих деятелей за свободу, где она может сказать совершенно честно, что да, они были за свободу Украины от Советского Союза, от коммунистов, от русских и так далее. Но при этом, они связались еще с более темной силой, которая шла из Германии, шла с фашизмом, с нацизмом, и участвовали в том, что нацизм проповедовал. Вы понимаете, у нацизма, вот когда мы сравниваем, вот тут идут все время, знаете, когда на просторах Фейсбука или еще где-то ведутся споры о том, что типа вот фашизм был левым движением или это был правым движением, знаете, это на самом деле это не важно. Нацизм был вообще гибридным движением, потому что там сохранялись крупные, допустим, какие-то промышленники, которые прекрасно зарабатывали, там сохранялась немецкая аристократия, которая воевала прекрасно в армии, там были какие-то рабочие отряды, там были типа свои пионеры, там были колхозные, какие-то немецкие колхозы со старшиной во главе. То есть это гибридный режим. А вот идеология нациста была абсолютно правой. Почему? Потому что это была одна нация, одна раса, эксклюзивный вот такой вот клуб своего рода. Всех остальных, ну, если не пустить под нож, то явно загнать в какие-то лагеря. Или в какие-то там, я не знаю, бантустаны подальше. Коммунизм, в отличие от них, был абсолютно для всех. Если ты веришь в идеалы вот этой классовой борьбы, пожалуйста, кто угодно, еврей, немец, венгр, поляк, цыганин, да кто угодно, узбек, путь коммунистов. Вот в чем разница. Вот это то же самое было в Соединенных Штатах, я это много раз говорил, что в правой партии евреев не принимали, это было совершенно только для вас, White Anglo-Saxon Protestant. Даже католиков туда не брали. У ВАСПов было четыре главных врага. Евреи, негры, католики, коммунисты. Причем католики, вернее, коммунисты и евреи часто воспроизводились в одном, поэтому я же говорил, что это жидобольшевизм. Это был знаменитый термин. Это был термин в Германии, это был термин у каких-то нациков в Америке тоже. Это сейчас мы говорим о том, что сейчас вот пытаются, как говорится, в правые партии заманить евреев слева, потому что для допустим, республиканцев был бы абсолютно, ну, знаковый ход, что они, как говорится, перевели еврейство Америки из левого состояния в правое, который с элитом очень много выгод, много связей, много, как говорится, пиара правильного и так далее. Но это другой вопрос. В те времена, ввиду того, что евреи настолько активно участвовали в советской вот этой коммунистической революции, евреев просто автоматически сравнивали с коммунистами. Любой еврей – коммунист. Хотя на самом деле большинство евреев и в мире, и в том же Советском Союзе революцию не поддерживали. Это так, вот для справки. Но ты донеси это до такого, как Коновалец или Мельник, или Шухевич, или еще кто-то. Понимаете, все эти славные деятели Украины. Понимаете, когда нету хороших людей, не надо, понимаете, которых надо хоронить и устраивать им пансион. Может, не надо никого хоронить. Потому что если вы действительно вот вошли в какой-то вот такой вот цуцванг, что начинаете, вот того, давайте этого похороним, сделаем героем, или давайте того похороним, сделаем героем. А они совсем не герои, они обычные нацики, понимаете, обычные людоеды современные. Может, никого не надо хоронить? Может, не надо делать этот пантеон? Может быть, надо сказать и честно признать, что, знаете, что история Украины была очень сложной. Потому что все эти герои, например, тот же Богдан Хмельницкий, был совершенно кровавым демоном, который устроил второй Холокост. Понимаете, он не только воевал с поляками. Поляков погибло намного меньше, чем евреев. Во всей вот этой вот борьбе праведной украинского народа. Это даже мы не касаемся того, что в Украине проходило с советской властью и так далее, там, и так далее. Я даже не собираюсь это обсуждать. Но Зеленский, извините, придурок. Придурок. Что, во-первых, он, как еврей, председательствует во всем этом. Он слабый президент, потому что он не может сказать нет этому всему. И он делает из себя полного идиота, когда он в тех же, знаете, стоит, знаете, как вот этот конкретный пацан, расставив ноги, знаете, делает себя такой, только ростом немножко не вышел. Вот это все вместе, вот, это вот то, чем сегодня определяется Украина. После этого нам говорят, помогайте, забудьте, понимаете, вы обязаны ей помогать. Да нет, не обязаны. Нет, не должны. Особенно Израиль и евреи. Не должны. И все время замалчивать, тем более мы не должны. Так, перерыв и продолжим.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Понимаете, я вот вам скажу такую вещь. Вот там еще вот вместе с Мельником действовал такой Ярослав Тецко. Это был первый премьер-министр правительства Украины во Львове, который вот в свое время заявил, что жидовство – это самый большой враг Украины. И он лично настаивает на уничтожении жидов, целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстерминации еврейства, исключая их ассимиляцию. Андрей Мельник, кроме всего прочего, подготовил проект Конституции Украины, в котором определялось, кто может быть гражданином Украины, а кто нет. Граждан Украины могли все быть, кроме евреев. Это вот тот самый Мельник, которого они сейчас перезахоранивают. Вот пишет известный правозащитник Юрий Гимельфаб. Ну, он тоже написал про все это. Он говорит, и от себя, если целью перезахоронения активного участника Холокоста против евреев было разосраться с Израилем, то Украина получилась. Если у Украины нет других национальных героев, кроме подонков типа Мельника и больше некого, честно, то мне вас жаль. Богдан Червак, это вот это лидер ООН, который там сейчас призывает попросить прощения Украины. Исполняю, Байдак Червак, иди туда-то. Вот пишет Рами Юдовин, он исследователь истории, живет в Израиле, он писал. Ну, я не могу прочесть, к сожалению, на украинском, потому что я не знаю украинский язык, к сожалению, моему. Что украинский посол в Германии, это еще 22-й год, Андрей Мельник в ходе, это Андрей Мельник, но это не тот Андрей Мельник, которого хоронят, это был посол, тоже придурок полный, что нет никаких доказательств того, что бандеровцы и ауновцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который с тех пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле. Высказывание посла, к счастью, уже бывшего, вызвало волну возмущений в Германии, Польше и Израиле. Заместитель министерства иностранных дел Польши Марчин Пшедович написал, что такое мнение и такие слова абсолютно неприемлемы. Израильский посол в Германии Джереми Исахаров назвал слова украинцев намеренным искажением исторических фактов, которые оскорбительны для потомки тех, кто были убиты Бандерой и его людьми. Я вот скажу честно, что я не уверен по поводу Бандера. Бандера, в конце концов, сидел в немецкой тюрьме. Он конкретно не руководил ничем в Украине во время войны. Но то, что он не был большим другом еврейского народа, в этом сомнений нет. Дальше вот идет обоснование со стороны Украины. По-моему, ситуация понятна. Можно спорить о Мельнике. Нельзя спорить о праве Украины хранить своих у себя дома. герою борьбы за Украину, правильно лежать на военном кладбище в Киеве, а не где-то в Люксембурге, как Мельник или в Нидерландах, как Коновалец и так далее. Ну и вот перед огромной ямой сидит президент Украины, еврей Зеленский. Знаете, эта яма очень символично, понимаете? Потому что в 1941 году он бы сидел бы перед другой ямой. Или его предки сидели бы перед другой ямой, которая называлась Бабий Яр. И вот именно поэтому я считаю, что он придурок. Мне плевать, кто он, еврей, не еврей, он придурок прежде всего. Вот именно в этом смысле слова. Да. Вот в Германии, Польше, Израиль, ну, Россия мы не говорим, там Степан Бандера считается преступником. Ну, слушайте, знаете, то, что Россия считает преступниками, тут можно, говорится, долго говорить, потому что, понимаете, все, что выступает против СССР или против России, это всегда преступно, как им кажется. Поэтому я не беру, понимаете, их слова и их понимание за какую-то вот непреложную истину. Но то, что идет из Яд Вашема, это серьезнейшая организация, господа. Это не просто музей погибших. Это колоссальная научно-исследовательская работа, которая ведется именно по выяснению вот этих всех обстоятельств. И я им верю намного больше, чем этой продажной власти украинских националистов, которые сейчас находятся в Киеве. Даже если они белые и пушистые по отношению к России. Вот это я все, что я вам сказал по этому поводу. Ничего нового для меня в этом во всем этом нет. Это просто очередной скандал из серии украинских кошмаров, но ради бога. Понимаете, Украина доказывает еще раз и еще раз и еще раз, что ее поддерживают. Ну, Израиль ее и так не поддерживал, и поддерживать дальше не будет, что никаких отношений у них хороших, конечно же, не сложится. А может и не надо. Может, и не надо пытаться, потому что, понимаете, пока страны не пройдут какое-то чистилище, вот в Польше есть проблемы с этим, вот в Румынии есть проблемы с этим, в Хорватии есть проблемы. Они не хотят признать, что, говоря, в Хорватии была вот эта организация Усташей, которая, они были хуже, чем сами нацисты. Пока они это не признают, вот эти все эти местные, понимаете, национальные герои, в кавычках, что они были одновременно полным дерьмом, до тех пор разговаривать с ними нечего. То же самое, вот, например, в Словакии там был Глинка, тоже жуткий подонок. В Польше, например, Польша была оккупирована, но поляки, в принципе, абсолютно активно не возражали вообще строению концлагерей, именно уничтожение именно в Польше. Почему не где-то в другом месте? Именно в Польше. Почему? Потому что никто не возражал. Не было никакого сопротивления этому. Была оккупирована вся половина Франции. Во Франции они такого себе не позволяли. Они не позволяли себе такого в Норвегии. В Италии такого не было. Несмотря на то, что Муссолини, в принципе, был подчинен Гитлеру с 1942 года уж точно. И вынужден был, несмотря на то, что Муссолини сам никогда не был антисемитом, понимаете, но он вынужден был, говорится, вводить какие-то вот эти фактически Нюрнбергские законы с 1938 года и так далее. Почему? Потому что не на нем висели нацисты из Берлина. Один из лучших друзей Муссолини был еврей. Его и финансировал и так далее. Он не мог поверить, что такое происходит. Потом, пока его не расстреляли и сожгли в бочке вместе с женой в керосине. Сожгли немцы, когда он пытался убежать в Швейцарию. Поэтому все очень плохо там. Я повторяю, я, к сожалению, не могу прочесть тот украинский текст по поводу того, что говорил Бандера, понимаете, во Львове, когда там были уничтожены, убиты, избиты евреи Львова, понимаете, у меня, к сожалению, только украинский текст, я попробую, может быть, сейчас его перевести на русский. Вот, к сожалению, вот не читаю на украинском. Конечно, надо бы выучить его, язык, в принципе, правильный. Ведь особенно сейчас его надо знать. Так, сейчас попробуем перевести украинский. Нет, он даже не переводит. Английский. Но на английский, вот она перевела на русский, она не переводит. Жиды в СССР – это главная поддержка паникующего большевистского режима. И авангард Москвы его в империализме в Украине. То есть евреи – это авангард Москвы. Ну, это же надо такое сказать. Антильвовские сентименты со стороны украинских масс вызывают московско-большевистские рейды, то есть вызывают проблемы в большевистских рядах. И пока... Ну, тут перевести невозможно, потому что перевод неправильный английский, это совершенно четко видно. В общем, грубо говоря, он говорит, что евреи – это главная подпорка московско-большевистского режима в Украине и его авангард. И поэтому их уничтожение – это фактически борьба за правильность Украины. За ее чистоту, за ее будущее. Это вот говорил Бандера. Ну, окей, Бандера хотя бы конкретно не принимал в этом участие. Ну вот получается так, что с жертвами не спорят, с расстрелянными не спорят, с памятью Бабьего Яра не спорят. С кровью мирных людей не устраивают исторические диспуты под фанфары. Понимаете, в Бабьем Яру убивали евреев десятки тысяч. Потом убивали цыган, военнопленных, подпольщиков, пациентов психиатрической больницы, украинцев, любой других национальностей. Это несложная страница истории. Понимаете? Понять. Ну, в общем, так или иначе. Вот пантеон выдающихся украинцев, воинские почести, флаги, церемониал, высшие чиновники, президент Зеленский, бывший президент Ющенко и так далее. Там, вот, нечастное прощание родственников. Понимаете? Если бы это было частное, я бы молчал. Это не тихая историческая перезагрузка, это демонстративный политический жест. И вот это вот совершенно точно, что происходит. Ну и по поводу Трампа. Я скажу следующее, что из самых правильных соображений, которые Трамп, как говорится, приводит по поводу... его желание заключить мир с Ираном, то есть он пытается создать такой всеобъемлющий протокол, вот эти Авраамовые соглашения, чтобы их подписал фактически весь Средний и Ближний Восток, то есть Пакистан, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и так далее и тому подобное. Идея хорошая, абсолютно, но абсолютно невыполнимая. Они посмеются над ним и ничего делать это не будут. Почему? Потому что мы, даже если они подпишут что-то подобное, мы не можем, вот понимаете, как бы вот из этого подписания этой пустой бумажки, вот в данном случае, закрывать глаза, например, на действия Катара в связи с их всемерной поддержкой братьев-мусульман. В частности, в Америке и в Израиле, во все везде, во всем мире. Братья-мусульмане – это признано террористической организацией. Их влияние, их расширение, именно политическое влияние, понимаете, это же не только, это очень серьезная организация, она имеет много векторов своего направления. Но они вначале проводят один вектор, а потом начинают захватывать другой вектор. То есть вначале они типа, вот мы там типа проводим образование, просвещение, музеи, там велфер, какие-то больницы и так далее и тому подобное. А потом они начинают проводить, понимаете, чисто исламское образование, требования исламских законов и так далее и тому подобное. Это уже происходит в целом ряде стран. Мы не можем оставлять вот эти интриги саудовцев без внимания, понимаете? Они помогают и нашим, и вашим. Несмотря на дружественность отношений Бен Салмана, понимаете, с Трампом, тем не менее, он крутит этой ситуацией. Министр иностранных дел Пакистана заявил, что самая гадостная страна, говорится, в регионе, это Израиль, который нуждается в уничтожении. Это министр иностранных дел Пакистана. Такие же заявления идут из Ирака, из Турции, из Йемена и так далее. С кем мы подписываем что-либо? Пока эти заявления не будут обращены обратно, пока эти все товарищи не признают то, что они, ну, как самый минимум, неправы, говорить с ними об этих аккордах абсолютно бесполезно. Если их подписывать, то тем более бесполезно. Но что вы подписываете? Понимаете? Ну и дальше. Вот понимая весь этот расклад на Ближнем Востоке, что если вы убираете одного, то образуется вакуум силы, вы как бы возвышаете другого. Вот я так понимаю так, что если мы не поменяем режим в Иране, а мы его не меняем, мы не можем его поменять на сегодняшний день, то мы не должны Иран разгромить до самого нуля. Вот это такой интересный вот момент, я вам объясню, в чем дело. Потому что если вы Иран полностью прикончите, то тогда все, кого он гнобил и как бы держал в страхе, потеряют тогда. То есть вы, допустим, Хизбаллу какую-то, ну, к примеру, которая является террористом, заметьте, на Даэш, Даэш это ИГИЛ тоже. Одно другого не лучше. Даэш это сунниты, эти шииты. Поэтому, понимаете, надо разгромить Иран и его прокси, но не до такого состояния, чтобы он перестал представлять головную боль для его непосредственных соседей. Потому что эти соседи не меньшие подлецы и мерзавцы, чем сам Иран. Или мы должны менять власть в Иране, тогда Иран становится нашим проамериканским тяжеловесом или произраильским тяжеловесом, мы его накачиваем оружием, там утверждается какой-то проамериканский режим, и тогда, понимаете, мы можем говорить о чем, о каком-то другом совершенно разливе. Вот всей этой истории. А пока сохраняют вот эти все Катары, Саудовская Аравия, Йемен, Пакистан, который становится все более токсичным и так далее. Но про это, видимо, нужно сохранять Иран как определенный вот, противовес. И вы понимаете, ситуация такая еще. Тут еще такой момент. Сколько раз мы не пытались договориться с какими-то вот этими воинственными группировками, как их вначале называли муджахидины, потом, значит, выяснили там, что борцы за свободу и так далее. Вот мы в Афганистане пытались с ними договориться, вооружали. Ты против Советского Союза, все замечательно, давайте мы тебя вооружим. Иди воюй с Советским Союзом. И вот так они вооружили. ЦРУ лично научила их использовать целый ряд тактик, допустим, со взрывчаткой, с оружием, как прятаться, как вести там электронную борьбу и так далее. Они научили всех вот этих муджахидинов, которые раньше там, я не знаю, огонь добывали из прутьями, прутья крутя. Не знаю, спичек, понимаете? Они всему их научили. И потом, когда война в Афганистане закончилась, и Советский Союз оттуда выпроводили, к счастью, после колоссальных потерь, которые они там понесли. Что осталось в Афганистане? Вот эти все эти бравые джентльмены, которых мы вооружали в Афганистане, остались. Куда они повернулись? Они повернулись против Америки. Они вначале воевали между собой, потом, когда там установился более или менее стабильный режим вот этих появившихся ниоткуда талибов, они выступили против Америки, несмотря на то, что Осама бен Ладен, который тоже там воевал, он был саудовский, как говорится, патриот ислама, который воевал там, как говорится, написал огромную статью на весь разворот, вот возьмите, почитайте. Его статья в «Нью-Йорк Таймс» на весь разворот газеты. В хвалебная ода в пользу президента Рейгана, по-моему, 87-й год или 88-й. Как Рейган им помог, как он их спас, как он их научил и как вообще, какой он замечательный человек был. Вот нельзя вот, понимаете, вот эти духоподъемные вещи не анализировать со стороны таких людей, как Осама бен Ладен. Потому что да, он любит Рейгана, он ненавидит коммунистов, все замечательно, но сам он по себе станет опаснее, чем коммунисты. В Израиле знаменитый был прокол в свое время. Знаменитейший прокол в разведке. В свое время израильское руководство считало, что самый опасный представитель палестинского движения сопротивления – это Арафат. И его организация Фатах, ну или ПЛО. Поэтому в Израиле они начали думать и создали, или помогли создать объединение, которое сейчас называется Хамас. То есть Хамас был фактически создан руками Израиля, как религиозная партия, которая должна была противостоять социалистической по своей натуре партии Арафата. Арафат был учеником Насера, то есть арабского социализма. Именно поэтому он пользовался такой поддержкой в СССР, потому что считалось, что он как бы из вот этого социалистического прошлого, как и был Хафиз аль-Асад, он был арабским социалистом, как и Саддам Хусейн был арабским социализмом, как и Муаммар Каддафи был арабским социалистом и так далее. То есть в какой-то момент арабский социализм в 60-х годах был очень популярен. Но со смертью Насера это движение шло на спад все меньше, меньше, меньше, меньше. И в Израиле в какой-то момент абсолютно проворонили тот момент, что социализм вот среди арабов идет к совершенно полному краху. Вместе с Арафатом уменьшается его влияние. А вот влияние различных сумасшедших религиозных фанатиков резко растет. Они абсолютно в Израиле это проворонили. Хотя знак, что религиозное влияние в исламских странах растет, был в 79 году. В том самом Иране, когда победила первая в мире религиозная диктатура. Теократия. Власть исламского духовенства, в данном случае шиитов, которые победили в одной из ключевых, ну то есть одной из трех ключевых стран всего Ближнего Востока. В Иране. Ключевая страна. И в Израиле это не просчитали. Ну да, этот Саддам Хусейн, вернее, там тут шииты, Арафат суннит, ну что там, понимаете, плюс он не сильно религиозный, несмотря там на Аллах Акбар и все, что он там говорит и так далее. Они это не просчитали, они взяли, устроили вот этот вот момент, чтобы был противовес Арафату, сделали Хамас. Ну и прослезились после этого. Вот мы имеем Хамас, тот самый Хамас, да. И они очень долго не понимали, что Арафат, он при всей своей злобности и токсичности, он куда менее токсичен, как мы видим сейчас по его партии, которая на западном берегу, там ну, это относительно более спокойная ситуация, чем в Газе. Намного более. Но они пытались его подмыть. И вот они сами себе выстрелили в ногу в этом. И то же самое сделали американцы, что они, понимаете, поддерживали Осама Бен Ладена, они поддерживали другие группировки. И эти группировки получили оружие, получили колоссальное, не образование, а обучение с оружием, с тактикой, с различными методами борьбы, там, понимаете, с партизанщиной и так далее. И вот мы имеем с ними дело сейчас в Пакистане, мы имеем дело с ними в Афганистане и в других странах, куда они просочились. Все эти борцуны. Поэтому, вот если говорить проще, то нам намного более выгодно во всех этих странах такие относительно светские диктаторы, без всякой демократии, забудьте про демократию, про права человека в этом регионе. Типа как Алиев в Азербайджане, или как вот этот Рахмон в Таджикистане. Это светские лидеры, они не допускают религию вот, выйти, как этот джин из бутылки, которую

0: полезно. Я кудос Трампу, что он это пытается сделать, он, ну, честно хотя бы пытается. Но это абсолютно утопическая идея на сегодняшний день. Даже вредная, я бы сказал. Окей, перерыв и продолжим.
1: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города. 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Рэдио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: «Дэвидсон Радио».
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
12: Новости на
11: «Дэвидсон Радио».
12: Информация к этому часу.

0: Здравствуйте, с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке представители еврейских организаций провели акцию протеста на Манхэттене около официальной резиденции мэра Мамдани Грейси Мэншен. Протест был организован на фоне растущей критики в адрес градоначальника из-за его антиизраильской позиции. Участники обвиняют мэра в продвижении законодательства против еврейских НКО и отказе участвовать в ежегодном марше в поддержку Израиля. Когда Мамдани занимает этот пост, мы чувствуем, что нашу религию снова похитили и используют исламисты, рассказали участники акции журналистам. Губернатор Кэти Хокул объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр. Запрос в Международный олимпийский комитет будет подготовлен совместно с городом Лейк-Плейсид, который принимал соревнования в 1932 и 80-м годах. Главная цель – провести в штате зимнюю Олимпиаду. Одной из главных сенсаций зимних игр 80-го года стала победа хоккейной сборной США над казавшейся непобедимой советской командой, которая выиграла до этого 5 Олимпиад, из них 4 подряд. Эта победа со счетом 4-3 получила название «Чудо на льду». Хокул также рассказала о своей любви к спорту и призналась, что активно поддерживает команды штата в разных видах спорта. «Игра начинается», — отметила чиновница. Ближайший окно возможностей для проведения зимней Олимпиады в Нью-Йорке может появиться только в 2042-м. Игры 30-го года примет Франция. Олимпиада 2034 пройдет в Солт-Лейк-Сити в штате Юта, а Швейцария уже обсуждает с Олимпийским комитетом проведение соревнований 2038-го. В апреле продовольственная инфляция составила почти 3% в годовом выражении. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Сильнее всего подорожали овощи, мясо и кофе. Цены на помидоры выросли на 40%, а говядина подорожала в среднем на 15-18% в зависимости от категории. Экономисты связывают рост цен с подорожанием топлива, проблемами в мировой логистике и неблагоприятными погодными условиями. Дополнительное давление оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива. По оценке экономистов, основной эффект роста затрат еще не полностью отразился на ценах и может проявиться в течение ближайших 3 месяцев. При этом яйца, наоборот, заметно подешевели примерно на 39% по сравнению с прошлым годом после стабилизации ситуации с птичьим гриппом. Умер создатель концепции супермаркетов Комбини Тосихуми Судзуки. Предпринимателю было 93. Он скончался от сердечной недостаточности. При участии Судзуки в 70-х в Японии начали открываться магазины 7-Eleven, которые со временем стали небольшими круглосуточными точками с широким ассортиментом от сэндвичей и готовой еды до билетов на концерт. В связи с этим Судзуки называют отцом японской индустрии магазинов у дома. 7-Eleven – изначально американская сеть, успешно развивалась в США с 30-х, благодаря тому, что предлагала, помимо заправки, снеки, сигареты и напитки. Кроме того, магазины открывались раньше, в 7 утра, и закрывались позже других. Отсюда и название. В 60-е японский предприниматель Масаёси Ито посетил США. Ему понравилась идея, и он решил купить франшизу.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
0: Облачно сегодня в Нью-Йорке. Влажность воздуха повышена. Возможен небольшой моросящий дождь. Днем воздух прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: после 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
2: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Вот я вам прочту, что пишет по этому поводу, что происходит в Украине. Но это вызвало уже, понимаете, и так далее. Полный шквал, конечно, обвал. Пишет Евгений Мураев. После нападения Германии на СССР представители ОУН-М встраивались в немецкую оккупационную схему. В местной администрации, управо, вспомогательную полицию, работавшие при Рейхскомиссариате Украины, военной администрации Вермахта. Это были коллаборационистские структуры, обслуживающие власть в нацистской Германии на оккупированной территории. Функции были понятны. Учет, поиск, задержание, преследование неугодных, помощь военной и репрессивной машине. Сегодня эту часть истории стыдливо прячут, составляя на витрине только удобные нынешние режимы клише. Националист, борец с Москвой и коммунизмом. Но даже в этой логике борьба с одним внешним центром не оправдывает службу другому. Абсолютно верно. Пишет Виталий Макаров. Потомок евреев Зеленский, убитых в Бабьем Яре в Киеве в сентябре 1941 перехоронил с почестями их палача Андрея Мельника. Репатриированные останки украинского военного деятеля 20 века Андрея Мельника и его супруги Софии Федак Мельник в понедельник были перезахоронены на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. 19 сентября 1941 года части вермахта вошли в Киев. Первый расстрел в Бабьем Яру случился 27 сентября. Убили 752 пациента, расположенные неподалеку психиатрической клиники. Нацисты, как известно, считали душевнобольных человеческим мусором. В тот же день оккупационные власти расклеили по городу около 2000 объявлений. 29 сентября еврейское население города к 8 часам утра обязано явиться в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа расстрел. эсэсовцы арестовали 9 ведущих раввинов Киева и заставили их выступить с заявлением. После санобработки евреи и их дети будут направлены в безопасные места. Местом сбора был назначен Бабий Яр. В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами по 30-40 человек, отбирали у них вещи и одежду. Затем местные полицейские дубинками гнали жертвы к проходам в насыпи на краю оврага. На этой противоположной стороне сидели пулеметчики. Тела расстрелянных скатывались под косу на дно. После того, как ров заполнялся двумя-тремя слоями трупов, сверху их присыпали землей. Это вот то, что творилось в Бабьем Яру. И мы до сегодняшнего дня, мы что, раскопали этот ров, мы что, идентифицировали останки? Нет. Мы знаем, кто там похоронен? Нет. Поэтому все вот то, что два... Вот есть фотография Мельника под, со свастикой рядом с немцами и так далее и тому подобное. Понимаете, когда вот это все вместе происходит, в центре Киева с участием еврейского президента, вот это вызывает у меня очень странные ассоциации. Очень странные. Еще раз повторяю, если это было где-то сделано во Львове, это были бы частные похороны, куда приехали какие-то представители украинских националистов, как говорится, там, общественных сил и так далее. Где-то там во Львове сделаны, куда привезли прах, там собрали, там сделали какое-то кладбище. Окей, файн. Знаете, я, клянусь, я, наверное, бы не сильно бы возникал. Но вот, знаете, эксгумировать в Люксембурге, привезти сюда, вот это что, это чем-то сейчас помогает Украине, сомневаюсь. Других проблем у них нет, но, видимо, нет. Поэтому плохо там, понимаете, с мозгами. И у президента, и у страны в целом, если они этим занимаются. Плохо. Мы не критиковали Украину много лет. Почему? Потому что она ведет, как говорится, войну с Россией. Но это вот эта вот теория, понимаете, что давайте, понимаете, вот. Полностью перестанем замечать, что происходит. Оно себя изжило, понимаете? Изжило. Украина нуждается в очень серьезной, как говорится, очистке от того дерьма, с которым они имеют дело. Эти очень серьезные очистки. А Израиль совершенно четко имеет право не общаться с подобной страной. Общаются мало, видимо, будут еще меньше. Они не обязаны, понимаете, так далее. Знаете, ни одна страна сейчас не делает вот подобные жесты. Никто не хоронит с почестями, понимаете, лидеров каких-то бывших нацистских или полунацистских группировок. С почестями, с оркестром, с почетным караулом и так далее и тому подобное. Да. Грустно. Грустно, скажу честно. Грустно. Ну, что, вот, что касается Трампа, я говорю, что Трамп, он правильный чувак, в том смысле, что он, ну, он стремится к правильному, ну, как сказать даже, вот, ну, правильному пониманию этого вопроса. Проблема в другом, что то, что хочет Трамп, совершенно не обязательно будет поддержано кем-то вокруг. Вот в этой вот конкретной плоскости, где он это делает. Понимаете, Трамп, он же американец. Он понимает это с его точки зрения. Для него Израиль не является врагом. Он может что-то там, как говорится, не найти с Израилем вместе, но он не израильский враг. Поэтому он может спокойно подписать с Израилем какие-то договора, и его это устраивает. Пакистан или там, допустим, не знаю, Катар этого сделать не могут, пока не поменяют свое понимание этой жизни. Добрый день, вы в эфире.
9: Александр, доброе утро.
8: Доброе.
9: Да. После, как ваше мнение вообще, после визита Трампа в Китай, вся стратегия Трампа поменялась? Какое у вас чувство? По поводу Ирана, по поводу... Он остановил всю историю, он разругался с Нетаньяху. Вообще непонятная история происходит.
8: Ну, никто не хочет пока признать, что он разругался с Нетаньяху. Там пока, как говорится, ходит и так далее. То есть у меня вот мои читатели, которые очень любят Трампа, очень не любят эту тему. Понимаете, они не очень хотят поддерживать эту тему, потому что, то есть, тогда надо признать, что Трамп как бы сдулся с Ираном и не знает, что делать дальше.
9: Да, вот это я хотел услышать от вас. Он сдулся, да. Сегодня у них серьезный митинг. Он созвал всех генералов и всех Белый дом. И да, мне кажется, что Иран оттягивает время и будет полоскать мозги, так как он полоскал мозги предыдущим администрациям. И он хочет это все довести до того, как Конгресс, до ноября месяца, вот и все. И тогда,
8: ну, то, что Иран тянет время, это понятно. Я не знаю, что дальше. Но дело в том, что, понимаете, Трамп не избежит этой ответственности. Если он пытается, что он сейчас замирится с Ираном, а потом начнет заново после выборов, что ли?
9: Ну, какая... Во-первых, ему не дадут это делать.
8: Во, про это же речь идет. Поэтому что в чем его стратегия?
9: Непонятная история.
8: Я вам объясню. Чисто со стратегической точки зрения, у Трампа горят выборы. У него горят выборы.
9: Да, конечно.
8: Он пытается совместить несовместимое. Он пытается выиграть вот эти выборы у демократов, которые очень активизированы. С плохой экономикой раз, и с проигрышной войной в Иране.
9: Конечно, он не выиграет.
8: Я понимаю, он может выиграть только на этом редистриктинге, который они провели. Я вас не отключал. Вы потерялись. Он может только на этом выиграть. То, что, как говорится, вот сейчас вот происходит вот перемена вот этих всех этих округов, и там добавляются округа в пользу республика. Он может на этом выиграть. А на обычном какой борьбе Трамп сейчас не выиграет. Экономика хреновая. Цены выросли, инфляция выросла. И из-за того, что инфляция выросла, у него падает общественное мнение, у него перед выборами, его давят из партии, его давят промышленники. Давай, давай, давай, давай. Каждый дополнительный $10 плюс в стоимости нефти, то есть была 87, стала 97, понижают на 0,5% рост экономики, экономическую активность. Если вы сильно поднимете бензин там до какого-то там, я не знаю, каких-то трехзначных цифр, то вы вообще войдете в рецессию. Трамп категорически это не хочет делать, потому что у него не могут погореть не только выборы 26-го года и 28-го. Он тогда вылетает, как, понимаете, эффективный президент, потому что все решается внутри страны. Не в Израиле, не в Иране, а внутри страны. С экономикой, с бутербродом. Самое главное, это холодильник. На каждых выборах, которые происходят в Соединенных Штатах. Но он не может объединить вот эту борьбу, понимаете, если он выиграет войну в Иране или хотя бы закончит ее по-человечески, то тогда он точно войдет в историю как человек, который хотя бы, понимаете, вот это довел до конца. Он это до конца доводить не умеет, не хочет, не может. Там очень сложная ситуация, потому что, то есть, военным образом, вот в том виде, как он это делает, это выиграть очень сложно. То есть их надо продолжать бомбить, вот чисто в профилактических методах. Может быть, вообще не подписывать никаких соглашений с Ираном, просто оставить это на уровне того, что, понимаете, вот мы захотим, завтра опять прилетим. решить это, вот, понимаете, и так далее. Потому что когда он приехал в Китай, опять-таки наши товарищи признать это не хотят. Это крайне неприятно для них признаваться, понимаете, что Трамп немножечко обделался в этом. Он начал, понимаете, ну, то есть это русские говорят, начал ныть. Но он не начал ныть, он начал жаловаться китайцам на то, что, типа, Иран его не слушает. Иран не исполняет его, как говорится, волю по поводу того, что, типа, давайте, сдавайтесь, давайте договоримся. И он фактически пытался передать через Китай иранцам, чтобы те, типа, согласились. А иранцы прямо взяли и послушались. А Китай прямо взял и стал ему помогать. Ну, ребят, ну совсем, давайте уже не будем идиотами. Чтобы Китай не заявил, Китаю не нужен ядерный Иран, точно так же, как Америке он не нужен. Про это речь не ведется. И Китаю нужен открытый Ормузский пролив. Точно, понимаете, абсолютно точно нужен. Поэтому, понимаете, когда они соглашаются на это, они вам не делают никаких одолжений. Они соглашаются на то, что они сами хотят. Вот в этом вся, понимаете, вот эта беда вот того, что происходит. Пока вы не признаете, что, в принципе, выходов, понимаете, военных мало, значит, что должно произойти? Что должно произойти? Как я уже несколько раз говорил, они должны высадить чуть ли не целую дивизию, может, две дивизии в виде десанта. В местах сосредоточения вот этого радиоактивного урана. Одна дивизия будет, как говорится, создаст кольцо вокруг, чтобы отбиваться, вторая будет поддерживать первую, и внутри будет работать целая поисковая команда с экскаваторами, с техникой, со всеми делами, которая разроет эту яму, быстро разроет, вытащит оттуда этот обогащенный уран, положит, как говорится, в вертолет, вывезет, все. Вот тогда мы можем говорить, что даже без заключения договора с Ираном мы цели достигли. Потому что мы начинали эту войну из-за ядерного оружия, из-за средств доставки. В это же время, пока эта дивизия обороняется, как говорится, и делает вот этот круг, вокруг, да, будут жертвы, конечно же, что вы думаете, они стрелять не будут, что ли, в них? Конечно, будут. Еще как. Поэтому это будет серьезная битва. Это не будет просто так прогулка. Но если вы уже влезли, так влезли. Одновременно надо, понимаете, до полного изнеможения довести их промышленность, которая выпускает эти ракеты, металлургическую, военную и так далее. Продолжать бомбить до песка. И вот тогда будет толк даже без соглашения мира. Ну а тогда можно просто развернуться и уйти. И оставить Ормузский пролив, пусть Китай с ними решает. И европейцы, которые прежде всего от этого Ормузского пролива зависят. Вот это было бы решение. Это имело бы какой-то действительно практический смысл без подписания каких-то пустых договоров. Но мы же этого не делаем. Надо на что-то решаться, понимаете, а не тянуть время. Если они тянут время, у Трампа, вот я говорил до июня, ну вот теперь уже июнь вот начался. Или начнется, что называется. У него до выборов всего ничего. Поэтому чем быстрее он закончит с Ираном, закончит правильно, тем лучше. Потому что тогда он может хотя бы на это опираться, сказать, видите, мы все-таки изменили статус-кво впервые за 47 лет. И это может, да, может что-то сыграть какую-то роль на выборах. Хотя вряд ли, понимаете, на выборах играет речь всего, повторяю, никого не волнует, понимаете, ваши заслуги там на внешней арене. В основном волнует, какой у меня... Вкусный бутерброд лежит на столе или невкусный, потому что я не могу заработать на вкусный. Почему не могу? Потому что цены поднялись в два раза. Но меня не хватает на хлеб, на масло. Поэтому я беру, что дают. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
10: Алло, добрый день.
8: Добрый.
10: Вы правильно упомянули о том, что Бандера просидел в концлагере Маутхаузен всю войну, но вы не упомянули, что в этом же концлагере просидел и другой подручный фашистов Мельник. Оба они сидели, как подручные фашистов, в немецком концлагере Маутхаузен.
8: Да, ну, я знаю, но дело в том, что вы только не упоминаете, что они не сидели там, вот понимаете, как заключенные, вот какие-то там, которые заставляли работать, они просто были там задержаны. Мельника в конце войны выпустили оттуда, для того, чтобы он сформировал какие-то украинские части в помощь немцам. То есть они его туда посадили в тот момент, когда Мельник начал, как говорится, активную деятельность по поводу создания вот этой активной Украины. Я уже сказал это в начале. Им нужна была помощь украинцев, но не для того, чтобы сделать Украину свободной. Им нужна была помощь украинцев против Советского Союза, против евреев, против коммунистов, против чего кого-то. Но не в виде того, что Украина станет свободной страной. Этого они и не скрывали никогда, поэтому они его, как только он сыграл какую-то роль, которую нужно было сыграть, или начал пытаться что-то делать самостоятельно, они его, как говорится, не ликвидировали, они его просто упрятали под запрет, под домашний арест. Не все, кто были в Заксенхаузене, находились в какой-то газовой камере. Вы понимаете, вы вот это, видимо, путаете. Там были заключенные, которых, как говорится, собирались убивать, и были те, которых просто держали в заключении, там, как просто какой-то такой достаточно комфортной тюрьме. Там, кстати, им другие были заключенные из других националистических движений. Они их держали про запас, или, во всяком случае, они не знали, что они будут с ними делать. То есть конкретного решения у немцев не было. Но потом они его выпустили оттуда. И его самостоятельная роль, так или иначе, была вполне определенной в Украине. Что он говорил, что он писал, что он хотел делать и так далее и тому подобное. Поэтому, понимаете, вот эти похороны сегодня. Это выглядит несколько дико, мягко скажем. Нет, я понимаю, что Украина пытается достигнуть, я понимаю все это прекрасно. Но есть пределы, понимаете, тому, что они пытаются достигнуть, какими методами они пытаются это достигнуть. Есть пределы этому. Эти пределы они превысили. Не превысили, потому что, понимаете, нельзя быть за самостоятельную Украину, понимаете, одно, другое, третье, и при этом быть пособником нацистов. Это несочетаемые понятия в нашем мире. Понимаете? И нельзя оправдывать нацистов или их помощников, нацистов или тех, кто пытается оправдать нацистов. Нацизм 100%, понимаете, плох. Даже если он сражался против Советского Союза, против коммунистов, против такого чудовища, как был Сталин. Но то, что они сражались со Сталином, не делает их лучше. Вы понимаете, это один из тех примеров, когда одно дерьмо менялось на другое дерьмо. И то, что Сталин победил, ну, слушайте, со Сталином, в конце концов, стали делать дела и англичане, и американцы. И в конце войны на Ялтинской конференции, когда стоял вопрос, а что будет, понимаете, с Восточной Европой. Вы знаете, что сказал Черчилль, когда там, понимаете, речь шла о венграх, о словаках, о усташах, о режиме того, режиме этого, режиме Антонеску, в фашистский режим, нацистский, в Румынии, в Болгарии. Ну, в Болгарии царь хотя бы был приличный, а так там режим тоже был тот еще. В Венгрии был режим после того, как свергли Хорти в 44-м году, был просто варварский. Они тут же собрали всех своих евреев, которых не трогали всю войну фактически. В 44-м году отправили их в Освенцим. Их уничтожили в последние буквально дни. Что сказал Черчилль? Бейте их до последнего. Это ваши дела, ваши проблемы. И Сталин с полной, как говорится, свободой вошел в эти страны и устроил там вот эту зачистку. Буду ли я воевать, горевать из-за того, что он устроил зачистку нацистов? Клянусь вам, нет. Не буду. Перерыв.
5: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
11: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Криминальной хроники» от Александра Гранта.
12: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод.
13: И с
12: страшно, а жуть.
13: Итак, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
14: Добрый день еще раз, господин Грант.
13: Господин адвокат, многие пожилые люди боятся обращаться к адвокату и открывать дела за халатность, так как они уверены, что потеряют государственные бенефиты – SSI, Medicare, Medicaid или Section 8. Правда ли это?
14: Нет, конечно, это неправда, господин Грант. Существует законная процедура отчета перед государством за получение компенсации. Она называется spend down. Для этого, опять же, нужен адвокат, который вам поможет и представит ваши интересы в офисе Social Security, Medicaid и других организаций, как 8-я программа, например. Я успешно практикую, и этот вопрос уже много лет, и ни одного моего клиента, который получил компенсацию, не лишили бенефитов. Но я хочу заметить, что вы не должны пробовать это делать сами без совета адвоката, так как можете испортить все дело, и потом нужно будет идти в суд и восстанавливать ваши бенефиты. Это, к сожалению, может занять много лет. Некоторые пожилые люди просят адвоката выписать чек за компенсацию на родственников или друзей, пробуют подарить эти деньги детям или внукам. Это неправильно. Государственные организации все равно узнают, что вы получили деньги, и это может закончиться лишением бенефитов на годы. Я повторяю, если вы должны получить компенсацию за телесные повреждения, и вы получаете бенефиты, вам нужно немедленно обратиться в мой офис. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно.
13: Но среди пожилых бытует мнение, что офисы и учреждения, против которых открыто дело о халатности их работников, будут мстить, и таким образом они лишатся сервисов. Правда ли это?
14: Каждый, кто пострадал от халатности работников этих сервисов, то есть получил переломы, ушибы, повреждения мягких тканей, может получить деньги, денежную компенсацию за боль и страдания. Цель моей работы – это доказать халатность home attendant, работников adult daycare центров и nursing home'ов, как причину телесных повреждений моих клиентов. И когда эта халатность доказана, то мой клиент получает денежную компенсацию за боль и страдания с полученными травмами. Все эти сервисы имеют страховку, которая покрывает халатность их работников. Именно страховые компании выплачивают компенсации пострадавшим. Нет, конечно, любые запугивания, оскорбления, шантаж со стороны работников и хозяев хоум-тендских офисов, adult daycare центров или nursing home'ов являются серьезными нарушениями закона. Они не имеют права угрожать лишением сервисов, они не имеют права лишить вас вашего законного права на компенсацию за боль и страдания. Если они виноваты в халатности своих работников, они должны за это отвечать. У нас в стране за халатность отвечают деньгами за боль и страдания. Конечно, после эксцидента или инцидента вы можете больше не захотеть пользоваться услугами этого офиса. И это ваше право поменять офис, садик или дом престарелых. И это ваше право, и никто не имеет права лишить вас этого. Опять хочу повторить, если ваше дело ведет адвокат, он сам решит все эти проблемы за вас.
13: Но бывают учреждения, которые виноваты в халатности их работников, и эти учреждения атакуют пожилых людей телефонными звонками и уговаривают их принять компенсацию от них лично, для того, чтобы их клиент не обращался к адвокату и чтобы не было открыто дело о халатности. Так скажите, стоит ли на это соглашаться?
14: Конечно, нет. Да, бывает, они предлагают деньги, подарки, присылают на дом своих представителей. Никогда на это не соглашайтесь, так как этим вы можете испортить все свое дело, когда решите обратиться к адвокату. Также их компенсация может быть в десятки или сотни раз меньше, чем вам положено по закону. Если с вами случился несчастный случай по вине home attendants, adult daycare центров, nursing home'ов, Прекратите любое общение с виновной стороной и срочно свяжитесь с адвокатом, который оценит все стороны вашего дела и даст правильный совет. Время является важным и критическим моментом успеха дела. Еще раз, дамы и господа, я хочу напомнить телефон своего офиса 718-494-7100. И вы можете звонить, обращаться круглосуточно.
13: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный. И еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
1: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
15: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
16: Выборы состоятся 3 ноября.
17: Paid for by ABK for Assembly.
18: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
19: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
20: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот еще хотел с вами вот о чем поговорить. Вот тут вот у нас идут жалобы на то, что очень подорожала электроэнергия. И есть совершенно четкие причины, почему она подорожала. И вот, в частности, в Пенсильвании сейчас приняли закон, что запретили размещение дата-центров в Пенсильвании. Почему? Потому что дата-центр это на сегодняшний день это один огромный, ну, представляете, такой громадный комплекс размером там вот громаднейший какой-то склад там на сотни тысяч метров, наверное, даже квадратных. И там располагается огромное количество вот этих вот компьютеров, которые содержат вот эти клауды все, вот эти все наши памяти и так далее и тому подобное. Для этого требуется огромное количество электроэнергии. И вот появляется вот подобный юзер, допустим, в Пенсильвании или где-то в другом месте, появляется юзер, который использует вот эту всю электроэнергию. То есть он ее потребляет из местного грида, из местной станции. И когда он это делает, то есть вот это ваша эта электроэнергия перестает хватать на обычных людей. Или ее даже, да, хватает, но, во всяком случае, она дорожает, потому что создается определенный дефицит. И вот, получается, что начинают расти цены для потребителей. Потому что энергии не хватает, они начинают крутиться каким-то образом, они начинают подсоединяться к другому гриду, чтобы оттуда черпать дополнительную энергию, которой не хватает конкретно в вашем штате или в вашей, вашей там станции и так далее. Все это дополнительно стоит денег. И ваши счета начинают резко расти. И вот в Нью-Джерси сейчас приняли закон. Я считаю, это правильный закон, несмотря на то, что администрация наша, мне в принципе, наша губернатор вот это новое не нравится. Но закон, который она приняла по этому поводу, правильный. Что если у вас появляется дата-центр в Нью-Джерси, пожалуйста, файн. Но вы обеспечиваете его электричеством за свой счет. В том смысле, что если начинает электричество дорожать, потому что вы развернули вот этот дата-центр, вы покрываете 100% расходов, а не делите их с жителями. Жители будут продолжать платить то, те расценки, которые были до появления этого центра. А с появлением этого центра теперь это ваши расходы. Это вы должны оплачивать вот то, что вы вызвали такую фактически инфляцию и такие суммы, который теперь стоит, понимаете, обычный свет. Вот Пенсильвания вообще запретила это дело. Но я не уверен, что это правильное решение запретить, потому что, в принципе, это колоссальный бизнес. Это колоссальное количество работы для людей. Потому что, ну, даже если мы представим, что это вот эти хард-драйвы, которые они там держат, это так называемые solid-state хард-драйвы, понимаете, которые не двигаются. То есть там нету вот этого крутящегося диска и так далее. То есть они как бы, они все равно выделяют огромное количество энергии, они все равно требуют мейтенанс постоянный. Это все должны осуществлять какие-то люди, которые там будут, понимаете? Ну, то есть пока роботов, которые все это делают, нет. То есть это будут люди. Это должны охлаждать огромные холодильные установки, которые тоже обслуживают люди. Вот эти все эти дата-центры выделяют такое количество тепла, что можно, понимаете, отапливать, я не знаю, полгорода, наверное. Кстати говоря, вот почему не продумать, понимаете, расположение этих дата-центров где-то в каком-то серьезном подвале рядом с каким-то городом. И вот это отопление, понимаете, вот которое там есть, пускать на отопление каких-то многоэтажных домов. Вот это тепло, которое они производят. Помочь тем и другим. Тогда можно было бы считать, делить пополам. Потому что ваше отопление стало дешевле. Обычный бизнес. Просто провести правильное, как говорится, распределение доходов и расходов. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. Вот мы должны прийти к этому. Понимаете, а пока они, понимаете, пользуются тем, что они могут впендрить туда вот этот огромный дата-центр. Вы, если вы хотите представить себе размер вот этого центра, то вот, ну, у меня вот чисто визуально ничего не получается. Вот как представьте себе громадный торговый молл, где-то на 400 магазинов. Вот типа как Garden State Plaza в Нью-Джерси. Или как вот этот American Dream, который построили тоже в Нью-Джерси. Вот представьте себе такое огромное помещение, в несколько этажей. Как правило, это один этаж, но это очень такой высокий этаж, там чуть ли не 30 метров в высоту. Там стоят громадные вот эти башни с компьютерами, с хард-драйвами, со всем этим эквипментом. Все это постоянно крутится, горят лампочки различные и так далее и тому подобное. Это огромное количество электроэнергии, огромное количество тепла. Огромное. И эту электроэнергию берут из общего пула, вот из этого общего набора электроэнергии, который есть в вашем штате. То есть в вашем штате начинает не хватать электроэнергии. В тот момент, когда ее начинает не хватать, с вас начинают брать дополнительные цены, потому что они должны обеспечить вас электроэнергией за счет, еще раз повторяю, каких-то внешних источников. Поэтому и подорожали цены так. Это одна из причин. Вот когда мы говорим о том, что подорожали цены на воду, вот здесь вот то, что Трамп сейчас пытается снизить ограничения очистки воды, я вот не согласен с ним. Потому что за ограничения были очистки воды? Меньше, да, PCB, например, это жуткие химикаты, целый набор химикатов, который остается в вашем организме навсегда. Вызывает целый ряд видов раков, там, понимаете, каких-то генетических изменений и так далее. Влияет на целый ряд каких-то там ваших функций и так далее и тому подобное. То есть хорошо вам не делает. Вот он, вот у нас вот, как говорится, при Байдене, они подняли норму очистки воды там несколько раз. Впервые там чуть ли не за 50 лет, это, конечно, вода подорожала из-за этого, потому что, то есть компании, которые подают воду, теперь должны ее более капитально чистить. Это правда. Но тут вы платите как бы за то, что вы получаете более чистую воду. У вас нету, как говорится, ну то есть это более правильная вода для вас. Совершенно четко. Вы как бы платите за собственное quality. С электроэнергией это по-другому. С электроэнергией вас вынуждают платить больше. Потому что электроэнергию просто у вас взяли и забрали, похитили с рынка, создали дефицит, и вы этот дефицит теперь оплачиваете. Любой дефицит стоит дороже. Вот в чем разница. Трамп сейчас пытается, как говорится, сделать, ну, то есть такой ход ханем для того, чтобы, как говорится, помочь себе на выборах, чтобы вода подешевела. Ну да, давайте ее меньше чистить. Давайте пить разбавленный арсеник. Арсеник, чтобы это знали на английском языке, арсеник. Это на русском мышьяк. Он встречается в регулярном в воде. Он просто, его туда никто не добавляет. Он просто встречается там за счет чисто содержания в почве. Для того, чтобы его очистить, нужны очень такие серьезные какие-то очистительные сооружения, специальные фильтры и так далее и тому подобное. Это стоит дороже. Поэтому, если вы хотите более чистую воду без мышьяка, файн, ребятки, давайте платить. А когда мы говорим про химикаты, какие типа это PCB, там еще дороже. Ничего бесплатного нет. Но тут, я еще раз повторяю, вы платите за собственное здоровье. Поэтому я, конечно, могу долго возмущаться по поводу цен на воду, понимаете, как все это разорительно и так далее. Это меня точно так же касается, как и вас. Но тут я, как бы, понимаете, я начинаю лукавить. Ну да, я, понимаете, я что, хочу пить отравленную воду, что ли? Или моим детям ее выдавать? Нет, конечно. Но я все равно дома ее фильтрую через два фильтра. Но насколько эти фильтры эффективны, я не знаю. То есть я трачу дополнительные деньги на эти фильтры. Мог бы не тратить. Вот мне надо купить тестер для воды. Вот есть такие тестеры, продаются. Которые я вот хочу вот чисто вот для себя купить. Просто вот понять, вот что мы пьем. Что мы пьем, понимаете, в каких количествах и так далее. Потому что это же не просто так, почему столько рака в стране. Сколько генетических заболеваний, которые раньше, понимаете, у нас, ну, можно сказать, что раньше это не диагностировалось правильно и так далее. То есть есть какие-то такие моменты тоже. Взрыв аутизма у детей, например. Почему это такое количество? Вот это все мы должны, как говорится, выяснять и быть совершенно начеку, потому что это наше здоровье, это здоровье наших детей. Здесь у меня нет никаких, понимаете, возражений. Но с электричеством это совершенно четко, ну, вот совершенно вас просто грабят. Натуральным образом. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день. Ну, конечно, шедевр – это комфортные условия в Заксенхаузе. Это, конечно, шедевр.
8: Добрый день, вы в эфире.
21: Пестицидами тоже не следят. Овер, когда дает рак. Спасибо.
8: Еще раз, что повторите, я не слышал начала. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
22: А, здравствуйте. Марат Бруклин.
8: Добрый день.
22: Вы имеете информацию, когда будет парад «Салют Израиля» проходить в Манхэттене?
8: 31 мая.
22: А во сколько? Откуда он начинает стартовать?
8: Он, я вам сейчас скажу, Израиль парад, Нью-Йорк-Сити, 2000, сейчас вам скажу. Он будет, начинается 11:30 утра до 4 часов, начнется на, то есть они вот собираются, то есть я слышал на 57-й улице, сейчас я вам скажу точно. Вот тут все сказано на интернете. Они начинают на 62-й улице, идут до 74-й. То есть 62-й улице. Вы должны туда прийти, конечно, раньше, потому что там будет совершенно огромное количество народу, охраны. То есть это очень будет сложно попасть туда, поэтому спасибо. Поэтому вы туда приезжайте раньше. Толкотня будет жуткая, поэтому, то есть, чтобы спокойно туда попасть, правильно, так далее. Там, я уверен, будут эти все эти борцуны из Free Palestine, понимаете, там кидаться на машины и так далее. Ну, то есть, их будут держать там подальше, но народа будет огромное количество, поверьте мне. Особенно в этот раз, когда Мамдани пришел к власти. Поэтому, если вы хотите попасть на этот парад, это будет 30, еще раз повторяю, 31 числа, и продемонстрировать, конечно, свое фе, вот всей этой ситуации должен, наверное, ну, каждый, кто может, кто живет в Нью-Йорке, приезжайте пораньше, чтобы спокойно туда попасть, берите воду обязательно с собой, одевайте обязательно шапку, потому что если будет жарко и солнечно, то, сейчас я открою прогноз погоды, если будет жарко и солнечно, то шапка совершенно не обязательно, потому что, понимаете, если не нужно получать тепловой удар. Абсолютно, никому не нужно это. Поэтому вот написано, что будет 75 градусов, partially cloudy, то есть частично будет облачно. И вроде осадков не будет. Ну, окей, замечательно, но, в общем, все равно я бы одел бы шапку, взял с собой рюкзак с водой. Поверьте мне, вода пригодится. Уж пока вы протиснетесь туда, купить ее там будет возможно, но, поверьте мне, она там будет стоить в 10 раз дороже. Поэтому лучше принесите с собой. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
25: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
26: По средам с 5 до 7 вечера.
25: На Дэвидсон Радио.
27: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
28: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
29: Высоцкий неизвестный.
5: правдивая история.
28: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный.

0: дело. Показы фильма.
1: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Согласно отчету о рисках ураганов, Нью-Йоркская агломерация заняла первое место по стране по количеству домов, подверженных риску от ураганного ветра и штормового прилива. Более 3 270 000 жилых объектов находятся в зоне умеренного или сильного риска. Стоимость их реконструкции оценивается в $2 триллиона. По этому показателю регион обошел Майами и Хьюстон из-за экстремальной плотности населения и высоких цен на прибрежную недвижимость. Исследование также выявило скрытые риски по всей Америке для миллионов домов, расположенных вне зоны обязательного.

0: федерального страхования. В частности, находящийся в штате Нью-Йорк округ Саффолк вошел в пятерку самых уязвимых округов с незащищенной недвижимостью на сумму 10 миллиардов. Экс-генпрокурору Пэм Бонди вскоре после ее ухода с должности диагностировали рак щитовидной железы. Чиновница прошла лечение и в данный момент восстанавливается. Сейчас у Бонди новая должность, она координирует взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли. Совет возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам AI Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Карциос. Команда работает над интеграцией инноваций в государственные процессы. Президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны, пишет «Экономист» со ссылкой на правительственные источники. По мнению авторов статьи, нет причин сомневаться в том, что Украина сможет воевать так долго. В частности, об этом свидетельствуют успешные удары беспилотников вглубь России, стабилизация линии фронта, продолжающаяся поддержка Евросоюза и высокие темпы развития украинской оборонной промышленности. Но затяжную войну может не поддержать украинское общество, единство которого ослабло, в том числе из-за коррупционных скандалов с участием близкого окружения Зеленского. Кроме того, последствия войны становятся все более ощутимыми для экономики. Советник президента Украины Дмитрий Литвин в свою очередь назвал опубликованный материал старым вопросом. Это цитата. В Израиле полиция Иудеи и Самарии задержала 2 молодых людей в возрасте около 20 лет из Ариэля и Бат-Яма, подозреваемых по делу о масштабном мошенничестве против пожилых русскоязычных репатриантов. По оценке следствия, сумма ущерба может составлять миллионы шекелей. Тайное расследование началось около 2 недель назад после 2 жалоб, поданных в отделение полиции Ариэля пожилыми женщинами из стран бывшего СССР. Они рассказали, что им по телефону звонили говорившие на русском люди, представившиеся сотрудниками госструктур, включая службу национального страхования и налоговое управление. Аферисты убеждали женщин, что те якобы задолжали деньги государственным органам и угрожали серьезными последствиями, если долг не будет погашен. Во время многочисленных разговоров на потерпевших оказывалось сильное психологическое давление. Позже к ним домой приходил человек, который забирал наличные и ювелирные изделия якобы для урегулирования долга. Родственники пострадавших поняли, что речь идет о мошенничестве, и обратились в полицию. Супермодель Наталья Водянова сообщила о 6-й беременности, снявшись для обложки французской версии журнала Vogue. На снимке 44-летняя Наталья позирует в лесу. Она стоит в кедах, в облегающем платье, подчеркивающем живот. Главред издания Клэр Томпсон Джонвилл рассказала, что Водянова призналась ей в беременности еще в начале года. Между показами, по словам редактора, именно после этого было принято решение сделать модель героиней летней обложки.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
0: В Нью-Йорке переменная облачность. Возможен небольшой моросящий дождь. Влажность воздуха повысится. На днем тепло. Воздух прогреется до 83 градусов по Фаренгейту плюс 28 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сегодня у нас 27 мая. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 46 пунктов, 0,6% и закрылся на рекордной отметке 7519. Dow Jones упал на 118 пунктов, 0,25%, 50462. NASDAQ плюс 312 пунктов, 1,2%, 26656. Транспортный индекс поднялся на 2,1%. И Russell 2000 поднялся на 1,8%. Героем дня вчера был Micron. Micron поднялся почти на 20%. $144.88 плюс был Micron. Но не только Micron. SanDisk тоже поднялся больше, чем на $100. Все компании, которые занимаются памятью, которые производят чипс, которые связаны с памятью, поднялись очень здорово. Рейтинг всех компаний был улучшен до покупать. И сегодня продолжается то же самое. Сегодня нефть минус 2,60, $83.94 стоит 1 баррель Брента. Золото минус $50.20, $4,482.90 стоит унция золота. Унция серебра стоит $75.16, 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,156%. За 10 лет можно получить 4,465%. И за сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,2%, в Азии японский Никей незначительный плюс, Шанхай минус 1.25%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 51 пункт, Standard & Poor's 500 плюс 15 и Nasdaq плюс 190 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, надо отметить следующего сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. OpenLane будет вести себя очень хорошо. Новый таргет $38. Dollar General надо держать. Ecolab надо покупать. MapLab Therapeutics надо покупать. MGM будет вести себя хорошо. GE Aerospace покупать. MSCI будет вести себя замечательно. Agilent все хорошо. RPM International надо покупать. Cellebrite надо покупать. Microsoft будет вести себя хорошо. Kodak Gas Services с ними будет все в порядке. SanDisk надо продолжать покупать потихоньку. Micron надо продолжать покупать. BioAge Labs покупать. GXO Logistics. FedEx, все это надо покупать. BioNTech покупать. ICU Medical покупать. Apple. Apple underweight. Один из банков сказал, что Apple надо underweight, но опять Apple это замечательная компания, и как Джим Креймер говорит, эту компанию надо держать, ее не надо, ей не надо торговать, ей надо владеть. Купили и держите, и оставьте ее для внуков. Larimar Therapeutics можно покупать, Pebblebrook Hotel покупать, Niax, с ними будет все хорошо, CDW и TD Sanex, с ними все будет нормально, Philips 66, Par Pacific, Gulfport Energy тоже будут вести себя лучше, чем другие, Lithia and Driveway, Autonation, Sonic тоже можно покупать, Hershey's будет вести себя хорошо, Intuit покупать, AMD, Advanced Drainage Systems, с ними будет все хорошо, Digital Turbine тоже можно покупать. А цены, которые изменили сегодня с утра, Zscaler упал на 23% после того, как они объявили свой отчет, Palo Alto Networks минус 4%, CrowdStrike минус 3%, Bath & Body Works поднялся на 15%, Semtech плюс 7%, Micron продолжает подниматься. Плюс 7%, SanDisk плюс 3%, Insulet минус 5%, Dick's Sporting Goods минус 2,5%, Vax минус 1,5%, MGA плюс 3%, рейтинг их был улучшен, Modine Manufacturing плюс 2,5%, Abercrombie & Fitch поднялся на 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. И помните, что многие компании выходят на биржу скоро. Среди них SpaceX, среди них Anthropic, среди них OpenAI. Это частные компании, которые купить нельзя, но есть компании, которые владеют уже акциями этих компаний, и купить их можно. И для этого вы обращаетесь к вашим финансовым консультантам, и они вам подскажут, что вам надо купить, чтобы владеть этими компаниями. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzon Radio.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: В холода. От насиженных мест. Нас другие зовут города.
17: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
18: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
17: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: This is the story of my baker.

0: нас не догонит.
1: Нет, не догонит.
0: Нет, не догонит.
1: Нет.
0: Не догоняют?
1: Нет, не догоняют.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 12-е лунные сутки, а символ дня – сердце. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Сегодня необходимо проявить милосердие и сострадание, поэтому сегодня будет легко заниматься благотворительностью, делать пожертвования. Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ненавидеть, жаловаться и плакать, нельзя жалеть себя, иначе можете застрять в этом состоянии надолго. Овнам звезды советуют проявить больше внимания семье и близким, кому-то может понадобиться ваша помощь. Если будет трудно принять решение самостоятельно, обязательно посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете. Душевное равновесие тельцов сегодня может немного колебаться. Старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение, а вечер проведите в узком семейном кругу. Близнецы сегодня очень сентиментальны и эмоционально неустойчивы. Это прекрасное время для творческих людей, для занятий искусством, но неблагоприятное для умственной деятельности. Ракам звезды рекомендуют быть внимательны к своим внутренним органам, в частности к сердцу. Но при этом у вас есть большой шанс получить подарок судьбы, а какой именно звезды умалчивает. Львам звезды настоятельно советуют экономнее тратить энергию и только положительные эмоции. Все важные дела записывайте, память может подводить. Представитель знака Дев сегодня очень обострена интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а вторую половину дня смело посвящайте любви. Настройтесь на удачный день. Весы сегодня будут соответствовать своему зодиакальному названию. Будут долго взвешивать, какую сторону поддержать. Прислушайтесь к голосу своего сердца, и решение будет вполне правильным. Скорпионам сегодня предстоит много душевных разговоров. Постарайтесь не жаловаться ни на жизнь, ни на оппонентов. День хорош для омолаживающих процедур. Уделите больше внимания своей внешности. Стрельцам светило советует ко всем событиям сегодняшнего дня отнестись философски. Вероятно, вам придется столкнуться со спорными вопросами. День хорош для примирений. Козерогам желательно активнее заниматься физической культурой. Недостаток активного отдыха может сказаться на настроении и качестве жизни. Проявите больше внимания своему здоровью. Водолеев ожидают приятные хлопоты, связанные с близкими людьми. Возможно, получение новости, которая внесет ряд изменений в ваши планы. Здоровье требует внимания. Не игнорируйте его сигналы, говорят звезды. Рыбы сегодня в общении с представителями противоположного пола могут быть очень эмоциональными, и с их стороны возможны поспешные действия. Будьте более сдержаны, советуют звезды, и не принимайте скоропалительных решений. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
0: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
5: Дэвид Зон, радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые слушатели, спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон радио, микрофона Наташа Вострецкая, за пультом Акмаль Тахиров. А я приветствую гостя, который напротив меня сидит и сейчас будет говорить. Это доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Михаил, доброе утро.
8: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
7: Сразу оговорюсь, мы открываем линию. Вот прямо сейчас открываем прямую линию в прямом эфире, соответственно, 718-303-9090. Если что-то болит, расскажите об этом доктору. Он хоть диагнозы и не ставит, но обещает каким-то образом повлиять на ситуацию и изменить ее. Звоните в наш прямой эфир Дэвидсон Радио по телефону 718-303-9090. Центр расположен по адресу 1957 Coney Island Avenue. Телефон центра 718-339-6425. Также можно писать доктору письма электронные по адресу tigerdoctor@gmail.com. tigerdoctor@gmail.com. Мой первый вопрос, доктор, напоминаю всем тем, кто только что к нам подключился, мы говорим о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его сохранить и приумножить. И мой первый вопрос касается уникальных методов лечения в арсенале центра. Вам слово, доктор.
8: Господа, центр существует много лет. Нас многие знают, мы находимся в центре Бруклина, под одной крышей восточная и западная медицина. Западная медицина, то, что вы знаете, ходите к своим докторам. У нас есть физиотерапия, есть все виды массажа, есть остеопатические манипуляции, то, что в Союзе называлось мануалка. Мануальная терапия, есть растяжки. И это центр йоги и дыхательной гимнастики. У нас классы йоги, дыхательная гимнастика, цигун. Ну, если вспомните такое имя Бутейко, например, Стрельникова, это все цигун. У нас традиционно используются методы, которые тысячелетиями использовались в медицине, намного раньше, чем восточная медицина, западная медицина. Это традиционная медицина, методы массажа, банки, кровопускания, пиявки, иглотерапия, траволечение. В этой стране это называется альтернативная медицина. В той стране, откуда мы все приехали, это не было альтернативой.
7: Это другой фрейминг, сейчас можно говорить. Другие рамки.
8: Да, ну, рефрейм. Так мы пытаемся это рефрейм обратно, потому что все равно это является медициной, нечего делить это все. У нас просто, я считаю, что лучше можно объединить, зачем делить. Поэтому, господа, если вы хотите получить всесторонний взгляд на свои проблемы, которые в восточной медицине называются дисбалансы, а в западной медицине называются болезни, приходите к нам, мы это можем сделать с нашей точки зрения. У нас есть, напоминаю, есть солевая комната, где мы делаем процедуры всякие. У нас есть травы, которые мы выращиваем, кстати. Есть пиявки, есть пчелы, которые летают сейчас в полный рост. Аппараты, которым используются пчелы, это пчелиный яд и продукты пчеловодства. Перга, если вы знаете, как она используется, пыльца. Пожалуйста, это все у нас используется. Воск, кстати, я из него делаю кремы. Поэтому, если вас это интересует, приходите.
7: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Телефон центра 718-339-6425. Думаю, если есть проблемы какие-то со здоровьем, уже можно звонить центр. Набирайте этот номер 718-339-6425. В гостях у нас сегодня доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. О специалистах поговорим. Но я напомню нашим уважаемым слушателям, линия открыта, прямая линия. Открыто. Звоните, пожалуйста, 718-303-9090. Набирайте этот номер 718-303-9090, 718-303-9090. Это же собираются люди с мыслями и уверены, что будет энное количество звонков. Ну, давайте попробуем. Ой, простите, это, так сказать, моя немножко ошибка, my fault. Звоните в прямой эфир 718-303-9090. Случайно человека просто ликвидировалось.
8: Его выбило.
7: Да, это ветром. Не мы, это система.
8: Сегодня ветреный день, да, теплый, да. Господа.
7: Итак, говорим о специалистах и переходим. Да, доброе утро. С мыслями долго собираетесь, распиваетесь долго, поэтому реагировать нужно быстрее. 718-303-9090. В гостях у нас доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Говорим о здоровье, о специалистах прямо сейчас поговорим и плавно перейдем к пиявкам и рудотерапии.
8: Да, мы говорили вот с вами, Наташа, почему это все вернулось и что появилось нового именно в рудотерапии. Просто удивительные вещи происходят. Но сейчас об этом поговорим. У нас в центре делается мануалка, мануальная терапия, доктор Алексей Мигиров, который делает остеопатические манипуляции прямо из выпеченный в Кремлевской больнице города Москвы. Там он работал много лет, здесь он работает много лет. Это pain management и мануалка. То, что здесь называется кинезиология, может, слышали такое слово, это используются определенные точки на теле, которые, движения или воздействие на которых можно исправить болезни внутренние в том числе. Здесь доктор остеопатии и медицинский доктор – раздельные профессии, хотя все они являются медицинскими докторами. Вот мануалку, которую делает остеопатия, у нас делает такой известный специалист Алексей Мигеров. Ну, у нас есть великолепные массажисты Олег и Иван. Они делают все виды массажа, которые известны. Это тип тищу, медицинского массажа здесь. Глубокий массаж, у нас он еще назывался почему-то шведским. Хотя истоки, я считаю, что в шиатсу, это японский массаж. Есть традиционный массаж, который называется рефлексотерапия. Это воздействие на точках, стоп, ног и ладони рук. Есть виды массажа, которые используют банки, в том числе хиджама. Это такой вид массажа, который используется на Востоке с кровопусканием. Все это делается у нас. Плюс физиотерапия, которой мы много лет занимаемся, используя методы, которые есть в йоге. Это растяжки, специальные движения, которые используются в йоге для растягивания или исправления тех физических проблем, которые возникают, ну, например, при зажатии нервов, позвоночнике, грыжи всякие, вот это все можно йогой исправить.
7: 718-303-9090, пожалуйста, набирайте этот номер, не стесняйтесь, задавайте вопрос. Нас немножко сегодня, мы во времени сегодня ограничены, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь возможностью и набирайте номер телефона прямого эфира Дэвидсон Радио 718-303-9090, 718-303-9090. В гостях у нас сегодня доктор, иглотерапевт, руководитель Центра Восточной Медицины Михаил Лискер. Телефон центра 718-339-6425. Центр расположен по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. Итак, весна красна.
8: Ну, стало жарко уже.
7: Стало жарко.
8: Сегодня все будет 80.
7: 83.
8: А вчера было 65. Поэтому вот эти вот, да, вот говорят.
7: Ну, вчера.
8: Нью-Йорк, господа, ветреная погода, резкие изменения погоды и температуры, скачки.
7: Все отражается на организме человека.
8: Гнилое место, можно так сказать, потому что Манхэттен когда-то было болотом. То есть, господа, мы страдаем от климата, который есть в Нью-Йорке. Это страдания у людей, у которых есть ревматические проблемы. А проблемы, связанные с, скажем так, воспалением суставов, все реагируют, и сосудистые проблемы. Эти две вещи шикарно лечатся гирудотерапией. И есть, я говорю это совершенно сознанием дела, потому что существует не одна ОБС, есть такая одна бабка, сказал.
7: Это новая станция какая-то, радиация?
8: Нет. Не одна бабка сказала, есть такой Медлайн, где есть медицинские исследования, вы можете туда заглянуть. Я сейчас дам вам, как туда заглянуть.
7: А пока примем звонок. Здравствуйте, спасибо вам большое.
9: Спасибо, здравствуйте. У моего мужа перестали двигаться ноги. Месяц тому назад он еще как-то двигался. Сейчас ноги просто в колени сгибаются, он не может стоять. Вы можете ему чем-то помочь? Может быть, иглоукалывание, что-нибудь. Он перестал двигаться. Человек играл в футбол.
8: Да, значит, ну это две... Пожалуйста, спасибо, связаны, вот это внезапно происходит, кстати. Это может быть связано с позвоночником, а может быть связано с тем, что... Есть такое заболевание, когда мышцы приходят, дистрофия мышц приводит к резкому ухудшению состояния здоровья. И мышцы, которые называются core, это основные мышцы организма, которые держат наше тело вместе, как бы. У него какое-то нарушение, может быть, там есть. Да, конечно, можно помочь иглотерапии. Иглотерапия вообще удивительная штука, потому что она как раз рассматривает эти проблемы как балансирующие проблемы. Если вы, например, придете к ортопеду, он скажет, все хорошо, например. А человек не может стоять и не может двигаться. Поэтому, господа, если вы хотите другой взгляд и вещи, которые работали тысячелетиями, пожалуйста, приходите к нам.
7: А не может ли это быть связано с профессиональной деятельностью, спортивной, с такой трансформацией?
8: Ну вот, да, если вот у спортсменов, кстати, тоже, если люди бросают резко то, чем они занимаются, это приводит к изменениям в организме, которые вот могут быть вот так вот выражены. Вот, например, я вам приведу, люди, например, люди, которые занимались тяжелой атлетикой, А после того, как они перестают бросать этот тяжелый вес, у них возникает серьезная проблема со здоровьем. Поэтому, господа, если вы что-то когда-нибудь делали, продолжайте это делать до конца. Угу. В меньшем объеме, но тем не менее.
7: 718-339-6425, телефон Центра Восточной Медицины. 718-339-6425.
8: Я думаю, что я помогу, кстати. Приходите, да.
7: Приходите по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Доктор глутерапевт Михаил Лескин у нас сегодня в гостях. Что такое Red Light Therapy?
8: Ну вот мы говорили в прошлом раз, появилось новое что-то, что стимулирует рост нервных окончаний, пораженных в том числе. И, например, вот есть такое заболевание, которое раньше не лечилось, в общем-то, называется невропатия. Это когда у людей отсутствует чувствительность на периферии этого пальца рук и ног. Иногда это бывает после воздействия химиотерапии, иногда после диабета, иногда просто ниоткуда, неизвестно откуда, люди перестают чувствовать ноги, например. Ну, окончание. Говорят, вот, например, хожу как на вате. И не чувствую.
7: На ватных ногах.
8: Нет, ватные ноги – это слабые ноги. А хожу как по вате, вот так неправильно выразил. Это, скорее всего, нейропатия, когда вы не чувствуете кончиками ног, извините, кожей ног поверхность. И это вызывает очень неприятное явление, жжение, например, чувство дезориентации в пространстве, потому что вы не ощущаете, куда вы ступали. Раньше это не лечилось. Давали химические препараты, которые слабо работали. Сейчас дают тоже. А сейчас появилось новое средство, которое называется лазер, инфракрасный лазер определенной волны. У нас он есть, промышленный. Вы можете использовать его дома тоже, кстати, в худшем варианте, но тем не менее в офисе в комбинации с иглотерапией это работает. Приходите, я думаю, вам это поможет. По крайней мере, мы вам расскажем, как это пользоваться дома. И мы можем использовать иглотерапию плюс этот Red Light Therapy. Вот если говорить о косметике, например, люди в масках ходят таких вот, чтобы улучшить состояние кожи.
7: Да, сейчас это
8: такие красивые, LED, страшные.
7: Да? LED-маски такие,
8: так,
7: да?
8: Вот, LED – это и есть Red Light Therapy, есть разные длины волны. Вот оно используется в косметике для улучшения кровообращения, для rejuvenation или же для регенерации ткани. Да. В том числе оно используется в медицине для регенерации нервной ткани. Поэтому, господа, есть такая штука, называется Red Light Therapy. Говоря о регенерации, вот мы начали разговор с пиявок, и вернусь к пиявкам. Пиявки удивительным способом регенерируют ткани. Говорю это сознанием дела, что раньше мы как бы не очень, мы стеснялись использовать это слово, потому что непонятно, как люди
7: как
8: могли...
7: Как FDA к этому относится, да?
8: FDA шикарно относится, потому что разрешили применять, к сожалению, не плачивают, но разрешили. В нашем офисе вы получите гирудотерапию, если у вас, которая может восстановить, я говорю еще раз, ваше нарушенное кровообращение, ваши поврежденные суставы, это серьезно, если у людей артрит, работает это, если посмотрите research-wise. И то, что сейчас стало страшно популярно, называется stem cells или стволовые клетки. К сожалению, используется плацента чужих людей для укалывания в наш организм. И это нехорошо и с религиозной точки зрения, и с эстетической точки зрения, и с точки зрения медицины. А у нас используется ваша кровь. Если ставится пиявка работает. Обладает регенеративным способом лечения. То есть, как бы она создает условия для того, чтобы ваши собственные клетки создавали ваши собственные стволовые клетки.
7: В экзистенциальном смысле одна надежда на пиявок, потому что все рушится вокруг. Будем надеяться, что действительно пиявки спасут мир. Спасибо огромное доктору, иглотерапевту, руководителю Центра Восточной Медицины. Центр расположен по адресу 1957 Coney Island Avenue. Телефон центра 718-339-6425. Спасибо, доктор. До новых встреч в эфире.
8: Будьте все здоровы.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее.

0: Телефоны компании «Дэвидсон», звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио».
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: «Дэвидсон Радио».
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрецкая. Полиция Нью-Йорка начала проверку по факту разгрома угловой кошерной пекарни в Квинсе по адресу...

0: адресу 18802 Union Turnpike, Fresh Meadows. Нападению подверглась популярная бейгельная, которая принадлежит предпринимательнице Хиле Ашкенази. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как погромщик в течение 5 минут забрасывал входные двери и стеклянную витрину уличными столами, стульями и цветочными горшками, после чего скрылся с места происшествия. Агрессивные действия злоумышленника вызвали резкую реакцию со стороны общественных организаций, которые связывают погром с общим ростом антисемитских настроений в мегаполисе. Руководитель Ассоциации еврейских учителей Квинса Моше Сафран обратился к мэру Нью-Йорка Мамдане с призывом незамедлительно выставить дополнительные полицейские патрули возле национальных объектов. Активисты охарактеризовали случившееся как преднамеренный удар по еврейскому коммерческому сектору. Сафран подчеркнул, что данный налет укладывается в опасную тенденцию систематических и безнаказанных притеснений, с которыми в последнее время сталкивается еврейская община района. В апреле продовольственная инфляция составила почти 3% в годовом выражении. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Сильнее всего подорожали овощи, мясо и кофе. Цены на помидоры выросли на 40%, а говядина подорожала в среднем на 15-18% в зависимости от категории. Экономисты связывают рост цен с подорожанием топлива, проблемами в мировой логистике и неблагоприятными погодными условиями. Дополнительное давление оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива. По оценке экспертов, основной эффект роста затрат еще не полностью отразился на ценах и может проявиться в течение ближайших 3 месяцев. При этом яйца, наоборот, заметно подешевели примерно на 39% по сравнению с прошлым годом после стабилизации ситуации с птичьим гриппом. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, людей без определенного места жительства, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джон Ариола раскритиковал инициативу, назвав ее «черной дырой» и заявил об отсутствии существенного влияния на ситуацию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уже более 20 лет, как я с вами на волнах этого радио. Для меня огромная честь быть частью вашей жизни. Я, госпожа Еля, гадаю только на удачу. И не даю пустых надежд. Я провожу диагностику вашей судьбы. Если вы сегодня меня слышите, значит, вам знак свыше. И привел вас он ко мне за ответом, который вы сами себе боитесь озвучить. Я вижу дороги, которые закрыты для вас. Я знаю, как их открыть. Но предупреждаю, ко мне приходят не за утешением, а за результатом. А вы готовы услышать свою правду? Сначала я пришла в этот мир как целительница, но позже в мою практику пришли тара и нумерология, это как помощники. Но правда в том, что я вас вижу и без них. Если вы здесь, то значит ваша душа ищет исцеление. Если вы чувствуете, что вы запутались, силы уходят, дороги закрыты, вы оказались здесь и сейчас, потому что в мире эзотерики случайности нет. Возможно, вам нужен был знак. Пора закрывать старые двери, мои дорогие. Я не обещаю легких путей. Я обещаю ясность. Я говорю только правду, которая лечит. Оставайтесь со мной. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Мой телефон 718-934-4795. Мой телефон 718-934-4795. Сегодня будут темы, которые касаются каждого из нас в повседневной жизни. Слушая, вы получите практический совет, вдохновение и обязательно увидите новые возможности. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас все чувствуют одно и то же. Все стало сложнее, деньги идут тяжелее, работа не дает прежнего, тормозят проекты, исчезают клиенты. Многие думают, это такой период. Но, мои дорогие, дело не в периоде. Система изменилась. Мир поменялся, и вместе с ним правила, по которым раньше все работало. Особенно у нас в Америке. А вы все еще хотите жить и работать так, как раньше? Именно поэтому не идут дела, не идут клиенты, проседают доходы, закрываются бизнесы. Чтобы вы понимали, это может быть и не черная полоса. Вы просто остались в старой модели, которая больше уже не работает. Самая большая ошибка – продолжать делать то же самое и ждать результата. Вы просто теряете время. И такие моменты важно не ждать, а понять, почему у меня так, что пора менять, а что отпустить, а что начать. Если у вас ощущение, что вы застряли и идете не по правильному пути, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы разберем вместе вашу ситуацию. Я работаю с человеком, открываю его финансы, работу, текущее положение, показываю, что именно не работает, где он сейчас находится и какие шаги реально могут дать результат. У каждого человека своя ситуация. Нет одной схемы для всех, но есть понимание, как адаптироваться и как выстроить движение дальше. Записывайтесь ко мне на appointment, мой телефон 718-934-4795. Следующая наша тема – это наши дети. Очень часто наши дети совершают необдуманные поступки, подпускают в свою жизнь неподходящего партнера по всем параметрам. Мошенничество сейчас сплошь и рядом. Так вот, если ваш ребенок, неважно сколько ему лет, мальчик это или девочка, потерял голову, возможно, он под приворотом. Но это уже второй вопрос. Я могу вам помочь избавить вашего ребенка своими ритуалами, чтобы ваш ребенок пришел в себя и остыл к этому недостойному человеку. Мои дорогие, не откладывайте. Записывайтесь на консультацию. Мой телефон 718-934-4795. Я избавлю вас от этой проблемы раз и навсегда. Многие люди сейчас обращаются, что они в глубоком одиночестве. Особенно пожилые люди. И говорят мне, что для них одиночество страшнее, чем смерть. Но одиночество не выбирает возраст. Ко мне обращаются люди, которые чувствуют себя одинокими, не зависит от того, сколько им лет. Я понимаю, сохранить теплые отношения сложно, но все равно все хотят быть кому-то нужным, чтобы в любом возрасте каждый чувствовал себя нужным. Нужен сыну, нужен дочери, жене или мужу, а также друзьям и знакомым. Но, к сожалению, сегодня мир меняется, и люди меняются вместе с ним, вне зависимости от воспитания. Но поверьте, все в наших силах. Все равно добро побеждает. Если вам трудно, я рядом, чтобы помочь разобраться, вернуть тепло и радость в ваших отношениях. Несмотря, что пожилые люди чувствуют себя одинокими, они все равно находят время и приходят ко мне на консультацию по поводу своих детей и внуков, потому что они за них очень сильно переживают. Они говорят, кажется, что вроде все хорошо, успешны, работают, но в личной жизни есть большая проблема. Это может быть венец безбрачия или родовое проклятие. Если ваши дети в это не верят, у них есть такая проблема, я это понимаю. Мне достаточно фотографий даты рождения. Мы можем им помочь без ихнего присутствия. Не откладывайте вашу проблему. Не ждите, пока будет еще хуже. Все нужно делать вовремя. На самом деле бывают такие моменты, когда уже невозможно помочь. Звоните по моему номеру телефона 718-934-4795. Я помогу вам увидеть счастье ваших детей. К сожалению, мои дорогие радиослушатели, моя передача подходит к концу. Я желаю вам, чтобы каждое ваше утро начиналось с гармонии, добра и спокойствия. Помните, оставайтесь в позитивной энергии. Работайте над собой. А если вы не справляетесь, я ваша госпожа Еля с многолетним опытом. Всегда здесь, в Бруклине. Обращайтесь ко мне и звоните прямо сейчас. 718-934-4795. Мои дорогие, будьте здоровы и всего вам самого наилучшего.
1: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке.
4: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
20: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: А что, разве можно не любить этот город? Вот в чем вопрос на повестке дня на территории программы «Удивительный вопрос». Этот город не любить нельзя. Вот ненормально не любить Нью-Йорк, потому что, на наш с Акмалем Тахировым взгляд, это лучший и самый необыкновенный город во всей Вселенной. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Как вы догадались, Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом. Мы, как водится, желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня и, конечно же, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сейчас пошевелим мозгами, главный орган нашего тела, для того, чтобы они не застаивались. Легкая такая интеллектуальная разминка сегодня действительно будет легко, потому что будет про нас, про людей. Вообще, если вы когда-нибудь задумывались о том, что из себя представляет история человечества, то, на мой взгляд, это самая странная смесь из того, что было придумано когда-либо во Вселенной. Странная смесь. Из чего состоит этот винегрет? Великие победы, конечно же, какие-то древние страхи первобытные, традиции, которые мы до сих пор чтим и соблюдаем, совершенно безумные законы, которые продолжают писать и которые забывают переписывать. Люди, которые переживают целые империи, а законы остаются актуальными по сей день. Вот человек построил пирамиды, например, мы ими восхищаемся. Люди летают в космос, по-прежнему вызывает восторг. Это расщепили атом, в конце концов. И при этом, я обратила внимание, даже величайшие умы боятся черной кошки, например, плюют через плечо, стучат по дереву, есть места, где запрещено жвачку жевать, есть места, где запрещено носить каблуки, например, и есть такие места, где запрещено умирать в здании парламента, представляете? То есть одни народы верят до сих пор, что вот прибей подкову, и будет счастье в твоем доме. Свистеть в доме нельзя, будешь бедным. Допустим, там в какой-то храм, в какой-то стране нельзя входить в обуви. А где-то нельзя кормить голубей на улице. А где-то нельзя громко смывать воду в унитазе ночью. То есть история человечества – это не только про войну, про политику, про королей и про придуманных идолов, которые смертны. Это суеверия, которые нам передаются от бабушек, прабабушек. Это странности законодателей, это какие-то народные приметы, которые себя ни за что не изживают, несмотря на множество искусственного интеллекта, оно все множится и множится. И традиции, повторяю, которые пережили тысячи и тысячи лет. По поводу, кстати, искусственного интеллекта, вчера мой любимый мужчина, главный, Дон Педро, заявил, что их уже очень много, этих нейросетей. Скоро они будут так же, как люди, проходить естественный отбор, и выживет сильнейший. И мне почему-то стало обидно, он мне говорит: «Биби, ты древний человек, ты до сих пор пользуешься чатом GPT». Я говорю: «Что значит до сих пор? Я только недавно с ним познакомилась». Но нет, это уже все. Чат GPT, это уже устарело. Короче говоря, к чему веду? К тому, что сегодня викторина, где у нас будут поверья, какие-то, может быть, юридические казусы, если мы успеем, и человеческая фантазия, ну, которой, конечно же, как и глупости, предела нет. Так что, если готовы удивиться, удивляться, милости просим к нашему шалашу. Правила древние, традиции древние, они незамысловаты. Мы вам вопрос с Акмалем, вы при желании можете позвонить, ответить или предложить версию. Номер телефона прямого эфира 718-303-9090. И самый простой вопрос, это такая полуразминка. Как вы думаете, какой предмет чаще всего теряют люди дома? Какой предмет чаще всего теряют люди дома? О себе подумайте, позвоните в эфир и расскажите. Что теряете чаще всего? 718-303-9090. Тут, по-моему, все очевидно. Если вы, кстати, не хотите играть, мы будем вам предлагать ответы. А нет, у нас есть желающие поиграть. Вы в эфире, здравствуйте.
1: Это пульт от телевизора.
0: Пульт от телевизора. И что еще?
1: Его всегда все ищут.
0: Его всегда ищут. Ключи и пульт от телевизора. Как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий, вы забили первый гол в наши ворота. Да, ключи и пульт от телевизора. Мировые лидеры бытовых потерь. Можете себе представить? Во всем мире. Да что же это такое делается? Я поэтому пульт от телевизора держу прямо перед носом на столе. Зато мобильный телефон никогда не приношу в спальню. 1-0. Едем дальше. Какая страна никогда официально не объявляла независимость от Великобритании, но фактически стала самостоятельной? Я, кстати говоря, вчера несколько вопросов задала Дону Педро. Дон Педро быстренько ответил, я и не знала. А еще наши говорят, многие наши, имеется в виду, наши. Наша аудитория, что в школах неправильно учат, да нет, вроде правильно учат. Все зависит, наверное, от ученика, и все зависит от родителей, и очень многое зависит от учителя. Потому что, как известно, кто-то видит грязь в луже, а кто-то отражение звезд, старого как мир. Какая страна никогда официально не объявляла независимость от Великобритании, но фактически стала самостоятельной? 718-303-90-90. Вариантов нет, это легко, это наша соседка, и мы с Акмалем Тахировым очень уважаем нашу соседку, нашу дорогую Канаду. Канада никогда не объявляла независимость от Великобритании официально, но фактически самостоятельная красавица страна. Едем дальше. В какой стране существует более 1000 официальных сортов сыра? В какой стране существует более 1000 официальных сортов сыра? У меня такое впечатление, что вот этого пластикового сыра, который подорожал у нас в стране, я не помню, кто-то говорил, что-то там стоило там 2,99 или 4,99, а сейчас 6,99. Ребята, это не есть сыр, это только название. Это как за бугром мне товарищ прислал фотографию, где-то там в Самарской области, что ли, какой-то сельский магазин, и там написано «сметанный продукт». Это вообще что? Это из чего? Это почему? Продукт сметанный, не сметана. И он стоит раза в 4 дешевле, чем рядом стоящая сметана. То же самое с сырами. Если сыр дешевый, это не сыр. Наверное, справедливее было бы написать «сырный продукт». Но выглядеть он может похожим на сыр. Итак, возвращаемся к вопросу. В какой стране существует более 1000 официальных сортов сыра? Говорите вы «здравствуйте», пожалуйста.
1: Здравствуйте, Лена, это Павел. Это Франция, понятное дело.
0: Здравствуйте, Павел, это вам понятное дело. Многие затруднились с ответом, вы абсолютно правы. 2-1, конечно же, это Франция. Я не знаю, кто из вас путешествует во Францию и как часто. Но вы можете представить, если бы во Франции продавался пластиковый сыр где-нибудь в хорошем магазине? Кстати, я недавно читала любопытную статью, когда, ну, там, понятно, культура кухонная, она сильно отличается от нашей американской. Вот там не спрашивают, допустим, сколько это стоит, там спрашивают, ты багет где купил? И если там называют определенную булочную, то сразу становится понятно, что это хороший багет, что он дорогой, что он вкусный, что это признак того, что к вам отнеслись с большим уважением и подготовились к встрече. То же самое касается клубники, сыра, курицы и так далее. Ну, Франция, что говорить? Как это там за морем телушка-полушка, да? Едем дальше. какой стране считается плохой приметой дарить часы? В какой стране считается плохой приметой дарить часы? Думаем. Заодно, может быть, придумаем, почему это плохая примета. 5 секунд прошло, счет 2-2. Отвечаем на вопрос: в Китае. Потому что в Китае это ассоциируется с отсчетом времени до смерти. Вот они какие все-таки китайцы, а? Но какие же они все-таки? Следующий вопрос, 2-2. В какой стране долгое время существовал странный закон, запрещавший умирать без места на кладбище? Вообще, хороший закон. Люди настолько могут законопослушные вот подобраться, как-то собраться, у них мобилизуются силы, и вот если нет места на кладбище, все, умирать человек не будет. Представляете? В какой стране долгое время существовал странный закон, запрещавший умирать без места на кладбище? Так, что скажете вы? Здрасте, пожалуйста.
2: Я помню, это был разговор между нами на работе. Там Италия выскочила в таком разговоре. Я думаю, Италия.
0: Вы думаете, Италия. Вы немножко ошиблись. За попытку спасибо. Счет 3-2 в нашу пользу. Во Франции, в некоторых перенаселенных коммунах. Почему сказала, что вы немножко ошиблись? Потому что все-таки вы в Европу правильно попали. Едем дальше. Где запрещено жевать жвачку на улицах без специального разрешения? Вот еще тоже люди, странный народ, а? Где запрещено жевать жвачку на улицах без специального разрешения? Я вам больше скажу, там, по-моему, и курить запрещено. Я бы туда не поехала. Ну что это такое? Хотя насчет жвачки, ладно. Все же на себя примеряется, правильно? Я жвачку не жую. Где запрещено жевать жвачку на улицах без специального разрешения? Что скажете вы? Здрасте. Надо отключать радиоприемник. Счет 4-2 в нашу пользу. Правильный ответ — в Сингапуре. Да, там, по-моему, и курить запрещено. Еще один вопрос, прежде чем мы прервемся на новости и рекламу. В какой стране нельзя входить в дом в обуви? В какой стране нельзя входить в дом в обуви? Только не надо мне говорить, что в бывшем Советском Союзе. И в России. Там тоже снимают обувь. И в Узбекистане тоже снимают. А вообще по закону, в какой стране нельзя входить в дом в обуви? Ваша версия. Здрасте.
3: Здравствуйте, Леночка.
0: Привет, Юра.
3: Я думаю, что в Японии.
0: Ну, конечно, 4-3. Конечно, в Японии. Это считается неуважением и нарушением чистоты дома. Юра, как Япония?
3: Что, как Япония? Я вроде еще не был там.
0: Ну, так я к этому и говорю, Юра, уже пора. Я примкну, Юра, я примкну. Это моя давняя мечта. Спасибо. Счет у нас 4-3 в нашу пока что пользу. Слушаем новости и рекламу. Возвращаемся в эфир. Продолжим наши игрища.
4: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио. Служба информации. Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Полиция Нью-Йорка начала проверку по факту разгрома угловой кошерной пекарни в Квинсе по адресу 18802 Union Turnpike, Fresh Meadows. Нападению подверглась популярная бейгельная, которая принадлежит предпринимательнице Хиле Ашкенази. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как погромщик в течение 5 минут забрасывал входные двери и стеклянную витрину уличными столами, стульями и цветочными горшками, после чего скрылся с места происшествия. Агрессивный Активные действия злоумышленника вызвали резкую реакцию со стороны общественных организаций, которые связывают погром с общим ростом антисемитских настроений в мегаполисе. Руководитель Ассоциации еврейских учителей Квинса Моше Сафран обратился к мэру Нью-Йорка Мамдане с призывом незамедлительно выставить дополнительные полицейские патрули возле национальных объектов. Активисты охарактеризовали случившееся как преднамеренный удар по еврейскому коммерческому сектору. Сафран подчеркнул, что данный налет укладывается в опасную тенденцию систематических и безнаказанных притеснений, с которыми в последнее время сталкивается еврейская община района. В апреле продовольственная инфляция составила почти 3% в годовом выражении. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Сильнее всего подорожали овощи, мясо и кофе. Цены на помидоры выросли на 40%, а говядина подорожала в среднем на 15-18% в зависимости от категории. Экономисты связывают рост цен с подорожанием топлива, проблемами в мировой логистике и неблагоприятными погодными условиями. Дополнительное давление оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива. По оценке экспертов, основной эффект роста затрат еще не полностью отразился на ценах и может проявиться в течение ближайших 3 месяцев. При этом яйца, наоборот, заметно подешевели, примерно на 39% по сравнению с прошлым годом после стабилизации ситуации с птичьим гриппом. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, людей без определенного места жительства, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джон Ариола раскритиковал инициативу, назвав ее «черной дырой» и заявил об отсутствии существенного влияния на ситуацию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-940. 46 50 99 718-946-5099.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Продолжаем нашу викторину. Удивительный вопрос. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Ведем со счетом 4-3 у знатоков. Сегодня легко, сегодня про традиции, победы, древние страхи и безумные законы. И у меня тут листов 28 распечатано, но можно любой. Вот какой народ первым начал массово использовать вилки за столом, когда Европа еще ела руками? Вообще это сказка, конечно. Иногда руками так вкусно есть. Ну как можно есть, допустим, манты вилкой и ножом? Я не представляю там. Хинкали тоже, казалось бы. Там берешь специально за эту штуку. Не, ну манты все-таки это круче, на наш взгляд, среднеазиатский. Плов едят руками. Не, я плов руками не люблю. Я люблю ложкой, потому что не могу правильно. Но ели очень долго руками. Рвали мясо зубами и руками. А вот кто массово начал использовать вилки за столом в то время, когда Европа еще ела руками? Кто? 718-303-9090. Слово вам. Здрасте.
2: Здрасте еще раз. Это византийцы.
1: Это итальянцы. Это итальянцы. Павел.
2: А византийцы это кто?
1: Вот я и говорю, что это итальянцы по-нашему, а по-вашему византийцы, и поэтому 4-4. Благодарю вас, Павел. Да, итальянцы. Ой, а как они красиво едят пасту. А вот какая страна дала первой, какая страна дала женщинам право голосовать на выборах? Кто был первой страной? Кто? Мне в жизни это в голову не пришло. А мы все думаем, вот, прогрессисты. А вот и нет. Какая страна первой дала женщинам право голосовать на выборах? Все равно мы ведем со счетом 5-4. Новая Зеландия. Правильный ответ. Надо быстрее думать. Надо быстрее думать. Следующий вопрос. Какой народ придумал бумажные деньги раньше Европы? Вот же они какие, а? Ну какие же они? Какой народ придумал бумажные деньги раньше Европы? Кто? 6-4. Китайцы, конечно же. Китайцы. Думайте быстрее. 718-303-9090. Какая страна имеет больше всего часовых поясов? Какая страна... Ой, не дайте себя запутать, пожалуйста, в этом вопросе. Ох, не дайте себя запутать. Перепроверьте, кто у вас там. Чат-GPT, Gemini или кто там прогрессивный. Я все время забываю, как они называются, не уследишь. Клауд, кто-то говорит Клавдия. Ну, разные же имена. Какая страна имеет больше всего часовых поясов? Вам слово. Здрасте, пожалуйста.
3: Там 12, это Франция.
1: Это Франция. Зовут вас как?
3: Юрий.
1: Юрий. Молодчина, Юрий, потому что там нужно еще учитывать заморские территории. Молодчина, Юрий. Едем дальше. Берем следующую страницу. Ага, вот, пожалуйста. В какой европейской стране долгое время существовал закон, запрещавший умирать в здании парламента? Это ж вообще до чего надо было додуматься? Это ж сколько денег налогоплательщиков надо было потратить? Выдумать, и лучше выдумать не мог. Запретили умирать в здании парламента. И этот закон существовал много-много лет. Павел, дайте отыграть, пожалуйста, кому-то еще. 718-303-9090. Ну, тут просто вот сам по себе ответ напрашивается. Правда, Павел?
2: Это Великобритания.
1: Это Великая Британия, абсолютно верно. 6-6. Едем дальше. Скажите, пожалуйста, где не принято наливать напиток самому себе за столом. Где не принято наливать напиток самому себе за столом? Ну, сейчас уже вообще-то, по-моему, это нигде не принято. Но не считается плохим тоном. Я наливаю Акмалю, потом себе. Акмаль наливает мне, потом себе. А вот где не принято наливать напиток самому себе за столом? Вообще себе нельзя. Ни, себе ни. Что скажете? Здрасте.
4: Япония.
1: Нет, не угадали. Южная Корея. Я так хочу выиграть сегодня эту викторину. 7-6 в нашу пользу. Едем дальше. Ну, вы были близки там, все это туда-туда, в ту сторону. В какой стране число 4 считается несчастливым? В какой стране число 4 считается несчастливым? 718-303-90-90. В какой? Здрасте.
5: У меня соседи китайцы, они букву 4 не любят. Это смерть.
1: Китай, да, хорошо. Зовут?
5: Юрий.
1: А, Юрий, я вас не узнаю, вы будете богатым человеком. Вот еще, кстати говоря, примета. Говорят, ой, я тебя не узнал, будешь богатым.
5: Дай бог.
1: Вот, дай бог. Я имею в виду, в данном случае, будьте финансово богатым. Потому что, судя по реакции вашей, как вы отвечаете на вопросы, мне кажется, что с головой все в порядке, а это главнее, чем деньги. Благодарю вас. 7-7. Да, в Китае и Японии четверка считается числом несчастливым, потому что похоже на слово «смерть». Так, какой же... Ага. Во! О, какой вопрос. В какой стране нельзя шумно смывать воду ночью в многоквартирных домах? Вообще, конечно, это сказочная культура. Если бы вообще, ну, хотя бы, ну, я не знаю, сотую долю процента вместить в голову моему соседу сверху, что нужно как-то, ну, хотя бы маломальски уважать соседей по ночам, ну, никак, вот, ничего ему не вдолбишь, уже и как-то и смотришь. Я ему однажды сказал: слушай, хочу накопить много денег, купить себе пышный ворсистый ковер дорогущий и оплатить тебе, ну, я не знаю, трехмесячную школу танцев, чтобы ты не топал, как слон, и не устраивал тренажерный зал у меня над головой в спальне, бабах-бабах, ну, это просто... Он говорит: а что у меня... Ой-ой-ой, около мене, ОПРСТ, странные люди. В какой стране нельзя шумно смывать воду ночью в многоквартирных домах? Кто знает? Никто не знает. Сейчас многие подумали: в Израиле. Там когда-то ходила такая байка, что вот в Израиле надо экономить воду. Это первая эмиграция рассказывала. Я помню, мы еще жили тогда на территории Советского Союза и вот такие сказки рассказывали. Может быть, действительно. Вообще воду надо экономить. У нас тут в Штатах уже просят экономить воду, потому что климат меняется. Вот. Но тот, кто в это не верит, тот, конечно, не экономит. В Швейцарии, господа хорошие, в Швейцарии в некоторых домах действуют строгие правила тишины. Культурные люди эти швейцарцы. Так, едем дальше. Где черная кошка считается символом удачи, а не несчастья? Где черная кошка считается символом удачи, а не несчастья? Темные люди, темные люди. У нас же как? Черная кошка дорогу перебежала, 3 раза через левое плечо, ту-ту-ту-ту-ту, или там повернись, или еще что-то. Тут иногда идешь в какие-то праздники религиозные. Очень религиозные люди, если встречают женщину с собакой, да или вообще без собаки, просто женщину, они обязаны перейти на другую сторону улицы, вернуться там на, я не знаю, там, на полблока, на блок, в общем, куда-то развернуться, чтобы потом уже встать, так сказать, на верную дорогу. Считается, что встретить женщину на улице – это нехорошая примета, практически как черная кошка. А вот есть места на нашей планете, где черная кошка считается символом удачи, а не несчастья. Что скажете вы? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леночка.
1: Салют.
6: Значит так, во-первых, ни в одной стране, а во многих странах считается кошка на удачу, особенно черная. Но, например, в такой стране, как Япония и Израиль. В Израиле, когда был, там все кошки считаются на удачу.
1: Понятно. Чуть-чуть ошиблись, но это не беда. Мы забиваем себе 9-й гол в Великобритании и Шотландии. Но, может быть, после этого, когда там давным-давно черная кошка считалась и считается символом удачи, другие страны взяли себе это на вооружение. Расскажите-ка мне, пожалуйста, на милость, господа хорошие, как вы думаете, в какой стране запрещено фотографировать некоторых государственных служащих? Как вы думаете? Не дайте себя запутать. В какой стране запрещено фотографировать некоторых государственных служащих? Что скажете? 718-303-90-90. Мне прям вот даже слышится, как народ думает, но вслух не говорит. Нет, вы ошиблись. Страна называется Северная Корея. 10-7 в нашу пользу. Едем дальше. Ой, много еще вопросов, не волнуйтесь. И время пока еще имеется. Скажите мне, пожалуйста, какой древний страх существовал у римлян перед совами? Ух, ух, ухает сова. Какой древний страх существовал у римлян перед совами? Кто может вспомнить? У нас много знатоков, особенно знатоков истории. Какой древний страх существовал у римлян перед совами? 11-7. Они считали сов предвестниками смерти и бедствий. О как! Едем дальше. Скажите мне, пожалуйста, где долгое время существовал закон, запрещающий целовать человека на железнодорожной платформе дольше 3 минут. Где долгое время существовал закон, запрещающий целовать человека на железнодорожной платформе дольше 3 минут? Вот интересно, когда принимаются такого рода законы, о чем думают эти законодатели? Я не говорю, в общем, о чем вообще думают законодатели априори, начиная с древних времен до сегодняшнего дня. Это большая загадка. Мне кажется, что это даже загадка для искусственного интеллекта, который вот сейчас только-только рождается и будет впереди всех искусственных интеллектов. Это загадка для инопланетян. Вот если верите в инопланетян, инопланетяне, они умнее людей, но для них загадка. О чем думают законодатели вообще? Способны ли они на какие-то адекватные вещи, чтобы простой смертный ощутил на себе присутствие в его жизни, опосредованное, в лучшую сторону желательно, какого-либо законодателя и его проделок? Потому что кроме криков, воплей, скандалов, выпячивания себя любимого, трибуна люду, ну ничего, никогда большие политики, никогда малые, средние, там, я не знаю, и равновеликие не думают о простом народе. Но нас-то больше, чем их. А мы по-прежнему выбираем, мы по-прежнему обманываться рад. Так, 7-12, 12-7. Это, по-моему, в баскетболе, да, так счет наоборот говорят. В некоторых районах Лондона долгое время существовал закон, запрещающий целовать человека на железнодорожной платформе дольше 3 минут. А вот скажите мне, пожалуйста, что означает японская пословица «быстро» — это медленно, но без перерыва? Нет, японцы, конечно, это тоже большая загадка. Вот я им, честно говоря, по-хорошему завидую, потому что очень не хватает в сумасшедшем нашем таком временном отрезке, отпущенном нам, вот этой выдержки, мудрости. Да, есть чему поучиться. Что означает японская пословица «быстро» — это медленно, но без перерыва? Есть желающие ответить? Желающих ответить нет. «Быстро» — это медленно, но без перерыва. Это означает, настоящий успех приходит через терпение и постоянство. Акмаль, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мы с тобой можем, наверное, в этой жизни еще на что-то рассчитывать. Потому что через терпение и постоянство мы таки, да, можем чего-то добиться. У тебя есть терпение, у меня есть постоянство, потом мы меняемся в какое-то время суток. Но главное, чтобы это продолжалось быстро и медленно и без перерыва. Очень хочется, чтобы Дэвидсон Радио продолжало вещать на волне 620М, как оно это делает уже на протяжении 21 года. И хорошо бы, конечно, если бы вы нам помогали копеечкой другой. Потому что всякое в жизни может случиться. И будет очень жаль не только нам с Акмалем, но, мне кажется, огромная аудитория, которая привыкла к нашему гласу народному, она тоже будет скучать, чего-то будет не хватать. Мы как ингредиент, мы как часть будней в жизни каждого из вас, не так ли? А легко, кстати говоря, копейку перечислить. davidzanradio.com, там такое окошко есть, и, как принято сейчас говорить, можно и подонатить немножко. Можно и подонатить. Я недавно одному дяденьке в парке сказал, он говорит, я прислал вам деньги и стал там жаловаться на нескольких ведущих. Ну, я быстренько так ему сказал, что это обсуждению не подлежит. Вот, и говорю, хотите, я вам утрою наличными сумму, которую вы пожертвовали Дэвидсон Радио? Вот прямо сейчас, прилюдно. Хорошо, у меня с собой кошелек был в заднем кармане. И я ему говорю, ну возьмите, возьмите. Но только обещайте, что больше не будете слушать Дэвидсон Радио. Отказался. Поэтому поддержите, кто чем может. Пусть нам поможет. Потому что быстро... Это медленно, да, но постоянно. Давайте мы будем и быстро, и медленно, но постоянно. С вами были Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Если половину вопросов отгадали, это очень хорошо, если ответили на половину. У нас будет еще повод чаще слушать радио, книжки читать. И не спорить с интернетом после полуночи, потому что нужно память поберечь, чувство юмора сохранить. И любопытство, потому что именно вот эти составляющие делают нас живыми людьми. Акмалюшка, спасибо, обнимаю, благодарю. Всем хорошего дня. Чао-какао, люди добрые.
0: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com.
1: www.davidzonradio.com. Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000. Сообщение для абонентов телефона.

0: карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
7: В Нью-Йорке 11 часов утра.
8: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: В студии Наталья Быстрецкая. Власти Нью-Йорка одобрили закон, который обяжет водителей, получивших за год 16 или более штрафов за превышение скорости, устанавливать в автомобиле GPS-ограничители, блокирующие превышение скоростных лимитов. Закон вступит в силу через год после подписания губернатором Кэти Хокул. За игнорирование требования об установке гаджета или вмешательство в его работу нарушителям грозит штраф от 1500 до 2500 долларов, а также приостановка регистрации авто. Экс-генпрокурору Пэм Бонди вскоре после ее ухода с должности диагностировали рак щитовидной железы. Чиновница прошла лечение и в данный момент восстанавливается. Сейчас у Бонди новая должность. Она координирует взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли. Совет возглавляет бывший советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Карциус. Команда работает над интеграцией инноваций в государственные процессы. Модный дом «Шанель» и центр «Помпидо» объявили о 5-летнем стратегическом партнерстве, которое обеспечит финансовую поддержку Парижскому музею на время капитальной реконструкции. Средства направят на сохранение доступности коллекций, научные исследования и передачу культурной памяти. Все это в период, когда здание закрыто для публики до 2030 года. Президент Центра Помпиду Лоран Лебон назвал естественным союз двух культурных сил. Модный дом также поддерживает музей Гуггенхайма, пинакотеку в Сан-Паулу и арт-центр Калифорнийского института искусств. Медиамагнат, совладелец Advance Publications, который принадлежит издательский дом Condé Nast, 96-летний Дональд Ньюхаус умер вчера. О смерти отца сообщил его сын Стивен. Медиа-менеджер скончался в своем доме в Ламбертвилле, штат Нью-Джерси. Последние годы мужчина боролся с лимфомой.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда. Как обычно, по средам в эфире в первой части программы Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, ну что, вчера, 26 мая, Грузия отметила День независимости. Премьер Грузии Иракли Кабахидзе заявил, что с момента восстановления государственной независимости прошло 35 лет, и в этот период страна снова проходит 40-летний путь Моисея. Ну вот, ни больше, ни меньше, выходим из рабства. Что он еще сказал такого замечательного? Ну, я так понимаю, что в заключение все-таки нужно было сказать, что Грузия идет вот по пути светлое будущее. Это однозначно. Кабахидзе не мог иначе это не сказать.
1: Иракли Кабахидзе проявил свое невероятное образование, эрудиции, энциклопедические данные, потому что не с момента восстановления прошло 35 лет, а со дня объявления независимости Грузии сейчас я на него вру. Правда, 35 лет,
0: да. Напраслину на него, да.
1: А по-моему, нет. Так, по-моему, он и я что-то мы перепутали. Как 35 лет прошло? Да, 35 лет прошло.
0: Я только не понимаю.
1: Сейчас возвела на него напраслину, прошу прощения, бывает это вот подсознательно, то есть не верю ни одному.
0: Тамар, но в любом случае 35 лет прошло, а 40-летний путь Моисея, то есть 5 лет еще вам бродить по пустыне.
1: Ну вот еще 5 лет, значит, в 2008 году выборы, это 2 года, ну еще 4 года, и вот к концу их там еще одного срока мы окончательно выйдем из рабства, непонятно только какого. Значит, он подчеркнул, что укрепление независимости и суверенитета позволило стране, несмотря на тяжелейшие вызовы, сохранить веру, обеспечить мир и продолжить путь развития. Ну, собственно говоря, несмотря на тяжелейшие вызовы, Грузия сохраняла свою веру в окружении очень враждебных мусульманских стран на протяжении тысячелетий. Вот. И он поздравил, значит, граждан с независимости, с Днем независимости, 1700-летием объявления христианства государственной религии. И вот тут вот начинается самое интересное, потому что все тексты, которые зачитывались, было такое ощущение, что не солдаты принимают присягу, а что они принимают монашеский постриг, потому что ничего не было сказано о борьбе, ничего не было сказано о том, как когда в 1918 году Грузия объявила о независимости, в мае 2020 года Советская Россия признала независимость Грузии, а в феврале 21 года, 24 февраля, Красная Армия уже вошла в Тбилиси, несмотря на то, что Грузия отчаянно сопротивлялась. Вот об этом ничего не было сказано, ничего не было сказано о национальных героях. Но зато все время говорилось о христианстве, солдаты принимали присягу в разных храмах, и рассказывали про эти храмы, рассказывали про эти фрески, рассказывали про историю христианства. Поэтому у меня было такое ощущение, что это не День независимости, это подготовка к тому, что, по всей вероятности, христианство будет объявлено государственной религией Грузии. Спикер парламента Шалва Папуашвили в День независимости заявил, что столетия назад была восстановлена независимость Грузинской православной церкви и ее автокефалии. Возрождение церкви как один из опор грузинской государственности стало результатом многолетнего труда усопшего католикос-патриарха всей Грузии Ильи II. И он сказал, что плод этого великого служения мы увидели несколько недель назад, когда церковный собор избрал католикос-патриарха, и добавил, что сегодня существуют силы, стремящиеся ограничить суверенитет страны, ее самостоятельный выбор. Некоторые сегодня хотят, чтобы мы были прикованы к золотой цепи, выполняли все, но не были независимым государством, чтобы мы опирались на других, а не на самих себя. Это невозможно. Воля грузинского народа тверда. Конец цитаты. Ну вот это были официальные такие мероприятия. Значит, небольшой военный парад. Потом, ну обычно традиционно в этот день призывники принимают присягу. А вот вечером началась совершенно другая история. Вечером оппозиция провела свою очередную акцию. К этой акции готовились после долгого перерыва многочисленных акций, да, потому что малочисленные акции проходят, ну, не практически, а просто каждый день люди выходят на Руставели. Я не ожидала, честно говоря, что будет так много народу. Но по оценкам независимых источников, на пике было где-то примерно 25 тысяч. В среднем подсчитали где-то 22 тысячи человек вышло. И с учетом того, что люди приходили и уходили, около 30 тысяч. Ну, давайте возьмем среднее 22 тысячи. Почему я не ожидала? Потому что после вот принятия всех этих репрессивных законов, да, когда за перекрытие дороги штраф, за то, что стоишь на протестной акции на асфальте штраф, многие уже боятся выходить, потому что, да, административный арест, он, конечно, не очень большой, там от нескольких дней, может быть, до двух недель, если ты там не что-то очень серьезное не...
0: Тамар, я вас просто, я перебью, мы сейчас смотрим вот то, что происходило, как раз показываем документальные кадры, там огромное количество людей. Вообще это огромное? Выглядит, очень внушительно выглядит. Это многочасовая, да? Такое впечатление, что это многочасовое шествие.
1: Ну, вы знаете, не многочасовое, но где-то, наверное, мы шли от первого корпуса университета до парламента и действительно шли, ну, там не очень большой путь, но людей было очень много, и люди прибавлялись. То есть, когда мы дошли до парламента, хвост мы еще не видели. Но люди приходили и уходили. Знаете, когда ты идешь, ну, кто-то устает, кто-то подходит прямо к парламенту. Вот невозможно там посчитать, как вот обычно считают, там 2 человека на квадратный метр, 4 человека на квадратный метр. У нас это все очень живо. Кстати, власть тоже не ожидала, что придет такое количество народу, и пропагандистская телекомпания «Имеди», которая находится под санкциями Великобритании за распространение дезинформации, они, знаете, что сделали? Ну вот представьте себе, вот вы видите эту массу людей, а где-то там вот, ну, стоят несколько человек, может быть, они кого-то ждут. Вот они сфотографировали эти несколько человек с дрона и сказали, что вот там пришло несколько тысяч активистов. А вот это вот основной акт, да, они уже не показали. Много было слухов, даже говорили, вывели невероятное количество полицейских, и было такое ощущение, что могли бы эту акцию разогнать. Я в это не очень верила по одной простой причине. Сейчас в Грузии находится малочисленная делегация из Соединенных Штатов, в том числе и помощник госсекретаря Рубио, и они остановились в гостинице на Руставели, и то есть мы проходили мимо этой гостиницы. И, ну, надо было, ну, совершенно быть уже абсолютно неадекватными людьми, чтобы показать американцам, так сказать, вживую, как разгоняют акции. Поэтому, ну, действительно, все мирно разошлись. Единственное, что, конечно, не разрешили никакие рупоры, никакую сцену, никакой техники, усилители и так далее. Ну, поэтому просто там лидеры стояли в толпе и... не знаю, через рупор или как, но, в общем, там разговаривали, общались с народом. И постояли долго, так просто люди стояли, люди общались, люди разговаривали. Это, знаете, многие говорили, вот там Альянс собирает эту акцию, вот почему мы должны пойти. Когда мне это сказали, я сказала, что, говорю, мои дорогие, 26 мая мне не нужен призыв никакой партии, чтобы выйти на проспект Руставели и сказать, что я за европейскую Грузию, против коллаборационистского правительства и российского влияния. И очень много людей пришли именно так, что было интересно. Раньше как-то очень неохотно люди почему-то воспринимали баннеры с изображением Миши Саакаш, Михаила Саакашвили и надписью «Фри Миша». Вот вчера этих флагов и этих баннеров было уже много, и отношение тоже изменилось. То есть вот эти вот партии, которые обычно больше боролись с Саакашвили, национальным движением, нежели с Бедзина и Иванишвили, вот они как-то притихли и примолкли. Не приняли бы участие партия бывшего премьер-министра Георгия Гахари, они сказали, что они не поняли цели этой акции. Странно, когда политик не понимает цель такой акции. Правда, это была акция протеста, прийти и сказать, что вы нам не нравитесь, и мы будем делать все, чтобы вы ушли. Это был хороший, это был красивый день. Вернее, это было красивое завершение вчерашнего дня. И, знаете, многие говорили по аналогии с израильтянами: народ Грузии жив.
0: Тамар, госсекретарь Марко Рубио от имени Соединенных Штатов поздравил народ Грузии с Днем Независимости. Что он сказал?
1: Да, он поздравил народ Грузии. Этот год дает новые возможности для еще большего углубления дружеских связей между американским и грузинским народами, а также для содействия большей безопасности и процветания для наших обеих стран. Ну и он сказал, что, подчеркнул вернее, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. И в заявлении сказано так: мы стоим рядом с грузинским народом в его стремлении к прочной безопасности, свободе и независимости. Соединенные Штаты привержены партнерству, которое соответствует стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему. Конец цитаты. То есть все надежды грузинской мечты на то, что будет перезарядка отношений, по всей вероятности, это для внутреннего употребления, поскольку ни слова не было сказано ни о власти, ни поздравления премьер-министру, не поздравления президенту, да, ну как это обычно бывает. Вот у него было очень такое подчеркнутое обращение к народу.
0: При этом премьер Грузии Иракли Кабахидзе, он провел встречу с представителями Госдепа. Речь в очередной раз идет о перезагрузке Грузии и Соединенных Штатов в отношениях. Несколько слов об этом.
1: Да, важность стратегического партнерства, которое Соединенные Штаты, кстати, приостановили, просто напомню, и подписали сегодня устав стратегического партнерства с Арменией, и очень переживаем и очень болеем за Армению сегодня в Грузии. Кобахидзе заявил о готовности грузинского правительства начать обновление двусторонних отношений с чистого листа на основе взаимного уважения. И в правительстве также отметили, что официально Тбилиси приветствует интерес Госдепартамента США к Грузии, о чем, как подчеркивается, свидетельствует активизация контактов в последнее время. Ну и также была подчеркнута роль Грузии как надежного партнера в регионе. Кобахидзе заявил, что страна готова и дальше содействовать обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Ну и приняли участие глава МИД Грузии Мака Бучарашвили и глава администрации Грузии правительства Леван Жорджулиани. Ну, посольство об этом распространило в свое время информацию, но не сообщила о составе делегации. И вот на брифинге Кобахидзе заявил, что приехал представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Питер Андреоли. Это вот тот Питер Андреоли, который уже был и который неожиданно поехал осматривать порт Анаглию, который в свое время должен был быть построен грузино-американским консорциумом, но их выгнали и привели туда китайцев, а сейчас вроде и китайцев там нет, в общем, непонятно. И кроме того, вот что интересно, в состав делегации входит специальный помощник госсекретаря Чарльз Йок. В прошлый визит, насколько я знаю, не было его, и сейчас Рубио находится в Ереване. Вернее, был в Ереване. Очень умный ход. Он не был в Армении, он не заехал в Ереван, как пишут. Да, он
0: Прямо в аэропорту. В аэропорту все подписали.
1: В аэропорту все это было подписано, и это просто совершенно блестяще, потому что никто не может сказать, что вот Рубио приехал, его народ встретил, он оказывает влияние на политическую ситуацию и так далее. Просто здесь мы молча аплодировали вот этому совершенно великолепному дипломатическому ходу. Ну вот, кроме того, эта делегация, она здесь встречалась с оппозицией, практически со всей оппозицией, поэтому я не буду сейчас перечислять эти партии. Единственное, скажу, что, например, Тина Букучава, это лидер Единого национального движения, она сказала, что речь шла о региональных проектах, и США заинтересованы в нашем регионе как никогда ранее. По ее словам, восстановление отношений между Грузией и США, а также реализация региональных проектов невозможно в условиях, когда нынешняя власть попирает ногами фундаментальные ценности, и на которых, вот, собственно говоря, отношения США и Грузии строились уже многие годы. Она говорит так: мы должны понимать одну вещь, Америке нужны стабильные партнеры. Америка не будет осуществлять ни политические, ни тем более финансовые инвестиции, когда управление ситуацией являются крайне хрупкими. Для того, чтобы у нас было стабильное управление страной, необходима нормализация политического процесса. Отсутствие политических заключенных, отсутствие репрессий, отсутствие арестов людей за стояние на тротуаре, гарантия фундаментальных прав и освобождение политических заключенных, чтобы Грузия стала надежным и стабильным партнером для Соединенных Штатов. Вот такой был комментарий. Но, в принципе, абсолютно все представители оппозиционных партий после этой встречи, они, в принципе, говорят одно и то же. Да, Америка заинтересована, но да, нужна демократия, никаких политических заключенных и, в общем, все то, о чем мы с вами все время говорим. То есть, чтобы уже не повторяться, это немножко оскомину набивает. Но вот такая вот ситуация. А грузинская мечта по-прежнему требует начать отношения с чистого листа, то есть забудь все, что я до этого делал, а вот теперь начинаем все сначала.
0: Немножко по поводу вот этого парафирования соглашения между Арменией и Соединенными Штатами. Есть такая программа TIPPA. Это путь Трампа во имя международного процветания. И также был подписан, в рамках этой программы было подписано это рамочное соглашение и устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Свои подписи под документами поставили министр иностранных дел Армении и госсекретарь Марко Рубио. Немножко об этом. Я так понимаю, что в Грузии смотрят на все на это и как-то, может быть, даже облизываются. Как-то так у Армении все получается, а у Грузии никак не получается.
1: Ну, вы знаете, у нас сейчас немножечко мы на 180 градусов просто разошлись с Арменией. Мы вернулись туда, где мы были в самом начале, а Армения как раз сейчас находится там, где мы были при в Едином национальном движении, да, когда все шло вперед. Очевидно, что Армения уходит от России. Сейчас я не специалист, конечно, это то, что я читаю, просто то, что я слушаю армянских политологов и политиков. Но я понимаю, что сделать очень резкий разворот сейчас Армения не может. Посмотрите, все, что было подписано, это как бы это намерение, это перспектива, это то, что будет в будущем. Все будет зависеть от выборов. Как говорят, Пашиняну обязательно нужно конституционное большинство. Будет ли это его партия, или это будут какой-то альянс партий, да, проевропейских, прозападных партий, они должны составить конституционное большинство для того, чтобы внести изменения в Конституцию, для того, чтобы ратифицировать договор с Азербайджаном. Турция открыла железнодорожное сообщение, открывается Армения, уже подписан договор. То есть Армения выходит во внешний мир. И смотреть, как угрожает Россия, Армения, действительно в Грузии это просто невыносимо. Знаете, когда прямым текстом Путин говорит, ну да, собственно говоря, мы не против, чтобы Армения шла в Евросоюз, но вот все проблемы Украины и то, что происходит сейчас в Украине, вот произошло именно потому, что Украина хотела в Евросоюз. И там Шойгу что-то опубликовывает, уже говорят, значит, что газ им будут продавать по очень дорогой цене, то есть им грозят всеми экономическими карами. А плюс ко всему, вы же понимаете, да, как работает российская агентура сейчас в Армении. И то, что в Армении находится все-таки вот российская военная база в Гюмри, и что им придет в голову, и что они, какие беспорядки они захотят вызвать, конечно, это очень тревожно. На сегодняшний день Армения, может быть, больше нужна Грузии. Вот как когда-то Грузия нужна была Армении, да, вот точно так же с моей точки зрения, не знаю, насколько кто ее разделяет, но с моей точки зрения сегодня Армения Грузии очень нужна, потому что если она вырвется вперед, и если она действительно начнет уходить от России, и если у нее получится вот изменить этот вектор на европейский, вообще на прозападный, да, евроатлантический, то грузинская мечта теряет еще одного серьезного партнера в регионе. Она уже теряет Иран, она теряет Россию, она портит отношения просто в наглую с Евросоюзом, пытается наладить отношения с Америкой, но я подозреваю только лишь для того, чтобы Беденеевонишвили уверен, что если вот Трамп вот так вот скажет, то те деньги, которые вот в швейцарском банке там, ему вернут. То есть он не понимает этого, что такого просто быть не может. Вот. И они считают, что они должны делать все, что хотят, но при этом могут учитывать и американские интересы тоже. Поэтому, да, 7 июня для региона это бесконечно важные выборы. И те люди, которые сегодня понимают, что значит для Армении эти выборы, что значит для региона эти выборы, да, мы действительно очень переживаем и очень болеем и желаем вот всяческих успехов с учетом того, когда мы видим, кто противостоит. Опять карабахский клан, опять вот эти вот пророссийские олигархи, да, то есть Россия хочет провернуть в Армении то, что она провернула в Грузии в 2012 году. Я просто очень надеюсь, что народ Армении смотрит на наши ошибки. Они люди умные, и они их не повторят, то, что сделали грузины в 2012 году, когда выбрали грузинскую мечту.
0: Ну, один из путей – это именно вот подписание таких рамочных соглашений. Там идет разговор о поставке редкоземельных металлов. И любопытно, значит, речь идет о создании стратегического транзитного коридора через всю Никскую область Армении. Он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. И по этому проекту Армения предоставит штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахидживаном. Предусматривается создание компании с контрольной долей Соединенных Штатов при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. Здесь любопытно, какой процент. На первом этапе Соединенным Штатам предлагается 74% доли, Армении 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения. Но это все делается для того, чтобы укрепить связь с Соединенными Штатами, чтобы Россия понимала, что здесь уже есть в Армении интересы и США. То же самое мы говорили по поводу редкоземельных соглашений. Тоже рамочное соглашение. Напомню, прошлый 2025 год, как раз 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать это рамочное соглашение в Белый дом и все это превратил в дискуссию по поводу того, что есть демократия. Но потом, через месяцев 3-4, по-моему, все-таки это соглашение подписали именно с целью указать, что Соединенные Штаты укрепляются в Украине. Ну вот в данном случае то же самое, видимо, и можно сделать
1: акцент по поводу Армении. Да, но это так называемый коридор Трампа, на что Россия предложила, сказала, что если есть коридор Трампа, почему бы не сделать коридор Путина, да, через Абхазию, Армению, в Россию, там Иран и так далее. То есть вот, вот такое что-то сделать. То есть они угрожают совершенно... Совершенно открыто. Просто самое главное, чтобы вот это все было бы соблюдено и было бы сделано. Потому что от того, что Украина подписала соглашение о редкоземельных металлах и то, что произошло в феврале месяце в Белом доме, ну, уже понятно, уже даже, собственно говоря, по-моему, представители Белого дома не скрывают, что... Это был такой попытка давления на Зеленского, это было разыграно. К сожалению, роль Венцова в этом спектакле была очень нелицеприятна. В отличие от Рубио, который держался очень достойно там. И,
0: Тамара, проблема... у нас совсем времени не осталось. Сейчас я уже половина.
1: Хочу сказать просто одну вещь, что подписание о редкоземельных металлах не мешает России... обстреливать и бомбить Киев. Я просто надеюсь, что когда многие вопросы будут решены, которые есть в мире, да, то вот все те заделы, которые сегодня вот закладываются, что они заработают одновременно и принесут какую-то пользу.
0: Тамар, буквально два слова. 21 мая американский конгрессмен, республиканец Джо Уилсон выступал в институте Хадсона. Это было мероприятие, посвященное Грузии и касавшимся роста иранского влияния в стране при правлении партии «Грузинская мечта». Ну и тех шагов, которые направлены на установление авторитаризма. Вот здесь очень любопытный момент. Иранское влияние на грузинскую мечту. Несколько слов об этом.
1: Ну, помните, мы в прошлый раз говорили о том, что все иранское посольство отмечало День святости семьи, шествовало по проспекту Руставели вместе с нашим правительством. Да, и как наше правительство оплакивает всех аятолл, это тоже, в общем-то, зафиксировано. Ну, и вот тот университет шиитский, который функционирует и так далее. Вот, и по словам Уилсона, установление мафиозного контроля над Грузией со стороны олигарха Бедзина Иванишвили, друга военного преступника Путина, имело разрушительные последствия для стратегических интересов США и для мужественного, как сказано, грузинского народа. Помимо Уилсона, на этом мероприятии выступили менеджер проекта в лаборатории исследований советского прошлого Георгий Канделаки и старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Кофи. Они являются вот соавторами исследования о влиянии Ирана в Грузии. Они очень много пишут об этом. Пишут с... подробно и очень конкретно. И там сказано, что партия «Грузинская мечта» поддерживает террористический режим Тегерана. И в феврале 2026 года министр иностранных дел от «Грузинской мечты» посетил мероприятие в посольстве Ирана, посвященное годовщине Иранской революции 1979 года. И правительство, свергнутое в результате этой революции, было заменено режимом, который вот уже 47 лет находится в эмиграции, да, свергнутая, а вот режим 47 лет находится в состоянии войны не только с западной цивилизацией, но конкретно с Соединенными Штатами и с Израилем. Да? Соединенные Штаты – большой сатана, Израиль – маленький сатана. Ну и кроме того, напомнил Уилсон, что Тбилисская телебашня была подсвечена в цвета иранского флага, и он сказал, насколько это отвратительно подобное уважение к тоталитарной диктатуре. Представитель правительства «Грузинской мечты» гротеск демонстративно расписался в книге соболезнований в посольстве Ирана, выражая соболезнования в связи с гибелью диктатора Хаменеи, осуждая нападения Америки на Иран, которые были направлены против возможности создания Ираном ядерной бомбы. Оплакивание Хаменеи в тот же год, когда он убил 50 тысяч иранских граждан, просто немыслимо. Но это очень много говорит об ориентации правительства «Грузинской мечты». Конец цитаты. Ну, вот, в общем-то, вот все в этом ключе, когда грузинская мечта оказала помощь Ирану и разрешила российским военно-транспортным самолетам использовать воздушное пространство в направлении Ирана. И эти самолеты доставляли грузы для поддержки иранского режима и для подрыва авторитета президента Трампа, как сказал Джо Уилсон, который так успешно примиряет другие страны, кто бы мог вообразить две бывшие советские республики, Армению и Азербайджан, и Алиева, и Пашиняна, президента и премьер-министра, вместе в овальном кабинете США. Это тоже определенное достижение. Ну и вот, вот он сравнивает, скажем, поведение. То есть фактически он говорит о том, что на сегодняшний день, помогая Ирану, грузинская мечта идет против, Соединенных Штатов.
0: Ну, это очевидно. Об этом, собственно, мы и говорим, когда затрагиваем отношения между Ираном и Грузией. Влияние Ирана на грузинскую мечту – это антиамериканский вектор. Тут не о чем говорить.
1: Ну да, потому что вот они пишут, он говорит о том, что грузинская мечта углубила экономические связи с Ираном и увеличила торговлю между странами до 322 миллионов долларов и постепенно превратила Иран в центр для обхода санкций. Ну и потом говорит о Китае, что вот порт перешел под контроль Китая, это про Анаклию. Ну и вот все в таком духе. Теперь посмотрим, какие будут последствия.
0: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу в первой части передачи. Всего доброго. До встречи в эфире на следующей неделе.
1: Удачи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
5: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
4: Давайте начнем с посещения главой Шабака Давида Зини Объединенных Арабских Эмиратов. Там он встречался с Мухаммадом Дахланом. Напомню, что Дахлан – это бывший силовик палестинской автономии в Газе и личный враг Абу Мазена. Давайте с этого начнем.
5: Совершенно верно. Вы знаете, это очень интересная ситуация в том плане, что сейчас у нас грядет война за испанское, ну, то бишь, палестинское наследство в, собственно, палестинской автономии, где правит Абу Мазен. Жирные коты его, и он сам, которые тоже относятся к этой же категории. То есть люди, которые сделали свой бизнес на том, чтобы получать, выпрашивать подачки со всего мира, жаловаться на плохую жизнь, а при этом свои вот эти вот все, что накоплено непосильным трудом, все это переводить на банковские счета в Швейцарии, в Абу-Даби и так далее. Вот это вот они очень хорошо на этом разбогатели. Но вот время, и чего сегодня он уже становится все более старым, 85 или 86 лет ему, пора уже уходить, и разворачивается война за наследство. Плюс разворачивается, Геннадий, война за наследство в Газе. Ну, понятно, что Израиль будет вытеснять Хамас, что все это уже, мы не раз говорили, продвигается. И там явно будет какая-то новая администрация, конечно. Это не будет Совет мира, это не будет миротворческий контингент из неизвестно откуда Индонезии, Азербайджана или там еще других стран. Это будет некая палестинская, собственно, структура из палестинских чиновников. И поэтому, естественно, что Израилю очень важно, чтобы там был во главе всех этих структур находились свои люди. Вы знаете, Дахлан в известном смысле воспринимается, ну, как свой человек израильскими властями. Почему? Потому что на протяжении долгого времени, хотя он то, что называется молодежь, вот этой первой молодой, один из молодых лидеров первой интифады в начале 80-х, он на этом поднялся, он сделал свою профессиональную карьеру, стал профессиональным борцом за права палестинского народа вместе с Марваном Барбути, который отбывает заключение в израильской тюрьме сейчас. Но в отличие от Марвана Барбути, он преуспел. Он весьма успешно сотрудничал с израильскими службами безопасности. Писали, что у них даже были отличные отношения. Он приезжал в Тель-Авив. Наши офицеры доблестной разведки Шабака водили его по злачным местам Тель-Авива. Были, в общем, у них очень даже хорошие, очень приятственные отношения. Но потом, как известно, произошло следующее. Произошли выборы, Хамас одержал победу на выборах, а затем сразу же сверг и уничтожил ФАТХ. Уничтожил полностью, причем зверским образом, как мы с вами знаем. Их убивали, сбрасывали с крыш, простреливали им колени, издевались, изгалялись и так далее. Дахлан сумел бежать. Бежал он сначала на западный берег, но там у него не получилось никакого романа с Абу Мазеном. Абу Мазен ему не доверял, Абу Мазен его преследовал. В свою очередь Дахлан строил козни против Абу Мазена. Его объявляли чуть ли не агентом сионистского режима. В общем, в результате всего этого, чтобы избежать ареста своими же единомышленниками, он благополучно улизнул в Объединенные Арабские Эмираты. Это весьма существенно, потому что Объединенные Арабские Эмираты, как мы знаем, это сегодня стратегический партнер Израиля, в отличие от Катара, Кувейта, Саудовской Аравии. И Объединенные Арабские Эмираты, они негласно, за кулисами, они подталкивали его к переговорам с Израилем, с тем, чтобы, возможно, он, я думаю, это делается и сейчас, не недаром Зини посетил эти те же самые Эмираты, это обсуждалось, наверняка, и, собственно говоря, и с властями Эмиратов, с тем, чтобы поставить его во главе новой администрации. Причем не исключено одновременно как и Западного берега, так и Газы. Или, возможно, просто одной Газы. Потому что на Западном берегу, там, ну то есть в Иудее и Самарии, там очень сильное ему сопротивление, там многие его не любят, там вообще отчаянная борьба за власть. Они просто как пауки в банке между собой дерутся. И у каждого там существуют свои кланы, свои милиции, свои формирования. Кстати, писали, что и у Дахлана есть свои собственные формирования, надежные милиции, но, тем не менее, особого успеха он там не добился. По всей видимости, его метят, насколько я могу понять, на роль командующего главы вот этой вот новой администрации в Газе, Геннадий. И я не знаю, успешно ли этот план этот будет, и насколько он вообще уже созрел, насколько он обрел какие-то ясные очертания, или пока это только подготовка, но несомненно, что что-то в этом духе, оно имеет место быть, то, что называется. Но в этом случае можно сказать, что это неплохой вариант, потому что он считается для Израиля достаточно прагматичным, достаточно умеренным, вменяемым, разумным. Понятно, что та еще личность, тот еще тип, но неважно, как говорил, по-моему, Никсон, да, это негодяй, но наш негодяй, вот из этой серии. Но посмотрим, что из этого выйдет.
4: Ну, Александр, я помню, в свое время ведь то же самое говорили и об Арафате, Кэмп Дэвид вспомним, с ним как братались израильтяне, тоже считали, что он привез там сколько, 10 тысяч из Туниса, и до сих пор Израиль не может расхлебаться с этим совсем. А выбор, ну, опять-таки, из кого выбирать, вот вся проблема.
5: Это, да. Выбор, это выбор, Геннадий, в отсутствии выбора, потому что, ну, понятно, хотелось бы совершенно другого человека, но проблема-то в том, что таких других людей, каких хотелось, по-видимому, просто не существует в природе.
4: Я, кстати, напомню, что Махмуд Аббас, он ведь обвинял Дахлана в причастности к смерти Арафата в 2004 году.
5: Да. Выдвигались многочисленные обвинения, его преследовали, вот то, что он сотрудничал с израильской разведкой, претендовал, пытался свергнуть самого Махмуда Аббаса, чего там только не было. То есть просто осиное гнездо. В общем-то говоря, трудно сказать, насколько можно на него полагаться, но, наверное, на фоне других он имеет, ну, имеет какие-то большие достоинства, если можно так сказать, с прагматической точки зрения.
4: У нас неожиданно выскочил Литвиненко. Вот это не имеет отношения. Это да. А, ну нет, вот мне подсказывают, что Арафата должны были отравить так же, как Литвиненко. Литвиненко жил в свое время в Лондоне, да. Вот. Но опять-таки, это уже спецслужбы российские.
5: Это немножко другое.
4: Да, Бейт Ханун.
5: Хотя природа общая.
4: Бейт Ханун, он был очищен от инфраструктуры Хамаса, там уничтожено 11 километров туннелей. То есть вот такая завершена масштабная инженерная операция в этом районе, это север Газы.
5: Вы знаете, то, что мы с вами говорили, Геннадий, не раз идет такое планомерное, целенаправленное вытеснение Хамаса и уничтожение его инфраструктуры на всей территории сектора, и которые находятся прежде всего под нашим контролем, но и не только, но и той части, которая контролируется Хамасом. Гигантское количество этих туннелей. Там невероятно. И работы непочатый край, просто Авгиева конюшни. То есть количество этих, по длина общей суммарной сложности этих туннелей больше, чем московское метро. То есть надо понимать, что это действительно Авгиева конюшня. Но вот идет, вот уничтожили 11-километровый туннель, и продолжается уничтожение их штабов, их штаб-квартир каких-то, разных других вот этих вот систем, которые они там сумели построить. Их лидеров, в частности, был ликвидирован новый их лидер, который прежде возглавлял бригаду Эз-1 Аль-Касам, Мухаммад Уда его зовут. Мухаммед Уда где-то заступил, не знаю, помню, приблизительно месяц после того, как был ликвидирован другой его напарник, которого звали Аззадин Хадад, один из главарей Хамаса в Газе. И после этого был назначен Уда. Уда до сих пор занимал эту довольно теневую роль и действовал за кулис, но был одним тоже из архитекторов, то, что называется, террора и подготовки вот этой вот всей их операции Нухба 7 октября. То есть личность знатная. Вчера был нанесен удар по зданию, в котором находился он, его семейство, его приспешники, но и в результате все они отправились туда, о ком они мечтали отправиться. То есть мечты сбываются. Они отправились к девственницам. 72 девственности – это очень хороший приз за такую хорошую жизнь. Ну и вот посмотрим, кто им придет на замену. Пока у них очень быстрая текучка, надо сказать. Очень быстрая текучка кадров. Пришел, ушел, пришел, ушел. Как-то вот у них прямо сразу отсюда и к Гури.
4: Я напомню, что именно вот этот район, Бейт-Ханун, он на протяжении многих лет был одним из главных центров террористической активности Хамаса.
5: Совершенно верно, совершенно верно. Там они базировались, там были их укрепленные пункты подземные эти. Опять-таки, это просто подземный город. Это не просто туннели, а гигантский подземный мегаполис, гигантский совершенно. Я думаю, что историки будущего, они просто будут в шоке, описывая вот все то, что Хамас там создал на протяжении 20 лет.
4: Как-то при этом западные страны, такие организации, как ООН, они молчат, потому что вот все эти туннели, все эти конструкции, все это создано на их деньги. Вот эта помощь, которая идет Газе, она идет на постройку этих туннелей, на вооружение Хамаса, на новых солдат Хамаса, которым платят из денег, которые дают европейские страны, которые дают вот такие организации, как ООН.
5: Но объективности ради, Геннадий, я должен сказать, что и наши-то, и наши доблестные разведчики тоже постарались, понимаете? То есть они тоже говорили о том, что Хамас усмирен, Хамас стал прагматичной организацией, что он не собирается террор вести, что он собирается восстанавливать гражданскую жизнь там. И поставляли туда цемент, химию, все что угодно. Ну... Так что они тоже свою ручку приложили очень, как и 7 октября, так и до этого.
4: Несколько минут у нас осталось. Наверное, можно в этом плане поздравить Израиль. Новым премьер-министром Словении стал Янез Янша. Он решительный сторонник Израиля.
5: Александр. Да, вы знаете, сегодня у нас время, вы знаете, когда каждая хорошая новость, но она просто на вес золота. Вот именно... Вот это вот то, что вы сказали сейчас, то, что новым премьер-министром Словении стал Янша, это действительно, это очень хорошая новость для нас, потому что, как мы знаем, Виктор Орбан ушел, его благополучно ушли, и, по сути дела, единственной страной, которая нас поддерживала и могла блокировать, была Чехия. Но вот теперь подошло подкрепление. Янез Янша, он действительно один из наиболее последовательных, решительных сторонников Израиля. До него было правительство Голуба, которое активно сотрудничало и поддерживало все антиизраильские инициативы Испании, Ирландии, Норвегии и так далее, разорвать отношения, блокировать Израиль. Но Янша совершенно других взглядов, прямо противоположных. У него такие право-консервативные взгляды. Он очень симпатизирует Трампу. Он близок с Орбаном. Его поворот он означает, по сути дела, приход к власти, разворот всей внешней политики Словении. И он не скрывает своей симпатии не просто к Израилю, а к поселенческому движению вообще. Он заявил уже о намерении перенести посольство Словении в Иерусалим. У него прекрасные отношения с Нетаньяху. Он заявил, что будет блокировать санкции против Израиля. Наконец, он даже использует вместо словосочетания «западный берег» Иудея и Самария, что уже само по себе говорит о многом. Встречался с поселенческими лидерами. То есть один из активных, решительных сторонников Израиля. Теперь у Чехии есть подкрепление, и вместе уже, возможно, им будет как-то легче противостоять вот этим вот евробюрократам.
4: Ну а как вы видите, реально, он же заявлял действительно о намерении перенести посольство Словении в Иерусалим. Будет перенесено?
5: Вы знаете, очень трудно сказать. Они подвергаются, и это и чехи хотели, это и Орбан хотел, подвергаются колоссальному давлению со стороны Евросоюза, которые не хотят это делать. Наоборот, их цель загнобить по максимуму Израиль. Я не думаю, потому что, в конце концов, это маленькие страны, зависимые экономически, недостаточно сильные, недостаточно влиятельные. Не думаю. Но риторика совершенно другая. А главное, что он действительно вместе с чехами будет, я надеюсь, блокировать какие-то санкции против нашей страны, что уже большой плюс. Так что новость действительно хорошая.
4: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Время подходит к концу в программе.
5: Спасибо.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать.

0: внимание, адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Вентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков, а также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом он сам сообщил в Инстаграме, опубликовав видео, в котором обратился к подписчикам в образе самопровозглашенного пророка. Сценарист начал свою речь с критики нынешнего руководства. Цитирую: «Трамп, Венс, миллиардеры, карьеристы и трусы в обеих партиях отвернулись от страны. У них есть деньги, власть и безопасность, но не у вас. В Америке правительство должно работать для всех, мы должны это вернуть», — сказал 61-летний Грини. Он работал над «Симпсонами» с 7 по 11 сезон. Написал сценарий, в том числе к ставшей культовой серии «Барт из будущего», в которой предсказал президентство Дональда Трампа за 16 лет до его избрания. Кроме того, Грини писал сценарий для сериала «Офис» и работал над фильмом «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли казахстанского тележурналиста. Полиция Нью-Йорка начала проверку по факту разгрома угловой кошерной пекарни в Квинсе по адресу 188 Union Turnpike, Fresh Meadows. Нападению подверглась популярная бейгельная, которая принадлежит предпринимательнице Хиле Ашкеназе. Записи с камер наблюдения зафиксировали, как погромщик в течение 5 минут забрасывал входные двери и стеклянную витрину уличными столами, стульями и цветочными горшками, после чего скрылся с места происшествия. Агрессивные действия злоумышленника вызвали резкую реакцию со стороны общественных организаций, которые связывают погром с общим ростом антисемитских настроений в мегаполисе. Руководитель Ассоциации еврейских учителей Квинса Маше Сафран обратился к мэру Нью-Йорка Мамдане с призывом незамедлительно выставить дополнительные полицейские патрули возле национальных объектов. Активисты охарактеризовали случившееся как преднамеренный акт. Сафран подчеркнул, что данный налет укладывается в опасную тенденцию систематических и безнаказанных притеснений, с которыми в последнее время сталкивается еврейская община Бора. В Израиле полиция Иудеи и Самарии задержала 2 молодых людей в возрасте около 20 лет из Ариэля и Батьяма, подозреваемых по делу о масштабном мошенничестве против пожилых русскоязычных репатриантов. По оценке следствия, сумма ущерба может составлять миллионы шекелей. Тайное расследование началось около 2 недель назад после 2 жалоб, поданных в отделение полиции Ариэля пожилыми женщинами.

0: людьми стран бывшего СССР. Они рассказали, что им по телефону звонили говорившие на русском люди, представившиеся сотрудниками госструктур, включая службу национального страхования и налоговой. Аферисты убеждали женщин, что те якобы задолжали деньги государственным органам, угрожали серьезными последствиями, если долг не будет погашен. Во время многочисленных разговоров на потерпевших оказывалось сильное психологическое давление. Позже к ним домой приходил человек, который забирал наличку и ювелирные изделия якобы для урегулирования долга. Родственники пострадавших поняли, что речь идет о мошенничестве, и обратились в полицию. Сеть супермаркетов Stop & Shop объявила о снижении цен в магазинах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Некоторые популярные товары, в частности донатсы, колбаски, куры-грили и копченая лососина, подешевеют почти на 23%. В компании заявили, что это очередное изменение, призванное помочь покупателям справляться с растущими расходами. Новые ценники появятся на полках в 137 магазинах. Президент сети Роджер Виллер назвал ценовые изменения перезапуском. Он заверил, что компания хочет поддержать покупателей, которым все сложнее укладываться в бюджет. Цены на продукты за последний год выросли почти на 3%. Стоимость электроэнергии с марта по апрель увеличилась на 3,8%, а по сравнению с прошлым годом ее рост составил 18%. Жалоб на недоступность товаров стало намного больше за последние несколько лет, констатируют эксперты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона охрипший Грегори Дэвидсон. А Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
7: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям, как всегда, по средам.
6: И мой первый вопрос вам. Главная тема прошедшей недели, на мой взгляд, это то, что кроме обещаний Трампа, что скоро нас ждут успешные переговоры с Ираном, ничего другого по этому поводу не произошло. А скажите, а вдруг я не прав? Очень на это хочется на это надеяться.
7: Вы знаете, Грегори, в общем, так скажем, у нас, конечно, встревожены. У нас встревожены и обеспокоены, потому что такое впечатление, что Трамп поставил все буквально на мир с Ираном, и есть опасение, что на мир, по сути дела, любой ценой. Вот это того, чего у нас очень опасаются и население, и военно-политическое, и, конечно, руководство, все. я думаю, что люди знают более-менее, о чем идет речь, на всякий случай я скажу. Сообщается, что обе страны близки к подписанию так называемого меморандума о взаимопонимании. И этот меморандум, он предусматривает продление прекращения огня на 60 дней. Что должно произойти в эти 60 дней? Армузский пролив должен быть открыт, Иран должен убрать установленные мины. Ну, это ладно, а вот в ответ Соединенные Штаты снимают блокаду с иранских портов, снимают санкции, размораживают санкции и снимают... размораживают авуары, которые были заморожены, то есть Иран получает возможность свободно продавать нефть, свободно торговать, и, в общем, все становится замечательно. Согласно сообщению ряда СМИ, Иран настаивает, чтобы его замороженные активы, а это где-то 25 миллиардов долларов, огромная сумма, были разморожены до соглашения по ядерной программе. То есть принцип у них простой. Утром у нас стулья, значит, это снятие всех санкций, разморожение вот этих вот активов. Ну, а потом уже деньги, вот, то бишь ядерная программа, но сначала стулья. Значит, это сделка... Ну,
6: подождите, они при этом соглашаются отдать...
7: Они соглашаются, Грегори, обсуждать. Понимаете как? Они соглашаются, не соглашаются вывозить уран. Они соглашаются обсуждать. Что обсуждать, кого обсуждать, куда, зачем и как. Это уже другой вопрос. Обсуждать можно, мы с вами знаем, и до прихода второго пришествия. Нет проблем, можно обсуждать все, что угодно. Они не собираются вывозить уран. А при этом, опять-таки, согласно публикациям, сделка эта не будет включать вывоз из Ирана 144 килограммов урана, обогащенного до 60%. А 60% всего на один уровень ниже 90% необходимых для создания оружия. То есть, если речь шла ранее о том, чтобы весь обогащенный уран вывести, то сейчас вроде бы, мы опять, конечно, не знаем наверняка, опять-таки, надо оговориться, мы не знаем, но сообщения есть, и они тревожные, о том, что уже сейчас есть какая-то такая вот тенденция к тому, чтобы ослабить свои требования и в этой области. Причем, если мы вспомним, а мы не можем об этом не вспомнить, когда началась вся эта история, началась это в январе, помните, когда восстали тогда, иранцы восстали, начались массовые демонстрации, протесты, манифестации, ну, да, то конечно. Трамп объявил, ну да, что началась, вот мы идем вам на помощь, сказал он, свобода уже рядом, ждите, мы идем к вам на помощь. Потом о помощи и свержении режима вообще забыли. Даже не упоминалось уже вообще, перестало упоминаться совершенно. Были выставлены 4 технических требования, никак не связанных с режимом и с прекращением вообще функционирования этого правительства. Первое – это прекращение ядерной программы, то есть и вывоз обогащенного урана. Второе, мы об этом тоже много раз говорили, это сокращение производства баллистических ракет, резкое сокращение, чтобы он не угрожал своим соседям. Третье, это прекращение финансирования прокси, Хизбаллы в Ираке, и Хамаса, и исламского джихада, и хуситов, ну-ка, всех его друзей и родственников, знакомых кролика. И, наконец, четвертое, прекращение репрессий. Потом очень быстро оказалось, что все последние требования тоже куда-то исчезли, они как будто испарились. Уже забыли все и о ракетах, и о прокси, и о репрессиях. Осталась на столе только ядерная программа. Вот сегодня то, что от нее осталось, вроде бы уже тоже подвергается пересмотру в том направлении, чтобы как-то удовлетворить иранцев. Все это выглядит, конечно, очень тревожно. Иран в этом ситуации, если действительно это произойдет, и если такой меморандум, соглашение, как угодно будет подписан, это будет несомненная, явная, очевидная победа Ирана. Однозначная, потому что мало того, что Иран смог выжить, они смогли выстоять, но они еще и заставили Соединенные Штаты принять унизительные условия, и Соединенные Штаты пошли на эти условия, а Иран открывает пролив всего лишь навсего, то есть пролив-то этот был открыт и до начала войны, то есть мы возвращаемся в исходную точку, но при этом с Ирана снимаются всевозможные санкции, размораживаются его активы, и получает он карт-бланш. Это неудивительно, что это вызвало очень резкую реакцию тех республиканцев, которые, ну, которые понимают, насколько велика такая опасность. То есть Майк Помпео, он просто обрушился с критиком. Ну, мы помним, что он возглавлял Госдеп в свое время, и он действительно политик, производил какое-то хорошее, на меня, по крайней мере, надежное впечатление, что возникает ощущение, по его словам, что за этим соглашением стоят представители левого крыла Барака Обама, он так и сказал, что как будто это взято все из методичек Венди Шермана, Роберта Мелли и Бена Ротса. То есть заплатите КСИР за создание массового оружия поражения и дайте ему возможность терроризировать мир. Но не только вот, надо сказать, там и Том Тиллис от Северной Каролины, и Роджер Уикер от Миссисипи, там еще были другие республиканцы, которые спрашивают, а неужели президент настолько отчаянно хочет открыть Ормузский пролив, чтобы снизить цены на нефть и продовольствие перед промежуточными выборами, что он уступит всем условиям Ирана. Ну, опять-таки, если он уступит всем условиям Ирана, то, к сожалению, мне не хочется в это верить абсолютно. Я надеюсь, что Трамп не пойдет все-таки на это. Но если он на это, да, пойдет, то это будет капитуляция, и это, к сожалению, однозначно. Помните, как знаменитые слова Черчилля о том, что поражение было вырвано из пасти победы. Вот это будет тот самый случай после колоссальных потерь, которые этот режим понес, после того, как ликвидировали всю его, по сути, военно-промышленный комплекс, потенциалы и все это. Но в политическом плане он оказался победителем. И, конечно, в Иерусалиме этого боятся. Кроме того, Иран увязывает дополнительно, чтобы прекращение огня и достижение этого соглашения, меморандума, как угодно, оно сопровождалось прекращением военных действий Израиля и против Ливана, и в Газе, и где-то еще. Но их тоже можно понять, иранцам. Они хотят, чтобы их марионетки выжили. И насколько Трамп поддастся и этим требованиям, тоже неизвестно. Все это, конечно, ну, весьма тревожно, так скажем, поэтому вот мы с каким-то напряжением и немаленьким ожидаем того, как будут развиваться события, и посмотрим. Иранцы пока говорят, что вроде бы есть продвижение. Когда они говорят, что есть продвижение, то это заставляет, конечно, волноваться. Я не знаю, честно говоря, неужели у Трампа хватит, он пойдет просто на это позорное и унизительное соглашение ради того, чтобы представить его как победу, но это будет не победа, это будет капитуляция.
6: Посмотрим. На самом деле все, наверное, так хочется в это верить, что значительно сложнее, потому что много все-таки людей, которые горой, что называется, за Израиль, и все понимают, что в первую очередь сделка Америки с Ираном ударит по Израилю. Я надеюсь, что тут сомнений быть других не может. Ну что ж, посмотрим. Ладно, а что слышно на других территориях, которые окружают Израиль?
7: Вы знаете, прежде чем другие моменты, Грегори, еще один момент, это ударит по Израилю, но это очень сильно ударит по Америке, потому что это будет означать, что Америка абсолютно ненадежный партнер, что Америка слаба, малодушна, что она готова отступить при первой же угрозе, и это на Ближнем Востоке это толкнет всех еще кто.
6: Извините, это взгляд из Израиля. В Америке на это так не смотрят. Америка считает, что она во главе всего мира, и плевать ей на все то, что о ней думают за пределами нашего государства. Это не мое мнение. Это такое мнение у эстаблишмента американского, и ничего тут не сделаете.
7: Грегори, но...
6: Так что, это возможно, не аргумент.
7: Да, возможно, да. Ну, понимаете, это не аргумент, но я, может быть, я не буду спорить, но я хочу сказать, что если Путин, Си в Иране, тот же Эрдоган, они увидят, насколько Соединенные Штаты малодушны и насколько они попустительствуют вот, даже, раз Ирану,
6: говорю,
7: даже Ирану.
6: Еще раз
7: говорю.
6: Это
7: придаст им силы.
6: Абсолютно нет.
7: Но очень
6: понимаете,
7: печально,
6: в чем
7: что
6: дело?
7: Я могу сказать. Очень печально.
6: Ну смотрите, вы же видите, что без американского оружия практически никто сегодня в мире воевать не может. Китай и тот клянчит, чтобы ему продавали какие-то наши микросхемы и так далее. Америка все-таки, кто бы что ни говорил, впереди планеты всей на сегодняшний день. А Китай в чем-то даже уже опережает, в чем-то догоняет, но тем не менее с Америкой в цивилизованном мире выкинем из за скобки слово «цивилизованный Китай», с Америкой все-таки не сравнится. Поэтому тут еще раз говорю, мне так кажется, что... Не знаю, уважаемый радиослушатель, если есть другое мнение, ради бога, 718-303-90-90, номер телефона, можете позвонить, я увижу звонок, возьму по этому поводу, если по другим поводам не нужно... А вот именно по этому поводу есть что сказать или возразить, набирайте. Ну, чтоб, а мы
7: я,
6: тем не
7: Грегори,
6: менее... Что...
7: Я, Грегори, все-таки хочу 5 копеек своих добавить. Я хочу сказать, что законы
6: даже
7: геополитики...
6: Даже 10 можно.
7: Да, хорошо. Законы геополитики, как и законы природы, экономики, убрать никто не может. Даже если мы говорим, что мы можем не обращать внимания на, там, на ураган, на бурю, на наводнение, это не значит, что они не придут к нам, и это значит, что они придут в Америку. В частности, если исламский мир увидит, в частности, что Иран, радикальная исламская теократия одержала победу, то это вдохнет в них новые силы, как это было после Афганистана, когда Советский Союз ушел тогда, и мы помним, как, к чему это привело и как это привело. То есть не бывает такого, чтобы вакуум не бывает в природе. Если Америка чувствуется, что
6: можно,
7: она слаба...
6: Можно возразить.
7: Да.
6: Можно о том, что, как вы сказали, ураган или что-то там другое подействует на нас, мы узнаем только после того, как ураган придет. Вот пока он не придет, это все серьезно не будет восприниматься. Вот же о чем. В этом-то вся проблема.
7: Но это, Грегори, означает то, что просто тогда страна, она думает, что она находится в каком-то изолированном, знаете, боа в пространстве. А это не так. Мы живем, к сожалению, в мире, где все связано одно с другим. И если не учитывать законы этого мира, то, конечно же, они придут к нам. Ну, такова реальность. И неважно, маленький это Израиль или это не маленькая Америка. Все равно законы природы и геополитики, и экономики. Но это мое глубокое убеждение. Их не победишь. Они действуют объективно.
6: Ну что, давайте один звонок возьму. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, вы меня слышите? Это сорвался звонок. Ладно, видимо, что-то с телефонной системы. Будем исправлять ее. Давайте мы продолжим. Пусть наши радиослушатели сами подумают, на чьей стороне они, на вашей или на моей. Ну, давайте, вот все линии горят, давайте возьму еще звонок. Алло, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
8: Добрый день. Меня зовут Мирон. Я не первый раз вам звоню. Я
6: очень
8: хотел
6: приятно.
8: Александра спросил по поводу законов природы и всего такого прочего. Какой закон именно он имеет в виду в данном случае? Потому что разговоры о том, что, о том, о чем, это не закон. Это только разговоры. Если он может ответить, я послушаю. Как вы считаете?
7: Ну, конечно, я отвечу. Конечно, Мирон, я отвечу. Законы геополитики предполагают, что разные события, они, тем не менее, связаны друг с другом. То, что я сказал, если, например, Путин, если Китай, если Эрдоган видит, что Америка, я по-простому говорю, прогибается перед Ираном, который уже ослаблен, который разрушен, от которого осталось всего-то скелета того, что там было раньше, то они почувствуют, что тогда они имеют право намного большее, чем они могут даже себе представить. И это касается их соседей, это касается американских интересов, союзников Соединенных Штатов. То есть, когда они видят, что Америка бездействует и Америка капитулирует, то это им придает силы. Это закон природы такой же, как и в природе. Если, например, волки чувствуют, что там их жертва, скажем, олень или бизон, не знаю кто, он боится, он загнан, то они травят его еще большей силой, нападают и терзают его и все стадо. Законы природы в геополитике такие же абсолютно, как они объективны по своей сути. Это законы человечества.
8: Ну, я с вами согласен. Единственное, я...
6: Нет, смотрите, можно я вашу точку зрения, Мирон, одну секунду? Смотрите, Александр, я уже это, по-моему, сказал, хочу повторить еще раз. О том, каким образом те или иные события влияют на Америку, мы ощущаем только после того, как эти события наступают.
8: Вот это правильно.
6: Понимаете, пока не, пока это тот самый случай, пока жаленый и дальше по тексту не клюнет, ну, и дальше тоже по тексту.
7: Это понимаете? Очень плохо, Грегори. Я понимаю. Я понимаю.
6: Но это констатация факта. Это не значит, что это хорошо или плохо.
7: Я согласен. Это, наверное, и да. Пускай даже, наверное, на 100% так есть. Но это очень плохо, потому что если, например, было бы хоть какая-то, так скажем, моральная сила у правителей там Англии и Франции перед началом Второй мировой войны, то и Второй мировой войны бы не было. Они бы вошли уже на Рейнскую область, режим бы Гитлера пал, и на этом все дело закончилось. Но когда они позволили этому режиму выжить, то это дало ему силы. И Сталин увидел, что все можно и попустительствовать.
6: Ну, не рискуйте, чтобы я назвал вас идеалистом, потому что кого вообще уроки истории учат? Можно спросить у вас, а?
7: Вы знаете плохо, примеры? Грегори, но очень печально,
6: это нехорошо или плохо? Конечно, плохо. Конечно, очень плохо, печально, но уроки истории не учат никого. Ну, о чем разговаривать?
7: Тогда...
6: Спасибо, нет, спасибо тогда... большое. Хорошо, спасибо, хорошо, Мирон. Опс, я отключил. Давайте я возьму, все линии горят. Давайте я возьму, послушаем еще, что кто скажет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
9: Как вас зовут? Артур меня зовут. Я бы хотел уточнить чуть-чуть всю эту процедуру. Иран и так далее, то, что сейчас комментарии я услышал. Дело в том, что, по крайней мере, до сегодняшнего дня вокруг президента собраны высоко неквалифицированные, непрофессиональные работники, включая разведку нашу, спецслужбы, которая сейчас подала в отставку. Я думаю, что все, что происходит с Ираном сейчас, ну, в Иране, вот этот тупик, я думаю, что это недочет разведслужб, спецслужб, потому что недооценили действия Ирана после начала войны, что они перекроют Армуд, что они будут бомбить соседние страны. К этому были не готовы и никак не готовы. Вот поэтому и будет вот так, пока не сделают нормально.
6: Ну, вот я, наверное, с вами соглашусь. Единственное, что я возражу, ведь был опыт первого входа, что называется, в Иран. И когда входили, что называется, второй раз, уже как бы был опыт. И говорить о том, что совсем не понимали, на что идут, нельзя. Вы понимаете, что я хочу сказать?
9: Абсолютно.
6: Был пример... Был, поэтому я думаю, что все сложнее. Я думаю, что было какое-то давление непонятное, или неправильно проанализировали сложившуюся ситуацию. Вот начали хвататься за голову уже после того, как второй раз начали эту операцию.
9: Ну, вот так. Ну просто удивительно, что
6: удивительно, согласен.
9: Америки... считается одной из самых в спецслужбах одной из самых лучших разведок в мире. Ну, я не буду говорить Моссад, Израиль, ну вот даже Израиль не мог предвидеть со всем своим опытом многолетним, десятилетним о действиях...
10: Смотрите, извините, перебиваю, извините, а у Израиля выхода нет. У него Иран, что называется, висит на... Не знаю, на чем там можно висеть. А Израилю нужно себя спасать. Поэтому Израиль будет говорить то, что... Ну, я не знаю. Александр,
9: разведданные должны были предоставлены быть. И, как вы говорите, правильно оценены. И чтобы это правильное решение было принято. Значит, где кроется баг в неправильной оценке разведданных? Вот поэтому Александр, получается эта каша.
10: Сейчас, Александр, вы нас слышите, нет?
7: Да, конечно, конечно. Александр. Я слышу.
10: Ну, так,
7: смотрите,
10: ну, так что вы считаете?
7: Мое мнение следующее. Военные действия надо было начинать, потому что Иран был действительно, насколько мы знаем из всех сообщений, разведывательных, наших, не наших, всевозможных, был буквально на пороге создания ядерной бомбы.
11: Что, чем грозит появление режима с ядерным оружием и ракетами с ядерными боеголовками, это грозит то, что эта страна, по сути дела, абсолютно неуправляема и может диктовать свои условия. Когда вступаешь в войну с таким режимом, надо также понимать, и это понятно любому, ну, мали-мальски просто какому-то эрудированному человеку, о том, что это не какой-то режим типа Мадуры. Это религиозный режим, клерикалы, это теократия, они, конечно, будут стоять...
10: Александр.
7: Да.
10: А знаете, что я бы возразил вам? А куда смотрели, когда первый раз выводили войска? Почему в тот момент, вот то, что вы говорите, сейчас не учитывали? И почему первый раз не довели все до победного конца, что
11: вот
10: называется?
11: Вот это вопрос, который тоже непонятен. Непонятен. Тогда Трамп, Грегори, как мы помним прекрасно, это 12-дневная война, он взял и неожиданно все остановил. То есть это как остановить, просто как остановить посреди рабочего процесса взять, и остановить. Недоделанная работа. Зачем? Какой мир может быть Ираном? Не может быть.
10: Израиль не та страна, которая слушает кого бы то ни было, когда дело касается национальной безопасности.
11: Трампа слушает. Нет, Грегори, Трампа
9: конечно.
11: Слушает.
9: Конечно. Согласен, Трампа слушает. Трампа обязательно
11: конечно,
9: слушает.
11: Конечно. Не может Израиль не слушать ни Трампа. Кто бы ни был, Нетаньяху, неважно, Вася Пупкин, неважно. Трампа они абсолютно не могут не слушать по той причине, что это единственный наш
10: стратегический союзник. Я вот не согласен. Я слышал, послушайте.
11: Это однозначно.
10: Ну, то есть, Украина сегодня Трампа не слушает, а Нетаньяху побоялся. Ну,
11: Украины,
10: что-то звучит
11: Украины,
10: для меня значительно странно.
11: Грегори, нет, Грегори, у Украины, у нее другая ситуация. За Украиной стоит Евросоюз, и за Украиной стоят европейские страны, которые так или иначе поддерживают Украину, в том числе с помощью оружия. Лучше, хуже, не будем сейчас это разбирать. Но кроме Америки, кроме Трампа на сегодняшний день, у Израиля вообще никого нету, за исключением нескольких маленьких государств Восточной Европы, там, и скажем, милее в Аргентине, но это не те союзники, которые могут по-настоящему поддержать и... Нет,
9: согласен.
11: Это не возможно. Израиль абсолютно зависим от Трампа. Абсолютно.
9: Да, правильно.
10: Давайте. Я слышу, что вы говорите, но все равно это звучит для меня не совсем убедительно, поскольку у Израиля огромное лобби в Америке, которое сильно не даст...
11: Не настолько, даже тому, Грегори, же... не настолько.
10: Не согласен с вами. Не
11: нет,
10: согласен.
11: Грегори, есть лобби Катара, есть лобби Саудовской Аравии. И вы знаете что? Я не исключаю, что у Катара даже это лобби сегодня сильнее в некотором смысле.
10: Все,
11: учитывая
10: меня,
11: Стивена Виткова и Кушнера, очень неуверенного в лояльности Израилю.
10: Александр, меня гонят из эфира, говорят, время
11: понятно.
10: Рекламы, а это святое.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, знакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт.
23: Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
27: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
28: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме. Это среда. И это значит, что передача «Нью-Йорк, Иерусалим» в эфире. Передачу ведет Акмали Тахиров. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанной с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Напоминать больше, наверное, не надо, и так все линии горят. Все-таки я... Ну, давайте я возьму один звонок, а потом продолжим... потому что у меня куча других вопросов. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
29: Да, добрый день.
10: Алло?
29: Да, здравствуйте. Да, добрый день. Да. Вопрос
10: как Александру вас зовут?
29: Или вам. Игорь меня зовут. Спасибо.
10: Очень приятно.
29: Да, очень приятно. Значит, понимаете, если посмотреть, что происходило за последний месяц-полтора, после визита в Китай Си Цзиньпин открыто сказал, что мы уже не та страна, которая была раньше. Про Америку я говорю. После визита Трамп сдулся. Он сразу остановил все военные операции и все остальное. Как говорят военные эксперты, Китай, Россия может нашу страну просто скушать на завтрак. И видно, Си Цзиньпин ему, плюс не забывайте, Северная Корея. И видно, ему поставили это все. И рассказали,
10: да,
29: что
10: почему. Только кого скушать, как можно я перебью? При таком скушать количестве Америку ядерного можно. Оружия, нет, я имею в виду, что никто не позволит себе. Ну какой Китай пойдет против, ну подумайте сами. Что
29: ну,
10: останется
29: Китай
10: от Китая?
29: Зависит от Ирана. Вы же понимаете, что
10: иранская... Ну какого нет... Ирана? Он больше зависит от... Послушайте, если мы завтра перестанем, я не знаю, как мы перестанем потреблять китайские товары, потому что все делается в Китае. Но тем не менее, Китай без Америки сегодня загнется быстрее, чем кто бы то ни было. Он очень заинтересован в Америке.
29: По факту и по действиям. Вы понимаете, что он остановил военные действия, и даже говорят, что он с Нетаньяху тоже разругался, Трамп. Потому что Нетаньяху...
10: Ну, давайте не будем про... Послушайте, давайте не будем про Трампа. Что происходит с Трампом, тоже непонятно. В его возрасте так уже давно понятно... Пора на пенсию, это понятно. Это понятно.
29: После Китая он все остановил. Александр,
10: да,
29: думаю,
10: но вокруг него, вокруг него есть люди, которые, в общем-то, тот же Руби и так далее. Не все так просто. Как бы вы ни говорили, не все так просто.
29: А вы в Китае не видели опущенные лица Руби? Они не были довольны этим визитом. И Хексет
10: понятное
29: не был
10: дело, что никто
29: визитом.
10: Не был доволен.
29: Они
10: послушайте,
29: все
10: ходили,
29: как будто они зря приехали.
10: Так оно и было. Давайте возьмем другие звонки, потому что ваше мнение понятно. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
0: Вы знаете, что, конечно, можно было бы не говорить о Трампе, но если все сводится к этому, то приходится говорить. А теперь мы говорим об Израиле.
10: Ой, у вас радиостанция в бэкграунде. Выключите радио, пожалуйста. Да-да.
0: Все, я выключил. Алло, значит...
10: Да,
0: все равно все сходится на Трампе, ну куда денешься? Поэтому надо говорить о нем, никуда не денешься. Его влияние на Израиль, безусловно, очень сильное. Влияние на Израиль. Но со стороны Израиля, поэтому какое-то идет поклонение. Кому это надо? Израиль, так сказать, номер один в идеологии всей земли. Поэтому Трамп этого не понимает. Он считает, что он почти Бог. И поэтому получается такое вот отношение в Израиль, который поддерживает Трампа, в международном положении становится трампистом. А трампист...
10: Ну, понятно. Ваше мнение понятно. Понятно, что вы хотите сказать, значит, давайте еще возьмем звонки. Мне интересно, что люди думают. Вы в эфире, представьте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Вениамин. Но дело
10: здравствуйте,
1: в том,
10: Вениамин.
1: Как я считаю, да, здравствуйте. И дело в том, как я считаю, что у Ирана очень много козырей. Особенно этот Армуз. Вы же понимаете, этот пролив, он же весь мир кормит. По большому счету. Ну, если не весь мир, но кормит.
10: Ну, нет,
1: Трамп
10: вы абсолютно
1: показал
10: правы.
1: Себя
10: это огромная проблема.
1: Да. Но Трамп показал себя слабеньким, ему нужно было бить, бомбить и бомбить. Но у меня такой вопрос господину Александру, вашему собеседнику. Да и к вам, да. Конечно, тоже. Да, я понимаю, что это запретная тема, я про Украину хотел спросить. Вот сейчас они похоронили там...
10: Почему Украина запретная тема? Абсолютно не запретная тема.
1: Я задаю вопрос, вы все время говорите, что не отключаете или там еще что-то. Ну,
10: да
1: давайте
10: нет, ну как...
1: перезахоронение сейчас очередного героя. То есть вы говорите, Дэвид Энрайвер пропагандирует, что в Украине нет нацистов.
10: Подождите секундочку, подождите секундочку. Вы поднимаете вопрос по поводу... Ну, послушайте, как можно рассуждать о чем-то, о чем мы не имеем ни малейшего представления? Как? Вот,
2: по телевизору что показали?
10: Еще раз говорю, что обсуждать нужно то, о чем мы можем обсуждать. А обсуждать с нами вопросы, по которым мы... это не запретная тема. Видите, уж сразу начались какие-то непонятные вещи. Дело в том, что захоронение, безусловно важная история. Но давайте к этому вернемся после того, как в Украину придет мир. Пока говорить о чем-то, когда люди гибнут каждый день, мне кажется, что это бесполезно. Возразите, если я не прав. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста. Алло. Меня не слышат, давай другой вопрос, возьмем телефон. Все линии горят, я не знаю, за какой телефон браться. Алло, опс.
3: Алло.
10: Здравствуйте. От Вахаха идет, выключите, пожалуйста, прием. Давай, следующий, времени нету. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. Константин, да, я вот хотел бы все-таки продолжить этот разговор про Украину, захоронение. Вы говорите, что это рано рассуждать об этом.
10: Ну, смотрите, вот человек настойчивый. Я же попросил не поднимать этот вопрос, потому что тут нету людей, которые в этом что-то либо понимают. И я считаю, этот вопрос будет актуальным, когда война закончится. Сегодня войну надо заканчивать. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марат Бруклин. Я обращаюсь к
10: господину
4: Дэвисону. Помогите организовать отдых израильских детей здесь, в Америке, с севера Израиля. Я уже звонил. У вас есть возможность, вы знаете всех лидеров еврейской общины города. У вас есть бизнесмены. Помогите.
10: Давайте, честно говоря, я не очень представляю себе, с какой стороны к этому вопросу подойти. Давайте вернемся к нему. Даже я не знаю, даже кому вас переадресовать. Позвоните в офис, оставьте моей секретарше Лене телефон, с вами кто-нибудь досвяжется. Я попрошу, чтобы с вами кто-нибудь связался. Алло, алло. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, да, как вас зовут?
5: Здравствуйте. Меня зовут Борис, меня очень интересует ситуация в районе Южного Ливана, потому что там очень разные мнения.
10: А вы считаете... Александр, вы что-нибудь знаете про Южный Ливан?
7: Нет, ну, конечно, Южный Ливан это сегодня, конечно, это сегодня наша, центральная...
10: Тогда так, скажем, все козыри ваши, давайте, вперед.
7: Да. Значит, то, что происходит в Южном Ливане. С одной стороны идут некие переговоры закулисные, открытые между Израилем и между правительством Ливана по настоянию Трампа. А переговоры эти не приносят никакого успеха, потому что правительство Ливана, так же, как и армия Ливана, они фактически не существуют. Это фикция. Они ничего не могут сделать. Они импотентны, они беспомощны, ничего не могут. При этом Хизбалла, мы атакуем ливанские позиции, но атакуем достаточно сдержанно, потому что не хотим, чтобы помешать все-таки вот по просьбе Трампа помешать этим переговорам. А Хизбалла атакует нас. Хизбалла атакует, используя беспилотники. Беспилотники Хизбаллы стали сегодня весьма опасным оружием, которое приводит постоянно к... Ну, к фатальным результатам. Почти каждый день, каждые два дня, не знаю, но погибает солдат, погибает военнослужащий, получают ранения военнослужащие, солдаты, офицеры, беспилотники Хизбаллы стали весьма и весьма эффективным оружием против Цахала. В этой ситуации И кроме того, они еще атакуют и мирное население в самом Израиле, в Галилее, вот на границе с Ливаном. А в ответ Израиль заявил совсем недавно, несколько дней тому назад, что не намерен терпеть такое положение вещей и что перейдет к более активным действиям. Это означает бомбардировки района Дахия, прежде всего шиитского квартала в Бейруте. Вот там ведутся постоянные уже начинаются, но пока тоже еще не в полную мощность, насколько я могу представить, есть потенциал развития, постоянные удары по объектам Хизбаллы. То есть война там находится в такой весьма активной стадии сегодня. И главная задача сегодня Израиля – оттеснить Хизбаллу за реку Литани. Река Литани – это естественный барьер между Ливаном, который, по сути, контролируется Хизбаллой, и между, собственно, Южным Ливаном. Отрезать вот этих вот боевиков и их базы в Южном Ливане от их подкреплений, от их поддержки. И одновременно осуществляются зачистки в Южном Ливане, то есть там те же самые, как и в Кое-Газе. Туннели всевозможные, инфраструктура, их штаб-квартиры, все что угодно. В общем, на сегодняшний день здесь идут достаточно активные бои. Хизбалла несет потери, значительные потери. Идет речь о тысячах убитых, ликвидированных боевиков. Израиль теряет гораздо меньше, но у нас каждый погибший на вес золота. Для них тысячи человек – это, ну, расходный материал. Для нас это каждый человек, это слезы, это боль, это прощание, это похороны показываемые. И, то есть эта страна, у нас это надо понимать, она организована как, ну, как своего рода семья. Неважно, что в семье все дерутся между собой, но вот такое чувство причастности есть у всех. Вот в настоящий момент ситуация такая, судя по всему, в Иерусалим и Вашингтон согласовали вот эти активные действия против Хизбаллы, и они будут продолжаться, несмотря на переговоры с Ираном. Но, как я уже сказал прежде, есть опасения, что если иранцы потребуют от Трампа в качестве необходимого условия прекратить атаки Израиля на Хизбаллу, то Трамп может поддаться и этому давлению.
29: А будьте добры, второй вопрос. Легкий очень, можно?
7: Да, конечно, конечно.
29: Да. Не обойдется ли Израиль, не будет ли ударом экономическим по Израилю то, что они не докупили вот второе судно, которое ушло из Хайфы в Турцию, они должны были купить ячмень и пшеницу. У кого они будут покупать, и будет ли, наверное, та же цена или другая цена? Спасибо.
7: Вы знаете, я не думаю, мы покупаем зерно, в том числе и у России. В чем проблема? Я объясню, в чем здесь проблема. Мы покупаем зерно у России, но Россия маркирует то зерно, краденое на Украине, краденое, они просто берут это в той же там Донецкой областях, в Крыму и так далее, маркируют под русское зерно и таким образом поставляют это Израилю как российское зерно, что, естественно, я могу это понять, вызывает недовольство и возмущение Украины. Это вполне можно понять, но, в принципе, у Израиля есть возможности закупки зерна в разных странах, в других странах, так что, нет, это я не видел, чтобы это сколько-нибудь сказывалось на чем-либо, кроме на напряженных отношениях с Украиной, но в последнее время, кстати, этот вопрос, он сошел с повестки дня, вот уже несколько недель ничего не поднималось, эта тема как бы не всплывала наружу, поэтому такое впечатление, что стороны договорились между собой.
10: Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
2: Семен.
10: Очень приятно, какой у вас вопрос?
2: Да, мой вопрос такой. Вы прекрасно вот ведете передачу, скольким даете вопросы, задают вопросы. Вчерашняя передача, он никогда не дает, он записи делает эти уже подряд два раза, и ни разу никто не может задать никаких вопросов. А когда он сам ведет, так он любую...
10: Вы про какую передачу? Подождите, вы про какую передачу говорите? Александр Мастровым,
2: да,
10: тоже? Или о какой?
2: Да, вот когда его не было... И разговаривали
10: с... Нет, смотрите, иногда приходится делать записанные передачи по разным причинам. Соведущий кто-то больной, ну, давайте все-таки возьмем...
2: Две передачи уже подряд в записи делает.
10: Хорошо, я постараюсь узнать, почему, и постараюсь, чтобы этого больше не было. Ну вот видите как. Давайте, осталось буквально 2 минуты. А что вы скажете в заключительном своем слове в этой передаче, Александр?
7: Ну, я хочу момент один важный подчеркнуть. Мы сегодня не успели это осветить, да и все и невозможно, конечно, но в Газе тоже происходят события. В частности, в Газе вот буквально вчера был ликвидирован новый глава военного крыла, бригада Эз-1, а Касам они называются, Мухаммад Уде. Вот он где-то несколько недель продержался на этом своем посту. После этого он снова улетел к девственницам после своего предшественника. Их ликвидируют одного за другим. Далее, там идет большая работа по зачистке Газа. Просто я хочу, чтобы люди это понимали, знали. В частности, в Хан-Юнисе, в Бейт-Хануне, в других местах уничтожаются туннели. И главное, я не помню, говорил я об этом или нет, сжимается кольцо вокруг Хамаса. То есть то, что раньше называлось «желтая линия», то сегодня это уже «оранжевая линия». И она стягивается вокруг Хамаса, вот той части анклава, который контролируется Хамасом, он становится все уже, все меньше, то есть там идет вытеснение Хамаса и идет поиск кого-то, кто может возглавить вот эту вот администрацию после того, как Хамас будет обескровлен. Понятно, полностью разгромить не удастся, но обескровлен, обезоружен, будут созданы какие-то формирования. В общем, один из этих, кто кандидатов, претендентов на власть, рассматривается доклад. Вот глава Шабака Давид Зини встречался в Объединенных Арабских Эмиратах, как сообщается, опять-таки говорю, со слов СМИ, с Мухаммадом Дахланом, который был главой безопасности Газы от палестинской автономии до того, как там был совершен переворот Хамасом. Возможно, он, потому что он пользуется популярностью, так сказать, как прагматик, насколько это возможно, относительно, конечно, все очень относительно, у наших силовиков. Вот это такая вот насчет Газа. Я хотел просто рассказать радиослушателям, что там происходит.
10: Ваши прогнозы. Давайте закончим передачу с того, с чего начали. Что вы думаете, произойдет буквально в ближайшие дни, связанные с Ираном?
7: Грегори, я боюсь думать и боюсь давать прогнозы. Я очень опасаюсь того, что Трамп подпишет капитулянскую сделку, которая, по сути дела, даст карт-бланш режиму на то, чтобы восстановить свой потенциал, получить легально возможность торговать нефтью, вообще вести дела, получить размороженные активы и так далее, о чем мы с вами упоминали. И это будет, конечно, на мой взгляд, капитуляция полная. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но нынешние события, они не особенно, на мой взгляд, дают основания для большого оптимизма. Вот это то, что я могу сказать.
10: Вы знаете, а мне кажется, что или сделки не будет вообще, или она не продержится достаточно долгое время, что так или иначе Иран не пойдет на все те условия, которые к нему выдвигают, а это значит, что или сделки не будет вообще, или она быстро очень развалится. Давайте посмотрим, кто окажется прав. А узнаем мы это, наверное,
7: последние,
10: если не на
7: буквально следующий.
10: Две фразы,
7: Грегори.
10: Конечно, конечно.
7: Для Ирана, Грегори, главное – это не сделка сама. Главное для них – это процесс. Затянуть Соединенные Штаты вот в эти переговоры. Переговоры могут вестись, а там, знаете, промежуточные выборы, новые какие-то события, все что угодно. И вот так вот свести дело к нулю по принципу «шах помрет» или «и шах помрет» вот по этому сценарию.
10: Ну, за один или два максимум месяца ничто серьезно не произойдет. Давайте вернемся к этому разговору на следующей неделе. Наше время точно истекло, и я даже не буду долго прощаться, а просто попрошу извинения у Акмаля за то, что мы пересидели в эфире, и мы с Александром прощаемся до следующей среды.
6: Дэвид Зон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
6: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.

0: звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Davidson Radio
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Спонсор часа.
6: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
5: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Фонд «Совет мира Трампа» за 4 месяца не получил ни доллара от партнеров, пишет Financial Times. Фонд Трампа «Совет мира», созданный для послевоенного восстановления и управления сектором газа, фактически оказался пуст. По словам четырех источников Financial Times, спустя 4 месяца после создания на официальный счет организации во Всемирном банке не поступило никаких средств. «Не было внесено ни одного доллара», — сказал один из собеседников газеты. Предполагалось, что страны-участницы фонда выделят 7 миллиардов долларов на пакет помощи Газе, а Трамп пообещал еще 10 миллиардов долларов в качестве финансирования от США. В итоге Совет мира оказался в подвешенном состоянии, а деньги на проекты в Газе не поступают. Как выяснило издание, вместо прозрачного счета во Всемирном банке фонд предпочитает принимать средства напрямую через банк JP Morgan, избегая независимого контроля. При этом Конгресс отказывается выделять американские деньги на работу Совета из-за непрозрачности структуры и неясного юридического статуса организации. А начать реальную работу на местах физически невозможно, поскольку Хамас до сих пор не разоружен, а в анклаве нет безопасных условий для подрядчиков, заявил газете представитель фонда. Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО, включая количество предоставляемых Альянсу истребителей и кораблей, утверждает журнал «Шпигель». США планируют отказаться от значительной части своих обязательств в рамках НАТО Force Model. Вашингтон собирается на треть сократить количество истребителей, предоставленных европейским странам. Соединенные Штаты считают, что ООН не справляется с предотвращением конфликтов. Спустя 80 лет ООН не реализовала полностью положение своего устава об избавлении грядущих поколений от бедствий войны, отметил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкл Десамбре. Министр обороны Германии Писториус отменил запланированный на текущей неделе визит в Вашингтон после того, как стало известно, что министр войны Пит Хексет вместо встречи с ним предпочел отправиться в Сингапур на форум по безопасности. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани представил жилищный план блок-бай-блок, 200 тысяч новых домов.

0: доступных квартир и сохранение еще 200 тысяч за 10 лет. На ближайшие 5 лет город обещает вложить 22 миллиарда долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Саудовская Аравия запускают производство клонов иранских дронов «Шахет». Военно-морские силы США заявили, что вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе. Центральное командование это отрицает. Губернатор Кэти Хокол объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсид. Спустя 6 недель после начала сезона летних веранд разрешение на их работу получили лишь 2000 заведений Нью-Йорка. Это меньше, чем в прошлом году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: «Пульс дня». Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В США, по словам президента Дональда Трампа, близки к заключению рамочного соглашения с Ираном об окончании войны и открытии Армузского пролива. «Договоренность в значительной мере согласована», — написал Трамп в субботу. По данным источников американского новостного портала Axios, проект меморандума о намерениях предусматривает 60-дневное продление перемирия. В этот период Армузский пролив будет открыт для прохода судов без уплаты сборов, а Иран обязуется разминировать пролив. В ответ США снимут блокаду иранских портов и предоставят ряд санкционных исключений для свободного экспорта иранской нефти. Проект меморандума также содержит обязательство Ирана никогда не добиваться создания ядерного оружия и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана из страны. США, в свою очередь, готовы в течение 60 дней вести переговоры об отмене санкций и разблокировании иранских активов. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Я вас приветствую и всех, кто нас слышит и видит.
0: Давайте начнем с того, чем, по-вашему, это соглашение может отличаться от того, что заключал Барак Обама.
1: Ситуация была совершенно иной. Барак Обама даже не представлял себе, я думаю, что можно воевать с Ираном таким образом. Что касается вот конкретных фактов, нюансов, все это достаточно трудно проанализировать. Очень трудно также проанализировать, насколько это может контролироваться. То есть это, с одной стороны, можно кратко это все обсудить, с другой стороны, очень долго об этом вести беседу, и все равно четкой картины мы не получим. И здесь я бы хотел сказать, что вряд ли имеет смысл особенно обращаться к наследию Барака Обамы, потому что ситуация была другой. И, так сказать, насущные проблемы были другими, потому что сейчас совершенно очевидно, что могут возобновиться боевые действия, к чему они приведут, вряд ли к чему-то хорошему, потому что свергнуть режим практически невозможно. А добиться еще большего от иранских властей тоже очень-очень трудно. Так что, так сказать, внешне это сопоставление выглядит интересным для обсуждения, но практическая польза для понимания ситуации очень спорна.
0: Я слышу большое количество откликов на это возможное соглашение, и они, как правило, негативными. Как вы относитесь вообще к этой идее заключить какое-либо соглашение с режимом в Иране?
1: Очень-очень спорный вопрос. То есть я бы не сказал односложно, потому что альтернатива тоже выглядит очень плохо. Все очень плохо, за исключением того, чтобы Иран признал Израиль. Вот это было бы по-настоящему хорошо. И вот недавние предложения Трампа, которых я видел и одобряю, это то, чтобы ряд стран, мусульманских, арабских, присоединились к мирному соглашению с Израилем, скажем, Пакистан и так далее. Вот это был бы очень важный шаг на пути к миру. И, конечно, надо прямо говорить Ирану о необходимости признать Израиль и найти полное решение арабской проблемы Палестины или палестинско-арабской проблемы. Вот это очень важно для того, чтобы выйти здесь из кризиса раз и навсегда, но об этом ничего не говорится. С моей точки зрения, нужно связать вообще палестинскую проблему с решением иранской проблемы, потому что Иран абсолютно предан так называемой палестинской проблеме или реальной, смотря как это анализировать.
0: Если подытожить... Юрий, а вы вообще верите Ирану в данном случае, ну, что он будет сдерживать свою сторону соглашения? И какие гарантии Иран может дать, что не будет обогащать уран?
1: Совершенно верно поставлен вопрос. Я думаю, что Ирану будет очень трудно вообще нарушать это соглашение, но возможно. И тут очень важна роль Китая и России. Я вам не раз об этом говорил, что нужны международные общие усилия, но это пока не предвидится из-за войны на украинской территории и проблем Тайваня. Так что все это очень спорно, и совершенно нельзя дать здесь определенное четкое заключение. Все же в определенной степени это имеет положительное значение, потому что это отодвигает силовую сторону конфликта. В общем, ситуация также несовершенна и не подвластна полному анализу, как и раньше. И все же я бы не смотрел очень пессимистично на все это. Если, так сказать, все вот эти договоренности будут заключены, то можно продолжать переговоры, и эти переговоры могут привести к решению этой ситуации, если вести их планомеренно, четко и привлечь к этому все заинтересованные стороны.
0: Вы знаете, что меня удивило в этих договоренностях, ну, те пункты, которые опубликованы, что в них ничего не говорится об Израиле. Возникает вопрос, а что насчет Израиля? Как, по-вашему, почему израильский вопрос вообще никак не стоит в этом меморандуме?
1: Вот это, об этом я говорил в определенной степени в наших предыдущих разговорах сегодня же, прямо сейчас. И здесь ответ очень прост. Вот здесь ответ очень прост, потому что вовлечение Израиля сделает какие-то формальные даже соглашения вряд ли достижимыми. Это коренной вопрос. Ирану нужно признать Израиль. Для этого нужно, чтобы Хамас был полностью на стороне мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами и Израилем. И сделать это возможно путем переговоров с Хамасом, путем вовлечения, положительного вовлечения, плодотворного вовлечения Арабской Лиги. Вот в чем проблема.
0: На фоне этих соглашений и даже первых ударов после перерыва со стороны Соединенных Штатов по югу Ирана, сообщается, что Израиль усилит удары по Хезболе в Ливане. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он приказал армии нажать на педаль еще сильнее и расширить военную кампанию против группировки на фоне того, что она продолжает наносить удары беспилотниками по израильским военным объектам. Израиль утверждает, что с момента заключения перемирия с правительством Ливана 16 апреля в результате таких атак погибли уже 24 человека. В то же время, по сообщениям ливанской стороны, за тот же период в Ливане погибли более 400 человек. Как эта ситуация, по-вашему, коррелируется с меморандумом, который пытается заключить Иран с Соединенными Штатами?
1: Одно связано с другим, все взаимозависимо. Хизбалла не может не реагировать на просьбы, пожелания Ирана. И опять же, нужно общее урегулирование, прежде всего, в Газе. Газа – это корень и вообще проблема арабов Палестины. И все это продолжается, и, конечно, Нетаньяху занимает жесткую позицию, потому что у него такой опыт взаимодействия, если так можно выразиться, с другими участниками всех этих перипетий. И он считает, что нельзя позволить ослабление, и потом он хочет выглядеть как жесткий, твердый человек, на него обрушивается столько критики, с которой очень трудно справиться. И я еще раз хочу сказать, что Хамас мог бы сыграть здесь очень важную роль. Нужно вести с ним переговоры американцам. И положение Хамаса в Газе становится, на мой взгляд, все более трудным, потому что там, на территории, где Хамас по-прежнему хотя бы теоретически властвует, действуют другие группировки. С одной стороны, так сказать, можно вести беседы с Хамасом, и с другой стороны, можно усиливать поддержку группировкам, которые выступают против Хамаса. Все это должно проводиться планомерно, четко, в едином порыве, и тогда могут быть положительные результаты.
0: Ну вот мы видим кадры из Ливана. Также сообщается, что около 250 активистов с машинами скорой помощи, медикаментами и продовольствием из конвоя застряли на границе Западной и Восточной Ливии. Среди них медики, учителя, инженеры. 12 делегатов отправились на переговоры и были арестованы на КПП Ливии без предъявления обвинений, с ними утеряна связь. В общем-то, задержание гуманитарной миссии – это грубое нарушение международного права. Но вот что интересно, власти западной части поддерживают гуманитарную миссию, а власти восточной связаны с египетским правительством, которое уже не раз блокировало помощь Газе. Вы могли бы пояснить для нас, что происходит на границе?
1: Ну, тут много подводных течений, и вы упомянули Ливию, в которой царит хаос, там есть тоже разные группировки, и, возможно, у Израиля есть влияние хотя бы среди части тех, кто управляет Ливией. И, конечно, Израиль не упустит возможность как-то воспользоваться тем, чтобы, так сказать, нанести удар своим противникам. Здесь очень важно, что в арабском мире сейчас очень разнообразное отношение к Хамасу. Иран не пользуется популярностью во многих арабских странах. Вот эти все флотилии, которые хотят напортить Израилю, они тоже, ну, не в самом лучшем виде производят свои операции, потому что внутри их тоже есть проблемы. Какую-то дать четкую оценку всему этому не так просто. Но в общих чертах, я повторюсь, все равно царит хаос и неопределенность. И это мы видим в том, что происходит в Ливии. Поступили сообщения о том, что и Турция, так сказать, проводит свою линию. Так что здесь много-много самых разнообразных элементов участвует. Я тут хочу обратить внимание, что, например, Турция, которая уже многие-многие годы крайне враждебна к Израилю, сохраняет теплые отношения с Соединенными Штатами. Это очень большой парадокс, что Эрдоган и Трамп, так сказать, ладят, если можно так выразиться. Вот что мы видим в настоящее время.
0: Юрий, у нас остается еще несколько минут. В завершении программы я, наверное, хочу спросить вас о чемпионате мира по хоккею, который сейчас проходит. Я знаю, что вы за ним следите. Расскажите нам, что происходит сейчас.
1: Этот чемпионат отличается большой остротой и уже огромное, много неожиданностей, результаты неожиданные. И большая неожиданность заключается в том, что Норвегия вышла в четвертьфинал. Это огромное достижение норвежских спортсменов. Американцы борются за место в четвертьфинале, последний матч с Австрией. И будем надеяться, что американцы в целом хорошо выступят в этом чемпионате, хотя они вряд ли смогут повторить выдающиеся достижения в прошлом чемпионате мира, когда они стали чемпионами первый раз за долгий год. Фавориты по-прежнему канадцы, финны, и чемпионат проходит в Швейцарии. Швейцарцы мечтают стать чемпионами. Они были серебряными призерами, и сейчас у них есть возможность у себя дома стать чемпионами мира. Они выглядят очень убедительно, очень сильно. Одновременно проходит Кубок Стэнли. Это замечательный турнир. Он проходит с необыкновенной остротой и напряжением. И здесь тоже неизвестно, кто будет чемпионом. Одна канадская команда по-прежнему участвует в турнире. Вчера Монреаль Канадиенс проиграли драматический матч Ураганом из Каролайны. Лас-Вегас выигрывает свою полуфинальную серию Колорадо 3-0. Вот что мы видим, так сказать, на хоккейных площадках мира.
0: Как вы оцениваете шансы команды Соединенных Штатов в чемпионате мира?
1: Я думаю, четвертьфинал – это их мечта в данном турнире. Но я надеюсь, что мой прогноз окажется неточным, и американцы пойдут дальше. Очень хотелось бы это видеть, но при нынешней ситуации четвертьфинал уже достижение.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. В студии Артем Андросов. Здравствуйте. Соединенные Штаты нанесли новые удары по югу Ирана. Американские военные атаковали иранские позиции зенитных ракетных комплексов и уничтожили два катера корпуса стражи Исламской революции, пытавшихся выставить мины в Ормузском проливе. Удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, ключевого иранского военно-морского порта, на входе в пролив. Взрывы также были слышны у прибрежных городов Сирик и Джаск. Центральное командование США назвало операцию самообороной и подчеркнуло, что действует со сдержанностью в условиях действующего перемирия. Перемирие между США и Ираном действует с 8 апреля, его организовал Пакистан. Однако инциденты на воде продолжаются. Иран сохраняет контроль над судоходством в Ормузском проливе. Американский флот поддерживает блокаду иранских портов. Удары произошли на фоне активных дипломатических сигналов с обеих сторон. В выходные Дональд Трамп заявил, что соглашение в значительной мере согласовано, а госсекретарь Марко Рубио допустил его подписание в понедельник, но этого не произошло. Иранская сторона, однако, охладила этот оптимизм. Тегеранский переговорщик признал прогресс по большинству пунктов, но исключил скорое заключение сделки. Тем не менее, иранский министр иностранных дел и главный переговорщик находились в Дохе на встрече с премьером Катара, который выступает посредником в этих переговорах. А вот президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился возобновить международный доступ в интернет, сообщило Министерство связи Ирана. Каким образом будет восстановлено подключение к глобальной сети, пока не уточняется. Проект NetBlocks сообщил, что интернета в Иране нет уже 87 дней. Только у некоторых граждан есть доступ к дорогим VPN, которые позволяют обойти ограничения. Первые отключения интернета в Иране в этом году начались 8 января на фоне антиправительственных протестов, охвативших всю страну. При этом в феврале интернет вновь заработал. Шатдаун возобновился после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В День памяти Memorial Day Вашингтон принял самый масштабный военный парад года. По Constitution Avenue прошли военные оркестры, марширующие части всех родов войск, ветеранские организации и гражданские коллективы. В этом году праздник приобрел особое звучание. Страна подходит к своему 250-летию, и парад стал первым из череды торжественных мероприятий юбилейного лета. На трибунах и вдоль маршрута собрались около 300 тысяч зрителей. В параде участвовали ветераны войн в Корее, Вьетнаме и Персидском заливе. Кульминацией стало исполнение ТАПС, знаменитого горного сигнала, которым в американских вооруженных силах провожают павших. Торжественная церемония прошла и на Арлингтонском национальном кладбище, 158-я по счету. Президент Дональд Трамп возложил венок к могиле неизвестного солдата в сопровождении вице-президента Джей Ди Венса и министра войны Пита Хексета. Под звуки гимна и ТАПС минута молчания в честь всех, кто отдал жизнь за страну. Затем слово взяли официальные лица.
2: От священных имен ушедших эпох до 13 душ операции «Эпическая ярость». В этот священный для нации день мы отдаем время воспоминаниям о наших лучших. Они лежат в тихих рядах здесь, в Арлингтоне, и более чем в 170 национальных кладбищах по всей стране и в 17 странах мира. Боже, благослови наших павших героев. Сегодня с нами те, кого они оставили. Наши удивительные семьи золотой звезды. Каждому, кто здесь и по всей Америке бережно хранит память о войнах, мы никогда, никогда не забудем тех, кого вы любили. Семьи золотой звезды, встаньте, примите нашу благодарность.
0: Особо президент остановился на потерях в недавних военных операциях.
2: В двух недавних войнах мы потеряли в общей сложности 13 военнослужащих. В Венесуэле полная и безоговорочная победа. Мы взяли ее под контроль за один день. В операции «Эпическая ярость» мы потеряли 13 особенных людей. Эти невероятные мужчины и женщины отдали свои жизни ради того, чтобы главный спонсор терроризма в мире никогда не получил ядерное оружие. И он его не получит. Никогда не получит.
0: Пока официальные мероприятия разворачивались в Арлингтоне, на Национальном молле в Вашингтоне тысячи людей останавливались у необычной инсталляции «Стены маков». 40-метровая конструкция высотой почти 3 метра заполнена более чем 600 тысячами рукодельных маков. Каждый символизирует одного американского военнослужащего, погибшего в бою, начиная с Первой мировой войны. В этом году выставка вышла в 7-й раз и впервые включала отдельную дань памяти 13 военным, погибшим в ходе операции «Эпическая ярость». С одной стороны стены хронология американских войн с числом потерь в каждом конфликте, с другой – сплошное море красных маков, дающее почувствовать масштаб утраты. Над головой звучат голоса родных и близких погибших.
2: Это не праздничный день, если говорить честно. Я понимаю, что мы привыкли воспринимать его как неофициальное начало лета, барбекю, вечеринки, атмосфера праздника, но по сути своей это день памяти. Мы просим людей запомнить об этом. Барбекю, пожалуйста, эти моменты важны, но важно понимать, эта свобода у вас есть сегодня именно потому, что 600 тысяч человек отдали свои жизни в бою, начиная с Первой мировой.
0: На фоне масштабных депортаций и иммиграционных рейдов история о другом пути. 21-летний Иван Ревилья вырос в Теннесси в семье мексиканских мигрантов. Когда администрация Трампа начала облавы, он понял, нужно действовать. Иван записался в корпус морской пехоты и только что окончил учебный лагерь на базе Перрис-Айленд. По программе ускоренной натурализации военнослужащие, имеющие вид на жительство, получают право на гражданство к моменту окончания подготовки. По словам полковника морской пехоты Кеннета Дель Масса, только на Перрис-Айленд в 2025 финансовом году гражданство получили около 900 человек.
2: Облавы на иммигрантов напугали меня и здорово взвинтили нервы. Я понимал, что мою семью могут забрать в любой момент, и мы с младшей сестрой останемся одни. Поэтому я решил, пойду в армию. Это один из самых быстрых способов помочь им получить гражданство. Вот что меня сюда привело. У нас есть программа ускоренной натурализации. Если человек является обладателем грин-карты, он может подать заявление на ускоренное получение гражданства при поступлении на военную службу. Здесь, на Перрис-Айленд, в 2025 году гражданство получили около 900 человек, заработавших его к окончанию курса подготовки.
0: Служба означала разлуку с молодой женой. Во время курса новобранцев они общались только письмами, как будто из другой эпохи. Жена Ивана, Жаклин Зулета, сама дочь иммигрантов из Гватемалы, его решение она приняла и поддержала.
3: Я рада, что он это делает. В нашей культуре на старшего в семье всегда ложится огромная ответственность. Он должен заботиться обо всех. И меня радует, что он не чувствует это как давление, а сам хочет сделать это для своих родителей.
2: С детства родители учили меня думать о других, не только о себе. Когда я увидел возможность вступить в армию и помочь им получить гражданство, я ухватился за нее обеими руками. Я поставил их на первое место, и в итоге они были рады моему решению.
0: Иван Ревилья получил диплом морского пехотинца в День памяти, в праздник, который в этом году совпал с приближением 250-летия страны, которую он выбрал своей.
4: Новости на
5: Дэвидсон радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз продлил на год санкции в связи с ситуацией в России. Госсекретарь Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа. Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Евросоюз, Германия, Норвегия, Нидерланды, Польша и Швеция вызвали российских дипломатов после угроз Москвы нанести новые удары по Киеву и предупреждения иностранным дипломатам покинуть город. В Брюсселе назвали это неприемлемой эскалацией.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
13: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
0: Ну а в это время на южной лужайке Белого дома кипит работа. Строители возводят временную арену для турнира UFC Freedom 250. 14 июня здесь впервые в истории пройдет профессиональное спортивное мероприятие на территории резиденции американских президентов. Арена рассчитана примерно на 5000 зрителей, приглашенных UFC и Белым домом. Еще 85 тысяч билетов на уличный просмотр раздадут бесплатно. Трансляция пройдет на Paramount Plus и телеканале CBS без платного доступа. Турнир приурочен сразу к трем событиям – 250-летию США, Дню флага и 80-летию президента Трампа. Все в один день. В главном бою вечера схлестнутся действующий чемпион в легком весе Илья Топурия и претендент Джастин Гетджи. В полуфинале бой за временный титул в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганном. Взвешивание бойцов запланировано у мемориала Линкольна. В калифорнийском Garden Grove пожарные в понедельник объявили, угроза катастрофического взрыва на химическом заводе снята. Трещина, обнаруженная в аварийном резервуаре, позволила давлению выйти контролируемым образом. Около 50 тысяч жителей пока остаются под приказом об эвакуации. Власти продолжают охлаждение емкости и оценивают возможность ее постепенного опустошения. Инцидент начался в четверг на предприятии Aerospace, производителе авиационных остеклений. Резервуар с метилметакрилатом, горючим химикатом для производства пластмасс, начал перегреваться. Из-за повреждения клапана нейтрализовать реакцию не удалось, и внутренняя температура емкости росла примерно на градус в час. Угроза была двоякой: либо резервуар разрывается и выливает до 26 тысяч литров токсичного вещества, либо взрывается, и огонь перекидывается на соседние емкости с горючим. В пятницу власти ввели обязательную эвакуацию на площади около 23 квадратных километров. Под приказом об эвакуации оказались около 50 тысяч жителей.
2: Позволить этому резервуару просто рвануть для нас неприемлемо. Наша цель – найти решение и не допустить этого, не дать пострадать окружающей среде.
0: В воскресенье пожарные перешли от оборонительной тактики к наступательной и отправили людей в опасную зону.
2: Мы ввели людей в зону риска прошлой ночью при поддержке группы химиков, аварийной бригады и наших сотрудников. Цель – войти внутрь и нейтрализовать соседний резервуар на 15 тысяч галлонов, убрать его взрывной потенциал. Когда наши вошли, они смогли увидеть манометр, который снаружи был закрыт водой. Ни с расстояния, ни с дрона его не разглядеть. И они увидели реальную внутреннюю температуру проблемного резервуара.
0: Параллельно с этим службы экстренного реагирования фиксировали небывалую нагрузку. Диспетчерский центр 911 сообщил о 300% росте звонков за 48 часов.
3: В основном люди звонят, чтобы получить информацию. Мы понимаем, они напуганы, много неизвестного. Им нужно поговорить с живым человеком, получить хоть какое-то успокоение. Мы даем им актуальную информацию по мере ее поступления.
0: Тысячи эвакуированных искали ночлег в соседнем Хантингтон-Бич. Родриго Гарай живет в двух кварталах от эпицентра. Той ночью он спал в машине на парковке фитнес-клуба. Потом вернулся с домашними животными и только после этого добрался до приюта Красного Креста.
2: Последние 48 часов были просто ужасными. Мы получили сообщение от управляющего дома, приказ об эвакуации. В ту ночь я ночевал в машине на парковке фитнес-клуба. Потом через соцсети понял, насколько все серьезно. Я живу в двух кварталах от эпицентра. Пришлось договариваться с шерифом, чтобы вернуться и забрать домашних животных. Взял питомцев, немного вещей и сюда, в приют Красного Креста.
0: К сегодняшнему утру обстановка начала меняться. Обнаруженная трещина в резервуаре дала осторожную надежду. Давление снижается, а значит, снижается и риск взрыва. Местные лидеры, следящие за ситуацией с самого начала, призывают жителей сохранять бдительность.
3: Трещина означает, что утечка может продолжиться, но давление при этом снижается, а значит, риск взрыва тоже снижается. Я немного воспряла духом, но надо всегда быть готовыми к неожиданному.
0: Пожарная служба округа Ориндж сделала официальное заявление. Угроза катастрофического взрыва снята. Около 50 тысяч жителей пока остаются под приказом об эвакуации. Власти оценивают возможность постепенного опустошения резервуара и следят за экологической обстановкой. Калифорнийская дорожная полиция опубликовала видеозапись с видеорегистратора патрульной машины, зафиксировавшей мартовский арест поп-звезды Бритни Спирс. На записи видно, как офицеры останавливают ее автомобиль, проводят проверку на трезвость и надевают наручники. Инцидент произошел 4 марта на шоссе 101 в округе Вентура. Спирс ехала на черном BMW-кабриолете. Очевидцы сообщали о хаотичной езде и превышении скорости. Когда офицеры подошли к машине, они почувствовали запах алкоголя. Певица заявила, что выпила один бокал мимозы несколько часов назад. На вопрос, употребляла ли она алкоголь, Спирс ответила: «Я танцевала». Певица отказывалась выходить из машины около 10 минут, ссылаясь на опасность проезжающих машин, а в какой-то момент предложила полицейским приехать к ней домой на лазанью. Тест на алкоголь показал 0,5 и 0,6 промилле ниже допустимого в Калифорнии уровня 0,8. Однако у нее в машине нашли пустой бокал для вина и упаковку Адерала без рецепта. Бритни Спирс провела под стражей несколько часов и была отпущена утром следующего дня. Первоначально ей предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, однако впоследствии она признала вину по сниженному обвинению в неосторожном вождении и получила 12 месяцев испытательного срока, штраф и обязательный курс по безопасности вождения. Сборная Ирана по футболу проведет чемпионат мира в Мексике, в нескольких километрах от американской границы. ФИФА одобрила перенос тренировочной базы команды из американского Таксона в приграничную Тихуану. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Причина – визовые осложнения на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся в феврале. Игроки и тренерский штаб до сих пор не получили американские визы, а до старта турнира меньше месяца. Из Тихуаны до Лос-Анджелеса 55 минут на самолете. Именно в Лос-Анджелесе Иран проведет два первых матча группового этапа 15 июня против Новой Зеландии и 21 июня против Бельгии. Третья игра 26 июня в Сиэтле против Египта. Команда сможет лететь прямыми рейсами Иран Эйр и въезжать в США через мексиканскую границу, минуя стандартную визовую процедуру. Участие Ирана в Мундиале оставалось под вопросом на протяжении нескольких месяцев. Федерация даже просила ФИФА перенести все матчи сборной с территории США. Однако президент организации неоднократно подтверждал, Иран будет играть. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. А вот мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил об акции, которую в городе уже назвали подарком для простых жителей. 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу всего за $50 каждый. Для сравнения, рыночные цены давно перевалили за $1000. Мамдани добился этого решения в переговорах с принимающим комитетом Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино еще в марте. Билеты распределят по 7 матчам группового этапа и плей-офф на стадионе MetLife в Нью-Джерси по 150 на каждый. В комплекте бесплатный автобус туда и обратно. Чтобы исключить перекупщиков, билеты будут именными и неперепродаваемыми. Вручат прямо у автобуса перед матчем. Лотерея открылась накануне. В понедельник в 10 утра участвовать можно раз в день до 30 мая. Ежедневно принимается не более 50 тысяч заявок. Победители объявят 3 июня. На улицах Нью-Йорка новость встретили с энтузиазмом, хотя не обошлось без иронии в адрес самого мэра.
8: Мамдани столько критикуют, коммунист, пособник террористов, но здесь хорошая идея, надо отдать должное. Я в восторге, я хочу выиграть, нам нужны эти билеты. Раньше чемпионат мира – это был праздник для всех. Все шли смотреть. Сейчас надо быть миллионером, чтобы попасть на игру. Я жил в Европе, ходил на дерби, премьер-лигу, и это стоило нормальных денег. Здесь совсем другая история.
0: Сам мэр Зоран Мамдани на объявлении пошутил: $50 – это примерно 5 чашек кофе в Нью-Йорке. По его словам, цель простая – футбол – игра рабочего класса, и рабочий класс должен иметь возможность ее увидеть.

0: Это «Пульзня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
1: ПЭТА, организация по защите прав животных, сделала пародию на «Дьявол носит Прада» в своем новом ролике. Его показывают перед сеансами в кинотеатрах. Издание «Runway» больше не будет поддерживать моду на шкуры животных. Никаких исключений и точка, пишет клон Присли в заметке ноутбука в финале ролика. И хотя Prada установила запрет на мех еще в 2019 году, как большинство мировых брендов, в организации теперь призывают к отказу от использования кожи и шерсти в производстве одежды. Мировая премьера фильма прошла в апреле. Бюджет составил 100 миллионов. Большая часть суммы ушла на зарплаты Мэрил Стрип, Эмили Блант, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи. Вторая часть рассказывает о противостоянии главреда самого популярного глянца Миранды Присли и ее бывшей ассистентки Эмили в эпоху кризиса печатных СМИ. Событий первой части прошло 20 лет. Присли по-прежнему руководит журналом, но чувствует себя менее уверенно в мире, где нужно чтить слово «бодипозитив», например. Найджел Киплинг продолжает быть ее правой рукой. Энди Сакс теперь взрослая, занимается серьезной расследовательской журналистикой и сокрушается, если ее статьи набирают меньше просмотров, чем фоторепортажи с Мэтт Гала. Эмили Чарлтон устроилась в «Диор». В общем, старые друзья встретятся вновь. Энди, без ведома Миранды, устроится в журнал редактором спецпроектов, чтобы сделать глянец снова великим. Сама Миранда пойдет на поклон новым владельцам, технократам с Силиконовой долины. А Эмили влюбит в себя местного Джеффа Безоса, его играет Джастин Теру, и устроит грандиозный шопинг. Фильм «На голубом глазу» описывает процессы, с которыми глянец смирился лет 10 назад. Децентрализацию журналистики, демократизацию брендов, отказ от демонстративного потребления, сокращение рекламных бюджетов. Мое субъективное мнение в своей бесконфликтности и наивности «Дьявол носит Прада 2» близок к картине «Стажер». Все той же Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро. Мудрой комедии про то, что банальная человеческая порядочность никогда не выходит из моды. Первый «Дьявол носит Прада» был символом величия глянца. Сиквел совершает демонстративные харакири в первой же сцене. Единственная мода, которая есть в новой ленте, это мода на ностальгию. За 20 лет фильм накопил огромный репутационный капитал, который теперь монетизирует. Первая часть заработала 326 миллионов по всему миру. Вторая собрала почти полмиллиарда всего за 2 недели. Но сила фильма в том, что он все еще умеет преподнести простые истины элегантно. Иными словами, мода может быть синонимом консерватизма. Далеко не все эксперты оказались в восторге от ностальгического реюниона. В некоторых рецензиях критикуется сюжет, который, по мнению авторов, не блещет оригинальностью. Кинокритик IndieWire Нейт Эрбланд отметила игру Мэрил Стрип, которая выглядит злобно-забавной, но в остальном проект ее не впечатлил. Фильму не хватает напористости и зрелищности. Рецензент Variety Гай Лодж заявил, что это фильм ради фильма. Положение дел, по его мнению, спасает только актерский каст. Почти по всем показателям вторая часть похуже первой. Он уступает в плане сюжета, эмоций и кинематографичности. Но при этом не перестает удивлять актерской игрой. Сиквел выполняет не столько функцию продолжения, сколько это дань уважения. У «Дьявол носит Прада 2» нет единой темы, поэтому его атмосфере не за что зацепиться. Фильм не приводит убедительных аргументов в пользу своего существования, кроме того, что журналистика сейчас в плачевном состоянии. В общем, фильм не очень. К слову, Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались дальними родственницами. Об этом пишет Entertainment Weekly со ссылкой на исследование компании Ancestry. Компания обнаружила связь между Стрип и Винтур, изучив миллиарды исторических записей и общедоступные генеалогические древа. Актриса и бывший главред ВОК оказались шестиюродными сестрами. Их связывают предки, которых зовут Томас Смит и Элизабет Кинси. Женщины родились в 1949 году с разницей в несколько месяцев. Стрип 22 июня, Винтур 3 ноября. В 2017 году Винтер записала интервью со Стрип. Вот оно. Беседу приурочили к 125-летию выпуска журнала Vogue. Запись провели в том самом офисе, где Лорен Вайсбергер, автор книжки, когда-то работала личным помощником Анны и собирала свои первые материалы.
0: Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Пятки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госсекретарь Рубио участвует в переговорах по Ирану, но Вашингтон признает, соглашение может занять несколько дней. Главные вопросы – Армузский пролив, санкции, иранская ядерная программа и роль Израиля в Ливане. Китай пытается играть роль дипломатического посредника. Министр иностранных дел Ван И заявил в ООН, что стороны иранского конфликта должны идти навстречу друг другу и сохранять приверженность прекращению огня, пишет Рейтер. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен российскими планами ударов по Киеву. Он призвал не допустить дальнейшей эскалации и напомнил, удары по гражданской инфраструктуре только продлевают страдания мирных жителей. Нью-Йорк готовится к чемпионату мира по футболу. МТА выпустила специальный транспортный справочник для матчей в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Главная задача – как доставлять болельщиков к MetLife-стадион и обратно во избежание транспортного коллапса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Саудовская Аравия запускают производство клонов иранских дронов «Шахет». Военно-морские силы США заявили, что вновь начали сопровождать суда в Армузском проливе. Центральное командование это отрицает. Губернатор Кэти Хокол объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсид. Спустя 6 недель после начала сезона летних веранд разрешение на их работу получили лишь 2000 заведений Нью-Йорка. Это меньше, чем в прошлом году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вроцлавского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Вроцлавского «Радио».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. И значит, в эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас есть, на мой взгляд, одна из замечательнейших тем, несмотря на то, что не каждый откликнулся на эту тему. По всей видимости, 32 мая не всех заинтересовало, но, возможно, у вас появятся экспромты в течение нашей сегодняшней программы, потому что не так уж все буквально, ведь тема-то эта, она даже не столько о причудах барона Мюнхгаузена, а скорее, в общем-то, и о семейной жизни и отношениях внутри одной конкретно взятой семьи, и о чудесах, которые случаются, если ты в эти чудеса веришь, и о том, что все условно, и это не первый раз, когда пытаются в календарь добавить либо еще один день, либо вот, допустим, в еврейском календаре, который по лунному календарю, то есть он лунный календарь, это не юлианский, не григорианский лунный календарь, и вот в течение какого-то времени добавляется целый месяц, вот, и получается, что целый месяц набегает за определенное время. А, допустим, 29 февраля тоже, по сути, набежало за 4 года, по 6 часов и сколько-то в течение 4 лет, и получился целый день. А, скажем, в арабском календаре тоже набегают там определенное количество. Да что там говорить? Вы помните, что в 17 году как быстро перепрыгнули через какое-то количество дней? Через какой? Через 13. Старый Новый год, Новый год. Вот это же оттуда пошло, когда поменяли время и вдруг перепрыгнули аж на целое 14 число. Ну, для того, чтобы кое-что уравнять. То есть, другими словами, получается, что календарь и время, которое мы придумали себе фиксировать определенным образом, это очень большая условность. И если попробовать эту условность хотя бы чуть-чуть от нее отойти и предложить какую-то новую условность, то в этой условности можно договариваться, в этой условности можно жить, можно сосуществовать, можно творить, если только пытаться договориться. Я еще набросал некоторое количество, видите, философских моментов, которые, мне кажется, очень серьезным образом подходят к идее 32 мая. Но в данном случае барон говорил о весне, а весна – это всегда надежда, это еще один день любви, весна – это любовь. Вот, это момент, когда все расцветает, пусть все расцветает, пусть будет ощущение ожидания радости впереди еще на один день больше. Вот, собственно, то, на какую тему вы творили сегодня. Я представлю вам замечательные ваши работы, очень хорошие, красивые, прям, ну, прям загляденье, реально загляденье. Об этом чуть дальше. А пока я бы хотел напомнить о том, что есть те, кто поддерживает наш сегодняшний эфир, и это очень важно. Вот, поэтому предлагаю рекламодателям присоединиться, потому что лучший способ развивать свои бизнесы не придумать, кроме как об этом говорить. Если не говорить об этом, то никто и не узнает, чем вы занимаетесь, почему вы этим занимаетесь, в чем вы лучший. И в чем радикальное отличие от того, что делают другие в этой же нише, по сравнению с тем, что делаете вы. Вот, приглашайте, я буду очень красиво, подробно рассказывать, будем разбирать, почему именно этот доктор, почему именно этот магазин, почему именно это путешествие. И вы сможете узнать и задать свои вопросы. Итак, я бы хотел отметить сегодня еще раз замечательный центр. Называется он Enriched Adult Daycare. Я по этому поводу уже неоднократно выступал в эфире Дэвидсон Радио. Более того, даже приглашал представителей этого центра, вот, чтобы поговорить с ними в эфире и чтобы можно было задать вопросы прилюдно. Потому что для того, чтобы принять решение прийти, вам особо ничего не надо. Принял решение, набрал номер телефона, позвонил, за тобой приехали на машине. Скажите, кто где-то, когда-то вот таким вот образом предлагал прийти попробовать вкусные блюда, замечательную программу, интересных людей вокруг, значит, и интересные занятия, которые предлагаются в центре Enriched Adult Daycare. Да практически никогда такого не происходило. Итак, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 700 918-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимаются все планы MLTC и программа NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Там много интересного, что вы сможете увидеть своими глазами. Еще одно сообщение касается замечательного доктора, доктора, который уже много лет борется с болью. Ну, не со своей, он помогает нам, как пациентам, жить без боли, и это очень и очень важно. Доктор Михаил Рисман. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время – и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Запишите телефон 718-769-7191. Напомню, что офис работает в две смены, и в первую, и во вторую в связи с этим ищет дополнительно человека на фронт-деск. Желательно девушку на фронт-деск, которая знает английский компьютер. Если среди ваших знакомых есть такой человек, позвоните доктору Михаилу Рисману и скажите, что вы от Михаила Братславского. Такое протеже будет. 718-769-7191. Ну и прежде чем мы начнем, еще одно короткое сообщение. Я предлагаю, друзья дорогие, тем, кому нужна работа и есть право на работу, обратиться в агентство Welcome Care. Вот. Есть много предложений на этом рынке. Многие рассказывают, чем они интересны, как они интересны. Я лично знаю агентство Welcome Care уже, не 30, конечно, вот, но лет, наверное, 18, около 20 я знаю это агентство. Знаю людей, которые в нем работают, знаю тех, кто многие годы помогает пациентам, чтобы они чувствовали себя как одна семья, чтобы все было комфортно, изящно, чтобы говорить на одном языке, чтобы все понимать, чтобы было удобно, чтобы недалеко было где-то, чтобы было рядом, если это работа. Поэтому обратите на это внимание. Агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это и в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бронксе, и в Стейтен-Айленде, где бы вы ни жили, и в Лонг-Айленде, и в Нассау, и Саффолк, такие районы есть, и ближняя Нью-Джерси, и даже Параковый, если вам нужна работа или вам нужен уход, обращайтесь в агентство Welcome Care. Если у вас нет сертификата, вам предложат бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно к этому бонусы. Помимо всех известных программ, которые предлагаются, есть отдельная специальная программа для детей, обратите на это внимание, от мала до 18 лет, если ребенку до 18, у него есть Medicaid, то его будет положено можно оформить до 24 часов помощи в сутки. А если ребенок маленький, ему нужна помощь специалистов, таких как логопеды, физиотерапевты, массажисты, другие специалисты, позвоните в агентство. Такая программа есть. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, вступительное слово сказано. Теперь, друзья, мы с вами перейдем к тому, что сотворили вы. Итак, программа получится, на мой взгляд, достаточно интересная, потому что ваши работы очень и очень интересны. Они разные, и я поэтому буду представлять эти работы. Начну с Александра Штейна, и у него как раз на тему «Барон Мюнхгаузен и день нулевой». Обратите внимание, не 32-й, а нулевой. В этом тоже какой-то хороший смысл. Написано: «Дорогой друг, полновесно спасибо за твой радиоринг, который вдохновляет его 80-летних плюс бойцов, я скажу 90-летних бойцов плюс на поэтические подвиги. Обнимаем по-бойцовски, бойцы Галя и Саша». Спасибо вам, и Галя, и Саша. «Немецкий барон, фантаст, пустозвон, принять предлагал интересный закон. О времени лишнем в текущем году, идею о нем я сейчас приведу. Как искра в ночи от шального огня, идея его посещала меня. Но если бы я не считал это шуткой, то стал бы богаче на целые сутки. Секунда к секунде при этом слагалась, минута к минуте затем прибавлялась. А после в часы набегали минутки, и за год накапали полные сутки. Я пробовал часто, мне было не лень вместить в календарь этот собранный день. Но месяц любой этот день отвергал, я в жизни не врал и сейчас не солгал. Но я его втиснул в любимый июль под номером самым загадочным — нуль. Бароном я не был, бароном не буду, но месяц и это число не забуду. Оно для меня словно солнечный лучик, от тайной двери позолоченный ключик. Оно для меня и Пьеро, и Мальвина, лисичка Алиса и сам Буратино. Оно для меня удлиненное лето, еще одна песня дроздами пропета, еще один стих, непокрытый быльем, еще одна ночка с любимой вдвоем. Спасибо, барон, за твой юмор и шутки, за то, что в июле еще одни сутки. В день нулевой не сажусь я за руль, поскольку не трезв, а снаружи патруль». Замечательно. Спасибо, Александр. У нас появились звоночки. Пожалуйста, вам слово, я вас приветствую.
1: Я вас тоже приветствую.
0: Шурик, приветствую, дорогой.
1: Итак, тема такая общественная. Футбол. «Душе порой бывает больно, что не звучит победный гимн. Я не гоняю мяч футбольный, и я не буду молодым. Весной не выйду я на поле с партнером каждым наравне, но всей душою я в футболе. И он всю жизнь живет во мне, в футболе есть свои герои, и каждый ярый, как звезда. Не знаю, что это такое, но это больше, чем игра. А годы не остановить, нет сил уже для взлета. Я гол могу еще забить, но лишь в свои ворота. Пусть время, отсчитав свое, с годами не вернется, но жизнь в футболе — то мое, душа где не сдается. Среди друзей, среди подруг, футбол мой тоже верный друг». Все, спасибо.
0: Замечательно, Шурик, замечательно. Спасибо огромное, здорово. Здорово написано. Кстати, вы практически угадали будущую тему, но пока я ее анонсом говорить не буду, скажу в конце программы. Спасибо. Okay. Это был, да, это был Шурик. Спасибо, Шурик. Мы продолжаем. Итак, я немного стиханутый, Штейн. Просто без напоминания, без малейшего усилия окунаюсь в стихоманию, погружаюсь в стихофилию, без намека на условия, за кратчайшее мгновение уплываю в стихословие и ныряю в стиховение. Из любого положения, из накопленного рвения я сложу стихосложение и рожу стихотворение. Я всегда в ночное бдение или просто в опьянении нахожусь в стихоплетении, да еще в стихоронении. Не лишенный понимания и почти что от рождения пребываю в стихомании и нуждаюсь в снисхождении. Замечательная игра слов. Особенно мне понравилось стихоронение. Действительно, в этой комбинации слов что-то есть. Давид Шмелькин, 32 мая. «Как студенту перед сессией Дня для знаний не хватает. Я прошу отнюдь не пенсии, лишний день прибавить к маю. Этот день как драгоценность, если тратит только с толком. Подключить бы вдохновение, вдохновенность, так она, увы, иголкой. Как писать без вдохновения для семейки и любимой? Ведь в любом стихотворении чувства так необходимы. Ну а дальше именинники, день рождения святое. Так что в творческой пустыне позарез 32-е. Нужно позарез 32-е, это правда, конечно же, как красиво и здорово написано. Прежде чем мы перейдем дальше, есть еще звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Рада вас слышать.
0: Да, уже у нас такое же отношение к вам.
2: Ага. День 32 мая продлить бы календарь, и весельем колокольным протруби звонарь. Ну, у меня династика, надо искать, ну ладно, я следующее прочитаю. Мне хватило весны цветения, бабочек и пчел на цветом опыления, и многолосых сладостных птиц парения. Я сыграю на струнах твоей души песенку моей влюбленности, тебя и в этот мир защитным фиалками на подоконниках кирши зовут прикоснуться к природе множество лир. Еще я пою.
0: Спасибо, Людмила, спасибо. Хорошего, хорошего у нас, как говорится, понемножку. И мы продолжим чуть позже с вами. Григорий Абрамович, итак, я в этот день могу быть кем угодно. Выбор кем останется за мной. И дверь свою я не прикрою плотно, пускай за мной последует другой. Хотелось мне быть в юности султаном и завести себе, как он, гарем. И я тебе скажу, что в том немало, я все-таки при жизни преуспел. Меня они побаловали слишком и без остатка отдали себя тому, кто им представился как Гришка. И «Ат шемешили», шептал им я. «Ат» — это обращение к женщине, а так мужчине. «Ат шемешили» — солнце мое, «шили» — это мое. «Ты мое солнце», шептал я им. Спасибо, спасибо, Григорий Абрамович. Я 32 мая встречаюсь, как правило, с той, кто ждет меня, замирая, чтобы прижаться щекой. Будучи благовоспитанной, не различая границ, мыслями обессиленной себя для любви предложить. И 32 мая я буду наедине с той, кто меня понимает, с той, с кем я счастлив уже. Это Григорий Абрамович. Дорогие друзья, у нас сейчас на часах время приближается к середине часа, то есть 2 часа 30 минут в Нью-Йорке. Это значит, что нам с вами надо прерваться на короткие новости середины часа. После новостей мы продолжим. Оставайтесь на нашей волне.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Совбезе ООН разгорелся новый дипломатический скандал. Постпред России Небензя заявил, что США не выдали визы заместителю главы МИД России Александру Алимову и министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи для участия в заседании Совбеза. Москва обвиняет Вашингтон в нарушении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. В нашей стране продолжают обсуждать последствия конфликта вокруг Ирана. Вице-президент Вент заявил, что Америка не может быть мировым жандармом, а Белый дом пытается сократить прямое военное присутствие в ряде регионов. Одновременно Пентагон усиливает давление на Иран через санкции и морское присутствие в Персидском заливе. Нью-Йорк усиливает меры безопасности вокруг штаб-квартиры ООН в Манхэттене после дипломатических конфликтов и угроз протестных акций. Полиция Нью-Йорка увеличила патрулирование в районе Ист-Ривер и Мидтауна, особенно возле международных представительств.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
7: Бесплатные программы «Прикей и Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
6: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
8: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
3: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
20: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 м Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы продолжаем. Тема у нас 32 мая. Тема, на мой взгляд, весьма интересная. Ну, конечно же, по этому поводу надо немножко подумать. Я хотел бы еще раз напомнить о том, что вас всех ждет лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста, который называется Enriched Adult Daycare. Приглашаются все желающие. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну что ж, небольшая иллюстрация.
21: Ты не понял. Вы рады новому дню?
22: Смотря на что падает.
23: Если на воскресенье, то это обидно. А если на понедельник? Ну зачем нам два понедельника?
21: Убирайтесь!

0: Марта, ну ты-то понимаешь, что я прав?
1: Извини меня, Карл. У меня все перепуталось в голове. Наверное, ты прав. Я плохо разбираюсь в расчетах. Но нас уже не обвенчают. Это я поняла. Я ухожу.

0: Я знаю, милый. Но и ради меня ты не можешь поступиться даже в мелочах. Помнишь, когда мы встречались с Шекспиром, он сказал: все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут. Они исполняют даже возможно.
1: Ну, это он сказал, закрича, не подумав.
0: Шекспир?
1: Потом добавил: препятствие в любви только усиливает ее.
0: У нас их чересчур много, этих препятствий. Они мне не по силам. Господи, почему ты не женился на Жанне д'Арк? Она ведь была согласна.
1: Я знал, что встречу Марта.

0: но я обыкновенная женщина. Не требует меня больше, чем я могу. Я не гожусь для 32 мая.
1: Вот такой красивый эпизод из фильма, который давным-давным-давно стал классикой нашего кинематографа. Нашего, потому что я очень люблю эти фильмы, люблю Марка Захарова, Олега Янковского, Григория Горина. У меня есть звонки, давайте-ка возьмем ваш звоночек. Здравствуйте.
2: Добрый день, Миша, это Ида. Вот успела дозвониться.
1: Да, Идочка, еще раз с днем рождения вас, с прошедшим
2: уже. Спасибо, спасибо всем за поздравления, спасибо. 32, конечно, лучше. 32, конечно, лучше, чем 31. Вот добавили б денечек в мае нам один. Я б, друзья, не отказалась. Скажу, почему. Я еще не нагулялась, с маем лишь живу. Праздники и дни рождения, время не вернуть. Я б добавила денечек просто отдохнуть. Я бы с жаркого июля в май денек украла. И так Мишину идею я бы поддержала. Так что поддерживаю вашу идею, Мишенька. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Идочка, спасибо. Ида Рабаева, 24 числа у нее был день рождения, мы все поздравляли. Еще раз, happy birthday, happy birthday. Отто Заславский, домашнее задание, 32-е. Был четверг, а нынче понедельник, 47 тому минуло лет. До защиты суток 7, неделька, из ученых соберут совет. Институт в Москве автомобильный, с дуру 30 градусов жара. Я готовлюсь к этой молотильне в пятницу ближайшую с утра. В воскресенье все дела забросив, взяв с собой в Сокольнический парк, где прохлада проникает в кости, предзащитную колоду карт. Не гадать на бубную лепику, ни в очко с десяткой и тузом. Фото, как подшипниковые иглы, шевелятся, чувствуя зазор. Смазка, что, торопится в каналах, побыстрее подшипник накормить. Не козырной шестеркой малой, короля из носа покорить. А ему, как мне, похоже, жарко. Тот подшипник, в вилке есть гнездо. Расстегнул рубаху, зелень парка, крышка из железа кроет дом. Рядышком контактная задача, схема, график, катит колесо, сталь по стали. Герц играл удачно, сбросив в бездорожье и песок. Сколько в этой каше не копался, размешать не выйдет без комков. Медленное танго в быстром вальсе, блин среди блинов, найдется ком. Мне б денек еще один подкинуть, к тем, что в мае 30 плюс один. Под конец нет смысла в середину, точно знаю, дар не повредит. Но в совете с этим не согласны, лишний день, когда кругом жара, в спор вступать с советами опасно, в заключении сам себе не рад. В воскресенье, оттого забросив все дела в Сокольнический парк, где прохлада проникает в кости, хоть тасуй в уме колоду карт. А еще пораньше, в воскресенье, до защиты года полтора, взял винил, пластинку во спасение. Под венцо Луи Амстронг, труба. Сигарета, креслица, диванна. День прошел, как с белых яблонь дым. Словно мне подарком с неба данным, ставшим в месяце 32-м. Целый день и ни единой строчки, лишь пустая рислинга-бутыль, пепельницу, кузов ей браточек, пепел средь окурков захватил. Но к сему минут 400, даже больше, слушал классный джаз. Выше в мире не найдется сорта, в теле стимулирует пожар. Сколько лет прошло, я не жалею, что прошел в безделье, не в труде. Пущенный, как говорят налево, дорогой 32-й мне день. Дорогой 32-й мне день. Дорогой Отто, вы прислали мне здесь письмо по поводу НЗ. Приношу свои извинения. В прошлом тексте, в тексте прошлой программы я совершил ошибочку. Кто-то бы сказал описку, я совершил оговорку, но скорее не оговорку. Так получилось, что НЗ я прочел как H3. H3. Ну, мне, человеку, который любит органическую химию, во всяком случае, любил ее точно раньше, вот как-то H3 быстрее приглянулось, может, потому что это было без точек, потому что заглавные буквы, не знаю. Но я действительно в данном случае, как говорится, дал маху Отто, так что вы уж на меня не обижайтесь. Прочел не совсем точно, как было. Еще несколько работ, значит, вот еще такая работа. Еще один нам день весны. Ах, Миша, это же кранты. Мамдани сделает субботник, и в гроб свободы забьет гвоздик. Я далек от политики в малом или большом. Я свободен от критики, соглашусь, но потом мне упавшее яблоко проще взять, надкусить. Ты поверь, что и бабушка тоже хочет любить. А 32 мая, представь все, о чем я мечтал, несет мне крылатая стая прямо сюда на причал. И там не царевна-лягушка, не с чудной начинкой пирог, не баба-яга вместе с клюшкой, а с чем поступиться бы не смог. И 32 мая вершу над собой самосуд, часы на стене замирают, и больше они не пойдут. Есть в этом ужасный предвестник, что сам виноват и во всем. Финал этой сказки известен. Случится, но дай бог потом. А день 32 мая хороший и сам по себе. Жаль, мало людей о нем знают, и нет его в календаре. А что, во-вторых, он лето на день передвинул шутя, и вряд ли кто сможет при этом минутку урвать для себя. И в-третьих, тебе все простится, и город полюбит тебя. Ты сможешь на встречной жениться, да будет в том воля твоя. Есть в этот день и четвертое, к чему мы должны все прийти, не менее благородное, запрет на любой вид войны. И это хорошее предложение, сделать запрет на любой вид войны. Поэтому, возможно, мы на это обратим внимание.
3: Но это еще не все.
4: Не все?
3: Не все. Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел отряд драгун через трясину. Но мой конь оступился, и мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись?
4: Ну, что же вы выбрали?
3: Угадайте. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова... Голова-то я под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем.
5: Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
3: Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
1: Мыслящий человек должен это хотя бы иногда делать. Об этом каждый в семье знает, коль потепление грядет, вода с того, где лед растает, в места другие потечет. Изменит место центр тяжести и ось вращения Земли, возможно, к нашей общей радости, качнется в сторону Луны. Закрутится Земля быстрее из-за сместившейся оси, и сократится в сутках время, и год прибавит еще дни. Ученый мир найдет возможным добавить к дням, что есть уже, и календарь сделать похожим на тот, что предлагал Распе. Я вижу, как природа плачет, мы вглубь веков ее вошли, когда все было чуть иначе, и все меняется, увы. И это Григорий Абрамович еще добавил стихи. Ну и еще одно. Работу буквально в этот вторник был день, который назывался «Последний звонок». И «Последний звонок» — это, в общем, я не давал такой темы, но как работа выскочила, это здорово. Работу я сейчас вам представлю от Александра Штейна. Но тема последнего звонка в этот вторник, она была такой ностальгической песней, которую я подобрал к этому музыкальному эфиру утреннему. Они были из старых песен 70-х, 80-х, может быть, чуть-чуть 90-х, вот, но скорее не сегодняшнего дня. Это те дни, когда еще не было селфонов, не было интернета, трудно сейчас это представить. Ни интернета не было, и телефонов мобильных не было. Многого не было тогда. Но вот последний звонок был. Последний звонок, как факт, появился в 46-м году первый раз. Простите, в 47-м. Не в 46-м, в 47-м. Звал последний звонок на последнем сеансе. Мы в последнем ряду занимали места. Свет гасили, и мы уплывали в романсе, беспощадно целуя друг друга в уста. На экране свирепо свистели катюши, партизаны пускали вагоны в откос. Только мы с одноклассницей рыжей Катюшей оставляли на шеях к экраны засос. Катька встретилась мне как-то через полвека. Та же челка, но крашеных рыжих волос. Не узнал бы девчонку я в том человеке, если б мне... незнакомый на шее засос. Красиво, смешно и ностальгически сделана эта работа. Спасибо, дорогой Александр Штейн, за чувство юмора, за то, что вы всегда откликаетесь, несмотря на то, что семейка разъехалась, кто куда, кто-то очень далеко, а кто-то всего лишь в сторону Лос-Анджелеса или в сторону Майами, но вы продолжаете писать, присылать свои работы, продолжаете это делать. Это здорово. Я хотел вам как бы напоследок поставить еще одну композицию, фрагмент мною любимого фильма, где речь идет о том, о чем вы, конечно же, знаете, и что пусть, когда я вернусь, будет 6 часов. Помните? Очень философский фрагмент, и, надеюсь, он кому-то сегодня окажется полезным.

как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну,

0: ступай домой, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
1: 6 вечера или 6 утра?
0: 6 дня.

в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

Дорогие друзья, что ж, наша программа заканчивается. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто звонил, тех, кто писал, присылал, тех, кто сочинял. Тема следующего нашего домашнего задания, тема следующей нашей встречи, она будет вот какая. В здоровом теле здоровый дух. О спорте, о гимнастике, об утренней зарядке. Написано огромное количество песен, стихотворений. Я думаю, что у вас тоже, у каждого, наверное, есть либо свой любимый вид спорта, как сегодня нам представил Шурик, футбол, говорит, он мой друг, да, возможно, у кого-то бокс, у кого-то гимнастика, у кого-то плавание, пожалуйста, у кого-то просто быстрая ходьба, а кто-то вообще не очень сильно любит спорт, а занимается утренней гимнастикой. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Мудрый Сократ говорил, здоровье не все, но все без здоровья – ничто. Красивая философская мысль. Вот, поэтому давайте мы напишем или опишем, возможно, ваши любимые спортивные мероприятия. Ну вот, тема нашей следующей программы «В здоровом теле – здоровый дух». Так, кстати, слово «дух» прекрасно рифмуется, и, возможно, вы пришлете и смешные, и серьезные работы, может быть, кто-то даже где-то, как обычно, в старину и немножко политические. На этом, друзья, с вами прощаюсь. Хочу напомнить, что завтра мы встретимся с вами в части с 4 до 5. Я предлагаю вам встречу с Энричт Адалдейкер. Не пропустите ее, будет очень много интересного. Вы слышите живые реальные голоса людей, которые посещают центр, которые рассказывают, почему они приходят, что им там больше всего нравится. И у вас, возможно, появится какая-то новая идея, новое соображение для следующих дней, для летних жарких дней, где, как и с кем их провести. Еще раз телефон Энричт Адалдейкер 718-928-7373. Я прощаюсь. Еще раз спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. До встречи завтра. Будьте здоровы. Пока-пока. Ваш Михаил Братславский.

0: Точные 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Оттавского университета выяснили, что инфаркт миокарда может вызвать воспалительные процессы в головном мозге и повышать риск депрессии, тревожных расстройств и когнитивных нарушений. После сердечного приступа в организме резко возрастает уровень метилглиоксаля, токсичного побочного продукта обмена веществ. Это соединение способно проникать в ткани мозга и накапливаться в областях, отвечающих за память, эмоции и мышление. Метилглиоксаль запускает воспалительные реакции и повреждения нервных клеток. Ученые считают, что именно этот механизм может частично объяснять, почему после инфаркта у пациентов значительно возрастает риск психических и неврологических осложнений. После перенесенного инфаркта вероятность развития депрессии и тревожных расстройств увеличивается почти втрое. Кроме того, пациенты с подобными нарушениями чаще сталкиваются с повторными сердечно-сосудистыми событиями и имеют более высокий риск смертности. По мнению ученых, последствия инфаркта могут выходить далеко за пределы повреждения сердечной мышцы. Ученые также разработали экспериментальный пептид, способный связывать метилглиоксаль и снижать его токсическое воздействие на клетки. Сейчас препарат рассматривается как потенциальное средство для защиты мозга после инфаркта и в дальнейшем его планируют протестировать в новых исследованиях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Davidson Radio».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало. Показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без

0: границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Трамп назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. Вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. Создаваемый американской администрацией фонд на 1 миллиард 776 миллионов долларов для выплат людям, заявляющим о вреде от действий системы правосудия, не обязан публично раскрывать детали своей работы. Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США, то есть грин-карту, могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Так говорится в новом меморандуме службы гражданства и иммиграции США. Талси Габбард сообщила, что уходит с поста директора национальной разведки при президенте Дональде Трампе, опубликовав свое письменное заявление об уходе в X. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробно.
3: Ход переговоров по иранской сделке замедлился в понедельник, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников. Стороны не могут договориться по двум ключевым вопросам. Соединенные Штаты требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. В Вашингтоне опасаются, что Иран затянет решение ядерного вопроса, получив первые послабления. Еще в начале выходных администрация Трампа заявляла, что сделка близка. Однако к воскресенью президент дал понять, что не намерен торопиться. Трамп оказался под давлением ястребов республиканской партии, обеспокоенных тем, что соглашение откроет Ормузский пролив и ослабит экономическое давление на Иран, но не затронет его ядерную программу. Представитель иранского МИД заявил в понедельник, что по многим вопросам достигнут прогресс, однако до соглашения пока далеко. По данным Wall Street Journal, стороны работают над меморандумом о взаимопонимании, которое предусматривает прекращение боевых действий и снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе на 30 дней с последующим переходом к переговорам по ядерной программе. Арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поддерживают сделку, но настаивают на включении в документ гарантии свободы навигации в проливе. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит свободу действий Иерусалима, в частности, в борьбе с Хизбаллой в Ливане. Ну а президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеял критиков потенциальной сделки с Ираном, назвав их неудачниками и глупцами. Также он раскритиковал ряд американских политиков, включая сенаторов Тома Тиллиса и Билла Кэссиди, а также конгрессмена Томаса Месси. «Я смеюсь над всеми этими демократами. Райно – это республиканцы, которые только по названию республиканцы, а на самом деле они могут придерживаться и демократических установок». Дальше Трамп пишет, значит, «Я смеюсь над демократами, Райно и глупцами, которые ничего не знают о потенциальной сделке, которую я заключаю с Ираном, о вещах, которые еще даже не обсуждались», – написал Трамп. Он охарактеризовал сенатора Тома Тиллиса как провалившегося и заявил, что тот скоро покинет свой пост. Конгрессмена Томаса Месси он назвал подлым типом, который проиграл с разгромным счетом после проявленной нелояльности. Говоря о возможной сделке с Тегераном, Трамп подчеркнул, сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофическому СВПД, заключенному провальной администрацией Обамы, который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. «Нет, я не заключаю таких сделок», – заявил Трамп. СВПД или совместный всеобъемлющий план действий. В аббревиатуре это звучит как JCPOA. Это международное соглашение по иранской ядерной программе. Оно было подписано в 2015 году Бараком Обамой с американской стороны. И договор был заключен между Ираном и группой государств 5+1. Это пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Напомню, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция и Россия и Германия. Суть сделки заключалась в ядерном размене. Иран обязался существенно ограничить свою ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана и допустить международных инспекторов на свои объекты. А взамен международное сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, снимали с Тегерана экономические санкции. Договоренность вступила в силу в январе 2016 года. Однако в 2018 президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения, назвал его прогнившим и вновь ввел жесткие санкции против Ирана. Но Иран просто не выполнял свои обязательства. С этого момента сделка фактически с 2018 года перестала работать. В ответ на действия США Иран также начал постепенно отказываться от своих обязательств. Ну а ранее Трамп заявил, что США и Ирану, это уже вернемся в 2026 год, не стоит торопиться с подписанием соглашения. Сторонам необходимо сделать все правильно. Причем Трамп уточнил, что блокада Армузского пролива будет действовать до тех пор, пока соглашение между сторонами не будет подписано. Трамп добавил, что отношения США с Ираном становятся более профессиональными и продуктивными, как он отметил. Однако Тегеран все еще должен понимать, разрабатывать или закупать ядерное оружие или бомбы ему нельзя. При этом президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social заявление, в котором назвал присоединение арабских и мусульманских стран к соглашениям Авраама обязательным условием ядерной сделки с Ираном. «Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали соглашение Авраама», — написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс. Трамп перечислил страны, от которых ожидает подписание: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн уже являются участниками соглашений. По словам президента США, процесс должен начаться с Саудовской Аравии и Катара, а остальные должны последовать за ними. Тех, кто откажется, Трамп пригрозил исключить из сделки по Ирану, назвав отказ проявлением дурных намерений. Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США, Тегеран тоже мог бы присоединиться к соглашениям Авраама. При этом он предупредил, что альтернативой сделки станет возобновление военных действий с еще большей силой. Надо отметить, что днем ранее сообщалось, что в ходе телефонной конференции в субботу Трамп потребовал от лидеров мусульманских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Ряд источников заявляет, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, были просто застигнуты этим требованием врасплох. На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи, рассказал один из американских чиновников. Секретная служба США сообщила, что вечером в субботу неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники секретной службы его застрелили. В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, нападавший 21-летний Насир Бест, ранее уже имевший столкновение с секретной службой и задокументированную историю психических заболеваний. Этот инцидент произошел всего через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 апреля, на котором тогда присутствовал и Дональд Трамп. В этот раз президент также находился в Белом доме во время стрельбы. Президент отреагировал в своей соцсети Truth Social, похвалив секретную службу за оперативные и профессиональные действия. По его словам, нападавший имел криминальное прошлое, как пишет Трамп, и, по всей видимости, был одержим самым почитаемым сооружением нашей страны – Белым домом. Это событие произошло через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, пишет Трамп, видимо, имея в виду этот журналистский пул, и показывает, пишет Трамп, насколько важно для всех будущих президентов обеспечить самое безопасное и надежное пространство такого рода, когда-либо построенное в Вашингтоне округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны требует этого. Но здесь он уже имеет в виду начатое при Трампе строительство зала для приема в Белом доме. О том, что они услышали десятки выстрелов вблизи Белого дома, сообщили корреспонденты CNN. Репортер телеканала ABC Селина Ван опубликовала в соцсети X видео, на котором слышны звуки, похожие на выстрелы возле Белого дома. И в посте она указала: «Я снимала видео на свой iPhone для социальных сетей северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы. Казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов. Нам было приказано бежать в зал для брифингов, где мы сейчас находимся». Конец цитаты. Внутри Белого дома репортерам было приказано оставаться на местах, а агенты секретной службы кричали «ложитесь» и предупреждали о выстрелах, отмечает CNN. Представитель секретной службы сообщил CNN, что ведомство расследует сообщение о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Это непосредственно находится за пределами комплекса Белого дома. Источники CBS News сообщили, что возле Белого дома было произведено от 15 до 30 выстрелов. По их словам, речь, по всей видимости, шла об одном вооруженном человеке, который приблизился к агентам секретной службы и безуспешно открыл по ним огонь. Агенты открыли ответный огонь. В результате столкновения два человека получили огнестрельные ранения, передает канал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. CBS уточняет, что один из пострадавших – предполагаемый стрелок, а второй, вероятно, случайно прохожий, который находится в тяжелом состоянии. Немного позже секретная служба в официальном комментарии подтвердила, что после 6 часов вечера в субботу человек в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню достал оружие из своей сумки и начал стрельбу. По словам секретной службы, они открыли ответный огонь, ранив подозреваемого. Его доставили в местную больницу, где позже была констатирована его смерть. Во время стрельбы также был ранен один случайный прохожий, говорится в заявлении правоохранителей. В заявлении также уточняется, что Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме. Среди сотрудников секретной службы пострадавших нет. Как сообщили источники CNN и CBS, подозреваемый был идентифицирован как 21-летний Насир Бест. Ранее он уже имел столкновение с секретной службой, в том числе в июне 2025 года, когда перегородил подъездную дорогу к Белому дому. Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, спустя месяц секретная служба вновь арестовала Беста после того, как он попытался въехать на подъездную дорогу к комплексу Белого дома. После этого судья вынес постановление, обязывающие его не приближаться к территории Белого дома. Ну, такая паранойя, одержимость. Как мы видим, сумасшедший. В ходе расследования этих инцидентов в прошлом году следователи обнаружили, что Бест публиковал в социальных сетях различные заявления, в том числе утверждая, что он является настоящим Усамой Бен Ладеном, а также, по крайней мере, у него есть один пост, свидетельствующий о его желании причинить вред Дональду Трампу, пишет CNN со ссылкой на источник. Ну, мы видели, то, что называется Trump Derangement Syndrome. Одержимость Трампом, это подогревается нашей прессой, средствами массовой информации, ну и вот такие, как Насир Бест, психика их не выдерживает, и они идут убивать. Это в немалой степени заслуга наших CNN, New York Times, Washington Post и так далее. Мы об этом неоднократно в программе говорили. Как отмечает CNN, Со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция ранее не сталкивалась с тем, чтобы подозреваемый вел себя агрессивно или применял оружие. Это мы опять-таки к Насиру Бесту. Но последние примерно 18 месяцев Бест проживал в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает CBS. Создаваемый администрацией президента Трампа фонд на 1 миллиард 776 миллионов долларов для выплат людям, заявляющим о вреде от действий системы правосудия, этот фонд не обязан публично раскрывать детали своей работы, сообщает Washington Post со ссылкой на документы Минюста. Фонд, получивший название Anti-Weaponization Fund, фонд против использования власти в политических целях, был создан в рамках урегулирования иска Трампа к налоговому управлению КРС на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций во время первого президентского срока. По данным CNN, выплаты самому Трампу не предполагаются, чтобы избежать этических претензий. Деньги планируется направить из фонда Минфина, который финансируется налогоплательщиками и используется для выплат по судебным решениям и урегулированиям против федерального правительства, уточняет Washington Post. Согласно документам, распределяется средства будет комиссия из 5 человек, назначенных исполняющим обязанности генпрокурора Тодом Бланшем. Один из членов комиссии должен быть выбран после консультаций с руководством Конгресса. Решения комиссии будут окончательными, без возможности апелляции, арбитража или судебного пересмотра. Washington Post отмечает, что соглашение не содержит требования публиковать данные о получателях выплат, отклоненных заявках или основаниях решений. Комиссия должна будет раз в квартал на отправлять генпрокурору конфиденциальный отчет с именами и адресами получателей помощи и описанием предоставленной компенсации. Бланш пообещал полную прозрачность, но признал, что часть информации может быть закрыта из-за законов о защите частной жизни. Критики фонда указывают на отсутствие прописанных критериев для заявителей, размера компенсации и механизмов внешнего контроля, отмечает ряд изданий. Среди потенциальных заявителей, по данным Washington Post, могут быть фигуранты дел о штурме сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года после победы Джо Байдена на президентских выборах. Но кто-то называет это штурмом, в основном это, конечно, демократы, а кто-то говорит о беспорядках. Мы прекрасно помним, что там происходило 6 января в Капитолии в 2021 году. Фонд должен прекратить обработку заявок к декабрю 2028 года. Оставшиеся средства должны быть переведены на другой федеральный счет до января 2029 года, незадолго до окончания президентского срока Трампа. Ранее на этой неделе двое полицейских, защищавших Капитолий во время беспорядков там, подали в суд с требованием признать фонд незаконным и заблокировать его выплаты, назвав создание фонда вопиющим актом президентской коррупции, я процитировал. О создании фонда, в рамках которого администрация Трампа рассматривает выплаты людям, которые, по их словам, подверглись несправедливым расследованиям при предыдущих администрациях, прежде всего, понятно, при Джо Байдене, там более 1000 человек были осуждены. Об этом сообщил в середине мая CNN со ссылкой на источники. Сумма фонда отсылает к 1776 году, это год основания Соединенных Штатов Америки, 4 июля мы будем отмечать 250-летие США. 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости. Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США, то есть грин-карту, могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом меморандуме Службы гражданства и миграции США, USCIS. Отныне иностранец, цитирую, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, так заявил пресс-секретарь USCIS Зак Каллер. Он отметил, что исключения из этого правила возможны только при чрезвычайных обстоятельствах, поэтому студенты, временные работники и туристы, приезжающие в США с конкретной целью и на определенный срок, не должны рассматривать свой визит как первый шаг в процессе получения грин-карты. По словам Каллера, подача заявлений из других стран освободит ресурсы USCIS для других задач и снизит, как он говорит, необходимость поиска и депортации тех, кто решит уйти в те тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство. По данным Washington Post, американские власти ежегодно выдают более 1 миллиона грин-карт, при этом более половины заявителей подают документы на территории США. В декабре 2026 года Соединенные Штаты приостановили лотерею грин-карты DV-1, в рамках которой ежегодно разыгрывалось до 55 тысяч виз. Это было в 2025 году в декабре. Ну вот это решение власти связали со стрельбой в Брауновском университете. Как выяснилось, стрелявший въехал в США в 2017 году именно по программе DV-1, а затем получил грин-карту. В пятницу Талси Габбард сообщила, что уходит с поста директора национальной разведки при президенте Дональде Трампе. Она опубликовала свое письменное заявление об уходе в X. Согласно заявлению, Габбард решила покинуть свой пост, чтобы помочь мужу справиться, как она отметила, с редкой формой рака костей. Она останется на своей должности до 30 июня. В данный момент, говорится в заявлении, я вынуждена временно отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и всеми силами поддерживать его в этой борьбе. Конец цитаты. В своем заявлении Габбард также сообщила Трампу, что глубоко благодарна за оказанное ей доверие и за возможность возглавлять управление директора национальной разведки в течение последних полутора лет. Габбард написала, что достигла значительного прогресса в управлении национальной разведки, обеспечив беспрецедентную прозрачность и вернув доверие к разведывательному сообществу. «Я приложу все усилия», написала она, «чтобы в ближайшие недели обеспечить плавный и тщательно продуманный переход, чтобы ни вы, ни ваша команда не ощутили никаких проблем с руководством либо темпом работы». Президент Трамп заявил, что заместитель Габбард Аарон Лукас станет исполняющим обязанности директора национальной разведки после того, как Габбард покинет администрацию. «Талси проделала невероятную работу, и мы будем скучать по ней», написал Трамп в посте в Truth Social. У ее замечательного мужа Абрахама недавно обнаружили редкую форму рака костей, и она, что вполне вероятно, хочет быть рядом с ним и помочь ему выздороветь. Так написал президент. Некоторые критики обвиняли Габбард в том, что во время пребывания на посту директора национальной разведки она политизировала эту должность и скрывала разведывательную информацию от Конгресса. Новостное агентство Reuters со ссылкой на источник «Знакомая ситуация» сообщало, что Габбард была вынуждена уйти по требованию Белого дома. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он, в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. Габбард стала уже четвертым членом администрации Трампа, покинувшим свой пост после того, как в апреле с должности министра труда ушла Лори Чавес де Ремер, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и генеральный прокурор Пэм Бонди покинули администрацию ранее в этом году. Габбард была преданной сторонницей Трампа во время его президентской кампании 2024 года и стала одной из самых влиятельных фигур в разведывательных кругах США всего через несколько недель после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. Однако в этом году она практически не появлялась на публике, пока Соединенные Штаты проводили военные операции в Иране, оказывали давление на Кубу и устраняли президента Венесуэлы. На протяжении своей политической карьеры Габбард позиционировала себя как противница вмешательства в иностранные войны, что привело к напряженности после того, как Трамп принял решение вступить в войну с Ираном. После ударов США и Израиля по Ирану Габбард воздержалась от одобрения этого решения, осторожно уклоняясь от ответов на вопросы во время слушаний в Конгрессе о том, знала ли администрация о возможных последствиях конфликта. В прошлом году Трамп, судя по всему, проигнорировал заявление Габбард перед Конгрессом о том, что Иран не стремится создать ядерное оружие. «Мне плевать, что она сказала», — заявил тогда Трамп журналистам. «Я считаю, что они были очень близки к созданию ядерного оружия». Но он неоднократно называл ядерный потенциал Ирана причиной войны США с Ираном. Уход Габбард произошел спустя 2 месяца после того, как ее главный помощник, бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, покинул администрацию из-за войны в Иране, призвав президента изменить курс. После отставки Кента Габбард публично поддержала решение Трампа по Ирану, заявив, что именно президент, как главнокомандующий, определяет, что можно считать непосредственной угрозой, а что нет. Габбард, ветеран военной службы, службы, служившая в медицинском подразделении в Ираке, и за свою карьеру она стала первой во многих политических аспектах. Она была впервые избрана в законодательное собрание Гавайев в 2002 году в возрасте 21 года, став самым молодым депутатом в истории штата и покинула свой пост после одного срока, когда ее подразделение Национальной гвардии было отправлено в Ирак. Затем Габбард представляла Гавайи в Конгрессе от Демократической партии в 2013-2021 году. Она стала первой представительницей индуизма, избранной в Палату представителей. В 2020 году она безуспешно баллотировалась в президенты, позиционируя себя как сторонницу политики невмешательства во внешнюю политику других стран. В 2022 она ушла из Демократической партии и сначала зарегистрировалась как независимый кандидат, обвинив свою бывшую партию в том, что она представляет собой, как она ее называла, элитарную шайку разжигателей войны, движимую трусливой политкорректностью. В качестве обозревателя на канале Fox News Габбард активно высказывалась по таким темам, как гендер и свобода слова, и стала ярой сторонницей Дональда Трампа еще до своего вступления в республиканскую партию.
2: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из больницы Сеульского университета Святой Марии выяснили, что люди, которые часто пропускают основные приемы пищи, чаще сообщают о симптомах депрессии. Нерегулярным считалось питание, при котором человек ел один из основных приемов пищи менее 5 раз в неделю. Люди с наиболее нерегулярным режимом питания имели в 1,5 раза более высокую вероятность симптомов депрессии по сравнению с теми, кто питался регулярно. Чем более хаотичен был график приемов пищи, тем выше оказывался риск ухудшения настроения. Особенно выраженной связь была у людей с однообразным рационом. Авторы предполагают, что это может быть связано с более высоким поступлением витаминов, противовоспалительных веществ и поддержанием здоровой микрофлоры кишечника. У людей, которые регулярно пропускали утренний прием пищи, связь между нерегулярным питанием и симптомами депрессии становилась сильнее. Худшие показатели психического состояния наблюдались у участников, одновременно пропускавших завтрак и имевших бедный рацион. При этом исследование не доказывает причинно-следственную связь. Возможно и обратное объяснение. Люди с депрессией нередко теряют аппетит, испытывают снижение мотивации, поэтому чаще пропускают приемы пищи. Кроме того, авторы не учитывали качество сна и уровень стресса, которые также влияют на настроение. Тем не менее, исследователи считают, что не только состав пищи, но и режим питания может играть важную роль в поддержании психического здоровья.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature

0: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем.
1: США, по словам президента Дональда Трампа, близки к заключению рамочного соглашения с Ираном об окончании войны и открытии Ормузского пролива. Договоренность в значительной мере согласована, написал Трамп в субботу. По данным источников американского новостного портала Axios, проект меморандума о намерениях предусматривает 60-дневное продление перемирия. В этот период Ормузский пролив будет открыт для прохода судов без уплаты сборов, а Иран обязуется разминировать пролив. В ответ США снимут блокаду иранских портов и предоставят ряд санкционных исключений для свободного экспорта иранской нефти. Проект меморандума также содержит обязательство Ирана никогда не добиваться создания ядерного оружия и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана из страны. США, в свою очередь, готовы в течение 60 дней вести переговоры об отмене санкций и разблокировании иранских активов. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
2: Я вас приветствую и всех, кто нас слышит и видит.
1: Давайте начнем с того, чем, по-вашему, это соглашение может отличаться от того, что заключал Барак Обама.
2: Ситуация была совершенно иной. Барак Обама даже не представлял себе, я думаю, что можно воевать с Ираном таким образом. Что касается вот конкретных фактов, нюансов, все это достаточно трудно проанализировать. Очень трудно также проанализировать, насколько это может контролироваться. То есть это, с одной стороны, можно кратко это все обсудить, с другой стороны, очень долго об этом вести беседу, и все равно четкой картины мы не получим. И здесь я бы хотел сказать, что вряд ли имеет смысл особенно обращаться к наследию Барака Обамы, потому что ситуация была другой. И, так сказать, насущные проблемы были другими, потому что сейчас совершенно очевидно, что могут возобновиться боевые действия, к чему они приведут, вряд ли к чему-то хорошему, потому что свергнуть режим практически невозможно. А добиться еще большего от иранских властей тоже очень-очень трудно. Так что, так сказать, внешне это сопоставление выглядит интересным для обсуждения, но практическая польза для понимания ситуации очень спорна.
1: Я слышу большое количество откликов на это возможное соглашение, и они, как правило, негативными. Как вы относитесь вообще к этой идее заключить какое-либо соглашение с режимом в Иране?
2: Очень-очень спорный вопрос. То есть я бы не сказал односложно, потому что альтернатива тоже выглядит очень плохо. Все очень плохо, за исключением того, чтобы Иран признал Израиль. Вот это было бы по-настоящему хорошо. И вот недавнее предложение Трампа, которых я видел и одобряю, это то, чтобы ряд стран, мусульманских, арабских, присоединились к мирному соглашению с Израилем, скажем, Пакистан и так далее. Вот это был бы очень важный шаг на пути к миру. И, конечно, надо прямо говорить Ирану о необходимости признать Израиль и найти полное решение арабской проблемы Палестины или палестинско-арабской проблемы. Вот это очень важно для того, чтобы выйти здесь из кризиса раз и навсегда, но об этом ничего не говорится. С моей точки зрения, нужно связать вообще палестинскую проблему с решением иранской проблемы, потому что Иран абсолютно предан так называемой палестинской проблеме или реальной, смотря как это анализировать.
1: Если подытожить... Юрий, а вы вообще верите Ирану в данном случае, ну, что он будет сдерживать свою сторону соглашения? И какие гарантии Иран может дать, что не будет обогащать уран?
2: Совершенно верно поставлен вопрос. Я думаю, что Ирану будет очень трудно вообще нарушать это соглашение, но возможно. И тут очень важна роль Китая и России. Я вам не раз об этом говорил, что нужны международные общие усилия, но это пока не предвидится из-за войны на украинской территории и проблем Тайваня. Так что все это очень спорно, и совершенно нельзя дать здесь определенное четкое заключение. Все же в определенной степени это имеет положительное значение, потому что это отодвигает силовую сторону конфликта. В общем, ситуация также несовершенна и не подвластна полному анализу, как и раньше. И все же я бы не смотрел очень пессимистично на все это. Если, так сказать, все вот эти договоренности будут заключены, то можно продолжать переговоры, и эти переговоры могут привести к решению этой ситуации, если вести их планомеренно, четко и привлечь к этому все заинтересованные стороны.
1: Вы знаете, что меня удивило в этих договоренностях, ну, те пункты, которые опубликованы, что в них ничего не говорится об Израиле. Возникает вопрос, а что насчет Израиля? Как, по-вашему, почему израильский вопрос вообще никак не стоит в этом меморандуме?
2: Вот это, об этом я говорил в определенной степени в наших предыдущих разговорах сегодня же, прямо сейчас. И здесь ответ очень прост. Вот здесь ответ очень прост, потому что вовлечение Израиля сделает какие-то формальные даже соглашения вряд ли достижимыми. Это коренной вопрос. Ирану нужно признать Израиль. Для этого нужно, чтобы Хамас был полностью на стороне мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами и Израилем. И сделать это возможно путем переговоров с Хамасом, путем вовлечения, положительного вовлечения, плодотворного вовлечения арабской лиги. Вот в чем проблема.
1: На фоне этих соглашений и даже первых ударов после перерыва со стороны Соединенных Штатов по югу Ирана, сообщается, что Израиль усилит удары по Хезболе в Ливане. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он приказал армии нажать на педаль еще сильнее и расширить военную кампанию против группировки на фоне того, что она продолжает наносить удары беспилотниками по израильским военным объектам. Израиль утверждает, что с момента заключения перемирия с правительством Ливана 16 апреля в результате таких атак погибли уже 24 человека. В то же время, по сообщениям ливанской стороны, за тот же период в Ливане погибли более 400 человек. Как эта ситуация, по-вашему, коррелируется с меморандумом, который пытается заключить Иран с Соединенными Штатами?
2: Одно связано с другим, все взаимозависимо. Хизбалла не может не реагировать на просьбы, пожелания Ирана. И опять же, нужно общее урегулирование, прежде всего, в Газе. Газа – это корень и вообще проблема арабов Палестины. И все это продолжается, и, конечно, Нетаньяху занимает жесткую позицию, потому что у него такой опыт взаимодействия, если так можно выразиться, с другими участниками всех этих перипетий. И он считает, что нельзя позволить ослабление, и потом он хочет выглядеть как жесткий, твердый человек, на него обрушивается столько критики, с которой очень трудно справиться. И я еще раз хочу сказать, что Хамас мог бы сыграть здесь очень важную роль. Нужно вести с ним переговоры американцам. И положение Хамаса в Газе становится, на мой взгляд, все более трудным, потому что там, на территории, где Хамас по-прежнему хотя бы теоретически властвует, действуют другие группировки. С одной стороны, так сказать, можно вести беседы с Хамасом, и с другой стороны, можно усиливать поддержку группировкам, которые выступают против Хамаса. Все это должно проводиться планомерно, четко, в едином порыве, и тогда могут быть положительные результаты.
1: Ну вот мы видим кадры из Ливана. Также сообщается, что около 250 активистов с машинами скорой помощи, медикаментами и продовольствием из конвоя застряли на границе Западной и Восточной Ливии. Среди них медики, учителя, инженеры. 12 делегатов отправились на переговоры и были арестованы на КПП Ливии без предъявления обвинений, с ними утеряна связь. В общем-то, задержание гуманитарной миссии – это грубое нарушение международного права. Но вот что интересно, власти западной части поддерживают гуманитарную миссию, а власти восточной связаны с египетским правительством, которое уже не раз блокировало помощь Газе. Вы могли бы пояснить для нас, что происходит на границе?
2: Ну, тут много подводных течений, и вы упомянули Ливию, в которой царит хаос, там есть тоже разные группировки, и, возможно, у Израиля есть влияние хотя бы среди части тех, кто управляет Ливией. И, конечно, Израиль не упустит возможность как-то воспользоваться тем, чтобы, так сказать, нанести удар своим противникам. Здесь очень важно, что в арабском мире сейчас очень разнообразное отношение к Хамасу. Иран не пользуется популярностью во многих арабских странах. Вот эти все флотилии, которые хотят напортить Израилю, они тоже, ну, не в самом лучшем виде производят свои операции, потому что внутри их тоже есть проблемы. Какую-то дать четкую оценку всему этому не так просто. Но в общих чертах, я повторюсь, все равно царит хаос и неопределенность. И это мы видим в том, что происходит в Ливии. Поступили сообщения о том, что и Турция, так сказать, проводит свою линию. Так что здесь много-много самых разнообразных элементов участвует. Я тут хочу обратить внимание, что, например, Турция, которая уже многие-многие годы крайне враждебна к Израилю, сохраняет теплые отношения с Соединенными Штатами. Это очень большой парадокс, что Эрдоган и Трамп, так сказать, ладят, если можно так выразиться. Вот что мы видим в настоящее время.
1: Юрий, у нас остается еще несколько минут. В завершении программы я, наверное, хочу спросить вас о чемпионате мира по хоккею, который сейчас проходит. Я знаю, что вы за ним следите. Расскажите нам, что происходит сейчас.
2: Этот чемпионат отличается большой остротой и уже огромной, много неожиданностей, результаты неожиданные. И большая неожиданность заключается в том, что Норвегия вышла в четвертьфинал. Это огромное достижение норвежских спортсменов. Американцы борются за место в четвертьфинале, последний матч с Австрией. И будем надеяться, что американцы в целом хорошо выступят в этом чемпионате, хотя они вряд ли смогут повторить выдающиеся достижения в прошлом чемпионате мира, когда они стали чемпионами первый раз за долгий год. Фавориты по-прежнему канадцы, финны, и чемпионат проходит в Швейцарии. Швейцарцы мечтают стать чемпионами. Они были серебряными призерами, и сейчас у них есть возможность у себя дома стать чемпионами мира. Они выглядят очень убедительно, очень сильно. Одновременно проходит Кубок Стэнли. Это замечательный турнир. Он проходит с необыкновенной остротой и напряжением. И здесь тоже неизвестно, кто будет чемпионом. Одна канадская команда по-прежнему участвует в турнире. Вчера Монреаль Канадиенс проиграли драматический матч Ураганом из Каролайны. Лас-Вегас выигрывает свою полуфинальную серию Колорадо 3-0. Вот что мы видим, так сказать, на хоккейных площадках мира.
1: Как вы оцениваете шансы команды Соединенных Штатов в чемпионате мира?
2: Я думаю, четвертьфинал – это их мечта в данном турнире. Но я надеюсь, что мой прогноз окажется неточным, и американцы пойдут дальше. Очень хотелось бы это видеть, но при нынешней ситуации четвертьфинал уже достижение.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
0: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.

0: Юи Судзуки обратились в полицию в середине апреля и сообщили, что женщина не выходит на связь несколько недель. Муж пропавший, 33-летний смотритель городского зоопарка Тацуи Судзуки, не смог объяснить, куда делась супруга, и называл странные причины, по которым якобы не смог с ней связаться. Позже мужчина признался, что во время ссоры накинул на шею жены веревку, отвез ее в зоопарк и сбросил в печь крематория для животных. В Китае казнили топ-менеджера Сюй Яо, убившего своего руководителя Лин Ци, продюсера сериала Netflix «Задача трех тел». Лин Ци был одним из самых известных предпринимателей китайской игровой индустрии. Его компания разрабатывала онлайн-игры, а также владела правами на экранизацию трилогии «Задача трех тел». Сюй Яо работал в подразделении, которое занималось проектами с Netflix. По данным следствия, в декабре 2020 года Сюй Яо отравил еду Лин Ци из-за конфликта. Начальник понизил ему зарплату и убрал имя из титров сериала «Задача трех тел». Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший разместил видео, на котором голыми руками ловит двух черных змей. На видео Роберт Кеннеди-младший утверждает, что пойманные им змеи – это черные полозы. Несмотря на активное сопротивление животных, которые кусали министра, пытаясь вырваться, Роберт Кеннеди-младший продолжал держать их за хвосты, позируя снимавшим его людям до самого конца видео. О дальнейшей судьбе пресмыкающихся не сообщается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Саудовская Аравия запускают производство клонов иранских дронов «Шахет». Военно-морские силы США заявили, что вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе. Центральное командование это отрицает. Губернатор Кэти Хокол объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсид. Спустя 6 недель после начала сезона летних веранд разрешение на их работу получили лишь 2000 заведений Нью-Йорка. Это меньше, чем в прошлом году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
3: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, присоединившихся к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, каждую среду в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя авторская программа «Реальность нереального гипнозе», где мы говорим о гипнозе, о реальном и нереальном, и не только о гипнозе, о нашей жизни, которая протекает очень часто в состоянии гипноза. И сегодня мне помогает очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог и психосоматолог. Вера.
4: Добрый день, Николай. Добрый день, дорогие слушатели Дэвидсон Радио. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам номер, по которому вы можете позвонить напрямую Николаю и задать интересующие вас вопросы после передачи. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, на прошлой встрече мы с вами обсуждали, как вы провели обучение. У вас еще была творческая встреча в Нью-Йорке. И я хотела все-таки у вас спросить. Я знаю, что вы собираетесь еще провести творческую встречу и обучение. И на что вы хотите делать упор в следующий свой приезд? На выступление, на обучение или на индивидуальные приемы? Или это как-то будет смешано, как в этот раз?
3: Да, я думаю, что самый оптимальный вариант, мы сделаем такой небольшой микс. И я сделаю обучение, но не такое мощное, как в этот раз. Это будут такие точечные. Я выберу несколько вещей, которые максимально интересны людям. Может быть, это будут техники гипнотизации и только работа в регрессии. Потому что такой большой объем, как я давал вот на прошедшем обучении, который очень скоро можно будет посмотреть на моем телеграм-канале, потому что уже мы первый день смонтировали, сейчас монтируем остальные дни, и я сделаю такие хайлайтсы, и можно будет посмотреть, как это выглядело. И те, кто зайдет на телеграм-канал и посмотрит, я думаю, они пожалеют, что они хотя бы не пришли, потому что я приглашал даже просто прийти посмотреть 2 часа абсолютно бесплатно, но чтобы не мешать группе в дальнейшей работе. Но вы могли посмотреть, что мы за эти 2 часа сделали, что сделали те участники курса, кто был со мной вместе, как они работали и как они погружали друг друга. Это реально было очень интересно. Я просто сегодня получил первые 3 части, которые охватывали первый день. Я получил первые 3 части и как будто окунулся в эти дни. И я был там, и прям мне хотелось даже иногда самого себя поправить, что-то сказать и что-то подсказать. Очень хорошо. Там не везде, может быть, был такой суперкачественный звук, но все равно очень хорошо все получилось. Вера?
4: Николай, я знаю, что вас подталкивает увеличить зрелищность, но получается двойственность. Вы это осуждаете, и к тому вас все равно к этому как бы подталкивает. Кто победит? Вы или зрительский ряд? Что вам самому больше нравится? Что для вас легче? Как вы думаете, может, возможно, даже не то, что для вас легче, а что вы считаете правильнее в основном вести?
3: Это сложный вопрос, на который хотелось бы ответить, что победит жадность, но это, к счастью, это не так. Честно скажу, что с каждым годом тяжелее и тяжелее работать. Очень много сил отнимает. Вот те, кто был на обучении, я уже не говорю даже о тех, кто приходил на индивидуальный прием, потому что несколько работ было фантастических, и сейчас как бы догоняют отзывы меня, И, к счастью, эти отзывы очень хороши. Те, кто пришел с открытой душой, с открытым сердцем, не экспериментировать над собой или надо мной, но в этот раз я даже не могу сказать, что были такие люди, но прошлые мои встречи, они были немножко там, иногда люди приходили, не понимая, зачем пришли. Сейчас, честно скажу, что меньше звонков, но звонки настолько адресные, настолько четкие и настолько понятные, люди понимают уже, и это говорит о том, что они слушают то, что мы им пытаемся объяснить, рассказать о гипнозе, о том, что происходит с людьми, которые чувствуют вот эти звоночки, которые подает подсознание, когда там душа на разрыв, когда там какие-то проблемы, уже там человек перешел в депрессию, и ко мне приезжали люди очень издалека, я так удивился, что они слушают передачу, но они сказали, что это их друзья слушали, им понравилось, они дали интернет-канал, можно слушать Дэвидсон радио в любой точке земного шара, где есть интернет, и с великолепным качеством. И они слушали, им понравилось, и они приехали, и люди эти не пожалели, потому что был просто, себя хвалить нехорошо, но скажу, что был вот великолепный результат, потому что человек приехал отчаявшийся, и меня это немножко насторожило, потому что когда человек звонил, мы договаривались еще, наверное, за 3 месяца до моего приезда, и человек звонил сам несколько раз. Не за него кто-то звонил, его нью-йоркские знакомые или его нью-йоркские родственники, а человек звонил сам. Это всегда очень хороший для меня показатель. Это такая лакмусовая бумажка, часть лакмусовой бумажки, потому что там всегда есть несколько еще вещей, которые я всегда отслеживаю. И все такие сигналы были очень положительные. Человек сам говорил, говорил очень здраво, говорил очень хорошо, говорил спокойно. И человек сказал, что я был уже у 6 гипнотерапевтов, я 8 лет там наблюдался там-то, там-то, там-то. Я принимал таблетки, и все, не скажу, что было плохо, но не давало никаких результатов. А депрессия такая очень коварная вещь. Депрессия, даже безобидная тревожность, очень коварная вещь, когда мы всегда ждем, ожидаем от жизни каких-то подлых вещей, каких-то ударов под дых, ожидаем тех негативных событий, которые не то что не случились, они даже, может быть, и они никогда и не смогут случиться, но человек все время ожидает там наводнения, землетрясения, выгонят с работы, кончатся деньги, там, я не знаю, все что угодно. И эти вещи, они нас разрушают. И вот когда я разговаривал с этим человеком, я даже не буду говорить, это мужчина или женщина, потому что это только-только у нас закончилось, но человек приехал с открытым сердцем, с открытой душой, и работа получилась, и это очень приятно. Сколько я уже, наверное, месяц, как я, да, уже как я вернулся в Европу, и месяц прошел, и вот отзывы продолжают приходить, и я говорю, к счастью, они очень-очень положительные, Вера.
4: Друзья, напоминаю номер, по которому вы можете позвонить Николаю после передачи, номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, давайте вернемся все-таки к индивидуальному приему. Расскажите, какие сложности больше всего были в этот раз? В чем они заключались? Я вижу Николая.
3: Да.
4: Николай уже звонит.
3: Да, уже звонят. Но я попрошу вас, те, кто звонит, пожалуйста, после передачи позвоните, потому что во время эфира, естественно, я не могу прервать эфир, вам ответить, но я с удовольствием отвечу после эфира. И если я перезвоню с другого телефона, не пугайтесь, потому что я на тот телефон, который мы рекламируем, могу принимать звонки, но, к сожалению, перезвонить с него не могу и перезваниваю с другого номера. А какие были сложности в этот раз? Честно скажу, сложностей было 2 или 3 очень объемных работы, когда я работал по 3,5 часа, но в том и заключается, вот, даже не скажу, что это сложность, но когда я начинаю работать, Я не работаю, как работают американские специалисты, англоговорящие, даже не только в Европе, и даже в русскоговорящих странах все работают там, как правило, почасовая работа. Очень мало кто выходит за этот лимит. Я работаю, пока идет работа, потому что если остановиться у человека, об реакции у человека, из него там выходит тот яд, яд в виде страхов, неврозов, обид, переживаний, чувства вины. Если мы остановимся, я скажу, а да, извините, вот время закончилось, как делает любой классический психолог или там любой другой специалист. В следующий раз просто работа может не пойти. Мы поймали какое-то чувство, я по этому чувству, как по мостику, как по веревочке иду туда, где прячется вот то семечко ядовитое, которое отравляет человека, отравляет его с утра до вечера. И в этот раз вот у меня было, наверное, 3, может быть, 4 таких очень долгих работы, но очень плодотворных. И очень приятно, что в этот раз, я говорю, приходили люди, которые понимали, зачем они приходят, для чего они приходят. Они были открыты. Даже были очень взрослые клиенты. И обычно взрослые клиенты очень тяжело работать. Люди закаленные, люди битые жизнью. Они ни себе не верят, они не боятся. Ну, просто в жизни ничего. Они прошли эмиграцию, они прошли такой тяжелый путь. И это их и закалило, и немножко ожесточило. И это нормально, это понятно. И даже эти люди, они приходили, и они открывались. И мы с ними говорили, находили общий язык. И работали очень-очень, очень было приятно работать. Я благодарен всем, кто пришел на выступление. А тем, кто пришел на обучение, я благодарен тем людям, кто пришел. И я от души делал максимум возможного, и я не жалел ни времени, ни сил, ничего. И мы разбирались с их проблемами. Были там нюансы, не всегда все шло так, как я хотел, но я чуть позже мы этого коснемся, Вера.
4: Благодарю, Николай. Николай, вопрос, который я хотела задать еще на прошлой встрече, наверное, один из первых вопросов по поводу самогипноза. Странная вещь, но неожиданно появился большой спрос на установку самогипноза. Могли бы еще раз вы рассказать, что такое самогипноз и с чем его едят? Зачем он вообще нужен человеку, учитывая, что это не самая дешевая услуга?
3: Самогипноз, да, как ни странно, мы говорили в течение почти больше, чем полутора лет, и вдруг неожиданно в этот раз я, наверное, максимальное число. Уже в прошлый приезд я уже начал устанавливать самогипноз, но тоже я устанавливаю, это не волшебная таблетка, там 2 недели человек должен его практиковать. Колоссальное количество времени в день он должен уделить аж 10-12 минут. И вот те, кому я устанавливал даже в прошлый раз, были люди, которые не уделяли этому 10-12 минут в день. Это, ну, вот такой совершенно фантастический инструмент, который помогает снять стресс, помогает снять напряжение, помогает человеку просто расслабиться. Потому что, когда приходит к доктору, особенно с проблемами, когда желудка, с проблемами кожи, им говорят, это нервы, вот это каждый участок кожи, он связан с нашим головным мозгом. И возбуждение в какой-нибудь там части головного мозга отражается на вашей коже, вы чешетесь, или там появляются экземы, появляются какие-то всякие нехорошие вещи. Но как расслабляться, они не говорят. Я знаю, как они говорят, они просто выписывают таблетки и все. Не обучают, к сожалению. Даже если бы обучали, на это у доктора нет на это времени. У него есть регламент, у него есть протокол, которому он следует, и он не может иначе. И нельзя винить доктора за то, что у него протокол, потому что вы знаете, что в нашей очаровательной стране, в Соединенных Штатах Америки, человека судят за взгляд, не то что... И доктора вынуждены были застраховать себя этим протоколом. Вот такие симптомы, вот тебе таблетки. Вот такие симптомы, вот тебе операция. Вот такое что-то, вот тебе мазь, все, придешь через 3 дня. На все есть протокол, все компьютеризировано. Но человек – это не робот, это не станок с числовым управлением или с программным управлением. Мы-то живые существа, Но кто входит в то, что творится у человека дома, что у него каждый день дома скандалы, что в детстве его запирали в кладовке, в детстве его мама там оставляла в детском саду, и когда он плакал, считая, что мама его бросила, мама возвращалась, если воспитательница ей жаловалась, и лупила этого мальчика или девочку, и усугубляла то его жуткое состояние души, с которым он потом рос, и во взрослом возрасте, откуда неврозы, откуда это отношение к своим детям такое. Корни у нас там, далеко, далеко, далеко, в детстве. Как с этим разобраться? Частично эти проблемы решает самогипноз. Да, мы не можем сделать гипноанализ, мы не можем сделать полноценную регрессию в самогипнозе, но мы можем сделать колоссальную разгрузку, если следовать тому, что я говорю, тем инструкциям, которые я человеку даю во время установки самогипноза и что надо делать после установки. Но вы получаете фантастический инструмент. Те, кто последовал моим советам, поверьте, то, что они рассказывают, даже я так иногда на самом деле у вас там то-то, то-то прошло, я даже слух не буду говорить. Да, да, человек говорит, да. Если вы приходите с открытым сердцем, с открытым мозгом, мы сделаем все, что надо. И самогипноз, поверьте, это такой шаг в будущее. Лет 20-30 назад установка самогипноза, там, не знаю, тысячи людей устанавливали, студенты, школьники, люди, которые там часто должны были какую-то ответственную работу делать. Потому что это фантастическая разгрузка. За 5-10-15 минут в день можно разгрузиться так, как там 3 дня на каком-нибудь спа-курорте человека пробудет, заплатит деньги, и он не получит такого расслабления. Это просто шаг в будущее. Сейчас я пытаюсь это вернуть. Я пытаюсь это объяснить. Вот все, почти все участники курса, я как подарок им сделал установку самогипноза. Они все получили эту опцию. И я скажу, что люди остались очень довольны. И по отзывам получают те результаты, на которые они рассчитывали. Ира?
4: Благодарю, Николай. Друзья, еще раз напоминаю, номер, по которому вы можете позвонить, это номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, все-таки сегодняшняя наша тема, к которой мы плавно перешли, и лозунг, по которому, в принципе, вы работаете, это исцеление тела через разум. Давайте коснемся сегодня того, как наша мысль воздействует на тело. С чего начнем? Давайте с самого распространенного, наверное, в обычной жизни, с проблемы с позвоночником или боли в спине.
3: Да, проблемы боли в спине, боли в ногах, боли в коленях – это, в принципе, все звенья одной цепи. Это всегда говорит нам о том, что человек взял на себя слишком много в этой жизни. Он набрал слишком много ответственности на работе, он набрал слишком много ответственности у себя дома. То, что могли бы, может быть, другие члены семьи сделать, он берет на себя. Как правило, эти люди еще немножко перфекционисты. Они всегда говорят: – да дай сюда, я сделаю, да никто кроме меня это не сделает. И человек, он думает, наверное, что он муравей, что он может нести груз в 3 раза больше, чем он сам весит. Но очень скоро его организм ему доказывает, что это не так. Что когда он берет на себя работу своего шефа на работе, сотрудника, с кем он работает, есть такие манипуляторы, которые говорят: ну что ты, ну лучше тебя никто же это не сделает, вот смотри, а я запутался. И человек взял 1 раз, взял 2 раз, взял 3 раз. И когда он не может сказать слово «нет», а я могу вам сказать, и вот Вера как клинический психолог подтвердит, что слово «нет» сказать в 7 раз тяжелее, чем слово «да». И очень многие люди сознательно или подсознательно этим пользуются. И, ой, я вижу, что у нас реклама, мы прервемся на рекламу, и оставайтесь с нами.
0: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
0: Дэвидсон Радио.
6: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем. Пост об этом появился в соцсети True Social. Только что прошел свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке. Спасибо замечательным врачам и персоналу. Возвращаюсь в Белый дом, написал он. Накануне Вашингтон-Пост писала, что Трамп за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследование. Лидер крупнейшего наркокартеля Бразилии, первая столичная команда, Жерсон Палермо, задержан. Операция по поимке преступника, скрывавшегося от правосудия 6 лет, прошла в боливийском городе Санта-Крус-де-Ла-Сьерра. Палермо, осужденный в Бразилии на 126 лет тюрьмы за наркоторговлю и нападение на полицейских, был обнаружен в элитном жилом комплексе. По данным местных властей, он оказывал сопротивление при аресте и был ранен, после чего доставлен в больницу под охраной. Боливийские спецслужбы передали задержанного бразильским коллегам после кратких переговоров об экстрадиции, которая теперь ожидается в ближайшие дни. Итальянские карабинеры провели операцию против мафиозной группировки и поместили под арест 30 человек. Арестованных подозревают в участии в мафиозном сообществе «Объединенная священная корона», незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях. В ходе расследования выявлены 3 предполагаемых криминальных саммита, где проводились обряды посвящения новых членов. По версии следствия, фигуранты причастны к участию в мафиозном сообществе, покушению на убийство, организации наркотрафика, хранению, ношению оружия и взрывчатых веществ, скупке краденого, поджогам, угрозам и другим преступлениям с отягчающими обстоятельствами из-за мафиозной составляющей.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: И мы продолжаем. И с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И сегодня мне помогает Вера Аврамова, клинический психолог и психосоматолог. И вы можете позвонить после передачи по телефону 718-303-7510. 718-303-7510 и задать свои вопросы, если они у вас возникнут, сами по себе или в ходе того, что мы рассказываем. И вы можете задать. Если вы не дозвонитесь, я вам перезвоню. Оставьте, пожалуйста, сообщение или напишите смс. Перезвоню всем и отвечу на ваши вопросы. И мы продолжаем. Мы говорили о том, что когда мы берем на себя слишком много и не можем сказать «нет» кому-то и берем на себя ответственность за их работу и даже их работу, мы себя чувствуем очень плохо. Мы, во-первых, себя начинаем тихо ненавидеть. Тихо ненавидеть за то, что мы не можем сказать «нет». Вот очень много этим пользуются, и ко мне даже иногда приходят с таким запросом, не скажу, что очень часто, потому что люди не считают, что это что-то такое, вот с чем надо бороться. Но могу вам сказать, что с этим надо бороться, потому что человеку, у него не только болит спина, ему кажется, что у него отказывают почки, что у него болят почки, что у него болит печень, что у него там вся требуха в животе, чувствует себя плохо, он начинает пить какие-то обезболивающие, он начинает ставить себе пластыри, ходить к иглотерапевтам, ну, делать весь спектр, который делать не надо, надо было просто вовремя человеку сказать «нет». И когда мы очень много на себя берем, обязательно подсознание нас останавливает вот таким способом. А как можно добраться до подсознания, поговорить с ним и решить вопрос? Надо обойти критический фактор. Что такое обход критического фактора? Это и есть дорога, которая называется гипнозом. Мы обходим критический фактор и с подсознанием договариваемся, убираем программы, те программы, которые вредят, и устанавливаем вместо этого те программы, которые человеку помогают жить, помогают работать и чувствовать себя просто великолепно. Поэтому, когда организм кричит: «Не могу терпеть, не могу терпеть, жалься надо мной». И вот я хочу спросить, Вера, в таких случаях, вот что вы как клинический психолог, что вы советуете своим клиентам?
8: Мы таким клиентам, я хотела сказать больным, но это у нас не больные, это у нас клиенты. Мы таким клиентам отвечаем следующим образом. Точнее, задаем правильные вопросы. Не слишком ли много вы на себя взвалили? Не очень многим ли вы помогаете? Не часто ли себя ругаете? Не слишком ли много берете на себя ответственности? И не потому, что вы так хотите, а потому, что именно от вас этого ждут. И мы обычно таким людям даем совет не надрываться, не стараться всем помогать, не стараться для всех быть хорошими, потому что они должны передать часть своих обязанностей тем, кому, соответственно, они предназначены, облегчив себе же вот в первую очередь жизнь.
7: Да, это правильно. Мы, конечно, поступаем немножко по-другому, потому что мы ищем. Я провожу регрессию, и в регрессии я провожу гипноанализ. И в гипноанализе я узнаю, когда у человека впервые появилась вот эта слабинка, когда он разучился говорить «нет». Может быть, это было в школе. Может, он сначала там его друг попросил, сказал: «Ой, я там болею, сделай это за меня, сделай за меня то». Дома брат или сестра его подгружали там, или пугали, или как-то, ну вот он не мог отказать. И это становится привычкой, потому что, как в каждой передаче мы говорим, что мозг очень быстро учится. И достаточно там 5-6 раз что-то сделать, даже то, что вам не нравится. Мозг начинает считать, что это нормально, эту схему поведения встраивает подсознание в жизнь человека. И все, и на человека можно грузить, как на верблюда, и он будет тянуть, тянуть и тянуть, и делать то, что ему не нравится, и просто разрушать свою жизнь, разрушать свое здоровье. Хотя, казалось бы, такое хорошее дело – помочь близкому. Нет, это очень коварно. Каждый должен нести свою ношу. У нас она своя, у близких она своя, и когда мы берем на себя лишку, нас обязательно подсознание остановит. Тем или другим способом.
8: Да, можно я сейчас на эту тему также расскажу? Вот у меня недавно тоже был клиент, точнее клиентка, и у них в семье принято, чтобы... Вот знаете, семья, иногда очень часто это, кстати, бывает в семьях, что у них, например, трое их в семье, к примеру, там одна сестра и двое братьев. И вот двое братьев постоянно на регулярной основе помогают младшей сестре. Ну как, даже не младшей, средней сестре. Они вот постоянно ей помогают. И родители ей помогают. Ну а как же, назовем девочку... Маша, например. Самое популярное имя Маши. Вот Машеньке надо помогать. Она же у нас девочка. Она же вот это. Ей же так тяжело. Ей так тяжело. Хотя мы знаем, что, в принципе, девушке намного легче, чем мужчине, если уж на то пошло.
7: Сегодня,
8: да. На сегодняшний момент девушке намного легче, чем мужчине. И легче ей заработать, и все остальное. И они вот... Машеньке надо помочь. Маша это... Из нее сделали, знаете, такую слабенькую, и что у нее такая тяжелая судьба. В первую очередь у меня хочется спросить, кто ей сделал такую, в кавычках, тяжелую судьбу? Не вы ли ее приучили к тому, что вы ей вечно должны, при том, что ей уже лет 30? И я согласна в первую очередь, что это именно в семьях происходит, что родители сами вот эту ношу накладывают на своих некоторых детей за других детей. Я правильно говорю, Николай? У вас такое абсолютно, тоже часто бывает, да?
7: Абсолютно. Ну, я говорю, такой нечастый запрос, потому что люди не считают это проблемой. Вот многие вещи люди не считают проблемой, хотя даже та же тревожность. Ну, тревожность, это же так нормально, бояться за свое будущее. Мозг быстро учится, это моментально становится привычкой. Так же, как я приводил пример, что приехала к человеку теща, он вытерпел ее 2 недели, и потом взорвался, и теща поняла, что надо уезжать. В следующий раз он выдержал 1 неделю. Потом она даже когда не приезжала, он привык взрываться, он в день 3-4 раза взрывался, потом пил таблетки от того, что у него, в данном случае, желудок у него начал сдавать. И потом это, ну, хотел сказать, рано или поздно это приводит, но у него достаточно рано, там буквально 2 года прошло, и эти таблетки его подбили, и у него следующий поход к доктору, он его обрадовал: у вас рак. Батюшка, я вам говорил, учитесь расслабляться. А как расслабляться? Пить успокаивающие таблетки? Вы можете почитать там на самих таблетках, не я злословлю, почитайте, какие побочки, какие сайд-эффекты существуют у любого препарата, который дает седативный эффект. Не очень хорошо. Не буду пугать, потому что многие, к сожалению, вынуждены пользоваться, потому что все равно... Ну вот хорошо, вы решили расслабиться. И что, куда вы пойдете? Пойдете на медитацию, ну, 2-3 раза сходите, посидите. Ничего не получили эффекта. А все же хотим быстро, все хотим волшебную таблетку. А медитация хорошая вещь, она дает расслабление. Допустим, раньше люди ходили там, в зависимости от того, к какой конфессии человек принадлежит, в какие-то молильные дома, куда-то поговорить там с другими прихожанами, что тоже давало облегчение. Сейчас эта практика существует, но все равно люди уже так не открываются. Ну, вы понимаете, что жизнь очень сильно изменилась, и даже не всегда с какими-то близкими людьми хочется обсуждать свои проблемы. И не остается ничего, идем к доктору, ну, то есть идем, я не иду, к счастью, к доктору. И человек идет к доктору, получает назначение, идет, покупает эти таблетки и чувствует, да, но проблема-то не решена. Это все равно, что кипит котел, а его затыкают, давай еще один стальной лист, еще. Но если там подбрасывать огонька, рано или поздно все равно этот котел рванет, и рванет он по-серьезному. И таблетки, это, знаете, даже не полумера, но если что-то болит, если плохо себя чувствуете, я говорю, первое, это надо, конечно, идти к доктору. Вера, я знаю, что у вас еще есть какой-то вопрос для меня.
8: Да, Николай, очень интересный вопрос. Я не думаю, конечно, что вы хотели, чтобы я его задавала сейчас, но...
7: Я не знаю, смотря какой вопрос.
8: Ну, хорошо, что Николай не видит мои вопросы. Друзья, напоминаю номер, по которому вы можете позвонить Николаю после передачи. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, я слышала, что вам звонил ваш клиент с панической атакой и сказал, что у него не ушла проблема, что он хотел бы прийти второй раз. Я еще раз подчеркиваю слово «второй раз». Меня это очень удивило, потому что к нам и к психоаналитикам для того, чтобы человеку стало легче, он должен пройти минимум 70 сеансов. Это для того, чтобы ему стало легче. Это не для того, чтобы...
7: 7 или 70? Я, может, ослышался.
8: 7 и 0. 70. Ой, 70.
7: Это, знаете, если можно, вот такую выписку я ее повешу вот прямо на дверях, еще на подходе к тому месту, где я принимаю. Что идите, пожалуйста, к психоаналитику, если вас не устраивает моя работа. 70 сеансов. Я так понял, что частично разгрузить проблему, не полностью ее решить, или полностью она решается за 70 сеансов?
8: Скажу так, как пишется в книге, снять накал.
7: Вот, снять накал.
8: Да, когда вот, знаете, чуть-чуть, чтобы человеку, хотя бы у него не было суицидальных мыслей, я сейчас про это.
7: Паническая атака.
8: Это хотя бы.
7: То есть до 50%, даже не больше
8: 50%. Нет, 50% речи не идет.
7: Интеллигентно, да.
8: Ну, если вы не в курсе... Нет, ну вы в курсе, вы по образованию психолог.
7: Я вас каждую передачу буду приглашать, пожалуйста, вы вот эти цифры озвучиваете. Потому что мне когда звонят, и человек, у него там, допустим, проблема с наркотиками лет 15, или алкоголизм лет 20, и они буквально берут за горло, а сколько раз нам надо встретиться? Я с ужасом понимаю, что если я скажу 5 раз, мне скажут, вы сумасшедший, 5 раз за какой-то алкоголизм, Я разговариваю очень часто, я разговариваю с людьми, обычно я всегда с родственниками, не с самими проблемными людьми разговариваю, и они мне говорят, что два раза мы брали лон, и человек один раз здесь у нас в Америке, один раз мы ему в Израиль посылали, в рехаб, и что? И что? Через 30 дней он опять начал пить. Я ни в коем случае тень на рехабы не бросаю. Алкоголизм и наркомания – это страшные проблемы, это страшный бич. Но просто те цифры, которые вот я слышу от вас, и те сроки, и то, что обещают, это, конечно…
8: Николай, вы так как по образованию психолог, вы знаете, что первые 15 сеансов…
7: Да, установление контакта.
8: Установление контакта и выяснение проблемы.
7: Так.
8: Это первые 15 сеансов. А по поводу алкоголизма и наркомании, это ужасная вещь. Но вы знаете, что в психологии считается, что надо лечиться столько.
7: Годами, да.
8: Нет, не годами. А-а-а. Сколько он этим болел, столько лет надо лечиться.
7: 10 лет, значит, 10 лет он должен лечиться.
8: Да, но у меня вопрос колется второй, доживет ли он эти 10 лет.
7: Ну, хороший вопрос.
8: Я просто...
7: И мы даже знаем на него.
8: С алкоголизмом еще это доживет, но с наркоманией это доживет. Нет. Он 10 лет. Поэтому у меня вопрос. Да. Но у меня, знаете, и смешно, и грешно, но когда я слышала, что у вас была, ну, это своего рода была претензия.
7: Ну да, можно так сказать. Да.
8: Скажем...
7: Вопрос очень приятный, конечно, да. Не, на самом деле, да, можно я отвечу тогда?
8: Да.
7: Я отвечу. Да, у меня был человек, у него была паническая атака, не буду говорить на какую тему. Человек хорошо ушел в гипноз. Хорошо ушел, нормально он ушел, хорошо погрузился. Но ни на один мой вопрос в гипнозе он не захотел отвечать. Я уверен, что какие-то картины прошлого, которые привели его к этой панической атаке, у него всплывали в голове. Но он не посчитал, видимо, нужным со мной поделиться. Потому что человек был такой... сильный, видно, что очень сильный человек. Сам по себе он и физически сильный, и прекрасно выглядел, и видно, что у него там все в порядке с его когнитивными, умственными способностями, все. Но он не посчитал нужным, он не поделился. Что пришлось сделать? Пришлось просто накидать внушений директивных, потому что человек был очень на хорошем уровне гипноза. Я накидал эти внушения, и он позвонил, и человек ушел, по идее, больше, чем если он пришел не через 7-8 дней, а пришел там на 12-й, на 13-й день, мы начинаем все сначала. Моя работа размывается. Паническая атака, ну, нам надо встретиться хотя бы 3-6 раз для полного искоренения этой проблемы. 6 раз это просто преступление, ни разу такого не было. Я работал с паническими атаками, мне нравится работать с паническими атаками, я сразу вижу результат. Обычно, ну, не буду мы, ладно, передачу, чтобы меня потом не брали за горло, ну, достаточно быстро я с этим разбираюсь быстро, раз и навсегда. Здесь, может, человек не захотел открыться, может, он слишком глубоко ушел, но... Контакт у нас был, но не тот контакт, на который я рассчитывал. Я не смог узнать просто ничего. Человек не захотел ни пойти в регрессию. Ну, вот просто было видно, что ему там хорошо. Он там решает какие-то свои проблемы. Он исчез. Через месяц он мне позвонил. И говорит, не, ничего не ушло, ничего не решилось. Ничего не решилось. Человек мог узнать о своей проблеме в этот же день или на следующий день, или хотя бы в течение 2 дней пойти и сделать проверку, осталась атака или не осталась. И мы бы встретились и уже решали бы эту проблему по-другому. Потому что с панической атакой и вообще с любым гипнотическим запросом, по всем нормам, вот, которые у нас в Америке работают, я знаю, англоговорящие гипнотерапевты, на первой сессии не проводится никакой терапии. Я на первой сессии иногда решаю запрос человека. Да, я делаю это неправильно, потому что я делаю это как бы в ущерб себе. Но я экономлю время человека, я экономлю деньги человека. Я стараюсь максимум сделать на первой встрече. Но не всегда это возможно. Иногда мало даже 5 сессий. 5 сессий. Потом, смотря какая проблема, насколько она серьезна и насколько, как вот правильно, Вера, вы сказали, насколько давно эта проблема. Человек хочет бросить курить. Сколько вы курите? 2-3 года. Или там я бросал, год не курил. Это один вариант. Если человек курит 40-50 лет, ни разу не бросал или пытался бросить, но больше дня не продержался, это совсем другая история. А кроме курить, есть проблемы еще более серьезные, более страшные. Поэтому здесь как бы человек особой такой претензии... Да, было слышно по голосу, что он недоволен, но... А можно было позвонить через 3-4 дня, через неделю? Я был месяц. За месяц мог человек позвонить и мне задать в течение хотя бы 10 дней вопрос. Мы бы раскрутили это все, и мы бы решили этот вопрос. Он бы пришел, я уже там набросал, что бы я с ним сделал, но человек исчез. Я не могу, это неправильно, если я звоню человеку и говорю, приходите, приходите, нам надо еще раз поработать. Человек должен приходить. У нас другой, даже не регламент, а кодекс, как бы вот, да, наверное, слово кодекс подойдет. Как мы работаем? Я не должен уговаривать человека не погрузиться в гипноз, не решить свою проблему. Я не могу навязываться, и я не буду навязываться. Если я навязываюсь, это дает человеку, когда он приходит в работе, такое, ну, как бы он считает преимущество, вот я там одолжение сделал. Нет, нет, нет, одолжение не делаю я, но и одолжение не делает клиент, что ко мне приходит. Человек заинтересован. Если человек не заинтересован решать свою проблему, я говорю всегда, что нам бы еще, я бы кое-что с вами сделал. Вот мне кто звонил сегодня, очень издалека, это люди летели несколько часов с другого конца Америки, и человек получил результат. Я говорю, да уже, в принципе, мы уже проблему-то вашу уже... Давайте я, чтобы наверняка я еще пару раз приду. Вот такой подход крайне редко. Вот за все мои приезды это было 2 или 3 раза, когда люди так говорили, и мы получали результат. Да, мы получали результат в очень сложных случаях. Паническая атака – это не сложный случай. Если человек хочет ее решить 2, 3, 4 раза – мы убираем, я убираю паническую атаку, я убираю фобию, я убираю страхи. Но человек должен идти, мы работаем вместе, я веду его за руку. Вера, я вижу, что нам уже скоро пора прощаться на такой оптимистичной ноте. Да. И я желаю всем слушателям Дэвидсон Радио не попадать ни к докторам, ни к психологам, ни к гипнотизерам, никому. Следите за собой, будьте просто добрее к миру, и поверьте, мир будет гораздо добрее к вам, и нам не придется бороться ни с чем тогда. И я был рад, что вы с нами. Я желаю вам мира и добра в душе и в вашей жизни. И вот, Вера, пару слов.
8: До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Николай. До новых встреч.
9: Не думай на секунду свысока. Просто слушай Дэвидсон Радио.
10: Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою.

0: что не все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Тогда корнет решил жениться и взять в приданное миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
1: не то поближе,
0: да-да, раздавался.

0: Все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Тогда корнет бежать решился.
1: Из-под венца какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очарованный.

0: утренняя.
1: Дэвидсон Радио.
0: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжаются дискуссии о будущем американской разведки после неожиданной отставки директора нацразведки Тулси Габбард.

0: журналы, издательства и цифровые платформы по всему миру. Ему было 96 лет. Его семья десятилетиями считалась одной из самых влиятельных в американском медиабизнесе. Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Сборная страны официально объявила состав из 26 игроков. Главный тренер Маурисио Почеттино делает ставку на молодых футболистов МЛС и европейских клубов. Американские СМИ называют нынешнюю команду одной из самых амбициозных за последние десятилетия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Саудовская Аравия запускают производство клонов иранских дронов «Шахет». Военно-морские силы США заявили, что вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе. Центральное командование это отрицает. Губернатор Кэти Хокол объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсид. Спустя 6 недель после начала сезона летних веранд разрешение на их работу получили лишь 2000 заведений Нью-Йорка. Это меньше, чем в прошлом году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
7: По пятницам с 4 до 5.
6: «Эрудит».
8: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый вечер или добрый день, я путаю, дамы и господа, 5 часов, по-моему, это день. Окей, добрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа, с вами Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Ну и сначала, конечно, я представлю вам спонсора программы, это Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кому нужны очки, корректирующая оптика. Цены из-за тарифов, повторяю, в сотый раз повышаются, но у вас есть.

0: прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, невысоким ценам. Где это сделать? А, вы знаете. Тем не менее, я напомню, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Особенно важно, когда солнышко бьет прямо в морду. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очки с антибриковым покрытием и очки для водителей. Вы купите на 50% дороже. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Не для просмотра YouTube, а для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки. Medicaid, Medicare и блестящий выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив дворец. Адрес 1723, это Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Мы обратимся к истории, как всегда, дамы и господа. Я посвящаю эту передачу тем из вас, кто живет во Флориде, отдыхает во Флориде, у кого друзья во Флориде, кто любит этот прекрасный штат. Я его люблю. Итак, обратимся к истории. Испанский конкистадор Хосе Понсе де Леон, это участник второй экспедиции Христофора Колумба, он открыл Флориду в 1513 году во время поисков источника молодости. И дался и современное название этому месту. Но он обрел здесь не молодость, а смерть. В схватке с индейцами был смертельно ранен отравленной стрелой и, умирая, чистил Флориду испанскими словами из 4 знаков. Окей. Генерал Уильям Текумси Шерман, победоносный генерал в гражданской войне армии Союза. Он побывал однажды во Флориде, углубился в заболоченные джунгли и заявил, цитирую генерала Шермана, «Этот штат не стоит выеденного яйца». Натуралист, художник, анималист Джон Джеймс Охибон, мы прекрасно знаем, естественно, его рисунки птиц, он был вынужден был бывать во Флориде в поисках этих самых птичек. И он сказал об этом штате. Я цитирую мистера Охибона. «Всюду грязь, грязь, грязь и песок, песок, песок». Так вот, Генри Флаглер не согласился с выше названными господами в оценке солнечного штата. Он влюбился во Флориду с первого взгляда. Он побывал там впервые в 1883 году, когда ему было 53 года. И он сохранил любовь на следующие 30 лет до конца жизни. Сделал все, что от него зависит, чтобы любимая земля стала лучше, лучше, лучше. По самым скромным подсчетам, Флаглер инвестировал во Флориду 500 миллионов долларов. Ну, это сумма и по сегодняшним деньгам немалая. В конце 19-го, начале 20 века это была просто-таки колоссальная сумма. Но Флаглер был очень богатым человеком, одним из самых богатых в мире. Он сколотил колоссальное состояние в первую половину своей жизни, до того, как занялся развитием Флориды. И его первая жизнь, дамы и господа, не менее интересна, чем Вторая. Джона Рокфеллера как-то спросили, как ему пришла в голову идея создать компанию Standard Oil. Рокфеллер ответил, это не моя идея. Я хотел бы иметь мозги, которые придумали ее. Идея принадлежит Генри Флаглеру. Вероятно, Рокфеллер удивил журналистов таким ответом, но он сказал чистую правду. Флаглер был человеком, которому принадлежали многие важнейшие решения, приведшие к созданию нефтяного гиганта, владевшего монополией на обработку нефти и ее транспортировку. Конечно, без Рокфеллера не было бы Standard Oil, но то же самое относится к Флаглеру. Без Флаглера этой компании тоже бы не было. Со времени основания в Кливленде в 1867 году фирма называлась так Рокфеллер, Эндрюс и Флаглер. Спустя десятки лет и до того, и до конца 80-х годов Флаглер, когда Флаглер ушел от нефтяных дел, Рокфеллер был первым лицом в компании, Флаглер вторым. Они не принимали никаких решений без согласования друг с другом. Их рабочие столы стояли в одной комнате. Они жили в Кливленде, штат Огайо, по соседству друг с другом, обсуждали дела, когда шли на работу и когда шли с работы. Они были единомышленниками в бизнесе. Они посещали одну и ту же церковь, занимались благотворительной деятельностью. Ни тот, ни другой никогда не пили и не курили, не употребляли спиртного и табак. Хотя в молодые годы Флаглер, он был на 9 лет старше Рокфеллера, какое-то время торговал алкоголем. Вопрос, дамы и господа, почему абсолютное большинство людей считают Standard Oil, связывают Standard Oil только с именем Джона Рокфеллера? И мало знают о Флаглере. Часто вообще ничего о нем не знают. Никакого секрета в этом, естественно, нет. Их бизнес был личным. Все вопросы решались в узком кругу, которому, кроме Рокфеллера и Флаглера, принадлежало еще несколько человек. Они не рекламировали свою работу, не давали интервью и не хотели, чтобы о них писали. Тайны, которые окружали компанию Standard Oil, вызывали у журналистов отрицательные чувства, поскольку люди, работавшие в этой компании, не желали открываться. Первая статья Standard Oil появилась в 1881 году. Это была статья, написанная Гарри Демертом Ллойдом. Статья называлась так: «Рассказ о громадной монополии». Статья была опубликована в ежемесячном журнале The Atlantic Monthly. Автор не имел возможности познакомиться с какими-либо документами компании, о которой писал. Документов он не видел. Но он пришел к выводу о бездушной, алчной корпорации и ее владельцах. Писал же он главным образом о Рокфеллере. Ну и пошло-поехало. Рокфеллер и Standard Oil – близнецы-братья, у которых нет других близких родственников. Вот так постепенно роль Флаглера в крупнейшей компании отодвигалась с первого плана все дальше, дальше и дальше. Самому Флаглеру это было абсолютно безразлично. Первой публикацией конкретно о Флаглере стала книга, вышедшая только в 1949 году. Это книга Уолтера Мартина, она называлась «Флорида Флаглера». В 1986 году Дэвид Леон Чандлер написал книгу об удивительной жизни и временах барона-разбойника, который основал Флориду. Это называлась та книга. У меня есть этих двух книг, у меня нет. У меня есть книга, которая была издана в 1988 году. Ее издало издательство университета Флориды написало эту книгу Эдвард Эйкин. Книга называется так: «Флаглер, партнер Рокфеллера и флоридский барон». Невозможно, однако, сравнить количество и качество литературы о Джоне Рокфеллере и Генри Флаглере. О Рокфеллере написано в разы больше. В 2000 году, к примеру, вышла очередная книга о Рокфеллере. «Тайтан» называлась, «Титан». Эта книжка, естественно, у меня есть. Она написана Роном Чарноу. Ну, Рон Чарноу известен. Это была первая книжка, которая принесла ему известность. Он написал также книжки о Джорже Вашингтоне. Написал книжку об Александре Гамильтоне. Эта книжка, наверное, наиболее известна, потому что на основании этой книжки сделан мюзикл. Также есть книжка об Улиссе Гранте. Книжка совершенно блестящая. «Титан». Ну, а о Флаглере все еще таких книг нету. Он ждет своего исследователя. Ну и нет поэтому ничего удивительного о том, что о Рокфеллере знает вся страна, да и остальной мир. Ну, о Флаглере мало кто слыхал. За пределами Флориды, конечно. Тот, кто обитает во Флориде, естественно, слыхал об этом человеке. Но, дамы и господа, не будь у Флаглера первой жизни, то есть жизни в Стандарт-Ойл, не было бы и второй. Начать построение Флориды он смог только потому, что баснословно разбогател. Колоссально разбогател, один из самых богатых людей в мире. Ну и потому, конечно же, он просто-напросто не умел сидеть без дела. Флаглер пошел работать в 14-летнем возрасте. В 1844 году он окончил 8 класс. И, наверное, первой частью его первой жизни можно считать следующие 23 года до партнерства с Джоном Рокфеллером. В эти два с лишним десятилетия он успел сколотить некоторое состояние, торговал солью, ну и успел обанкротиться. Вот в эти же годы судьба свела его впервые с Рокфеллером. Тот и другой торговали зерном. Рокфеллер сотрудничал с кливлендской фирмой Hewitt and Tuttle, а Флаглер сотрудничал с фирмой Hornes. В 1867 году, как я уже сказал, мы знаем, они стали совладельцами основанной ими же компании Standard Oil. Слабое здоровье жены и привело первый раз Флаглера во Флориду. Врачи рекомендовали ей зимой теплый климат. И вот зимой с 1876 на 1877 год супруги поехали в Джексонвилл. Возможно, они поехали бы и южнее, но железная дорога доходила только до этого города. Когда зимой 1878 года, следующей зимой, Флаглеры решили поехать южнее, в Сент-Огустин, то добрались до Джексонвилла пароходом так. Занимающийся в Standard Oil всеми вопросами, связанными с транспортировкой нефти, железнодорожными и водными, Флаглер был поражен флоридским бездорожьем. Поражала его и заурядность отеля Святого Джеймса в Джексонвилле, в котором он останавливался. Ну, по современным понятиям, это был отель с двумя звездочками, может быть, с тремя. Флаглер привык жить в отелях другого порядка. И вот во время этих поездок он влюбился во Флориду. И он осознал, целинные земли нуждаются в обработке. Осенью 1883 года Флаглер поставил точку на активной роли в Standard Oil. Он, хотя еще долгое время он входил в состав директоров этой компании. Ну и после этого, покинув Standard Oil, он отправился во Флориду, и вся его дальнейшая жизнь связана с этим штатом. Ему было тогда 53 года. Энергия била через край, и началась его вторая жизнь. Дамы и господа, я путешествовал по Флориде и по Атлантическому побережью от Сент-Агустин до Майами. Затем я ездил в Кью-Вест, я объездил западное побережье – это Галф-Коуст. И всюду, на каждом шагу, где бы вы ни были, вы натыкаетесь на деяния Генри Флаглера. Им построена железная дорога, полтора десятка прекрасных отелей. Им основан город Уэст-Палм-Бич. А в Палм-Бич построен дворец. Ныне в этом дворце расположен музей. Но Палм-Бич сегодня нам знаком, потому что там обитает 45-й и 47-й президент Трамп. Вот Трамп, одну из гостиниц, которую он построил в Атлантик-Сити, Трамп назвал Тадж-Махал. Ну, возможно, потому что дворец, который построил в Палм-Бич Флаглер, называли Тадж-Махалом Северной Америки. Итак, именем Флаглера названо графство в штате Нью-Йорк. Названо графство во Флориде. Крупнейшая улица в Майами. Эта улица, улица Флаглера, делит Майами на север и юг. В бухте Майами на острове ему поставлен памятник. Есть колледж, Флаглер колледж. В Ки-Уэст есть железнодорожный музей, названный вокзал Флаглера. Из всего сделанного Флаглером во Флориде более всего впечатляет то, чего уже не существует, чего уже нет. Это железная дорога от Майами до Ки-Уэст. Газета «The Miami Herald» 10 января 1912 года, когда закончилось строительство этой дороги, газета написала, что это восьмое чудо света. Ну, дамы и господа, мы с вами знаем немало восьмых чудес света. Едва ли не каждое заметное сооружение 20 века вот так и называется. Но дорога, железная дорога, протяженностью 113 миль по островам архипелага Флорида-Кис от Кимарго до Ки-Уэст, дорога с 42 мостами больше других соответствует понятию чуда света. О чем мечтали десятилетия об этой дороге? Газеты Ки-Уэст в 30-е годы 19 века, тогда Ки-Уэст был самым населенным пунктом Флориды, писали о необходимости железной дороги. В 60-е годы 19 века Международная океанская телефонная компания исследовала возможность проведения телеграфной линии по островам Флорида-Кис. В 1886 году губернатор штата Джон Гарден, кстати, это бывший генерал Конфедерации, приступил к строительству железной дороги, довел ее до морского берега от Майами и поставил точку. Флаглер приступил к осуществлению проекта в 1905 году. Условия строительства были как в аду. Читая свидетельства очевидцев, я их читал, я невольно вспоминал ГУЛАГ и строительство мертвой дороги от Салехарда до Игарки. Конечно, Флорида – это не Заполярье. И во флоридских бараках жили не заключенные, а жили вольняшки. Но ад был и там, и там. Флоридские надзиратели были вряд ли человечнее конвоиров советских концлагерей. Да и в ГУЛАГ забирали насильно, конечно, в ГУЛАГ. А на островах Флорида-Кис трудились все как один добровольцы. Но эти добровольцы, это были в большинстве своем иммигранты, приехавшие в Филадельфию, в Нью-Йорк и Бостон. Их часто обманывали при выплате зарплаты. Пожелавших вернуться, их не отпускали, ссылаясь на подписанный контракт. Бежать со стройки было невозможно. Кругом вода, на суше болото, москиты, ну и крокодилы, конечно. Бежали единицы, я не встречал ни одного воспоминания того, кто спасся. Может быть, такие были. Флаглер знал, конечно, о невыносимых условиях работы. Он понятия не имел, что строители обманывают. Ужасно к ним относятся, ну, почти как к рабам. Не на всех участках строительства, конечно, была такая работа. Были и лучшие, но нарядчики, подрядчики были часто негодяями. А на памяти, в памяти обычно остается то, что было плохо, ужасы. О счастливых днях такие, наверное, были, мало кто вспоминает. Строительство должно было завершиться до мая 1912 года. Это требовал закон Флориды, по которому Флаглер получил право на строительство дороги. Однако первый поезд до Кью-Уэст пошел раньше. Не в мае 12 года, 22 января. На официальное открытие железной дороги в самый южный город штата и страны приехали вместе с Флаглером делегации сенаторов, конгрессменов, чиновников администрации Флориды. Звучали поздравительные речи. Оркестры исполняли патриотические мелодии. Генри Флаглер умер спустя год после окончания строительства. Умер в Уэст-Палм-Бич. Восьмое чудо света, железная дорога, пережила его на 22 года. Удар, ураган, страшный ураган, пронесшийся в день труда в 1935 году, первый понедельник сентября, вошедший в историю как ураган, лейбор-ураган рабочего дня, он разрушил несколько мостов, повредил десятки миль колеи. Правительство, как штата, так и федеральное правительство, решили не восстанавливать железную дорогу, а проложить шоссе. Шоссе было открыто в 1939 году. На больших участках автострада проходит там, где лежало железнодорожное полотно. Но многое пришлось, конечно, строить заново, в частности, мосты. Я по этой дороге ездил два раза. То есть два раза в одну сторону и два раза, естественно, в другую сторону. Более красивые дороги, но есть более красивые, наверное, дороги, но эта дорога совершенно прекрасная. Это федеральный хайвей номер 1, номер 1. Ехать по нему и приятно, и бывает сложно. Хайвей такой, одна полоса в одну сторону и одна полоса в другую сторону. Обгоны всюду запрещены. Конечно, если вы едете, к примеру, в сторону Кью-Уэст и видите, что навстречу нет машин, вы можете обогнать того, кто перед вами плетется. Но если навстречу идут машины, то и вы совершенно плететесь. Но, тем не менее, дорога прекрасная. Я делаю небольшой перерыв, дамы и господа, будет выпуск новостей, рекламы. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Усиливаются дискуссии вокруг миграционной политики администрации Трампа. В Вашингтоне обсуждают возможность ограничения международного оформления рейсов в аэропортах так называемых городов-убежищ, которые не сотрудничают с Федеральной миграционной службой. Речь идет прежде всего о Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В штате Нью-Йорк принят новый закон о защите религиозных учреждений. Теперь преследование, блокирование или запугивание людей возле синагог, церквей, мечетей и религиозных школ станет уголовным преступлением. Закон поддержали после серии нападений и антисемитских инцидентов в городе. Нью-Йорк активно готовится к наплыву туристов на чемпионат мира по футболу. Власти предупреждают, нагрузка на метро, автобусы и пригородные поезда может стать рекордной за последние десятилетия. В районе стадиона MetLife в Нью-Джерси планируют временные транспортные коридоры и дополнительные поезда «Нью-Джерси Транзит».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: В холода, от насиженных мест. сейчас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии,
5: музыки
6: и авторского кино.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Окей, я напомню, конечно, еще раз о спонсоре моей программы «Моя Америка». Это Vision Palace, дворец зрения. И я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, какой негодяй Трамп, повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым дотрамповским ценам. Где это можно сделать? Поспешите. Vision Palace. Поинтересуйтесь, дамы и господа, тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, оправ хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Можете читать книжки, приобретя очки Vision Palace. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, также профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами. Адрес 720 1723, 1723, авеню Ю в Бруклине. Это угол Ист 18-й стрит. Позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, я продолжу рассказ о замечательном штате, штате Флорида. Так вот, когда вы едете по федеральной дороге number one на более чем 100-мильном отрезке, вы обращаете, видите, остатки железки, а параллельно 7-мильному автомобильному мосту можно увидеть это между островами. Марафон Ягайати стоит 7-мильный железнодорожный мост. Точнее, стоит то, что от этого моста осталось. Генри Флаглер строил не только отели и железные дороги. На его деньги построены церкви, построены больницы, построены школы, построены библиотеки. Миллионы долларов он пожертвовал на благотворительные цели. Как-то к Флаглеру пришел в Вест-Палм-Бич священник и попросил его беспроцентный заем на школу. Флаглер отказал ему в займе, но выписал чек на строительство школы на ту же самую сумму. Будучи бизнесменом, он просто-напросто не понимал, что значит беспроцентный заем. И Генри Флаглеру принадлежат слова, которые следует, я считаю, которыми следует руководствоваться каждому из вас, дамы и господа, кто собирается затевать какое-то дело с партнерами. Он сказал: «Хороша дружба, основанная на бизнесе, но плох бизнес, основанный на дружбе». Стандарт Ойл был основан на дружбе. А некоторые компании, в которых я работал, которые были основаны на дружбе, эти бизнесы кончили не очень плохо. Поэтому, чтобы иммигранты оставались друзьями, им следует руководствоваться этим правилом. И два слова, дамы и господа, о Кью-Вест. В этом городе я был несколько раз. Два раза. Первый раз я поехал туда, это 93 или 94 год, потому что я знал, что там находится дом Хемингуэя, дом писателя сохранился. И я знал, что в этом доме находятся кошки, родственники тех кошек, которые жили вместе с папой, то есть родственники. Это все было известно из печати. Ну и, конечно, меня это влекло, я кошатник, я увидел всех этих кошек, их там было десятки штук всяких. Причем мой друг, который живет, кстати, во Флориде, Вест-Палм-Бич, он там впервые побывал в 82-м году, я был гораздо позже. В 82-м году он еще застал котяру, который жил, 24-летнего котяру, который жил еще при Хемингуэе, дамы и господа. Окей. Итак, перед тем, как продолжить разговор, я должен вам сказать, дамы и господа, что сегодня у нас среда. И по средам я вам всегда представляю Майкла Брука. Кто такой Майкл Брук, вы прекрасно знаете. Он возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Ну, естественно, всегда. Каждый раз, когда я представляю Майка, я советую каждому из вас. Я надеюсь, что каждый из вас, дамы и господа, никто из вас не станет участником несчастного случая и дорожно-транспортного происшествия. Если же станет, окей, вам следует послушать Майка. Добрый день, Михаил.
11: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, не получать травмы. Если все-таки кто-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев, вы сами, не дай бог, где-то упали, что-то себе сломали или попали в автоаварию, у вас начало что-то болеть, особенно это касается позвоночника, то есть шея, спина там, или поясница начали болеть, появились какие-то недомогания, самое лучшее, как можно быстрее проконсультироваться с адвокатом. Вы мне можете позвонить любое время дня и ночи, в любой день недели, и я вас сразу же проконсультирую, на что обратить внимание, какие доказательства вам нужны. И после этого сразу же, прямо ночью, если необходимо, свяжу вас с адвокатом. Так что звоните мне при любой ситуации, запишите мой телефон в свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. 718-256-5610, Майкл Брук. Если вы прямо сейчас наберете мой телефон на интернете, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу скачать себе мою визитную карточку. Пусть она у вас всегда будет под рукой, как палочка-выручалочка.
0: Михаил, недавно в теленовостях была такая история, грустная. Женщина упала в открытый люк и погибла. Это произошло в Манхэттене. Так вот, многие радиослушатели, они задавали вопрос, кто все-таки виноват в том, что произошло? Если человек попадает в открытый люк, на котором крышка не была закрыта, или крышка не до конца закрыта, ну или просто она качается, плохо лежит. Что в таких случаях происходит? Кого можно судить?
11: Для начала надо выяснить, кто не проследил за тем, что крышка люка была открыта. Допустим, если производятся какие-то работы, то обычно этот участок огораживается, и известно, кто эти работы производит и так далее. Если просто крышка как-то качается, то тогда виновата, скорее всего, та компания, которой этот люк принадлежит. И это может быть электрическая компания, газовая компания, может быть город. Мои адвокаты все это очень быстро выясняют, и находят всех виновников. Иногда это бывает не один, а несколько виновников. Иногда бывает, что кто-то выполнял какие-то работы, а потом не закрыл люк. Иногда бывают хулиганы, которые могут открыть люк. Но опять же, как долго он был открыт после этого, тоже важный момент. Если достаточно долго, значит, все-таки все равно будет какая-то доля вины на компании, которой этот люк принадлежит. Они должны следить за своими люками и так далее. В каждой ситуации мои адвокаты находят виновника и начинают его судить. Как правило, у этого виновника есть большая страховка, и можно получить с нее большие суммы, если есть травмы. Приведу следующий пример. Мне позвонила радиослушательница Вера и рассказала такую историю. Она шла по городу, тоже в Манхэттене, по тротуару, и вдруг упала в какой-то открытый люк. Она говорит, даже не совсем поняла, то ли яма, то ли люк. Она куда-то провалилась практически полностью. И, слава богу, ничего себе не сломала. Каким-то чудом у нее были только синяки и ушибы. И вот она меня спросила, можно ли кого-то судить в такой ситуации? Можно ли что-то сделать? Я дал ей адвокатскую фирму, которая специализируется именно на падениях на городской территории. Они выяснили, что в данном случае этот люк, куда упала Вера, принадлежал газовой компании. И они просто забыли закрыть крышку, не оградили. То есть какой-то у них человек проявил халатность. Работу они производили за день до этого. И вот он судил их и получил с них, несмотря на то, что у нее не было переломов, все равно $80,000. Так что если что-то подобное происходит, да просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой.
0: Большое спасибо, Майкл, за ответ. У нас есть вопрос от Саймона.
12: Здравствуйте, Майкл. Мне 84 года. Я хожу с вотером. Я ходил и упал. Мой вотер попал в какую-то трещину на тротуаре. Могу ли я начать какое-то дело в моем возрасте? Или просто скажут, что я плохо хожу, из-за этого все случилось? Спасибо.
11: Как вы сами заметили, если колесо вокера попало в какую-то трещину, значит, эта трещина там была, и кто-то вовремя не обеспечил ремонт тротуара. Трещин, никаких ямок, зацепов на тротуаре быть не должно. Они должны быть приспособлены для прогулок не только молодых людей, но и пожилых тоже. Поэтому, если там есть какое-то препятствие или дефект, то адвокат, которого я вам дам, даже не сомневаясь, не сомневаюсь, что он займется этим делом и получит для вас деньги. Если это чисто город, то есть тротуар принадлежит только городу, то мой адвокат должен еще доказать, что город знал об этом дефекте. Если речь идет о деле против города, то требуется дополнительное доказательство этого факта. Если это частная территория, например, рядом находится большое здание или магазин, тогда этого доказательства предъявлять не требуется. Во всех случаях я рекомендую крупную адвокатскую фирму, которая зарекомендовала себя на выигрыше подобных дел последние 15-20 лет. И это будет залогом успеха. То есть мало того, что они входят там в 5-10 адвокатов лучших в штате Нью-Йорк, но они еще и вот на данном типе кейса очень хорошо себя проявили. Это я все внимательно слежу, эту статистику. Конечно, более пожилому человеку платят меньше, но все равно они получают, как правило, достаточно крупные суммы. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина пожилой, ему 87 лет, его звали Ефим. Он позвонил мне и сказал, что гулял с Вокером, пошел на прогулку сам, и Вокер у него попал колесом в какую-то ямку, он потерял равновесие, упал, получил перелом в тазобедренном суставе. Он меня спрашивал, можно ли судить тех, кто дал ему такой неустойчивый Вокер. Но когда я связал его с этой фирмой, они доказали, что причина была не в Вокере, а именно в этой ямке, куда попало колесо. Рядом находился большой магазин, и они отвечали за состояние тротуара возле них. Там было очень хорошо видно, что в соседних местах, напротив соседних магазинов, тротуар идеальный, абсолютно без трещины ямы. А у них как раз возле входа в магазин есть эта ямка. И даже на видео, которое мы сумели получить, было видно, как колесо туда попадает. Так что они получили Ефиму, несмотря на пожилой возраст, довольно большую сумму денег, порядка 120 тысяч долларов. Так что если что-то подобное, то я вас свяжу именно с этой фирмой, и я не сомневаюсь в успехе. Запишите мой телефон в свой мобильный, Майкл Брук, 718-256-5610. Создайте мой контакт у себя в телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Я благодарю вас от имени Саймона, и у нас есть еще вопрос от Дарьи.
13: Майкл, добрый день. У меня вот такая ситуация. Дело в том, что я инвалид и передвигаюсь на электрическом инвалидном кресле. Недавно, когда я пересекала дорогу по пешеходному переходу на кресле, машина поворачивала и зацепила меня краем, крылом и бампером. В результате этого я упала. Вот у меня очень серьезная травма. У меня такой вопрос, могу ли я их судить, как это может повлиять то, что я инвалид, и как влияет то, что я была в этот момент на электрическом кресле, а не передвигалась пешком. Спасибо.
11: Судя по тому, что вы рассказываете, я вам, во-первых, выражаю свои соболезнования, что такое ужасное несчастье с вами произошло. Во-вторых, я, безусловно, дам вам адвоката, который вел аналогичное дело и не один раз, а сотни раз, именно с инвалидами. И знает очень хорошо всю специфику, как правильно вести такое дело. Потому что там, с одной стороны, 100% понятно, что водитель виноват. То есть он при повороте обязан пропустить абсолютно всех, кто находится на пешеходном переходе. Но страховая компания, конечно, будет пытаться использовать всякие уловки, и поэтому нужен адвокат, который вел аналогичные дела много раз и прекрасно знает все нюансы этого дела, знает, как справляться со страховой компанией, которая будет использовать эти уловки для того, чтобы поменьше заплатить. Я дам вам адвоката, который вел абсолютно аналогичное дело. Ко мне тоже обратился радиослушатель, которого зовут Захар. Он инвалид, и он возвращался домой из гроссери. И вот какой-то ненормальный водитель ударил его сзади так, что он улетел на тротуар, а потом этот водитель сказал полиции, что он его не видел. И вообще он ехал по проезжей части, а должен был ехать по тротуару. В общем, всячески пытался оправдаться, и его страховая компания, которая его представляла, тоже пыталась оправдаться, но это их не спасло, потому что мой адвокат получил максимум возможных денег. Слава богу, у этого водителя была довольно высокая страховка, 250 тысяч. Так что мой адвокат сумел получить полный страховой полюс и доказал, что водитель был на 100% виноват и должен был просто ехать как можно медленнее и дать возможность инвалиду закончить свое движение и заехать, куда ему было нужно. Так Так что, если что-то подобное происходит, просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-56-10.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Еще несколько слов о Ки-Вест. Значит, я должен сказать, что когда я приехал первый раз в Ки-Вест, меня интересовал дом Хемингуэя с кошками. И я, конечно, получил удовольствие, которое получает каждый, кто любит кошек и любит Хемингуэя. Также, что я не сделал в первый раз, но сделал второй раз. Значит, в 70 милях от Майами, от Ки-Вест в море, в океане, в море, находится форт Джефферсон, Джефферсон форт. Значит, до него может добраться вертолетиком, это примерно займет, я не знаю, полчаса, может быть, даже меньше, или морским паромом, называется паром кораблик. Значит, я почему хочу вам об этом рассказать, потому что я в курсе дела, что многие люди, которые бывают в Ки-Вест, они туда не добираются. На мой взгляд, это совершенно потрясающее путешествие. Более того, этот форт, ну, во-первых, как он строился в море и океане во второй половине, в середине 19 века, я просто могу только догадываться. Это совершенно исторический форт. Чем он исторический? В нем находились в заключении люди, ну, опасные преступники, в том числе и люди, которых обвиняли в участии в заговоре, в покушении на Авраама Линкольна. Ну, 6 человек, которые покушались на Авраама Линкольна, они были повешены. Один смылся из страны и никогда вообще в ней не появлялся. А некоторые, так сказать, по той или иной, возможно, избежали смертной казни, повешения и были отправлены в форт Джефферсон. В их числе знаменитый доктор Мадд, M-U-D-D, M-U-D-D. Значит, он чудом избежал виселицы, так сказать. Чем он оказался виноват? Значит, актер, вот, который стрелял в Авраама Линкольна, это было в Вашингтоне в театре Форда, он прыгнул на сцену, сломал ногу, потом сумел добраться до коня и сел в коня и умчался из Вашингтона, из города Вашингтона. И по пути он решил заночевать, он мчался в Вирджинию, он хотел перебраться в Вирджинию, и он попал в дом этого человека. Он не знал, что это врач, его никогда не видел. И врач, когда увидел, что у человека, у приехавшего у него сломана нога, он ему оказал помощь. Вот и все. Поступил так, как поступил бы любой врач. Потом преступник был пойман. Не пойман, была перестрелка, но это уже другие дела. Следователи вышли на Мада. Его арестовали, и его обвинили в соучастии в заговоре, хотя к заговору против Линкольна он никакого участия совершенно не принимал. Но его сослали в этот форт Джефферсон, Джефферсон форт. Если бы там его не было, этот форт бы просто-напросто вымер, потому что там началась лихорадка. И он был единственным врачом, то есть врачом, он был заключенным, но он был врачом, и он знал, что следует сделать, чтобы люди не погибли. Это вы все сможете узнать, там есть табличка, что вот здесь вот в этой камере находился доктор Мадд. Замечательное совершенно место. Более того, в Ки-Вест есть прекрасное представление. Там есть место, где расставлены стулья, как в театре, таким в амфитеатре. И вы смотрите там заход солнца. Это зрелище совершенно потрясающее, когда вы сидите и вы смотрите, как громадный красный шар заходит за горизонт, и вдруг становится темно. Это Майами, это Ки-Вест, я не занимаюсь, я не рекламный агент, я не рекламирую, я просто рассказываю о своем опыте. Теперь у меня до перерыва, до того, как я с вами расстанусь на выпуск новостей и на рекламу. Я хочу, начну сейчас, а и продолжить после, прочитать вам статью, которая была напечатана вчера в газете «Нью-Йорк Таймс». Значит, эту статью интересно услышать всем людям, которые относятся отрицательно к Демократической партии. Но в первую очередь я хотел бы, чтобы эту статью прослушали все, кто относится положительно к Демократической партии. Потому что мы должны знать, что грозит Израилю, если к власти придет, если будет у нас президент-демократ, и если обе палаты Конгресса будут контролироваться демократами. Если бы эту статью написал журналист, она не представляла бы большого интереса. Но журналист, он высказывает свою точку зрения прекрасно, ему нравится что-то, не нравится, окей. Эта статья написана сенатором, это сенатор от Мэриленда, демократ Крис Ван Халлен. Сенатор – это уже другая фигура. Сенаторы определяют политику страны, внутреннюю и внешнюю, и от них зависит очень и очень многое. Так вот, статья сенатора-демократа Ван Холлена дает понять каждому, что ждут отношения американо-израильские, или хотите называть израильско-американские отношения, если у власти, если исполнительная власть и законодательная будет в руках демократов. Я начну сейчас вам читать эту статью. У меня будут, конечно, комментарии по ходу дела. Ну, и я, когда закончится блок рекламы и новостей, я продолжу вам ее читать, а потом мы уже будем обсуждать текущие события, то, что происходит. Статья называется так. «Суровая правда, которую должна признать моя партия», то есть должна признать Демократическая партия. «Демократам необходимо взглянуть в глаза суровой правде. Хотя подход республиканцев к израильско-палестинскому конфликту потерпел крах, он считает, наш подход к этому конфликту также потерпел крах. Демократическая партия оказывала правительствам Израиля рефлективную и безусловную поддержку, даже когда действия этих правительств, израильских правительств, все чаще подрывали американские интересы и ценности. На протяжении десятилетий мы, демократы, призывали к реализации принципа «Два государства для двух народов». Однако мы не сумели использовать имеющиеся у нас рычаги влияния, чтобы воплотить этот принцип в жизнь. Давно пора задействовать эти рычаги, чтобы положить конец оккупации и добиться создания двух государств, в которых все граждане обладали бы полными политическими и юридическими правами. Это означает прекращение финансовой поддержки Израиля за счет налогоплательщиков и введение условий для продажи Израилю вооружений. Все больше моих коллег приходит к пониманию того, что сохранение статус-кво неприемлемо. Дамы и господа, я делаю небольшой перерыв. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь там через сколько-то минут, и мы продолжим разговор. Я продолжу чтение этой статьи, о которой должны знать в первую очередь те из вас, кто поддерживает Демократическую партию. Оставайтесь на волне нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Совбезе ООН продолжаются ожесточенные споры вокруг Украины. США впервые отказались поддержать жесткую европейскую резолюцию с прямым осуждением России, предложив собственный, более нейтральный текст. Европейские дипломаты называют это серьезным дипломатическим сдвигом Вашингтона. Германия, Польша и страны Балтии продолжают требовать усиления восточного фланга НАТО. Одновременно европейские рынки нервно реагируют на риск перебоев с поставками нефти через Персидский залив. Политологи уже обсуждают президентскую кампанию 2028 года, несмотря

0: помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Саудовская Аравия запускают производство клонов иранских дронов «Шахет». Военно-морские силы США заявили, что вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе. Центральное командование это отрицает. Губернатор Кэти Хокол объявила о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсид. Спустя 6 недель после начала сезона летних веранд разрешение на их работу получили лишь 2000 заведений Нью-Йорка. Это меньше, чем в прошлом году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
3: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
2: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
3: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
2: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
3: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
2: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
3: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
2: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
3: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
2: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
3: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
2: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
3: Те, у кого болят колени.

0: Колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
0: Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 27 число, и сегодня на бирже был еще один рекордный день. Индекс Dow Jones поставил новый рекорд. 183 пункта, 3%, 50644. Standard & Poor's 500 поднялся на 1 пункт. Но это опять-таки рекорд. 2520 был конечный результат. NASDAQ поднялся на 19 пунктов, меньше чем 0,1%. 26675 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 1%, маленькие компании минус полпункта. Нефть -$78.94.90 стоит 1 баррель нефти. Золото -$52.20. 1 унция стоит $4482.80. Унция серебра стоит $74.86. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги 4,76%. За 10 лет можно получить 4,479%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,008%. За границей сегодня Англия +0,15%. Франция +0,4%. Германия маленький минус. Швейцария +0,75%. Никей японский не изменился, Шанхай -1%, Гонконг -1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 отличился Apple, поднялся на 10,4%, MGM +9,1%, United Airlines, Norwegian Cruise Line, General Motors все были в плюсах. В минусе были Boston Scientific, Qualcomm, Skyworth Solutions, Baker Hughes и Rollins. На NASDAQ Аплавин, Meta Platforms, Micron Technology, Marriott International, Booking Holdings были в плюсах. Zscaler, PPD Holdings, Qualcomm, Arm Holdings, Baker Hughes были в минусе. На Dow, Procter & Gamble, Amazon, Boeing, Home Depot, Nike поднялись. JP Morgan, Travel, Chevron, Nvidia, Salesforce упали. Microsoft потерял 3,36, Oracle -2,10. Meta прибавила $22.91, Amazon +6,56, Nvidia -2,26, МЮ прибавила $32.53, Прошин поднялся больше, чем на доллар, Dell +$0.24, сегодня Тайвань Семикондактор +10.41, Ford +56, Visa +$0.13. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций и доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-50. 99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
10: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Еще раз вступаю во второй час. Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Через 15 минут мы начнем совместное общение. Телефон для связи обычный. Я, естественно, его напомню. 718-303-90-90. И тот, кто хочет со мной общаться в компьютере, вы должны знать мой интернетский адрес. Адрес такой: цифра 1, number 1, masharlov, masharlov, sabachenko@gmail.com. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, дотрамповским ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы вам любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, и очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и блестящий выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол из 18-й стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. И я продолжу чтение статьи, написанной сенатором-демократом, он сенатор от штата Мэриленд, Крисом Ван Холленом, напечатанной вчера в газете «Нью-Йорк Таймс», абсолютно антиизраильская статья. Я хотел бы, чтобы особенно внимательно прослушали те, кто поддерживает демократическую партию. Итак, он пишет: «Все больше моих коллег приходят к пониманию того, что сохранение статус-кво неприемлемо. Недавно 40 демократов проголосовали за блокирование передачи определенных видов военной техники правительству премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Для сравнения, в апреле прошлого года таких голосов было всего 15. Итак, дамы и господа, в прошлом году только 15 демократов голосовали, блокировали поставки оружия Израилю. В прошлом году. В этом году, недавно, уже 40 сенаторов-демократов голосовали против поставок Израилю оружия. Я продолжаю читать. Чтобы внести в ясность, я поддерживаю право Израиля на обеспечение собственной безопасности. Однако слишком долго большинство демократов безропотно принимало аргумент Израиля о том, что американское оружие, необходимое ему, используется исключительно в оборонительных целях. Мы до сих пор не в полной мере осознали тот факт, что Израиль использовал свою военную мощь не только как щит, но как меч, чтобы похоронить идею двух государств и протолкнуть видение великого Израиля, то, что поддерживается крайне правыми силами. Факты, необходимые непосредственно на местах, говорят факты сами за себя. Агрессивно настроенные поселенцы на Западном берегу безнаказанно нападают на палестинцев, а израильские силы безопасности все чаще и чаще становятся соучастниками этих действий. Фактическая аннексия Западного берега Израиля привела к тому, что палестинцы оказались зажаты в пределах все более сужающихся анклавов. Правительство господина Нетаньяху саботировало деятельность палестинской администрации, которая, в отличие от Хамаса, признала право Израиль на государственность. Любой, кто посетит оккупированный Израилем Западный берег, видит там действующую систему апартеида. Тем временем сектор Газа лежит в руинах, гуманитарная ситуация там остается катастрофической, а Хамас по-прежнему вооружен. Я видел все это собственными глазами. Я 7 раз посещал Израиль и Западный берег и был свидетелем стремительного расширения незаконных поселений на землях, которые, согласно планам, должны были стать частью палестинского государства. Я беседовал с палестинскими семьями, которых выселили из домов и согнали с их земель. Мне довелось встречаться с семьями, как израильскими, так и палестинскими, пострадавшими в близких от близких действий в результате насилия. В Равале я беседовал с палестино-американскими родителями, которые не могут добиться справедливости для своих детей, у которых агрессивными поселенцами или израильскими силами безопасности отобрано все, что можно было отобрать. Я видел, как грузовики с гуманитарной помощью разворачивали на израильских контрольно-пропускных пунктах, в то время как по другую сторону в Газе голодали дети. И я видел, как некогда оживленный город Рамах был превращен в руины армии обороны Израиля с использованием американских бомб и бульдозеров. Именно этот опыт, а также наблюдение за тем, как стремительно набирает скорость эта опасная тенденция, породил мою растущую тревогу, которую все чаще и чаще разделяет американский народ. Американцы не хотят быть соучастниками этнических чисток на западном берегу реки Иордан. И того, что правозащитные организации и ученые квалифицируют как геноцид в Газе. Ответственность за то, какой ситуации мы оказались сегодня, ответственность несут администрации как республиканцев, так и демократов. В ходе своего первого срока президент Трамп перенес посольство США в Иерусалим, фактически попутительствовал строительству поселений, а также закрыл представительство Палестины в Вашингтоне и наше консульство в Восточном Иерусалиме. Президент Джо Байден не смог отменить большинство этих решений, даже в условиях, когда Израиль избрал самое экстремистское правительство в своей истории. Более того, вступив в должность, господин Байден отодвинул израильско-палестинский мирный процесс на второй план. И хотя он был прав, подтвердив право Израиля на самооборону после нападения Хамаса 7 октября, это то, что произошла резня, то, что произошел этот кошмар, он называет нападение Хамаса 7 октября. Итак, Байден неоднократно упускал возможность использовать рычаги влияния США в то время, как Израиль обрушивал на жителей Газы жестокие меры коллективного наказания. Эти просчеты были против интересов Соединенных Штатов. Израильско-палестинский конфликт втянул в пучину насилия и спровоцировал нестабильность во всем ближневосточном регионе. Он обошелся налогоплательщикам американским в десятки миллиардов долларов. Он подрывает наш авторитет, поскольку другие страны воспринимают нашу безоговорочную поддержку израильского правительства так, как нечто, противоречащее тем принципам, которые мы сами проповедуем. Внутри страны жестокость правительства господина Нетаньяху внутри Соединенных Штатов получила поддержку, которую американцы традиционно оказывали самому исторически близкому партнеру. В то же время мы наблюдаем опасный и предосудительный рост антисемитизма. Попытки осуществить критику израильского правительства, отождествить критику израильского правительства с антисемитизмом не способствуют борьбе с этой ненавистью. По этим причинам мы не можем мириться со сложившимся статус-кво. Демократы могут и должны занимать позицию, которая была бы одновременно произраильской и пропалестинской. Чтобы поддержать обе стороны, демократы обязаны предоставить план, позволяющий преодолеть ошибки прошлого и положить конец этому конец. Демократам следует предпринять последнюю решительную попытку спасти идею решения на основе принципа двух государств. Если эта попытка окажется безуспешной, Соединенным Штатам придется рассмотреть иные варианты обеспечения равных политических и юридических прав для всех, то есть для евреев и палестинцев. Альтернатива – либо существование постоянного государства апартеида, либо изгнание палестинцев. Вот и так, по его мнению, альтернатива – либо существование постоянного государства апартеида, так он называет Израиль, постоянное государство апартеида, либо изгнание палестинцев. Альтернативы должны быть абсолютно неприемлемы и вызывать отвращение у любого здравомыслящего человека. Их реализация привела бы к бесконечному угнетению и притеснению палестинцев. Следующий президент-демократ должен официально признать государство Палестина, обусловив это признание выполнением четких критериев, включая проведение свободных и справедливых выборов. До сих пор, пока не будет достигнуто такое соглашение, Соединенные Штаты должны рассматривать сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим, как составную часть Палестины. Эту политику уже начали реализовывать некоторые из наших европейских и азиатских партнеров. Помимо прекращения финансовой поддержки, осуществляемый за счет средств американских налогоплательщиков, этот президент, президент-демократ, должен применить к Израилю те же условия и требования, которые мы предъявляем к другим странам при продаже им вооружений. Израиль также обязан соблюдать нормы международного права и внешнеполитические установки Соединенных Штатов. Это означает, что продажа наступательных вооружений должна быть исключена до тех пор, пока Израиль не согласится принять план с четко оговоренными сроками, направленный на превращение, на разрешение принципа двух государств. В то же время Соединенным Штатам следует восстановить и расширить санкции, введенные администрацией Байдена в отношении лиц и организаций, угрожающих стабильности и безопасности Западного берега. Следующий президент должен наладить сотрудничество с Саудовской Аравией и другими странами региона, чтобы добиться от них обязательства нормализовать отношения с Израилем по примеру арабской мирной инициативы 2002 года. Не в связи с Абрахам договором, а арабская мирная инициатива 2002 года. Окей. Двигаться вперед будет непросто. Неизбежно это неизбежно приведет Соединенные Штаты к конфронтации с любым израильским правительством, выступающим против создания палестинского государства. Этот курс встретит ожесточенное сопротивление со стороны многих сил внутри нашей страны, в том числе со стороны Американско-Израильского комитета по общественным связям, который немедленно выступает против любых попыток установить, обусловить поддержку Израиля какими-либо требованиями. Демократы обязаны проявить твердость и не полагаться, не поддаваться встречному ветру. Участники праймерис предстоящих выборов не окажут доверия ни одному кандидату в президенты от демократической партии, которые не продемонстрировали бы четкой и стратегической позиции по этим вопросам. То есть будущий кандидат демократической партии должен придерживаться четких вопросов в отношении прекращения продажи Израилю оружия. И далее, и далее, и далее. В 2024 году на выборах демократы смогут оказаться на высоте положения, то есть голосовать за кандидатов, которые не будут поддерживать Израиль. Дамы и господа, это написал не простой журналист, это написал сенатор-демократ от штата Мэриленд. Будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут, и уже мы вступим в совместную беседу. Я готов выслушать.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Китай пытается укрепить роль посредника в глобальной политике. Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин не теряет надежды на восстановление мира между США и Ираном. Китай одновременно опасается роста цен на нефть и возможного удара по мировой торговле. В ООН усиливается раскол между западными союзниками по украинскому вопросу. Европейские страны требуют более жесткой линии, тогда как администрация Трампа делает ставку на переговоры и избегает формулировок, которые могли бы окончательно закрыть дипломатические каналы. Экономисты предупреждают, если кризис вокруг Ирана затянется, американцев может ждать новый скачок цен на бензин уже летом. Особенно это касается восточного побережья, где стоимость топлива традиционно выше средней по стране.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Итак, дамы и господа, я выхожу на финишную прямую. Я еще раз напомню вам о замечательном магазине «Дворце зрения», а потом мы вступим в переговоры, я думаю, более успешные, чем между Трампом и Ираном. Итак, я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Где это можно сделать? Это окей, Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы с хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой, громадный выбор флексибл оправ, оправ хамелеонов и оправ с антибликовым покрытием и очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа, и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, вы в этом можете сами убедиться, побывав в этом дворце зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол East 18 стрит. Звоните по телефону 718-998-8400 и помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. У меня уже есть желание со мной общаться. Вы будете первым. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, господин Орлов. Спасибо, как всегда, за ваши передачи интересные. Значит, я небольшой комментарий к этой статье, еще у меня есть два вопроса. Комментарий, ну, конечно, это белиберда, передергивание, но я бы хотел осветить то, что не все люди знают, так называемая помощь Америке и Израилю. Помощь Америке и Израилю где-то в районе 3,5-4 миллиардов долларов в год представляется на проценты условия. И обязательное условие, что эти деньги должны быть потрачены в Америке. То есть это не эксплуатация налогоплательщиков, а это рабочие места, и это, то есть, люди должны об этом знать. Вот. Теперь перейду к вопросам, если вы позволите.
1: Конечно.
2: Алло. Да.
1: Я вас слушаю. Значит,
2: да, во-первых, ну, короткий вопрос по поводу дела Клинтона. Что-то они дали показания, и что с этим движется, сообщите, пожалуйста. И по поводу вашего рассказа об этом господине, вы говорили, что рабочие работали в ужасных условиях, а он об этом не знал. Но я знаю, что вы всегда то, что говорите, вы проверяете. Скажите, пожалуйста, откуда такие сведения? Как правило, если там кто-то строил, он знал, в каких условиях это происходило. Я не думаю, что он был не осведомлен об условиях, о шантаже рабочих, о разных, так сказать, ну, взятках и так далее. Ну, вот это у меня два вопроса.
1: Окей, большое спасибо. Ну, во-первых, я с вами согласен, мы совершенно внесли, абсолютно точно сказали. Все так, помощь Израилю 3-4 миллиарда долларов на вооружение, это все строится, делается на американских заводах, это американские, это налогоплательщики не страдают совершенно, но у нас создаются новые рабочие места, вы совершенно правы. Мне нечего сказать о деле Клинтона после того, как и Билл, и Хиллари выступали в палате представителей с показаниями, ничего нового нет, и я не думаю, что будет что-либо новое. Теперь, что касается Флаглера. Флаглер, разумеется, знал об ужасных условиях, погодных условиях, потому что он прекрасно знал Флориду, и он знал, как работают эти люди, он знал, что тропическая жара, он знает, что комары, он знал крокодил, он знал. Но это из воспоминаний людей. У меня несколько есть в книжке, в книжке о нем есть, есть цитаты людей, которые строили, которые он... Строительство само он не посещал, он не общался конкретно с прорабами или кто там занимался. То есть он знал об ужасных условиях рабочих, ну, погодных условиях всего. Но о том, что обсчитывают людей, недоплачивают, он никакого понятия не имел. Действительно, так сказать. Но он, это, считайте, громадная компания, и он просто-напросто не знал то, что называется, что происходит на местах. Хорошо это или плохо, об этом можно судить, так сказать. Но он просто не вдавался в эти подробности. У него, кроме этого строительства этой дороги, были десятки других дел, которыми он занимался. Это был большой проект, может быть, главный проект, но это было не единственное то, чем он занимался. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: При строительстве Панамского канала тоже очень много людей погибло, но, тем не менее, все благодарны Теодору Рузвельту за то, что он построил вот этот канал. И я хочу сказать то, что мы должны благодарить тоже Катару и Ирану за то, что они как-то повлияли на наших демократов и влияют по сей день. И для этого не нужно быть гадалкой, чтобы легко предсказать о том, что если через 2 года президентом Соединенных Штатов станет кто-нибудь из демократов, то давление на Израиль намного-намного усилится. И не то, что помощи, но и в стенах ООН, что всегда вот американцы поддерживали, тоже изменится на 100%. И тогда действительно Израилю будет нелегко, и, возможно, даже это может очень сильно повлиять на существование Израиля в целом. А теперь у меня вот такой вопрос к вам по отношению вот якобы сделок Трампа с Ираном. Вот, все говорят о том, что Трамп идет на уступки, и что вот Иран якобы не создаст ядерное оружие, но вместе с тем Иран, все говорят о том, что Иран тянет время, что, возможно, демократы придут к власти и позволит Ирану вновь возобновить свою ядерную программу. Как вы считаете об этом? Спасибо.
1: Окей, прекрасный вопрос. Во-первых, я сразу должен сказать, дамы и господа, я в обсуждениях, что сейчас происходит между Ираном и Соединенными Штатами, я не участвую. По одной простой причине. Мне нужен окончательный продукт. Вот когда будет окончательный продукт какой-то, я готов вступать в обсуждения, в разговоры, согласен, не согласен, нравится он или не нравится. Сейчас масса сливов с иранской стороны, с американской стороны, то-то. То есть мы абсолютно не знаем, по большому счету, что на самом деле происходит. Повторю еще раз, когда будет принят пакет какой-то, я не знаю, когда он будет принят, я готов это дело обсуждать. Сейчас же гадать на кофейной гуще, поддерживать, один сказал это, я с ним согласен, этот сказал это, я не согласен, я не хочу заниматься такими делами. Теперь то, что касается помощи Израиля про демократов. Значит, промежуточные выборы будут решать очень многое. В каком отношении? Что если хотя бы одна палата Конгресса окажется под контролем демократов, либо палата представителей, либо Сенат, то многие предложения администрации Трампа, связанные с расходами, денежными расходами, они могут заблокироваться. Почему? Потому что согласно Конституции, бюджетными вопросами занимается Конгресс. Конгресс принимает какие-то решения, уже дело президента, одобрить эти решения или наложить вето. Поэтому, если, повторю еще раз, любая палата Конгресса окажется под контролем демократов, они могут блокировать абсолютно все предложения президента, потому что для того, чтобы принять какой-либо денежный закон, ну, большинство денежных законов принимается, требуется поддержка обоих палат Конгресса, палаты представителей и Сената. Однако, что касается исполнительной власти, не денежной власти, здесь ситуация совершенно другая. Исполнительная власть, она имеет, то есть президент Соединенных Штатов, имеет много всевозможных возможностей, скажем так, даже если обе палаты Конгресса контролируется другой партией. Ну, примеров этого у нас совершенно с вами предостаточно, но я приведу только один пример, пример с Бараком Обамой. Значит, при Обаме, ну и, кстати, и при Билле Клинтоне, значит, при Билле Клинтоне, когда он победил на выборах в 92-м году, 2 года после этого обе палаты Конгресса были под контролем демократов, потом в 94-м году демократы проиграли промежуточные выборы, и все последующие 6 лет исполнительной власти президенту-демократу пришлось иметь дело с республиканским Конгрессом и палатой представителей и сенатом. Утверждать при этом, что срок Клинтона с 94 года по 2000, то есть 6 лет, был неудачным, ну, мы не можем. Окей, я оставляю в стороне его моральные и аморальные дела, но в то же самое время, в это время, был принят закон о велфере, был принят в течение 2 лет, бюджет нашей страны, годовой бюджет нашей страны был положительным. То есть Конгресс принимал положительный бюджет, где расходы не превышали поступлений в федеральную казну, и этот бюджет проходил. Это проходило при Клинтоне. То же самое, если мы вспомним Обаму. Обама первые 2 года работал с Конгрессом, который находился под контролем, обе палаты находились под контролем Демократической партии. Именно поэтому ему удалось провести вот этот закон о здравоохранении. Следующие 6 лет Конгресс находился под контролем Республиканской партии. Тем не менее, ему удалось сделать очень много плохого, кстати, удалось сделать. Он подписал так называемый Парижский аккорд – это соглашение о защите окружающей среды. По этому закону Соединенные Штаты, по Парижскому соглашению, Соединенные Штаты платили громадные деньги в мировую казну против зеленой энергетики. То есть, что я хочу сказать, что исполнительная власть все-таки может делать очень многое. То же самое. Если демократы окажутся, выиграют и Палату представителей, и Сенат, конечно, они будут блокировать многие решения Трампа, они затеют снова там импичмент Трампа, это уже все предсказуемо. Но исполнительная власть есть исполнительная власть, Трамп тоже может сделать очень и очень многое. Поэтому я надеюсь, хочется верить, что даже в случае, если Конгресс окажется под контролем, обе палаты Конгресса окажутся, или хотя бы даже одна палата под контролем демократов, то помощь Израилю будет продолжена. Как и каким образом, это уже дело исполнительной власти. Ваш вопрос очень хороший. Большое спасибо за ваш вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Спасибо.
1: Я вас
2: слушаю. Да, я единственное прошу, не выключайте меня, потому что я не все скажу. Добрый, и вы на меня можете обидеться.
1: Окей, послушай внимательно. Да, я вас не выключаю. Но никто не ставьте мне условия выключать, не выключать.
2: Все хорошо. Это моя программа. Все хорошо. Пожалуйста. Понимаете, вы удивляете меня, если человек, который занимается политикой и не знает, что при Клинтоне были лучшие времена в Америке, когда впервые бюджет был положительный. Когда все эти годы, 94-го до 2000 года, один Америка был на подъеме, и сказать, что вы не знаете, это позор. Во-вторых, человек выступал, и вы подтвердили.
1: Я вас выключаю, потому что вы меня не слушаете. Я как раз, говоря о Клинтоне, я как раз привел примеры, что в течение 6 лет Клинтона 2 раза бюджет был положительным. Вы меня не слушайте, а вы, видимо, что-то задумали. Окей, это лишнее ваше дело. И я буду выключать, дамы и господа, тех из вас, кто искажает факты или перевирает то, что я сказал. Я готов выслушивать критику сколько угодно, но не надо искажать того, что я сказал просто-напросто. Не имеет смысла этим заниматься. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Я думала, что Соломон уже где-то во Флориде, где-то с гуриями, а он...
1: Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей. Я хочу у вас один вопрос спросить. Как вы относитесь к внезапной отставке Тулси Габбард? national security.
1: Окей, спасибо за вопрос. Я не знаю, что значит внезапная отставка Тулси Габбард. Значит, у нас нет с вами ни одного президента Соединенных Штатов, который, по крайней мере, не меняли бы 2, 3, 4 министров. Ну, просто такого не бывает. Если напомнить, например, того же Дональда Трампа, то Дональд Трамп в первую свою каденцию тут же сменил государственного секретаря, тут же сменил заведующего канцелярией Белого дома. Поэтому, что значит ожиданно, неожиданно? Для меня будет неожиданно, если Трамп уберет любого, кроме, скажем, Рубия. А все остальное, пожалуйста. Поэтому, зная вообще историю американских президентов, меня совершенно не удивляет, что президент Соединенных Штатов убирает одного члена кабинета и назначает его другим. Пользоваться слухами всевозможными, почему это произошло, я не желаю. Потому что не было сообщения, она уходит потому-то. Она ушла в отставку, и начинается спекулейшн. Почему она ушла? Даже какие-то личные дела. То есть как бы изменяла мужа, не было. Мне это не интересно. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, я вас слушаю.
6: Добрый день. Налоги.
1: Я вас
6: то, что поднял. Клинтон поднял налоги, поэтому и был профи 2 года. А потом компании сбежали просто из Америки. И вот в том числе и Walmart сбежал.
1: Клинтон, при Клинтоне налоги. Клинтон хотел поднять налоги и сделал это все возможное в первые 2 года своей каденции, когда демократическая партия контролировала палату представителей Сенат. В последние 6 лет Клинтон никаких налогов не поднимал. Я не знаю, откуда вы это взяли.
6: Первые 2 года, но компании убежали из Америки.
1: Компании стали бежать при Клинтоне, да. Потому что было подписано соглашение о свободной торговле, так называемое, между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой. И многие компании уже тогда поперли в Мексику. С Китаем все это началось уже при президенте
6: Буша сына. Потому что налоги там были ниже.
1: Ну, естественно, совершенно, компании бегут там, где ниже налоги. Это да, опять-таки, они стали бежать в этом отношении, а при Рейгане компании не бежали, потому что там налоги. Полное бегство компании, громадное, началось при Джорджа Буша сыне, и уже дальше шло. Да, при Клинтоне тоже это дело было. А из-за налоги, из-за того, что в других странах меньше налоги. Конечно, безусловно.
6: И сейчас хвалить Клинтона за то, что был профицит в несколько лет, это, конечно, глупо. Он просто поднял налоги еще.
1: Клинтон, повторю еще раз, налоги не подымал. Теперь хвалить Клинтона. Я готов хвалить любого президента вне зависимости от партийной принадлежности, если, на мой взгляд, этот президент сделает что-то хорошее. Кстати, Клинтоном был подписан принятый Конгрессом закон о реформе велфера. После того, как Клинтон подписал этот закон, закон был, кстати, совершенно прекрасный, о реформе велфера, он заключался в том, что работоспособные люди, они могут получать пособие от государства только в том случае, если они что-то делают и что-то работают. Вот когда Клинтон подписал этот закон, это 96-й год, 1996 год, то и когда он баллотировался на второй срок и выиграл выборы на второй срок в 96-м году, его кабинет покинуло самостоятельно много людей, которые с такой постановкой вопроса были не согласны. Не думайте мне, что мне нравится Клинтон. Клинтон абсолютно аморальный человек. При нем началось моральное падение нашей страны. Поэтому это не мой герой. Но если президент, тот или иной президент, делает что-то хорошее, а почему об этом не сказать? Только потому, что я не люблю демократов или еще что-то? Нет, у меня такого подхода просто-напросто нет. Я вижу и хорошее, и плохое. Я и у Трампа вижу не только хорошее, но и плохое. Ну и что? Я независимый журналист. Поэтому для меня не существует партийности в оценке наших политиков. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до следующего воскресенья с любителями спорта. Я встречусь завтра в 7 часов 5 минут. Мне сегодня помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
0: «Моя Америка».
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.

бежевого цвета и сева, он в белой майке, наша фамилия Каплан. И начнем мы с новостей What's News Worldwide, с картинками. С 8 вечера вчерашнего дня по местному до 7 утра по нынешнему, но по тому местному средствами ПВО перехвачены и уничтожены над российской территорией 140 украинских беспилотников. Над 7 регионами и над аннексированным Крымом, что следует из ихова заявления российского Министерства обороны. Власти сообщили о массированной атаке на Чернигов. В результате атаки на Запорожье пострадало 15 человек. В аннексированном Крыму заявили об ударе по Севастополю. Над Таганрогом сбили ракету, еще две над Воронежем. Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны. Бригадный генерал Андрей Белецкий, командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины, в прошлом основатель батальона «Азов», заявил, что российская армия истощена и не способна на крупные прорывы. Россия представляет собой серьезную угрозу для Великобритании. Это один из главных тезисов предстоящей речи Энн Кист Батлер, главы Центра правительственной связи GCHQ, он называется, крупнейший британский разведывательный такой анклав, ведомство. И помимо России, в этой речи она упомянет Китай, искусственный интеллект и кибербезопасность. То есть четыре основных проблемы, угрозы для Великобритании. Кстати, настоящие англичане говорят England. Да, вариантов много. United Kingdom, Great Britain, но говорят England. Госдума, это российский парламент, единогласно проголосовала, они по-другому, кстати, не голосуют. То есть прямо как во времена Мао Цзэдуна. Вот критерий, кстати, чтобы понять, что происходит в стране, если единогласно, если все идут в избирательные участки, это очень фуёво, через фэ. Госдума единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий судам арестовывать в России имущество уехавших из страны граждан за публичные высказывания против интересов государства. А я еще какое-то время назад думал, не купить ли какую-нибудь маленькую квартирку в рамках Садового кольца. На Москве такое какое-то идиотское было желание приехать в свою собственность и поиграть в машину времени. Не суждено. Иран стремится к соглашению, которое принесет ему финансовое облегчение, не уступая при этом позиции в ядерной программе, чтобы Трамп мог заявить о победе. Об этом большущая статья Wall Street Journal сегодня. Растущая воинственность России по отношению к прибалтийским странам вызывает в Европе страх, что Владимир Путин расширит свои военные цели на Запад. Пентагон сокращает силы, которые планирует направить в Европу в случае кризиса. Это новый шаг администрации Трампа по сокращению поддержки союзников по НАТО. Кен Пакстон, подкрепленный поддержкой Трампа, обеспечил себе номинацию республиканцев от Техаса в Сенат, победив сенатора Джона Корнина во втором туре праймериз. Ожидается, что администрация Белого дома направит американских специалистов по общественному здравоохранению в Кению все-таки для работы в карантинном центре на фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго. Ой, по поводу Эболы у меня такой сексапильный ренессанс. Я когда потерял работу, помню, было такое время, это на Радио Свобода, поступил на компьютерные курсы, как говорят в Бруклине, русские. Но это был бизнес-колледж в Нью-Джерси. И нужно было зарабатывать. Источников дохода не было никаких. Только купил дом, моргидж. Ну, сами понимаете. Вот. И пошел развозить бутерброды в Miami Subs. Так назывался chain. Там бутерброды делали, а я их развозил. И однажды сижу я, читаю книжку по программированию, ну, жду, пока меня направят куда-то. И сзади вдруг чувствую, что кто-то подошел, и по головке меня гладят. Очень сексапильно было, кстати. Поднимаю головку, смотрю, стоит моя менеджер. Ай! Невероятно красивая девка. Эбони ее звали. Абсолютно.

0: окна эбонитового цвета. И она мне говорит: «Чё, Кабул читаем?» Я говорю: «Ты-то откуда знаешь? Несчастный менеджер в Miami Sad». Она говорит: «А ты что думаешь, один учишься на программиста?» «Ну и как?» Она говорит: «Ну как, 4 года отучилась, а потом одела корпоративный пиджак, потому что этого требовали тогда, и стала ходить на работу, и поняла, что в этом костюме я не хочу провести остаток своей жизни, поэтому сейчас вот бутерброды перенаправляю в Нью-Джерси». Федеральный суд запретил Алабаме использовать карту избирательных округов, поддерживающую республиканцев на предстоящих выборах. Ожидается, что это лето станет худшим для занятости подростков, начиная с 1948 года, поскольку ускоряющаяся инфляция и рост цен на топливо оказывают давление на компании, которые обычно нанимают подростков на работу. Африканским странам сложнее экспортировать товары в Соединенные Штаты после возвращения Трампа в Белый дом с длинным списком тарифов, а Китай воспринимает ситуацию как возможность. Про это пишут сегодня сразу несколько порталов, но Wall Street Journal самый интересный. BP отстранила своего председателя Альберта Манифолда. А кто у нас из способных радиоактивизироваться знает, кроме Карла, естественно, что такое BP? What does BP stand for? Это компания, которую знает во всем мире. Сейчас проверим, сами знаете что. Великобритания, England, ввела санкции против криптобиржи HTX по подозрению в поддержке правительства Путина, что является частью более широкой кампании против российских нелегальных финансовых сетей. Денвер и Гонолулу становятся все более доступными для среднего покупателя жилья, являясь одними из немногих светлых пятен на все еще угрожающем рынке жилья. У нас есть один звонок от... Я не назвал номер телефона. Здрасте, что скажете? Прошу вас.
1: Это British Petroleum.
0: Вы знаете, это было лет так 25 назад, вы правы совершенно, но сейчас это называется Beyond Petroleum, то есть не только нефть, но кое-что еще. Да, это они, зелененькие бензозаправки, вы совершенно правы, спасибо. Да, спасибо. А, так, теперь... Грег Линдберг приговорен к 12 годам тюрьмы за отвлечение средств страхователей на сумму в 2 миллиарда долларов от контролируемых им страховых компаний и попытку соблазна взяточкой государственного регулятора. Илай Лили согласилась приобрести 3 разработчиков вакцин по сделкам на сумму до 3,83 миллиарда долларов, вновь сосредоточившись на профилактике инфекционных заболеваний. А вот это очень интересно, когда мирового масштаба компании вдруг меняют направленность, потому что тут же это ведет, извините, к резкому колебанию, то есть волатильности. Сын покойного основателя Mango оставил свои обязанности в испанской модной сети через несколько дней после ареста по подозрению в причастности к смерти отца. Адвокат бывшего банкира J.P. Morgan Chase, который утверждал, что до его коллеги-мужчины сексуально домогалась коллега-женщина, отказался от дела до судебного заседания. То есть Дэниел Кайзер не будет защищать Чираю Рана. Это все по части «Business and Finance». А теперь внутриамериканские истории. Дональд Ньюхаус, президент одной из крупнейших семейных издательских компаний Соединенных Штатов и бывший председатель Совета директоров Associated Press, скончался вчера. Прожил он достаточно, ему было 96 лет. И умер он у себя дома в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, простите, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси есть дома. В течение карьеры Ньюхаус занимал также пост президента газеты Star Ledger в Нью-Йорке, это штат Нью-Джерси, одна из двух самых больших, а другая это Record. Star Ledger, кстати, когда-то большую статью про вашего непокорного слугу написала. У меня сейчас под рукой нету, но там на просто на cover story сумасшедший русский ведет передачу из ожогового отделения Saint Barnabas. Большая статья на 2 страницах. Как вы думаете, как звали этого русского? Да, вот именно. Это тот, которого ни один русский никогда, ну, один только, один, не перепостирует, что делает мне особую честь. Да, что еще? Значит, Ньюхаус вот этот, он почти полвека руководил 35 газетами Advance Publications. Обратите внимание, что он был не только председателем совета директоров AP, это Associated Press, он еще руководил AP, но это уже другое, Advance Publications, медиа-бизнес, основан был его покойным отцом Сэмюэлом Ирвингом Ньюхаусом-старшим в 1922 году. То есть, в принципе, новое русское слово, которое было основано в 1910 году, оно постарше будет, но приказало очень долго жить и очень давно. А с нашим радио, Дэвидсон Радио, может случиться точно такая же история. Если только по нескольку долларов те, кто без него жить не может, в месяц не будет донатировать, как сейчас говорят, на благородное дело, то есть услышать свой голос в эфире. Таких радио больше почти что и нету, но наши еще есть. Вот картинка, если вы за рулем и у вас нет возможности. Вы можете посмотреть сегодняшнюю запись на 13-й минуте. Я включил картинку, на которой полная инструкция, как это сделать, если вы хотите, чтобы на волне 620 АМ звучал русский голос. Члены продовольственного кооператива в Бруклине «Парк Слоуп» одобрили бойкот израильских товаров после многолетней борьбы. Более 7 тысяч из 15 тысяч членов кооператива посетили эту встречу, причем, естественно, ее пришлось перенести на Zoom после того, как еврейские участники сослались на явные опасения за свою безопасность, если они будут присутствовать лично. Явка огромная, и многие назвали ее самой высокой за 53-летнюю историю кооператива, повторяю, это продовольственный кооператив, и прошла она с таким результатом: 67% за, 31% против, 2% воздержались. То есть они будут бойкотировать израильские товары. Я, честно говоря, никогда не смотрел, чего производство товар, который я покупаю, особенно продукт. Ну, за исключением ярко бросающихся в глаза наклеек там на украинском, потому что под украинские товары маскируются многие сейчас. Так легче продать. А еще одна тема по поводу Израиля в наших краях. Сотни сторонников Израиля окружили особняк Грейси. Это резиденция мэра Нью-Йорка. Протестуя против ныне действующего Зорана Мамдани, это было вчера вечером, причем многие призывали к его отставке и даже депортации за неспособность бороться с антисемитизмом и экстремизмом. Надо сказать, что он, наверное, и бороться-то особо не будет, но чувак всего 4 месяца в должности. Демонстрация «Протест Зоран Мамдани», так они ее назвали, проходившая всего в одном квартале от особняка Грейси, собрала примерно 300 сторонников Израиля. А на противоположной стороне улицы был организован небольшой контрпротест «Спасибо, мэр Мамдани», организованный «Голосом нью-йоркских раввинов». Есть такая организация. Вот интересно, что медиа обращает внимание не на большие стандартные, ну, там читатель особо быть не может, а на маленькие, нестандартные. Я первый раз с этим столкнулся, когда возле ООН была демонстрация в поддержку Израиля, и на нее пришел ваш непокорный слуга. И там была пресса, естественно, но прямо буквально, ну, чуть ли не вот на этом же пятаке, народа было много, тоже, наверное, человек 300. Двое были против Израиля, за Палестину. Ничего не боялись, и их окружали медиа. И потом про них написали гораздо больше, чем про стандартную демонстрацию, потому что демонстрация обращает на себя внимание только когда она нестандартная. Это вот я вам как демонстрант-одиночка могу совершенно точно сказать. Вот, к примеру, сейчас страшно даже подумать, какие глупости только я не делал в своей жизни. Вот если кто не знает, Бутырка, знаменитая тюрьма возле метро Новослободска в Москве. А мимо нее люди ходят там всю жизнь, не знают, что там тюрьма. Потому что надо в подворотню войти, и там внутри видно, что это тюрьма. и она вся внутри квартала. И вот я туда вышел с плакатом «Перестройку в тюрьму» в 1987 гребаном году. Ну, буквально сразу ко мне вышли чины, там, до полковника. И тут вопрос в том, как себя ведешь. Если ты выглядишь как жертва, то тебе пиздец. А я посмотрел на них голубым глазом, у меня другого нет. И сказал: товарищи, я бы на вашем месте вернулся обратно на рабочие места, потому что сейчас сюда подъедет пресса и будут снимать эту демонстрацию. Она согласована с Моссоветом. И они дружно развернулись и чуть ли не строем пошли назад. И такая же ситуация была в тот же день возле Матросской тишины. Но там другая. На Бутырке никто не знал, потому что там окна из камер не выходят на парадный подъезд. А вот Матросская тишина, там и психушка, там и тюрьма, там общак на четвертом этаже. Не путайте с казной профессионалов, камера общего содержания. И вот там видели. И потом Сергею Григорянцу в журнал «Гласность» пришла малява. Что за сумасшедший вышел с плакатом «Перестройку в тюрьму»? А почему мне ничего не сделали за этот плакат? Если кто знает знаки препинания в старой фразе «казнить нельзя помиловать», вы сможете ответить на этот вопрос вслух. Телефон студии 718-303-90-90. Почему за плакат «Перестройку в тюрьму» мне ничего не сделали? А теперь вот эта новость. Секс-терапевт, пообещавшая сажать американских сионистов в федеральные иммиграционные центры содержания, где многие, по ее словам, педофилы должны были бы быть кастрированы, проиграла праймериз Демократической партии в Техасе во вторник. Морин Галиндо, чьи антисемитские взгляды были осуждены членами ее собственной партии, проиграла сопернику Джонни Гарсии во втором туре по 35-му избирательному округу штата Lone Star. Это так Техас называется, одинокой звезды, 59,5 против 40,5%, то есть ошеломляющее поражение. И теперь по поводу плана строительства в Нью-Йорке. Мэр Зоран Мамдани представил масштабный жилищный план, предусматривающий строительство 200 тысяч доступных квартир. Мамдани предложил выделить 22 миллиарда долларов на жилье в течение следующих 5 лет, включая 5,6 миллиарда долларов на улучшение общественного жилья. Его обширный план предусматривает изменение зонирования в некоторых районах, где недостаточно строить жилье, сотрудничество с частными застройщиками для укрепления общественного жилья и строительство большого количества домов рядом со транспортными узлами. Сторонники жилищного строительства высоко оценили этот план, а некоторые лидеры недвижимости и бизнеса выразили все-таки обеспокоенность призывами мэра повысить зарплаты для строителей, несмотря на то, что Мамдани отказался от предвыборного обещания использовать профсоюзы для проектов доступного жилья. Что значит повысить? Это $40 в час, включая зарплату и бенефиты для нечленов профсоюза. И плюс еще один момент очень интересный, я тоже как инсайдер могу сказать. Prefabs, то есть на 40% быстрее строится жилье, если блоки привозятся, прямо стена с окнами там. То есть коробка собирается очень быстро. А так построен был мой дом когда-то. И соседи приходили, когда мы уже въехали, и говорили, что мы ждем, когда ваш дом развалится, потому что его поставили за 3 дня. Но мы прожили в этом доме 18 лет, и никакой необходимости в ремонте не было. Вот что значит подгонка на стендах, на фабрике, а не просадка уже на месте. У нас грамотных нету. А перестройка в тюрьму – это фраза, состоящая из 2 слов и 1 предлога, может трактоваться по-разному. И подсознательно, мне кажется, задним числом, что властям импонировало, вот, так сказать, проявление активности общественности в одном лице по части посадки перестройки в тюрьму, потому что она привела к распаду Советского Союза. Но это было значительно позже. То, о чем я говорю, это было в 87 году. Или то ли перестройку посадить в тюрьму и держать ее под замком, то ли тюрьмы перестроить. А кто же его знает? Вот в чем штука. Если хочешь победить ригидную, мощную систему, войди в непонятку. Других вариантов нет. Потому что если понятно, у них есть уже инструкции. И последнее. Роберт Фицджеральдович Кеннеди-младший опубликовал видео, на котором он ловит змей на террасе пляжного дома доктора Оз во Флориде. Наш министр здравоохранения схватил двух шипящих североамериканских, ну, можно в переводе, я не знаю, гоночных, что ли, racer, snake, гоночных, змей в углу, а его жена, телезвезда Шерил Хайнс, безуспешно кричала: «Ты сумасшедший, отпусти!» И пока младший держал змей за хвосты, одна из них укусила-таки его за палец. Причем жена спросила его: «Она тебя укусила?» И он сказал: «Да, не без удовольствия». Еще один крик отчаяния у звезды. Она в сериале, в каком снимается, у нас есть грамотные, то есть по части американы. А вообще, black racer snakes, they are not poisonous. Так что министр знал, что это не страшно. Это все с новостями, которые мы с Василием считаем засрочные. Если по их поводу у вас появились мысли, значит, вы реально живете в этой стране и в эпицентре ее существования для русскоязычной публики в городе Нью-Йорке. Вы можете поделиться ассоциациями, набрав номер телефона студии, пока живо это радио, Дэвидсон радио. И можете оставить комментарий в лайв-чат или потом, когда приспичит.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: А у нас среди радиоактивных нет никого, кто бы знал о сериале Curb Your Enthusiasm. Это в нем снимается подруга дней нашего министра здравоохранения. Но это нормально. А теперь одна такая медицинская, психологическая история, которая касается всех. Ученые выяснили, что острый стресс может затруднить связь прошлого с настоящим. Это именно стресс, причем это может быть страх, который ты сам себе создал, ну, просто очко дрогнуло, и ты оказался неспособный что-то сделать. В принципе, этим можно руководить. Вот это открытие может объяснить, почему люди под давлением могут оказаться забывчивыми. Причем тут, в принципе, есть еще и элемент gaslighting. Это когда, скажем, в семье есть кто-то, кто постарше, и все, кто его окружает, начинают ему говорить, что да, конечно, ты там, тебе столько лет. Ну, не говорят столько лет, но, конечно, забывать стала бабушка или дедушка. И в результате вот так вот вроде бы как добрые слова, но это способствует тому, что человек начинает себя уговаривать. То есть они создают мягкий стресс, но он острый. Так что если у вас в семье кто-то начал страдать забывчивостью, причем интересно, что не то, чтобы они не помнят что-то, они не могут связать прошлое с настоящим, то это в том числе дело и ваших ручек. А в чем суть эксперимента? Участники попросили 121, ученый, простите, 121 участник был запомнить серию парных изображений, которые состояли из животного и либо лица, либо сцены. И на другой день половина участников прошла напряженное пробное собеседование, а другая половина выполняла более удобные задачи. Затем все участники прошли тест, требующий вспомнить пары, именно пары изображений, и найти ассоциации с новыми изображениями. И сканирование мозга показало, что у людей, проходивших пробные вот эти интервью, была снижена активность гиппокампа. Это такая область, необходимое для превращения кратковременной памяти в долгосрочную. Именно так, кратковременную в долгосрочную. Если стресс затрудняет воспоминания прошлых событий, то интересно, почему стрессовые ситуации оставляют столь неизгладимые впечатления. Вот это то, о чем могла бы быть речь, если бы были звонки на тему о предвзятости вчера. То есть в данном случае негативная предвзятость способствует укреплению чего-то в памяти. Вот как вот, скажем, другой пример того, что не забываем американский мат для наших стариков, которые никогда не выучили ни одного другого слова по-английски. Ну типа I do not speak English. Ну, так, ну, типа такого. Мат, не то чтобы его слишком много, но запоминают просто сразу. У меня на днях был full physical. Я 2 года его не делал. Пошел к врачу, и она мне говорит, я сейчас вам скажу 3 слова, а потом в конце нашего свидания прошу вас воспроизвести. Мы посмотрим, что у вас с кратковременной памятью. И произносит house, book and stairs. Я так чуть не упал со стула от смеха, потому что, ну, нормально, надо же тестировать как-то. Я 2 года не был у нее, 2 года назад она мне задавала тот же самый вопрос. И сейчас я вот думаю, если это было 2 года назад, то это прошлое или это настоящее? Если это прошлое, то насколько, получается, адекватен тест на кратковременную забывчивость? Не так ли? Если по этому поводу у кого-то с собой что-то схожее, то сейчас или никогда. Наш телефон в студии 718-303-9090. Тут один анекдот мне попался из числа профессиональных для тех, кто разрабатывает искусственный интеллект. Программист спрашивает компьютер, то есть спрашивает программу фактически, есть ли Бог на свете, а компьютер в лице этого самого искусственного интеллекта отвечает, теперь есть. Вот, и в принципе это может быть не смешно, потому что если все-таки понять, что мы создаем божество, ну, в принципе, мы боги, потому что мы рожаем человекоподобных. Это же вообще чудо непостижимое. Сходятся 2 человека, зачинают ребенка, и особь женского пола его производит на свет. Это божественно. Правда, там пуповину приходится отрезать. И вот мы дожили до такого уровня технического прогресса, когда можем создать более совершенное существо, которое с помощью соответствующих там инженерных примочек может, в принципе, в конечном итоге выглядеть так же, как и мы. Кстати, тут была статистика интересная. Резко снизилась покупка презервативов в мире. Причем причина в том, во время пандемии она резко возросла, а сейчас она резко снизилась, потому что в мире появилось существенное количество людей, которые переходят на интимные отношения с нечеловеком. Зачем вам презерватив? Так что вопрос теперь не в том, что компьютер становится богом, а то, что мы, создав его таким образом, имеем право называть себя богами, потому что это мы создали его, причем это не преувеличение, потому что все твои посты там на Facebook, вот в таком анклаве, они все равно читаются. Они чему-то обучают этого бога, которого мы создали по своему подобию. Я имею в виду вот этому. И вопрос только в том, что если мы недовольны нашим ребенком, то винить нужно себя, потому что мы, как боги, оказались плохи. А теперь очень деликатная тема. Никакой политизации в ней нет. Чисто фактический материал, причем даже с картинками. Десятилетиями информация, которая способствовала инсайдерской торговли на бирже, процветала на Уолл-стрит и, кстати, в офисах публичных компаний по всей стране, публичных, это в том смысле те, которые торгуются на фондовой бирже, и рост рынков прогноза, их пока только можно назвать 2, там есть еще кое-кто, но главное это Калши и Полимаркет, он создал новый соблазн. Теперь это соблазн в Вашингтоне, то есть то болото, которое собирался осушить наш 47-й президент. А там, в Вашингтоне, повестка администрации Белого дома дает тем, кто имеет доступ к информации, шанс немного заработать. И теперь внутренние органы страны, да, я знаю, под кем они ходят, пытаются противостоять ставкам на рынках прогнозов, которые вызывают у них подозрения. Это абсолютно новый челлендж, новый вызов для властей. потому что законы об инсайдерской торговле не были разработаны для тех, кто ставит на исход, так сказать, законов, на исход политических гонок и военных операций. То есть ситуация похожа на то, что было в постсоветской территории, когда олигархи говорили, а что, законов нет, поэтому, да, может, украл, но закона нет, чтобы наказывать за это. Здесь абсолютно та же самая ситуация. Власти в растерянности. Власти последние месяцы направили все-таки ряд запросов в эти два, Калши и Полимаркет. Причем эти рынки прогнозирования нацелены, в числе прочего, на ставки, не только связанные с French Open, где сейчас теннис идет. То есть можно поставить, кто выиграет данный гейм. Не то что сет, не то что матч. А запрос они послали по поводу тех, кто ставил на исход законов вот этих самых политических гонок и военных операций. То есть речь идет о политических событиях и военных операциях, в частности, в Иране и Венесуэле. Потому что кто-то там заработал, и самая шумная операция в прошлом месяце, она нами с Васей освещалась, это арест его... В англоязычной прессе называют солдатом, но у нас солдатом могут назвать любого, и в том числе генерала, а по должности он мастер-сержант, то есть типа старший сержант. Его арестовали в апреле, он якобы поставил на свержение Николаса Мадуро, и этот арест подчеркнул риск того, что правительственные инсайдеры могут делать ставки на мероприятия, которые они планируют или контролируют. CFTC и Манхэттенская прокуратура, возглавляемая бывшим юристом и регулятором с Уолл-стрит, кстати, Джейм Клейтоном, руководят большинством расследований по части инсайдерской торговли на рынках прогнозов, именно по части политики и военных операций, что тоже политика и немножко экономика. Соучредитель Калши заявил несколько ранее, что компания провела сама по себе, без всякой подначки, более 200 расследований и передала результаты нескольких, не всех, правоохранительным органам, ну, чтобы не нагружать. А внутренние следователи подозревают, что военные обсуждали события, возможно, со своими супругами, которые потом пытались заработать немножко, делая ставки на контракты или на мероприятия. На военные контракты, естественно. В прошлом месяце Калши заявила, что оштрафовала и отстранила 3 кандидатов в Конгресс за ставки на их же собственные выборы. То есть они их отстранили от своей платформы, но не от выборов. А платформа формально запрещает политическим кандидатам делать ставки на рынках, связанные с их собственными выборами. А вот это вот, по-моему, не очень справедливо. Вот если, скажем, я запишусь на US Open по теннису и сделаю ставку на Калши, что я не выиграю чемпионат. Но это же я сам на себя, и кто мне может запретить? Правда, я могу специально проиграть, хотя мог бы выиграть. Тут не так все просто. Так вот, значит, все кандидаты, о которых идет речь, все трое, которых оштрафовали и отстранили в Калши, они заработали примерно по 6,5 тысяч долларов, и Калши не попросил почему-то Министерство юстиции проводить дальнейшее расследование. Просто устранили их, и все. Полимаркет, который отличается тем, что он базируется за рубежом, и поэтому он под нашу юрисдикцию американскую не подпадает, но это не имеет никакого значения. Американские пользователи спокойно через посредников пользуются Полимаркетом. И он заявляет, то есть рынок прогнозов, что анализирует признаки незаконного поведения. Биржа является свободной. Как они себя позиционируют, что подразумевает федеральные правила, которые гласят «знай своего клиента», то есть сам по себе, самоуправление, поэтому нет никого извне. И правила требуют от банков и брокеров защищаться самим от незаконного финансирования и мошенничества, требуя от пользователей раскрывать свои личности. То есть на Полимаркет нельзя под кличкой торговать. Но торговля ведется публично на блокчейне, что, кстати, облегчает выявление удачных ставок. Главный юридический директор Polymarket Нил Кумар сказал, наш внутренний процесс привел к тому, что компания передала почти 100 кошельков властям. То есть они отказались от денег. Любое давление на, так сказать, исполнение законов, оно сталкивается с препятствиями не только юридическими, но и практическими. Вы, конечно, понимаете, если одно дело, если ты занимаешься основной инсайдерской информацией и торговлей, и поймаешь, скажем, инвестиционного банкира, совсем другое, если ты ловишь человека, который влиятелен, и он в Вашингтоне. Не странно ли то, что CFTC при администрации Трампа поддерживала и будет поддерживать расширение рынков прогнозов, о чем мы знаем, и подала в суд на штаты, которые пытались регулировать ставки на спорт. Причем напомню, что Дональд Трамп-младший, это сын ныне действующего президента, он оплачиваемый советник Калшей и инвестор в Polymarket. Зарплату он там не получает, но он инвестор, поэтому это одно и то же, он зарабатывает на этом. А чем известны деловые люди, как вот многим нравится, когда деловые люди приходят к власти? Чем они известны? Ответьте сами на этот вопрос. Шепотом, чтобы никто не услышал. Телефон студии 718-303-90-90. Так вот, с юридической точки зрения, рыночные полицейские, вот эти, которые в Калши и Polymarket'е служат, должны доказать, что ставки, основанные на конфиденциальной, непубличной информации правительства, действительно соответствуют определению инсайдерской торговли. Может, это просто осведомленность или наитие. В прошлом месяце Сенат большой, который запретил своим членам вообще торговать на рынках прогнозов, федеральные этические правила для сотрудников исполнительной власти запрещают торговлю на основе непубличной информации, но большинство агентств, то есть федеральных правительств, не имеют явных правил для регулирования торговли на рынках прогнозов. Так что у нас это может иметь место быть. Другие сделки, которые расследуют федеральные прокуроры и представители CFTC, включают рост ставок на фьючерсы на нефть, которые были сделаны 23 марта за несколько минут до того, как президент Трамп объявил о приостановке атак на иранские электростанции. Пост Трампа вызвал резкое падение цен на нефть и скачок индекса S&P 500. Ну, это тоже понятно. Деньги уходят из нефти, значит, они переходят в другое место, где можно зарабатывать. Это S&P 500. На следующий день после этого, то есть 24 марта, Белый дом предупредил сотрудников о неправомерном использовании своих должностей для размещения ставок на фьючерсных рынках. То есть Белый дом фактически без суда и следствия признал факт торговли своими сотрудниками инсайдерской информации на рынке прогнозов. И если дернуть за эту ниточку, то можно было бы размотать весь клубок. Но Polymarket — это биржа, которая базируется на офшоре. Он не подчиняется законам Соединенных Штатов, которые требуют от брокеров собирать информацию об отдельных трейдерах. Вот тут вот ниточка и каюк ей оборвалась. И хотя Калши, которую регулирует CFTC, она собирает базовую информацию о своих пользователях, она не запрещает информацию о работодателях, как это делают многие брокерские компании. А Polymarket официально закрыт для американцев, но многие американские трейдеры получили доступ к тому, чтобы делать там свои дела, через виртуальные частные сети, которые скрывают свои интернет-адреса, IP addresses. Вот такая вот история. Сказать номер телефона для тех, кто хотел бы откликнуться, не буду. Но перерыв на рекламу у нас сейчас состоится. Состоится, Васек. Показать тебя понял. Сейчас я тебе камеру твою.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
11: 718-303-8005.
12: За него стоят громадные массы.
13: Не пойму, что за люди.
14: Толковище.
6: Он в эфире. Что творится? Слушаю вас, пожалуйста. Прошу вас.
15: Да, привет, шеф. Это Карл.
6: Карл, привет. Что скажешь?
15: Я хотел у тебя спросить. Ты не помнишь, тезка мой, старикашка Маркс, он свой «Das Kapital», когда он его опубликовал, в каком году?
6: В 1882.
15: Во, видишь? Ты помнишь, там замечательная фраза есть, которая в переводе на русский язык звучит примерно так. Если прибыль, которую предприниматель перед собой видит, достигает по крайней мере 300%, то нет такого преступления, на которое он бы не пошел, чтобы добиться этой прибыли себе в карман.
6: Но если опираться на Маркса как бесспорный источник истины, то это беда прямо с человечеством.
15: Это не беда, Сев, в этом-то весь и фокус, понимаешь, вот... Помнишь, мы с тобой об этом уже говорили? Ведь проблема марксизма, она в чем заключается? В том, что его экономическая часть, а именно «Das Kapital», это действительно совершенно полное отражение человеческой природы в качестве предпринимательства на свободном нерегулируемом рынке. Но те люди, которые думают, что человеческую природу можно поменять, то они глубоко ошибаются. Ты посмотри, какая офигенная коррупция везде, на каждой войне. Безо всякой политики. Просто на войне.
6: Да, ты совершенно прав. Человеческую природу, психику поменять нельзя. Она была всегда одно и то же. Начиная с первобытного общинного строя и по наши дни, так оно и прибудет.
15: Потому что вот по этому поводу Джон Брейн, англичанин, любимый мой писатель английский, он написал замечательно, что участие предпринимателя, бизнесмена в войне, оно доставляет ему двойное удовольствие. Он делает немеренную прибыль и имеет возможность влиять на события.
6: А было бы славно сделать такой вот информационный портал, который можно было бы назвать, в свете тобой сказанного, Карла, «Человеческая природа и ее особенности», как бы, так, типа зоопарка такого. И там описываются случаи, которые вызывают возмущение у блюстителей порядка, но на самом деле это естественные проявления. Украл – нормально, это в твоей природе.
15: Что попить, да. Это человеческая природа, ничего ты с этим не поделаешь.
6: Ты знаешь, бывают исключения, причем очень близко. Вот, например, у меня совершенно, мой сын совершенно не вписывается в это. Ну, просто совершенно и естественно без напряжения. Вот как быть? Он что, не часть этой природы?
15: Нет, почему? Слушай, Он часть этой природы, и, во-первых, тебе, огромную медаль тебе на грудь за то, что ты умудрился воспитать такого человека. Это великое дело. Ну, я тебе совершенно точно, это великое дело. Только вся штука в том, что то, что мы называем гуманизмом вообще, да? То есть гуманизм это как бы воспевание лучшей стороны человеческой природы. Но уж так получается, что, к моему глубокому сожалению, человеческая природа, она не многогранна, а она вот такая вот двусторонняя. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что можно построить великий дворец, замечательный, великолепный, со всеми удобствами, но если в нем не будет сральника, ты его не продашь. Because everybody is full of that.
6: Да, но, как ты знаешь, естественно, Карл, скажем, в Королевском дворце в Париже сральников не было при луях всяких, и они за шторы заходили, делали все там, и по большому, и по маленькому.
15: Нет, ты знаешь что, они делали все по большому, а по маленькому люди приходили, вот с такими вот здоровыми чанами.
6: С горшками, да.
15: Да, и туда швыряли монеты.
6: Ой, кошмар. Карл, но спасибо, всегда рад тебя слышу.
15: Давай.
6: Все, будь здоров. Я хочу успеть прочитать один рассказ. Написал мой знакомый. Мы познакомились, начали очень теплые отношения, но общались всего 2 дня в Москве. Это фотограф мирового класса. Вот его альбом. Игорь Верещагин. И я там снимался в одном проекте, а он снимал. И он мне такую трогательную надпись здесь оставил на обложке, вот тут вот. «Тебе от меня». И было это в 19-м году. В общем, фантастический альбом. Тут такие рок-звезды. И Игорь написал очень близкую мне такую... Вот это, кстати, фотография, где он стоит со своей дочкой, это автопортрет. Очень рекомендую тем, кто за рулем, то есть это основная аудитория, глянуть на это и вообще посмотреть работы Верещагина. А пока я прочитаю «Давно подмывало». Где-то на прошлой неделе я задал вопрос, каким могло бы быть классное радио. Вот, например, с моей точки зрения, вот звонок Карла и наш нормальный, непринужденный разговор просто людей, не то что слушатель и ведущий, а просто людей, это то, каким и должно было бы быть классное радио. Но если, скажем, Карл удивился и восхитился, как удалось нам воспитать такого мальчика, как наш сын, который не украдет не потому, что он верующий, потому что это противно его морали. Вот так же я восхищаюсь тем, что в моей аудитории есть такие люди, как Карл. И вот на мой вопрос, каким могло бы быть классное радио, и я, кстати, подсказал, это радио, состоящее из ваших историй, ни одного звонка не было, что и понятно. Еще там 25 лет назад это было возможно. А нынче у людей другие интересы и другие навыки. И вот... Игорь Верещагин написал рассказ, который назвал «Любители». Сейчас я его вам воспроизведу, причем с картинкой. Вот она, да. Лето, жара, открытое окно в стандартном двухэтажном деревянном доме «Братска». На дворе 1968 год. Мой продвинутый товарищ копается в кишках своего радиоприемника, подключая приставку. Для любительства нужна приставка. Несложное устройство, состоящее из радиолампы, чаще всего 6P3S, нескольких конденсаторов, сопротивлений, сейчас их называют резисторами, и катушек индуктивности. Нужен микрофон, но с ним проблем нет. В комплекте каждого магнитофона есть микрофон, обычно MD47 или MD52. Приставка подключается к радиоприемнику, и передатчик готов. Диапазон СВ, средние волны, начало диапазона со стороны коротких волн, позывной, все зависит от фантазии. Начиная от улыбки скелета и кончая алкоголиком через Лидию, Снежану и тому подобную лирику. Ну что, будем записи крутить? Давай, Битлов, давай лучше стоны роллингов. В воздухе носится смесь волшебных запахов, канифоли, новые триацетатные магнитные ленты тип 6 или тип 2 и уксуса, им склеивали ленту. А раз, внимание всем, на частоте 250 метров, стоит заметить, что это не частота, а длина волны, работает радиостанция «Северная Каролина». Слушайте музычку, развязно говорит в микрофон мой товарищ. Начинают вращаться катушки, яузы, роллинги затягивают «Under my thumb». На середине песни полагается притормаживать катушку, звук начинает прерываться, захлебывается. А это делается для того, чтобы другие не переписали ваши редкие записи.
2: А внимание всем, кто слушал, ответьте, как проходил бродкаст, прием.
6: Любителями были и школьники вроде нас, были и взрослые дядьки в сиреневых майках с загаром на шее и от локтя. Им, скорее всего, было лет по 20-25, а нам они казались совсем дремучими мужиками, которые пили в прямом эфире, чокаясь в микрофон стаканами с портвейном, приглашали друзей в гости, матерились, знакомились и назначали свидания. Слушать и участвовать во всем это было довольно интересно, особенно учитывая строгие нравы советского государства. Вот уже кто-то отвечает. Раз, раз, вас слышал на пятерочку, модуляция нормально, чистенько так, сообщи, где находишься территориально. Я на Подуне, прием. Эфир заменял нынешний интернет, мобильный телефон, клубные вечеринки и даже барахолку. Здесь часто договаривались об обмене дефицитными радиодеталями и записями. Одновременно в эфире находилось до 15-20 станций, а то и куда больше, вечером после работы. Антенна 20 метров, на выходе лампа ГУ-50, прием, гнусит кто-то другой с мощным передатчиком. Любительство захлестнуло Сибирь. От границ далеко, поэтому КГБ серьезно не занималось борьбой с радиохулиганством. Так официально называлось это занятие. Была статья в УК. Милиция, конечно, боролась, правда, не очень активно, но время от времени устраивались облавы, пеленговали, разыскивали через соседей, передатчики часто создавали помехи приему телевидения. Осведомителей, но чаще старым проверенным способом, отключая поочередно свет в квартирах, одновременно слушая эфир, накрывали злоумышленников. Наказание было довольно символическим. Штрафы. 15 суток заключения. Обличающие статьи в газетах. Конфискация радиоаппаратуры. Журнал «Радио» активно боролся с радиохулиганами. Можно, конечно, было получать официальное разрешение на работу в эфире, но не на средних волнах, а на коротких и на УКВ, в строго отведенных диапазонах. Причем с 18 лет и со строгой регламентацией того, о чем можно говорить, исключительно технические детали радиообмена. С 14 лет можно было стать радионаблюдателем, слушать радиолюбителей. Это уже совсем запредельное разрешение с современной точки зрения. Впрочем, времена возвращаются. Как-то я взял в ДСААФ анкету для оформления разрешений стать радиолюбителем. Несколько жухлых листков плохой бумаги с вопросами типа «Участвовали ли вы в Октябрьской социалистической революции? Где вы были во время гражданской войны? Были ли вы на оккупированных территориях? Есть ли у вас родственники за границей?» Странно было все это даже в те далекие годы. Короче, я так и не стал радионаблюдателем. Но радио многих захватило. Мы собирали приемники. Но как раз появились транзисторы, хотя первый транзистор П-13 я обменял на отцовский охотничий нож в ножнах еще в 61-м году. Отец время от времени принимался искать нож, но я так и не признался ему до самой его смерти в 2000-м. В свое оправдание могу сказать, что из этого транзистора я сделал таки приемник. Магнитофоны были почти у всех. Даже мой школьный товарищ Витька Плотников, отец которого был горьким пьяницей, и в квартире у которого ничего, кроме кровати и шкафа, не было, имел магнитофон «Гинтерос». У Витьки я и услышал впервые «Let's Twist Again», который не оставляет равнодушным до сих пор. Записи переписывали друг у друга, где брали, до сих пор загадка. Огромное количество музыки впервые я услышал по радио. Но все, что слушал тогда, люблю до сих пор. Мой товарищ Вовка Кузнецов, а за ним и я, под воздействием всей этой атмосферы повального радиолюбительства, поступили в радиотехнический институт и даже закончили его. Я до сих пор люблю слушать радиостанции, помня всех знаменитых ведущих, начиная с Уиллиса Коновера. Вовки давно уже нет. А я написал это для своей внучки. У меня даже внука тогда еще не было. Игорь Верещагин. И на этом все, леди и джентльмены. на сегодня, но у нас будет завтра в толковище с Севой Капланом. Пошли завтракать. Вася.
11: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. У нас есть первый финалист Кубка Стэнли. Это команда «Золотые рыцари» из города Лас-Вегаса. В финале Кубка Западной конференции хоккеисты Лас-Вегаса играли с «Колорадо Аваланж». «Колорадо Аваланж» – лучшая команда в Национальной хоккейной лиге, не только в Западной конференции, но и во всей лиге в регулярном чемпионате. Так вот, справка. Начиная с 2014 года, точнее с 2013, команды, которые лучшие в регулярном чемпионате в Национальной хоккейной лиге, кубок Стэнли не завоевали ни разу. Последняя команда, которая была лучшей в регулярном чемпионате и выиграла кубок Стэнли, был в 2013 году Чикаго Блэк Хокс. Итак, вчера четвертый матч финальной серии Кубка Западной конференции в Лас-Вегасе, и хозяева побеждают со счетом 2-1 и выиграли серию в сухую 4-0. Кто будет соперником хоккеистов Лас-Вегаса в финале, выяснится в серии Монреаль-Канадец Каролина Херрикен. Сегодня в Монреале четвертый матч этой серии, финальная серия Кубка.